0: Радио «Вера». Фёдор Достоевский. Подросток. Читает Антон Макарский.
1: Подросток. Глава третья. Мать так и зарделась от быстрого прилива воспоминаний и с чувством спросила меня: «Так неужто, Аркашенька, ты меня еще там запомнил?» «Ничего я не помню и не знаю, но только что-то осталось от вашего лица у меня в сердце на всю жизнь. И кроме того, осталось знание, что вы моя мать. Помню еще около дома огромные деревья, липы, кажется. Потом иногда сильный свет солнца в отворенных окнах, полисадник с цветами, дорожку. А вас, мама, помню ясно только в одно мгновение. Когда меня в тамошней церкви раз причащали, и вы приподняли меня принять дары и поцеловать чашу. Это летом было. И голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний разведчицы, монахини Адрианы Малышевой. «Мама все время меня в храм звала. Я с ней иногда заходила, но не часто. Иногда свечку поставлю, иногда родственников отпевали. То, что мама молилась, мне всегда это очень нравилось. Страстной монастырь, куда мы с ней ходили, взорвали. Ничего не осталось, монахинь куда-то разогнали. А я иногда заходила в храм около Рижского вокзала. Назывался он «Знамение Пресвятой Богородицы». Но там мощи мученика Трифона, и все больше его Трифоновским называют. Я пошла туда, наклонилась приложиться ко кресту, и вдруг вижу, это то самое распятие из моего детства. Спрашиваю, это из Страстного монастыря? Они так обрадовались. Мы пишем историю наших святынь, а откуда распятие, не знаем. Вы точно подтверждаете? Я говорю, точно. У него даже запах остался. Такой чудесный, тонкий аромат розового масла. У меня сразу чувство такое было. Зовет. Зовет Спаситель. Голоса.

0: Вера.
1: Я, Матерь Божья, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.
1: В церкви Богородицы Рождественской Глинской пустыни, что в Курской губернии, шло вечернее богослужение. Пожилой монах по имени Лука стоял рядом с клиросом, местом для певчих, и слушал, как чтец произносит стихи из псалмов. Служба шла своим чередом, и вроде бы все было в порядке, однако отца Луку кое-что смущало. От чтеца сильно пахло вином. Действительно, случилось так, что незадолго перед службой чтец, поддавшись соблазну, выпил стакан кагору. Теперь, стоя за аналоем, высоким раскладным столиком, он страшно раскаивался и в мыслях молил Бога, чтобы никто в храме не почувствовал исходящего от него винного запаха. Когда служба закончилась, чтец вышел из храма и присел на лавочку неподалеку от входа. Вдруг он увидел, как к нему не спеша приближается отец Лука. Монах сел рядом с чтецом, помолчал, потом наклонился, сорвал росший в траве цветок, понюхал его и, словно бы, между прочим, задумчиво произнес: «Да, пахнет». Чтец едва не сгорел от стыда. Он понял, что отец Лука обо всем догадался и был благодарен монаху за то, что тот обличил его столь смиренно. Едва не плача, он попросил у отца Луки прощения за проступок и больше уж никогда не являлся в храм в хмелю. Любовь мудрее гнева, кротость сильнее обличения, говорил монах Лука Глинский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.

0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера». Читает священник Алексей Сергеев.
1: Когда мы встречаем человека, которого мы любим, наше сердце начинает трепетать от радости. Если мы так радуемся встрече с дорогим нам человеком, то как должны благоговеть и радоваться встрече с Богом? Радость от встречи с Богом – это не что иное, как прикосновение к сердцу человека божественной благодати. Поэтому представление о том, что в церкви одни печальные и скорбные люди, ошибочно. Хочу с вами поделиться словами миссионера и церковного писателя протоиерея Александра Шмемана. Начало ложной религии – это неумение радоваться, вернее, отказ от радости. Между тем, радость потому так абсолютно важна, что она есть несомненный плод ощущения Божьего присутствия. Нельзя знать, что Бог есть, и не радоваться.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед епископа Богучарского Серафима Соболева с духовными чадами. 40-е годы 20 века. Злу надо противопоставлять любовь. Любовью обусловливается истинно верующий человек. Апостол Иаков сказал: «Вера без дел мертва есть, без дел любви». Любовь к врагам – это величайшая добродетель. Сам Спаситель сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». На страшном суде Христовом именно она, любовь, спасет нас. Она определит судьбу нашу на целую вечность. Любовь – источник счастья, в ней – источник блаженства. Будем все с

0: силы наши употреблять к перерождению нашему, к стяжанию истинной христианской любви. Будем просить об этом нашего Спасителя, Божию Матерь, Николая Чудотворца и преподобного Серафима, носителей великой истинно христианской любви. Не будем желать врагам нашим ничего злого, чтобы быть нам истинными последователями Христа, дабы быть нам помилованными на страшном суде Христовом, чтобы иметь нам истинную радость Божию.
1: Голоса

0: Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: В первые дни сентября 1939 года по улицам Варшавы маршировали немецкие солдаты. Фашистская Германия вторглась в Польшу. Начались массовые преследования и аресты польских евреев. По мостовой, низко надвинув на глаза поношенную шляпку, шла девочка-подросток. Она старалась не смотреть по сторонам, особенно в сторону полицейских. Полиция в Варшаве теперь тоже была немецкая. А внешность девочки слишком хорошо выдавала ее происхождение. Она была еврейкой. Ее звали Лиля Гольдшмидт. Родителей на днях арестовала гестапо. Лиле удалось спрятаться. Однако знакомые не захотели приютить девочку, боясь навлечь беду на собственное семейство. Но сказали ей, что на улице Хожа монахини открыли сиротский приют. И ходят слухи, что настоятельница принимает там еврейских детей и помогает им скрыться от преследований. Именно туда и держала теперь путь Лиля Гольдшмидт. Войдя в подъезд большого серого здания, она спросила, где найти настоятельницу. Девочку проводили в небольшой садик во внутреннем дворе дома. Там, возле клумбы с настурциями, держа в руках лейку, стояла пожилая монахиня. У нее было доброе лицо и голубые глаза. Лиля подошла поближе и тихо сказала, не поднимая головы: «Я еврейка. Мои родители арестованы. Мне некуда идти». Теплая рука монахини легла ей на плечо. «Тех, кто приходит сюда и просит о помощи, я считаю своими детьми», — услышала девочка мягкий, приветливый голос. Так Лиля Гольдшмидт вспоминает о своем знакомстве с сестрой Матильдой Геттер, монахиней, спасшей жизни сотням польских евреев во время Второй мировой войны. Матильда всегда стремилась помогать людям. Приняв постриг, она, по совету своего духовного отца, вступила в общину сестер Девы Марии. Эта монашеская община традиционно заботилась о детях из бедных семей, занималась устройством сиротских приютов. В конце августа 1939 года сестру Матильду назначили настоятельницей детского приюта в Варшаве, а уже в сентябре немецко-фашистские войска оккупировали Польшу. С началом войны приют превратился в настоящий островок спасения для бедных, голодных и обездоленных. Под руководством Матильды Геттер там была открыта бесплатная столовая на 300 человек, госпиталь, где всем нуждавшимся оказывали медицинскую помощь. Но было и еще кое-что, о чем монахини вслух никогда не говорили. В приюте они спасали от чудовищных нацистских расправ еврейских детей из варшавского гетто, изготавливая им новые документы и свидетельства о рождении. «Мы примем каждого ребенка, нуждающегося в помощи», — твердо решила сестра Матильда Геттер. Кто-то, как Лиля Гольдшмидт, приходил к монахиням сам, но было и по-другому. Одного маленького мальчика перебросила через забор во двор приюта его мать, когда их вместе с группой арестованных евреев вели мимо здания на расстрел. Другого ребенка, шестилетнюю девочку, нашли прячущейся в канализационном люке, испуганную, дрожащую. Когда места в варшавском приюте стало не хватать, Матильда Геттер с помощью общины сестер Девы Марии организовала сеть для отправки детей, снабженных чистыми документами, в другие города. Многим из ребят были найдены приемные семьи. За время фашистской оккупации Польши Матильда Геттер и ее верные помощницы-монахини спасли от верной гибели более 500 человек. В то время Матильде было 70 лет. А Лиля Гольдшмидт, та самая девочка в надвинутой на глаза шляпе, до сих пор, как самую дорогую реликвию, хранит молитвенник, подаренный ей сестрой Матильдой Геттер, матушкой, как называли эту добрую женщину все, кого она спасла под своим кровом и кому дала пропуск в новую жизнь.
0: Имена, имена милосердие. Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганный, душистый, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Михаил Лермонтов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Икона – неотъемлемая сакральная часть христианской культуры. С точки зрения православного вероучения, икона не просто портрет святого. Она также не может рассматриваться исключительно как объект искусства. Это рукотворный образ, который, по слову святого Иоанна Дамаскина, возводит нас к первообразу, то есть к Богу и Его святым подвижникам, позволяет молитвенно общаться с ними. История возникновения иконописи своими корнями уходит в первохристианскую эпоху и непосредственно связана с самим Спасителем. Образ Иисуса таинственным образом, по Его желанию, отпечатался на плате, которым Христос вытер свое лицо. Случилось это так. Царь города Эдесса в Месопотамии, Авгарь, услышал о Спасителе и пожелал иметь его изображение, чтобы излечиться от проказы. Правитель послал в Палестину художника, чтобы тот написал портрет Спасителя. Но как ни пытался живописец изобразить Христа, ничего у него не получалось. Не потому, что он не старался, а потому, что облик Христа имел божественную составляющую. Тогда Спаситель взял плат и приложил его к лицу. В результате лик отобразился на ткани. Чудесный портрет впоследствии получил именование «Спас нерукотворный» и долгое время хранился в Константинополе как величайшая святыня, вплоть до нападения крестоносцев в XIII веке. После этого судьба реликвии остается невыясненной. О значении иконы «Спас нерукотворный» повествует тропарь, песнопение в честь чудотворного образа. Содержание молитвословия комментирует священник Антоний Борисов.
3: Тропарь в честь иконы «Спас нерукотворный» был написан, по всей видимости, в VIII веке константинопольским патриархом Германом. Святитель Герман являлся одним из противников ереси иконоборчества. Еретики не признавали икон, уничтожали их. Святой Герман, желая показать, что начало существованию иконных образов положил сам Христос, составил целую службу в честь Спаса Нерукотворного. Церковнославянский текст песнопения выглядит так. «Пречистому Твоему образу поклоняемся, благий, просящий прощения прегрешений наших, Христе Боже. Волю Бо благоволилось и плотью взыти на крест, да избавивши я же создалась от работы вражия, тем благодарственно вопием Ти». «Радости исполнилась и вся, спаси наш, пришедый спасти мир». В русском переводе текст молитвословия выглядит так. «Пречистому образу Твоему поклоняемся, благой, прося прощения согрешений наших, Христе Боже. Ибо добровольно благоволил Ты взойти плотью на крест, чтобы избавить созданных Тобой от рабства врагу. Потому мы благодарно взываем Тебе, радостью Ты наполнил все, Спаситель наш, пришедший спасти мир».
2: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» отмечается ежегодно 29 августа по новому стилю. Тропарь торжества поется в составе службы неоднократно. Церковь таким образом напоминает прихожанам, что икона – святыня, установленная самим Христом, что через почитание образа Спасителя и святых мы вступаем с ними в личное молитвенное общение. Послушаем тропарь нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении. У одного древнего мудреца был среди учеников богатый и гордый юноша. Чтобы исцелить его от вспыльчивости и научить смирению, мудрец наложил на него такую епитимью. 3 года юноша должен странствовать по свету и платить каждому, кто оскорбит его. Юноша покорился учителю и отправился в путь. Он обошел много городов и стран и платил каждому, кто соглашался оскорбить его. Когда прошло 3 года, он вернулся к учителю. При входе в город его встретил кем-то прежде разгневанный страж, который обрушил на юношу весь свой гнев. Но вместо того, чтобы отвечать на оскорбление, юноша улыбался. «Чему ты улыбаешься?» – спросил удивленный страж. 3 года я платил каждому, кто оскорбил меня хоть немного, а ты бесплатно изругал меня больше всех, кому я давал деньги», – ответил ему юноша.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Избави меня, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Ибо от воспоминаний делаюсь старым и немощным. Воспоминания убивают мое сегодня. Они душат мой день сегодняшний днем прошедшим и ослабляют надежду мою на будущее. Легионы воспоминаний шепчут мне на ухо: «Будет только то, что было». А я не хочу, чтобы было только то, что уже было. Я не хочу, и Ты, Господи, не хочешь, чтобы будущее было повторением прошлого. Пусть будет небывалое, будет то, чего свет не видел еще. Слишком драгоценно солнце, чтобы освещать бесконечные повторения. Протаренные дороги соблазняют путника. Долго земное ходило по земле. Наскучили земле ходоки из колена в колено. Во все времена одни и те же. Избави меня, Господи, от всех воспоминаний, от всех, кроме одного. Воспоминания единственное сохрани и освежи во мне. Сохрани и освежи в сердце моем воспоминания о той славе, в которой я ходил, когда был с тобой и в тебе, прежде времени и обмана его. Когда и я был гармонично троичен во святом единстве, подобно тебе в вечности. Когда и моя душа была в согласии с разумом и жизнью. Когда и моя душа была девственной утробой. Разум мой девственной мудростью, а жизнь духовной силой и святостью. Когда и я был свет, и не было тьмы во мне. Когда и я был блаженство и мир, и не было во мне муки сомнений. Когда я знал тебя, как и ты знаешь меня, и не был смешан с тьмою. Когда и я не имел ни границ, ни ближнего, ни деления на я и ты. Сие воспоминания не отнимай у меня. Обнови его, родители мой. Хотя открывает оно пропасть, по дну которой я влачусь, уничиженный и униженный. Хотя и разлучает меня оно с друзьями и радостями земными и сметает все преграды между вчера, сегодня и завтра. Хотя отчуждает меня от самого себя и делает безумцем в очах спутников моих. Воистину, не мило мне ни с кем, кроме тебя». Не мило ни одно воспоминание, кроме воспоминания о тебе. Милостивый родитель мой, избавь меня от всех воспоминаний, кроме одного.

0: Светлое радио. Антуан де Сент-Экзюпери. Планета людей. Читает Виктория Макарская.
1: Люди. Глава третья. Мы дышим полной грудью лишь тогда, когда связано с нашими братьями, и есть у нас общая цель. И мы знаем по опыту, любить — это не значит смотреть друг на друга. Любить — значит вместе смотреть в одном направлении. Товарищи лишь те, кто единой связкой, как альпинисты, совершают восхождение на одну и ту же вершину. Так они обретают друг друга. А иначе в наш век, век комфорта, почему нам так отрадно делиться в пустыне последним глотком воды? Не малость ли это перед пророчествами социологов? А нам, кому выпало счастье выручать товарища в песках Сахары, всякая другая радость кажется просто жалкой.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Клайва Льюиса к Малькольму. Прости нам, как и мы прощаем. Простить в данную минуту нетрудно. Но прощать и дальше, прощать одну и ту же обиду каждый раз, когда о ней вспоминаешь, — настоящая борьба. Я поступаю так. Ищу у себя проступок, похожий на тот, которым я возмущаюсь. Если не удается забыть, как меня подвел А, то я должен вспомнить, как сам подвел Б. Если сложно простить задиравшим меня в школе, надо вспомнить о тех, кого я обижал, и помолиться о них.
0: Голоса

Радио «Вера». Когда гоним тоской неутолимой, войдешь во храм и станешь там в тиши, потерянный в толпе необозримой, как часть одной страдающей души, невольно в ней твое потонет горе, и чувствуешь, что дух твой вдруг влился таинственно в свое родное море и заодно с ним рвется в небеса. Аполлон Майков.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Серафим Глинский.
1: На дворе уютно окруженного хвойным лесом монастыря Глинская пустынь, что неподалеку от села Сосновка Сумской области, вкусно пахло свежеиспеченным хлебом. Монахи собирались на трапезу. Шел Петров пост 1950 года, и монастырские обитатели старались умерять себя в пище. Однако отваренный картофелиной с куском ароматного ржаного хлеба и стакана несладкого чая в обед никто из них не отказывался. Лишь один молодой монах с самого начала поста ни разу не был в трапезной. Он совсем ничего не ел, только пил холодную воду из колодца и смотрел на выходящих из трапезной братьев с нескрываемым высокомерием. «Мол, какой у вас пост? Вот я уж пощусь, так пощусь!» Однако вскоре от недоедания силы стали покидать монаха. Он с трудом выстаивал службы, а уж исполнять свои ежедневные послушания, труды по монастырскому хозяйству, ему и вовсе стало тяжело. И вот однажды утром брат от слабости попросту не смог подняться с кровати. Явившийся к нему монастырский лекарь велел немедленно выпить молока или простокваши. Но монах и слышать ничего не хотел о том, чтобы нарушить пост. Эта история стала известна монастырскому начальству. Архимандрит Серафим, так звали настоятеля Глинской пустыни, был мудрым монахом и усердным молитвенником, уважаемым братьей за добродетельную жизнь. Узнав о случившемся, он покачал головой и велел позвать постника к себе в келью. Когда едва державшегося на ногах, бледного как полотно монаха, привели под руки, отец Серафим бережно усадил его в кресло и попросил келейников, своих помощников, оставить брата с ним наедине. Потом, ни слова не говоря, отец Серафим достал из буфета банку с кефиром. Утром он принес его для монастырских котов, налил полный стакан и поставил перед монахом. «Пей, брат», — сказал он. Тот в ужасе посмотрел на отца Серафима. «Пить кефир в пост?» Однако непослушание настоятелю в монастыре было недопустимо. Поколебавшись еще несколько секунд, монах, наконец, протянул руку, взял стакан с кефиром и залпом выпил. Силы вернулись к нему. Монах со стыдом понял, что был неправ, что попросту хотел превзойти братьев в посте из одной только глупой гордыни. Никому от этого лучше не стало. Более того, он сам себя в итоге наказал. «Подкрепился?» — с доброй улыбкой спросил монаха отец Серафим. «Теперь ступай, продолжай поститься, как все братья. И больше уж не перегибай палку». С того самого дня монах стал ходить в трапезную и есть вместе со всеми. Долгие постные службы пролетали как один миг. Послушания спорились. На сердце у него было радостно. «От рвения не по уму добра не бывает», — говорил Серафим Глинский, которого церковь прославила в лике святых как преподобного. «Лучше на своем месте быть всем полезным, чем выше головы прыгать и этим хлопоты и скорби себе и ближним доставлять».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Серафим Глинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Сергеев.
1: Мало кто умеет радоваться в скорбях, и мало кого утешает даже знание о том, что Бог нам не посылает искушений выше меры. Ропща и малодушествуя во время испытаний, мы познаем свою немощь и смиряемся. Хочу с вами поделиться наставлениями духовного писателя игумена Никона Воробьева. «Мы потому остро воспринимаем скорби, что почти не верим словам Евангелия. Готовы поверить всякому человеку более или менее порядочному, а вот Господу не верим.

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя Владимира Даля академику Степану Шевыреву. 1842 год. Санкт-Петербург. Управление канцелярии министра внутренних дел графа Льва Перовского. Вы не знаете службы нашей и моего положения. Я сыт и одет, и житейским доволен. Но все это дается мне именно с тем, чтобы я делал свое дело, а по сторонам не глядел. У нас делают обыкновенно так. Чтобы отделаться от ходатаев и просителей, обещают двусмысленными словами сделать, что можно, и предоставляют дело на волю Божию. Если конец выльется годный, то приписывают это ходатайству и бывают весьма признательны. Если же нет, то покровитель говорит, что же делать никак нельзя было. Я раз навсегда положил себе за правило не брать этого греха на душу и не вводите никого в надежды и сомнения голословными, обязательными обещаниями. Мне часто не верят и говорят, не хочет, а если б захотел, так бы сделал. Пусть лучше так говорят, пусть лучше пеняют в начале дела, чем в конце, когда уже и другими путями и средствами пособить ему нельзя.
0: Голоса.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: 5 мая 1886 года в Казани торжественно открывалась первая сельскохозяйственная выставка. Ее павильоны развернулись прямо под открытым небом. Кузнецы раздували мехи и под восторженные возгласы зрителей лихо ударяли тяжелым молотом по горящей, как жар, подкове. В деревянном загоне важно вышагивали породистые барашки. Здесь можно было выбрать семена и саженцы на любой вкус – попробовать татарский плов и русскую кашу, отведать крепкого чая с молоком или горячего ароматного сбитня. В толпе народа стоял высокий элегантный мужчина с пышными седыми усами. Он улыбался и радостно думал: «Получилось!» Это был казанский губернатор Николай Ефимович Андреевский, который и организовал выставку, потратив на нее немало сил и средств, в том числе из собственного кармана. Андреевский не был богачом, но если речь шла о пользе для ближних, о возможности сделать людей хоть немного счастливее, Николай Ефимович был готов щедро делиться тем, что имел. В детстве его дед, священник и мудрый человек, часто повторял слова Христа из Евангелия от Иоанна: «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь меж собою». Своему внуку он наказывал любить людей и всегда делать для них добро. Пост казанского губернатора Андреевский принял в весьма непростое время. В губернии свирепствовала холера. Но Николай Ефимович не испугался эпидемии и сразу же принялся за дело. По его указу были расчищены от грязи и мусора городские улицы, проведены дезинфекционные работы. Он выделил большие средства на устройство лазаретов и вознаграждал врачей, медсестер и сиделок, работавших в них. Во всех храмах города Андреевским были заказаны молебны об избавлении от болезни. Вскоре эпидемия начала отступать, но за одной бедой последовала другая. Губернию постиг страшный неурожай. И здесь Николай Ефимович не растерялся. Наладив поставки зерна из других областей, он распорядился оказывать безвозмездную помощь пострадавшим и голодающим. Одним словом, с первых же дней губернатор проявил себя как чуткий, неравнодушный к проблемам и нуждам простых людей человек. Когда ситуация более-менее нормализовалась, Андреевский не прекратил заботиться о жителях губернии. В 1885 году Николай Ефимович с привлечением собственных средств открыл в Казани богадельню с домовой церковью для неимущих вдов и сирот духовного звания. А спустя еще два года, в 1887, училище для слепых детей и бесплатную столовую для неимущих. Губернатор активно участвовал в деятельности попечительства о бедных и больных детях и возглавлял городское общество презрения глухонемых. На средства Андреевского в Казани была открыта первая церковно-приходская школа и устроен общественный сад. Щедрыми пожертвованиями поддерживал губернатор и Казанский Богоявленский собор. Народ так полюбил Андреевского, что, провожая его в 1887 году на новое назначение в Пермь, люди плакали. Нелегко было покидать ставшую родной Казань и Николаю Ефимовичу. Но грустить было некогда. На новом месте он сразу же приступил к активной работе. Именно благодаря ему казавшийся непроходимым Пермский край буквально за несколько лет оброс целой сетью железных дорог. До сих пор добрым словом вспоминают Николая Ефимовича в Костроме и Харькове, где ему тоже довелось служить губернатором. А в Казани многие жители и сегодня покажут, где когда-то находился знаменитый Андреевский сад, несмотря на то, что на его месте давно выросли современные офисы.
0: Имена, имена милосердия.

всем, во всем, о Боже мой! Как видно на небе, на земле, вокруг и мощный, и благой Твой Дух. И как же нам, земным, не стыдно не слушаться и не любить Тебя, а все своим носиться я.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На страницах Библии можно найти разные именования Бога. Господь называется Вседержителем, Всемогущим, Сущим. Еще одно библейское имя Бога – София, или в переводе на русский – Премудрость. Оно упоминается в книге притчи царя Соломона. Там говорится: «Премудрость создала себе дом». Правитель древнего Израиля этими словами, с одной стороны, прославляет мудрость Господа, с другой стороны, Соломон пророчествует о великом событии – возникновении православной церкви. Основание церкви произошло в день Пятидесятницы, то есть на 50-й день после воскресения Иисуса Христа. Непосредственными участниками события Пятидесятницы стали апостолы, ученики Христа. Им Господь даровал благодатную силу, превратившую апостолов из простых рабаков в обладателей великой мудрости. На каждого из учеников Спасителя сошел в виде языков пламени Святой Дух. В результате апостолы получили возможность говорить на многих языках, красноречиво проповедовать Евангелие, не боясь гонений и преследований. Через учеников Христа благодатная сила премудрости Божией пришла в наш мир и до сих пор пребывает в православной церкви. Об этом нам сообщает тропарь, главное песнопение праздника Пятидесятницы. Его содержание комментирует священник Антоний Борисов.
3: В церковном календаре праздник основания церкви имеет два названия. Пятидесятница, о значении этого именования вы уже услышали, и День Святой Троицы. В день появления церкви Господь открыл людям великую тайну, что Он – Бог Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Началом церкви стала община апостолов, учеников Христа. Вот как об этом говорит текст тропаря. «Благословен еси Христе Боже наш, иже премудры ловцы явлей, ниспослав им Духа Святаго, и теми уловли вселенную, человеколюбчие, слава тебе». В переводе на русский язык текст песнопения звучит следующим образом. «Ты, Христе Боже, сделал премудрыми простых рыбаков, когда послал им Святого Духа. Апостолы научили весь мир. Слава тебе за такую любовь к людям». С точки зрения Библии, мудрость – главное сокровище, которым может обладать человек. Мудрость от Бога важнее власти, богатства и прочих земных благ. Ведь они рано или поздно заканчиваются, а мудрость, данная Богом, вечна, как сам Господь.
2: Тропарь Пятидесятницы поется в день праздника Святой Троицы неоднократно. И на вечернее богослужение, и на утреннем. Так Церковь прославляет всеведущего Бога, который делится премудростью с теми, кто его почитает. Местом пребывания благодатной силы Бога является православная церковь. Стать ее частью человек может, приняв крещение и регулярно участвуя в таинствах исповеди и святого причастия. В таком случае в его жизни будут присутствовать премудрость Божия и его благодатная поддержка. Послушаем тропарь Пятидесятницы в исполнении православного камерного хора под управлением Дарьи Гаврус. –

0: Богослужебные песнопения православного храма. В эфире радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вот уже несколько недель 9-летняя Радомира из Донбасса готовится к танцевальному выступлению в Москве. Движения даются девочке непросто. После лечения тяжелой болезни ее ноги быстро слабеют. Мама Радомира Виктория вспоминает, как заболела дочь. Сначала семья думала, что у ребенка обычный вирус, но анализы показали острый лейкоз. Потом были полтора года лечения в больнице, химиотерапии и переливания крови. В перерывах между терапией девочка захотела заниматься танцами, и родители поддержали ее. Сейчас болезнь Радомиры отступила, но не прошла бесследно. У девочки остались боли в ногах, мышечная слабость и неуверенность в движениях. Все это она преодолевает на репетициях. В сентябре вместе с сотней особенных ребят из Донбасса Радомира выступит на столичной сцене. Девочка занимается в инклюзивном коллективе «Танцующие сердца». Здесь ребята с инвалидностью танцуют вместе с обычными сверстниками. На международный музыкальный фестиваль в Москву они готовят 3 номера. Организует эту поездку уже во второй раз Донецкий благотворительный фонд «Добрые сердца» при поддержке патриаршей гуманитарной миссии. Под опекой фонда больше 200 семей, где растут дети с инвалидностью. Он помогает им получать лекарства, специальное питание, средства ухода и другую жизненно важную помощь. Сейчас для участия в фестивале коллективу необходима крупная сумма, чтобы оплатить проезд, проживание и питание ребят. И реабилитологи, и хореографы отмечают, что после участия в концертах дети меняются. Они учатся общаться и улучшают координацию, становятся увереннее в себе. Помочь ребятам осуществить их мечту и выступить на столичной сцене можно на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Если б мог я из камня сотворить музыкантов, танцовщиков из песка озерного, из всех листьев в горах шелестящих сделать певцов, чтобы помогли они мне Господа славить, чтобы и голос земли зазвучал в хоре ангельском. Набросились сыны человеческие на трапезу отлучившегося хозяина, никого не благодарят, кроме себя, хвалят угощение богатое, что рано или поздно в землю вернется. Прискорбна слепота человеческая, невидящая славы и силы Божией. На горе птица живет, горы не видит. В воде рыба плавает, воды не видит. Крот в земле роется, земли не видит. Воистину прискорбно подобие человеческое птицам, рыбам и кротам. Люди, словно животные, перестают замечать то, чего слишком много, и распахивают ресницы свои лишь на диковины и чудеса невиданные. Слишком щедр Ты, Господи, дыхание мое, потому не замечают Тебя люди. Слишком очевидно существование Твое, Господи, воздыхание мое, потому более внимательны они к жизни медведей белых полярных и диковин заморских. Слишком усердно служишь Ты рабам Своим, верность сладчайшая, потому и презрели Тебя они. Слишком рано встаешь Ты, чтобы засияло солнце над озером, потому не терпят Тебя ленивые. Слишком ревностно ночные кадила на небосводе возжигаешь Ты, усердие непостижимое. Но нерадивое сердце человеческое охотнее слышит о рабе беспечном, нежели о ревностном. О Господи мой возлюбленный, если бы хватило сил у меня позвать всех земнородных и воспеть гимн Тебе, если бы мог я очистить очи земли от проказы, чтобы блудница вновь стала девственной, какой создал ее Ты. Воистину, Господи, велик Ты. Равно Ты велик, и когда славословит Тебя мир, и когда поносит. Когда же поносит Тебя мир, тем более величие Твое во святых Твоих, в очах святых Твоих.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 109. Только драгоценные вещи всегда уязвимы и ломки. Уязвимость – свидетельство их драгоценности. Мне дорога верность друга, чувствительного к искушениям. Не пройдя через искушения, не обретешь верности, а без верности не узнаешь дружбы. Со смирением принимаю я неизбежность гибели солдата, благородной гибели, придающей цену оставшимся в живых. Если ты принес мне сокровище, пусть оно будет таким хрупким, что отнять его у меня сможет слабо.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний летчика-космонавта Германа Титова «17 космических зорь». 50-е годы 20 века. Казахстан. Школа летчиков. Сейчас, много времени спустя, вспоминая моих друзей по училищу и тех, кто воспитывал нас и делал летчиков из недавних десятиклассников, я не могу не сказать доброго слова о Владимире Ивановиче Гуменникове. Внешне он оставался суровым и неприступным великаном, но внутренне — тонким и чутким. С какой-то тайной надеждой и любовью встречал он каждого новичка, идущего с ним в паре. «Ты, будущий летчик-истребитель, знаешь, что такое воздушный бой?» — сурово спрашивал он. «Мы, дети отцов, вынесших на своих плечах всю тяжесть страшной войны с фашистами, не знали, что это такое — война. Он, опытный летчик-истребитель, знал и горечь поражения первых дней войны, и радость победы. Но, отправляясь со своим ведомым в очередной учебный полет, он по-отцовски предупреждал: «Смотри, парень, станет туго, тяни на посадку». Однажды со мной случилась неприятная история, причиной которой была моя молодость и горячность. Я попал на губтвахту. Недолго размышляя, один из штабных офицеров подал рапорт, в котором категорически требовал Титова из училища списать. И немедленно. Исключение из училища было бы для меня катастрофой. После гауптвахты слонялся я по училищу, мучительно раздумывая над тем, как там, в штабе, решится моя судьба. «Что нос повесил, Титов?» — услышал я грубоватый голос. Передо мной стоял Гуменников. «Не смогу я без, знаю, не сможешь», — перебил он меня. «Но вот что, пузыри пускать рано. Я за тебя воевать буду. Оставят». Только позже я узнал, что Гуменников тоже написал рапорт, в котором доказывал мое право продолжать учебу. Доказывал, несмотря на то, что из-за этого пришлось серьезно поспорить с начальством. Как всегда, резко и весомо он убеждал командование в том, что из меня получится летчик. И я сделал все, чтобы оправдать доверие майора. Еще раз хочется сказать ему: большое спасибо, хороший наш человек.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Молю Тебя, Создатель мой, смири во мне страстей и волнения, избавь меня от искушения, исполни к радости святой. От грешных чувств, от гордых дум оборони меня, Спаситель, и озари мне, Искупитель, небесным светом бедный ум. Юлия Жидовская.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Макарий Оптинский.
1: Подходил к концу сентябрь 1807 года. Михаил Иванов, молодой помещик, хозяин имения Щепятина в Орловской губернии, сидел в своем рабочем кабинете. Деликатно постучавшись, заглянул управляющий. «Барин, тут вон какое дело», — начал он. Михаил насторожился. Он знал, когда управляющий заводит разговор вот так, издалека, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее. Помещик встревоженно встал из-за стола. «Да говори же ты, братец, не томи», — обратился он к управляющему. И тот, для важности откашлившись, поведал барину, что с гречишного поля приехали мужики-крестьяне и привезли мешки с зерном. Гречка уродилась хорошая, крупная, только вот мешков что-то маловато. С такого поля, по самому плохому расчету, раза в два больше должно бы быть. Я у них допытываюсь, а они молчок, а сами в глаза-то не глядят, взгляд все отводят. Я и подумал, а что, если украли они половину? А что, барин, мол, не обеднеет, предположил управляющий. Михаил покачал головой. «Ты погоди на людей наговаривать», — отвечал он. «Разобраться нужно. Обеднеть-то я и впрямь не обеднею. А все же нехорошо, если и правда украли. Грех это большой, воровство». Управляющий только рукой махнул и стал горячо уверять хозяина, что тут и разбираться нечего. Сами ни за что не признаются. Но Михаил велел позвать крестьян к нему в кабинет. Вскоре вошли четверо дюжих мужиков и, комкая в руках шапки, остановились посередине комнаты. Позади них стояли управляющий и старший приказчик. «Братцы!» – добродушно обратился к ним Михаил. «Не верю я, что вы виноваты.
2: Потому что знаю, вы христиане, и заповедь Божью «не укради», нарушить не дерзнете».
1: Управляющий и приказчик переглянулись. «Бесполезное дело барин затеял. От писания вразумлять взялся. Ну, право, смешно», — шепнул один другому. А крестьяне вздохнули и отчего-то покраснели. Михаил продолжал. «И о том, что воры Царства Божьего не наследуют, тоже в писании читывали. А потому разве станете сами себе путь туда преграждать?» Тут один из крестьян не выдержал и в слезах упал перед Михаилом на колени. Его примеру последовали остальные. «Виноваты, барин, прости, взяли грех на душу. Каемся, никогда больше иголки чужой не тронем», — перебивая друг друга, говорили они. Управляющий и приказчик глазам и ушам своим не верили, а Михаил, радостный, повторял: «Ну, ничего, ничего, Господь простит». Через несколько лет Михаил, давно уже мечтавший о монашестве, принял постриг с именем Макарий и поселился в монастыре Оптина-Пустынь. Слава о его великом даре духовного вразумления распространилась далеко за пределы обители. Люди со всех концов России съезжались к нему за мудрым советом и считали Макария своим наставником, называя его старцем. Через слова Писания Бог посылает нам просвещение истинного разума, говорил старец Макарий Оптинский. И грешников Господь приемлет, но грешников кающихся, а не кающиеся сами от Него добровольно удаляются.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Макарий Оптинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает игумен Филарет Пряшников.
1: Человеку свойственно ожидать ответной любви. Свойственно думать: раз я сделал ближнему добро, значит, я вправе

0: задаться тем, любят нас или нет, хорошо ли с нами разговаривают. Мы будем ощущать необходимость любить всех.
1: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Везняковского Германа Ряшенцева послушнице Татьяне. 1935 год. Северный край. Станция Опарина. Ссылка. Горе нам, что не знаем душ своих, не знаем и того, к какому житию мы призваны. Но эту жизнь немощи, это состояние живущих, эти скорби мира и самый мир, и пороки его, и упокоение, почитаем чем-то значительным, сказал Исаак Сирин. Мы знаем, что у нас должно быть покаяние нераскаянное, то есть постоянная скорбь и плач о грехах. Самый образ той жизни, которую мы возлюбили, есть постоянное покаяние. Что же для этого нужно, чтобы действительно на деле, а не на словах, быть нам кающимися и через то детьми Божиими, чадами света и дня? Покаяние, говорит тот же великий подвижник, есть корабль, страх Божий, его кормчий, любовь же — божественная пристань. Страх вводит нас на корабль покаяния, перевозит по смрадному морю жизни и пристает к божественной пристани. Итак, со страха за свое духовное здоровье, от страха за свою будущую судьбу начинается истинно постническое житие и через воздержание приводит нас к цели всех подвигов жизни — к любви. Люди мира и чувственности думают, что постническое житие — противоестественная жизнь, потому что убивает тело. Им отвечает великий Пимен. «Мы учились, — говорит он, — умерщвлять не тело, а страсти». На первом плане у нас должна быть забота о душе. Потому мы во многом отказываем телу, что по той мере, как утучняется тело, истощается душа, и, напротив, по мере истощения тела укрепляется душа. Для того и постоянное воздержание, а временем и пост, как сугубое воздержание, чтобы восстановить утраченное равновесие между телом и духом, чтобы вернуть нашему духу его главенство.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Имена. Милосердие.
1: Жители Астрахани сегодня не затрудняются с ответом на вопрос, что показать гостям своего города. И в списке достопримечательностей, которые нужно увидеть туристу, обязательно присутствует картинная галерея. Она носит имя Павла Дагадина. Это он с огромной любовью и энтузиазмом собирал коллекцию, а потом сделал для родной Астрахани то же, что сделал Павел Третьяков для Москвы. Подарил бесценные картины городу. Павел Михайлович родился в богатой купеческой семье. Его отец и дядя личным примером прививали мальчику чувство сострадания к бедным. Они активно занимались благотворительностью, входя во множество общественных организаций и материально поддерживая Покрово-Болдинский монастырь. Павел учился в реальном училище, готовил себя к профессии инженера и очень любил живопись. 14-летний мальчик даже мечтал о том, чтобы создать когда-нибудь художественный музей. Это случилось после того, как в Астрахань в 1887 году приехала выставка художников-передвижников. Павел надолго замирал у полотен Репина, Сурикова, Шишкина. Но мечте о музее еще долго предстояло быть мечтой. Пока же Павел закончил учебу и уехал в Москву, где стал студентом Высшего императорского технического училища. Приходя по выходным дням в Третьяковскую галерею, Павел все больше влюблялся в творчество русских художников. И первой покупкой, которую Дагадин сделал в 1912 году, стал этюд «Левитана». Начало собранию было положено. В Москве Павел Михайлович познакомился со многими коллекционерами и продавцами картин. Ему удалось приобрести работы Коровина, Сомова, две картины Нестерова и пейзаж Кустодиева. Всего за 5 лет Дагадин собрал коллекцию, которой мог позавидовать любой музей мира. В ней появились еще 11 работ Левитана, полотна Серова, Шишкина, Врубеля, Репина, Сурикова, Крамского. Павел Михайлович думал о том, чтобы передать коллекцию в дар Астрахани, но ему все казалось, что собрание слишком мало, что нужно его дополнить. И он дополнял его до рокового октября 1917 года. Когда же свершилась революция, Дагадин не уехал за границу. Он продолжил служение родной земле. 21 октября 1918 года в культурно-просветительский отдел Совета профессиональных союзов Астраханского края поступило заявление от Павла Дагадина о его желании пожертвовать городу коллекцию картин, библиотеку и особняк. На вопрос властей, зачем ему это понадобилось, Павел Михайлович ответил: с целью способствовать тем самым поднятию культурного уровня рабочего населения Астрахани. В комитет по организации галереи, по счастью, вошли профессиональные художники, хорошие знакомые дарителя. В знак особого уважения к нему они дали музею имя Павла Михайловича. Самого же коллекционера назначили заведующим и хранителем. В декабре 1918 года галерея в особняке Дагадина была открыта. Она стала первым художественным музеем в Нижнем Поволжье. Все желающие прикоснуться к прекрасному посещали ее бесплатно. На этом настоял сам Павел Михайлович. Он, потомственный купец, говорил: «Нельзя брать деньги за свою любовь, за душевное призвание. Это невозможно и недопустимо». Недолго успел меценат прослужить в музее своей детской мечты. В 19 году 43-летний Дагадин умер от тифа. Через 3 года после смерти коллекционера власти вычеркнули его фамилию из названия галереи, забыв о том, что бескорыстное деяние, совершенное по велению сердца, было следствием искреннего желания Павла Михайловича сделать искусство доступным для всех. Справедливость восстановили только в 2007-м. Музею вернули имя его основателя.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

обнажил свое чело. Дохнул сентябрь, и георгины дыханьем ночи обожгло. Но в дуновении мороза между погибшими одна, лишь ты одна, царица роза, благоуханна и пышна.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые события священной истории по разным причинам не нашли отражения в библейском тексте, но были сохранены христианами как устное предание. Так, например, православная церковь верит, что первым человеком, узнавшим о воскресении Христа из мертвых, стала его матерь, Дева Мария. В Евангелии об этом ничего не сказано. Апостолы, описавшие жизнь Спасителя, указывают, что первыми о воскресении узнали жены мироносицы. Но многие святые отцы, толкователи Библии, пишут, что воскресший Христос первым явился Богородице. Предание о том, что именно Дева Мария стала первым свидетелем величайшего чуда, отражено Церковью в богослужебных песнопениях. Например, в воскресном молитвословии, названном по первым словам «Ангельские силы на гробе твоем». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Тропарь, как тип песнопения, не только передает отношение церкви к празднуемому событию, но и повествует о его исторической канве. Песнопение «Ангельские силы на гробе твоем» мысленно переносит нас в ночь воскресения Христа из мертвых, позволяет прикоснуться к атмосфере того удивительного события. Послушаем его церковнославянский текст. «Ангельские силы на гробе твоем, истрегущие омертвеша, и стоящая Мария во гробе, ищущие пречистого тела твоего. Пленилась и ад, не искусився от него, встретилась и деву, даруя живот. Воскрес из мертвых, Господи, слава тебе». В переводе на русский язык этот текст выглядит так. «Ангельские силы при гробе твоем и охранявшие его омертвили, а Мария стояла в гробнице и искала пречистое тело твое. Ты опустошил ад, не потерпев от него. Ты встретил деву, дарующую жизнь. Воскресший из мертвых, Господи, слава тебе». Как мы видим, автор песнопения, а имени его, к сожалению, мы не знаем, показывает нам такую последовательность евангельских событий. После того, как Спаситель воскрес, ангелы появились у его погребальной пещеры, откатили камень от входа и напугали стражников, поставленных фарисеями. Опустевший гроб увидела Мария Магдалина. Христос же, победив власть ада, встретил деву, то есть явился своей матери, несказанно ее обрадовав.
2: Тропарь «Ангельские силы на гробе твоем» служит хорошей иллюстрацией того, как трепетно православные христиане относятся к сохранению устного предания. Православная церковь основывает свое учение не только на библейском тексте, но и на многовековой традиции веры, которая открывает нам трогательные моменты священной истории. А теперь давайте послушаем тропарь «Ангельские силы на гробе твоем» в исполнении хора Коломенской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О молитве. Отца Василия Рослякова как-то спросили, где легче молиться, в церкви или в келии. «Кому как», — ответил он. «Но говорят, что в церкви, как на корабле, другие гребут, а в келии, как в лодке. Сел на весла и будь добр, греби сам. Хватит ли сил?»

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волею и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть такое интересное понятие – интеркаляция. Это слово происходит от латинского «intercalare» – «вставлять, помещать между». В литературоведении интеркаляция – это прием, когда один рассказ вставляется внутрь другого, а затем первый сюжет продолжается. И сегодня как раз в храмах за богослужением читается отрывок из 5 главы Евангелия от Марка, который представляет собой классический образец – как раз интеркаляции. Давайте послушаем.
9: «Ты иди с ним, и по ним, идя по народе мнози».
10: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Тщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
9: «Вера твоя спаси тебя, иди в мире и будь цела и от раны твоей».
8: Зачем же евангелист Марк делает такой многослойный пирог в своем рассказе? А что, если вложенная история с исцелением кровоточивой смысловой ключ к истории с дочерью Иаира? Давайте посмотрим, а нет ли глубинной переклички между этими кажущимися никак не связанными двумя историями. Там умирает 12-летняя девочка. Здесь женщина 12 лет, как будто понемногу, капля за каплей, теряет жизнь. Там отец приходит просить за дочь. Здесь женщина приходит сама, и Христос сам называет ее дочерью. Там Иаир умоляет учителя прийти и коснуться умирающей дочери. Здесь женщина сама дерзает прорваться сквозь толпу и самой прикоснуться к одежде Спасителя. Она подходит сзади, в надежде остаться незамеченной. Иаир, напротив, все делает откровенно публично, на виду у толпы народа. Разве не происходит некий диалог между этими двумя рассказами? Даже более того, разве не внутренний рассказ истолковывает внешний? Ведь вера женщины становится уроком Иаиру в самый критический момент, когда приходит страшная весть о том, что все кончено, дочь умерла. Смогли бы возыметь действие слова Христа «не бойся, только веруй», если бы непосредственно перед ними отец не оказался бы невольным свидетелем тут же произошедшего чуда и похвалы отчаянной, прорывающей любые формальности и человеческие преграды веры кровоточивой. Если ей так можно, если такой отчаянный прыжок веры не только возможен, но и похвален, то почему бы и не рискнуть довериться Иисусу абсолютно, целиком, вручить Ему без остатка и свою дочь, и себя самого? Сегодняшнее евангельское чтение показывает нам Христа как мудрейшего педагога. И это мастерски отразил евангелист Марк именно через интеркаляцию, помещение одной истории внутрь другой. Господь наш знает прекрасно все наши немощи и скользкие места. Если мы приблизились к этому опасному месту, Он точно позаботится, чтобы соломку постелить. Главное, чтобы мы смогли ее заметить и довериться Богу целиком.

0: Время милосердия. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх. Анна Покровская. Литературные эскизы. Чашка кофе. Какое холодное сегодня утро. Ветер, дождь, то и дело моросит. Настроение просто из рук вон плохое. Да еще на полчаса раньше на работу приехал. Офис закрыт. Не мокнет же под дождем. Зайду в новое кафе. Недавно рядом открылось. Нет, сегодня явно не мой день. Кажется, нет свободных мест. Хотя одно есть, рядом с пожилой женщиной в шляпке. Ну что ж, лучше, чем ничего. Сажусь, заказываю эспрессо, достаю телефон почитать новости, мельком смотрю на соседку. Лицо у женщины болезненно бледное. «Простите, вам помочь?» – спрашиваю. «Может быть, чашку кофе?» Женщина с трудом улыбается и кивает. Официант приносит кофе, я пододвигаю его к соседке, она выпивает чашку, и лицо ее оживляется. «Знаете, вы меня сейчас просто спасли», – с благодарностью говорит она. «У меня давление резко понизилось, а таблетки дома оставила. Зашла сюда, думала кофе купить, он помогает. И представляете, смотрю, кошелек тоже забыла. А тут вдруг вы. Мне уже намного лучше. Спасибо». Женщина ушла, а я неожиданно почувствовал прилив радости. Мне тоже стало лучше, без всякого кофе.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 7 сентября, Международный день чистого воздуха. О бережном отношении христианина к окружающему миру председатель комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш.
2: Господь Бог создает этот мир из ничего, и человека ставит во главе этого мира. Почему это? Откуда берется такая позиция, что человек главный здесь? Человек создан по образу и подобию Божию. Больше в этом мире по образу и подобию Божию не создано ничего, а человек создан. Можно бы его назвать распорядитель от имени Господа Бога в этой вселенной, по крайней мере, на этой земле. Того, как он распоряжается тем, что существует на земле, зависит очень-очень многое. В далеком прошлом это было непонятно. Ну что, ну, рубили лес, может, строили какие-нибудь запруды на речках, ну, добывали уголь, там, железную руду. Не особенно зависело бытие земной природы от того, что происходит с людьми. Ну, а в наше время, наше просвещенное время, когда экономика, хозяйство развивается колоссальными темпами, невиданными прежде, конечно, от деятельности человека зависит буквально бытие, благополучие всей природы. Загрязнение окружающей среды, прежде всего бытовыми отходами, зависит от нас. Поэтому церковь очень внимательно следит и призывает людей к бережному отношению к окружающему миру, к устранению тех факторов, которые приводят к деградации. Градация окружающей природы.
0: Актуальная тема.
3: Мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Это и значит возлюбить ближнего, как самого себя. Преподобный Авва Дорофей.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем светлого радио.
5: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: Радио Вера. Вместе творим добро.
6: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на Радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.
0: Живут такие люди.
7: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. В Бобровском районе Воронежской области, в селе под названием Хреновое, есть приют для бездомных людей. Его открыл в 2007 году священник Алексей Ботвинков, настоятель Свято-Митрофановского храма, что в соседнем селе Слобода. На сайте православие.ру я узнала и о том, что в 2017 году отец Алексей стал победителем всероссийского конкурса «Помощи бездомным» имени Надежды Монетовой. Этот конкурс учрежден синодальным отделом по благотворительности в 2013 году. Когда-то люди с улицы ютились у отца Алексея дома, а сегодня приют занимает двухэтажное кирпичное здание на 120 мест. На первом этаже живут постояльцы. Среди них – инвалиды, бывшие заключенные и люди, имевшие в прошлом алкогольную или наркотическую зависимость. Есть в приюте и старики, ставшие одинокими при живых детях. «У каждого своя непростая история», – говорит отец Алексей. «Иногда не могу уснуть от переживаний за них. Часто плачу в такие моменты». Священник уверен, – кто-то должен ими заниматься, и сам второй десяток лет несет этот крест. Ему помогают 8 сотрудниц, чьи комнаты расположены на втором этаже здания. Протоиерей Алексей Ботвинков удивляется, когда в больнице или полиции его подопечных называют бомжами. Мол, какие это бомжи? У них же есть и прописка, и медицинская книжка. Средний возраст – 50 лет, самому старшему – почти 90. Режим для всех одинаковый, оптимальный для здоровья. В 7 часов утра – подъем. Питание – трехразовое. После обеда для желающих – дневной сон, а после ужина – просмотр телепередач и отбой. Перед завтраком отец Алексей читает с жильцами молитвы, рассказывает о православной вере. По воскресеньям все вместе ходят на службы в храм, ездят на экскурсии по святым местам. Большинство постояльцев по мере сил помогают по хозяйству. Наводят порядок в доме и во дворе, покупают продукты, возделывают огород, ухаживают за домашними животными. Отец Алексей радуется, что поголовье свиней в приюте уже перевалило за сотню. Кроме этого, по его словам, помогают выживать пожертвования меценатов, президентские гранты и фонд «Православная инициатива». Очень приятно осознавать, что благодаря отцу Алексею бездомная жизнь для многих людей остается в прошлом. Настоятель Свято-Митрофановского храма окормляет и опекает обитателей приюта, потому что знает предназначение каждого из нас – жить во благо и помогать ближнему. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
8: Сегодня, 7 сентября, церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Апостол Тит входил в число 70 учеников Христа. Он был уроженцем острова Крит, родился в знатной семье. В юности он изучал греческую философию и древних поэтов. Тит был человеком добродетельным, скромным и целомудренным. Когда ему было 20 лет, Тит услышал во сне голос. Он посоветовал оставить философию и искать ту мудрость, которая спасает. После этого Тит впервые прочитал книги пророков, говоривших о приходе Спасителя мира. Однажды до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке и о чудесах, творимых им. Правитель Крита послал образованного юношу в Иерусалим, чтобы он удостоверился, так ли это. Тит послушал проповеди Христа и уверовал в Господа. Он стал свидетелем крестных страданий и смерти Спасителя, его славного воскресения и вознесения на небо. В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, как 12 учеников Христовых вдруг обрели дар говорения на разных языках, в том числе и на критском диалекте. Тит принял крещение от апостола Павла и стал его ближайшим учеником. Он сопровождал учителя в его миссионерских путешествиях. Со временем Тита рукоположили в епископа Критского. По его молитвам не раз случались чудеса, которые свидетельствовали об истинности веры. Тит мирно скончался в глубокой старости. По преданию, перед смертью лицо его просияло, как солнце. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь. Мы прославляем святого апостола Тита, епископа Критского, одного из 70 учеников Иисуса Христа, и обращаемся к святому сердечной просьбой. Апостол Тит, моли Бога о нас –

В ноябре 1976 года Эльдару Рязанову исполнилось 49 лет. Маэстро кинематографа брел по осеннему лесу, анализируя прожитые годы. За плечами режиссера были десятки фильмов, и среди них не просто удачные, но горячо любимые зрителями. «Карнавальная ночь», «Девушка без адреса», «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники». При этом Рязанов чувствовал в себе желание и силы создавать новые картины, столь же яркие и самобытные. И все-таки сладость успеха была с горчинкой. Еще год и стукнет 50, а это некий рубеж, за которым, как ни крути, открывается старость. Осенний лес усиливал элегическое настроение. Как писал Рязанов позднее, под ногами была затвердевшая от первого заморозка земля. Где-то сиротливо каркали невидимые вороны, на опушке покатым косогором стелилось поле. Рыжая стерня, охваченная инеем, серебрилась. На горизонте темнела узкая полоска дальнего леса. Серо-синие, низкие облака недвижно повисли над озябшим полем. И вдруг в голове у путника возникла строчка: «У природы нет плохой погоды». Следом родилась вторая: «Каждая погода – благодать». Эльдару Александровичу, писавшему стихи только в ранней юности, неожиданное вдохновение показалось наваждением, которое вот-вот пройдет. Но строчки слагались неудержимо. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. Стихотворение о том, что осень жизни, как и осень года, надо не скорбя благословить, возникло за 20 минут и стало ответом на приступ непрошенной грусти. Через полгода, работая над фильмом «Служебный роман», Рязанов не мог найти подходящий текст для главного саундтрека. От безысходности режиссер решился использовать тот самый стих, что нечаянно родился у него в осеннем лесу. Эльдар Александрович показал свое произведение Андрею Петрову, утаив авторство. Сказал, что это перевод английского поэта Уильяма Блейка. Композитор счел текст гениальным, подвоха не почувствовал. И вскоре зрители оценили, насколько удачно стихотворение Рязанова легло на музыку Петрова. В фильме «Служебный роман» песня проникновенно прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Как гласит древняя мудрость, людям свойственно ошибаться, даже святым. За доказательствами далеко ходить не будем, а послушаем отрывок из второй главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в храмах во время богослужения.
2: «И когда же прииде Петр в Антиохию, в лице ему против устах, яко зазоринбе?»
3: Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал,

0: на всяко плоть.
1: Для начала несколько слов о том, кто такие галаты. Так, во времена апостола Павла принято было называть народность, возникшую отчасти по воле Юлия Цезаря. Тот, покорив Галлию, предшественницу современной Франции, часть местного населения, склонного к бунтам, насильно переселил в Малую Азию. Там галлы смешались с греками и иными народностями. Так и появились галаты, которые, надо сказать, стеснялись собственного происхождения, считали себя в каком-то смысле незаконно рожденными. Галлы их презирали, оккупированные Римом народы Малой Азии сторонились, считая агентами влияния столичной власти. Удивительно, но национальное достоинство галатам принесло христианство в лице апостола Павла. Удивительно потому, что христианская традиция именно устами Павла поставила под некоторое сомнение национальную принадлежность. Ведь во Христе, как известно, нет ни эллина, ни иудея. Но, повторюсь, именно с помощью церкви галаты осознали, что они не дефективный народ, не какое-то национально-политическое недоразумение, а Богом искупленные люди. Вдохновленные данным пониманием, галаты образовали крепкую поместную церковь, который и направил впоследствии святой Павел послание. Здесь он пишет и о достижениях, и о почти неудачах. Одна из них – разногласия в апостольской среде. У Павла вышел конфликт с апостолом Петром, а также с еще одним апостолом – Варнавой. Те вели себя двулично. Сначала делили трапезу с крестившимися язычниками, а затем, желая угодить христианам из евреев, стали бывших идолопоклонников стесняться. Павел призывает своих соработников определиться и ответить на вопрос, все ли люди созданы Богом, все ли люди могут найти спасение во Христе. Если так, то не нужно делить человечество на лучшую и худшую части. После этого Павел начинает свои рассуждения о вере, превосходящие в значении закон. Речь не идет о том, что апостол проповедует религиозное безразличие и ставит под сомнение значение заповеди Моисея. Вовсе нет. Павел указывает, что любое практическое выражение религиозного чувства должно быть подкреплено верой. Очевидная вещь, не правда ли? Но давайте посмотрим на реальное положение дел. Можем ли мы утверждать, что утром и вечером всегда действительно молимся, а не вычитываем молитвы? Можем ли мы со всей ответственностью сказать, что пост для нас всегда больше, чем еда? Продолжать можно и дальше. Но уже озвученного вполне хватит для иллюстрации, что имел в виду апостол Павел, когда написал следующее. «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Первичные адресаты Павла, галаты, надо сказать, были склонны к тому, чтобы религиозную жизнь сводить именно к обрядовой, законнической стороне. Но с ними понятно, бывшим язычникам сложно было преодолеть веками наработанные схемы. Другое дело Петр и Варнава. На них лежала значительно большая ответственность и за собственную жизнь, и за жизнь тех, кому они Евангелие проповедовали. Потому и возмутился Павел их лукавству, но на критике не застрял, а сделал все, чтобы восстановить мир со своими братьями во Христе, помогая им понять правду и помня, что всем людям свойственно ошибаться».
2: Апостольские чтения.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Анна-Мария» работает в России с 2018 года. Он поддерживает детей и взрослых с различными заболеваниями, оказывает материальную помощь малоимущим семьям, помогает детям-сиротам обрести родителей, проводит творческие фестивали и конкурсы для талантливой молодежи и многое другое. Одна из основных программ фонда посвящена лечению и реабилитации детей с нарушениями здоровья. На сегодняшний день под опекой фонда «Анна-Мария» десятки ребят, которым нужно лечение. Среди них двухлетний Максим Гончаров. Проблемы со здоровьем у мальчика начались с рождения. Максим родился раньше положенного срока и с низким весом. Врачи диагностировали у ребенка детский церебральный паралич. С 4 месяцев при поддержке мамы Марины Максим проходит реабилитации. Занимается с логопедом, остеопатом, нейропсихологом. Ежедневно делает упражнения дома. Занятия дают положительный результат. Максим научился ползать, узнает близких. Специалисты говорят, что у него сохранился интеллект и есть потенциал для развития. Но напряжение в мышцах мешает мальчику осваивать новые навыки. Чтобы Максим мог садиться, вставать, ходить и разговаривать, врачи рекомендуют сделать мальчику операцию. Она снизит напряжение в руках и ногах, уберет боль и откроет возможности для восстановления. Марина воспитывает Максима одна. Все средства семьи уходят на базовые нужды. Оплатить дорогостоящую операцию для ребенка женщина не может. Помогает семье фонд «Анна-Мария». Он открыл сбор в поддержку мальчика. Вы тоже можете принять в нем участие на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня. Радио «Вера».

0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
1: Зачем нужно поститься?
2: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
1: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
2: А что?
1: А кто?
2: А где?
1: А почему?
3: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе.
4: Вопросы Веры и Фомы.
1: Каждую субботу.
2: 9:30
4: на радио Вера.
3: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

Сегодня, 7 сентября, Церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Святитель Мина, патриарх Константинопольский, жил в VI веке. Много лет он был священником и надзирал за странноприимным домом, дававшим приют паломникам, путникам и скитальцам. В 536 году Мину возвели в сан патриарха Константинопольского. Рукоположение совершил папа римский Агапит. Патриарх Мина правил Константинопольской церковью 16 лет. В эти годы состоялся собор, осудивший ересь Оригена. Этот богослов защищал теорию о конечном спасении всего сущего. Другим важным шагом в формулировании догматов церкви стало осуждение при патриархе Мине несторианского учения. Несторианцы считали, что в Христе неслитно присутствуют две природы – божественная и человеческая. Период патриаршества Мины совпал с эпохой бурной деятельности императора Юстиниана. В столице империи шло строительство, активно поддерживались церковь, науки и искусство. В эти годы в Константинополе был достроен знаменитый собор в честь Святой Софии Премудрости Божией. Патриарх Мина осветил этот грандиозный храм. Святитель Мина мирно скончался в 558 году. В церкви принято выделять разные лики святости, и уже по наименованию святого понятно, чем он прославился. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью. Сегодня мы чествуем святителя Мину, патриарха Константинопольского, и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святитель Мина, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Служить офицером на флоте в России всегда было особенной честью и ответственностью. Первую специализированную школу для подготовки молодых людей к военной службе создал в 1701 году в Москве император Петр I. Школа получила название «Навигацкой» и готовила специалистов для разных родов войск, в том числе для военно-морского флота. Уже в 1715 году в Санкт-Петербурге для подготовки будущих флотоводцев была открыта специальная морская академия, а спустя год учреждено звание «Гардемарин», в переводе с французского «морской гвардеец». Так называли учеников академии, еще не получивших звание «мичман», младшего офицерского чина в русском военном флоте. В 1752 году по указу императрицы Елизаветы Петровны на базе морской академии создали морской кадетский корпус, в который могли поступить лишь дети из дворянских семей. Мальчики обучались не только общеобразовательным, но и военно-морским дисциплинам, таким как морская астрономия и кораблестроение. Все воспитанники были разделены на три класса, а гардемаринами теперь именовались лишь старшие кадеты. Для выпуска из корпуса им было необходимо пройти практику на флоте. За годы существования учебного заведения срок обучения варьировался от 4 до 6 лет, а перевод из класса в класс зависел от успеваемости кадета, поэтому в каждом классе воспитанники могли задержаться дольше, чем на год. В корпус принимали детей от 12 до 14 лет. Однако случалось, что кадетами становились и более юные мальчики. До 1771 года учебное заведение располагалось на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Но после большого пожара кадет разместили в Кронштадте, в здании итальянского дворца, где мальчики проходили обучение почти до конца 18 века. В 1796 году по приказу императора Павла I морской корпус был вновь возвращен в Санкт-Петербург, в просторное здание на набережной Большой Невы. Здесь же разместили корпусную церковь во имя святого Павла Исповедника, в которой кадеты посещали богослужение. На стенах церкви располагались специальные памятные таблички с именами воспитанников, погибших во время войн или кораблекрушений. Живым свидетельством высокого образования в корпусе являлись его выпускники. Многие известные отечественные флотоводцы когда-то были кадетами этого учебного заведения. Адмиралы Федор Ушаков, Павел Нахимов и первый открыватель Антарктиды Фаддей Беллинсгаузен. Имена знаменитых выпускников пополнялись. В 1827 году директором корпуса стал еще один его выпускник, адмирал Иван Крузенштерн, совершивший первое русское кругосветное плавание. Именно ему принадлежала идея создания в корпусе музея. Главными экспонатами коллекции стали модели кораблей учебной эскадры, изготовленные кадетами. Долгие годы учебное заведение было одним из самых престижных в стране. Свой 200-летний юбилей морской корпус отметил в 1901 году в присутствии императора Николая II. А спустя 16 лет произошла революция, и преподавательский состав вместе с воспитанниками эмигрировали в город Бизерту в Египте, где учебный процесс продолжался до 1925 года. В советский период в здании морского корпуса располагалось военно-морское училище, ставшее в 1998 году Санкт-Петербургским военно-морским институтом. Из его стены сегодня продолжают выпускаться офицеры для службы Отечеству на морских боевых рубежах.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть такое интересное понятие – интеркаляция. Это слово происходит от латинского «intercalare» – «вставлять, помещать между». В литературоведении интеркаляция – это прием, когда один рассказ вставляется внутрь другого, а затем первый сюжет продолжается. И сегодня как раз в храмах за богослужением читается отрывок из 5 главы Евангелия от Марка, который представляет собой классический образец – как раз интеркаляции. Давайте послушаем.
2: «Ты иди с ним, и по ним, идя по народе мнози».
3: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Тщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
2: «Вера твоя спасла».

зачем же евангелист Марк делает такой многослойный пирог в своем рассказе? А что, если вложенная история с исцелением кровоточивой – смысловой ключ к истории с дочерью Иаира? Давайте посмотрим, а нет ли глубинной переклички между этими кажущимися никак не связанными двумя историями? Там умирает 12-летняя девочка. Здесь женщина 12 лет, как будто понемногу, капля за каплей, теряет жизнь. Там отец приходит просить за дочь. Здесь женщина приходит сама, и Христос сам называет ее дочерью. Там Иаир умоляет учителя прийти и коснуться умирающей дочери. Здесь женщина сама дерзает прорваться сквозь толпу и самой прикоснуться к одежде Спасителя. Она подходит сзади, в надежде остаться незамеченной. Иаир, напротив, все делает откровенно публично, на виду у толпы народа. Разве не происходит некий диалог между этими двумя рассказами? Даже более того, разве не внутренний рассказ истолковывает внешний? Ведь вера женщины становится уроком Иаиру в самый критический момент, когда приходит страшная весть о том, что все кончено, дочь умерла. Смогли бы возыметь действие слова Христа «не бойся, только веруй», если бы непосредственно перед ними отец не оказался бы невольным свидетелем тут же произошедшего чуда и похвалы отчаянной, прорывающей любые формальности и человеческие преграды веры кровоточивой. Если ей так можно, если такой отчаянный прыжок веры не только возможен, но и похвален, то почему бы и не рискнуть довериться Иисусу абсолютно, целиком, вручить ему без остатка и свою дочь, и себя самого? Сегодняшнее евангельское чтение показывает нам Христа как мудрейшего педагога. И это мастерски отразил евангелист Марк именно через интеркаляцию, помещение одной истории внутрь другой. Господь наш знает прекрасно все наши немощи и скользкие места. Если мы приблизились к этому опасному месту, Он точно позаботится, чтобы соломку постелить. Главное, чтобы мы смогли ее заметить и довериться Богу целиком.

0: Осень – время сбора урожая и подведения некоторых итогов. Вот и задумывается человек в осенней тишине о том, какой урожай он выращивает всей своей жизнью. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Не чудо ли природы огромная, лежебокая, оранжевая тыква, на первый взгляд почивающая на лаврах в огороде усердных хозяев, которые, как пчелки, не разгибая спины, в течение лета трудились на приусадебном участке. Неподвижная в своей дородности тыква на самом деле бессловно возглашает гимн, умеющим терпеливо ждать, тем, кто не гоняется за внешними эффектами в духовной жизни и знает, что главным законом спасения во Христе является умеренность и аккуратность, смиренное сознание своей немощи и мудрое упование на Господа и Его благодать. Благодарим Тебя, милая тыква, за молчаливое назидание».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невинномысска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
3: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта – стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
2: В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
4: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии, самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, в священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой и церкви, Русской Православной Церкви.
2: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: О радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с протоиереем Григорием Крыжановским будем вспоминать светлые истории о евангельских поступках. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
5: Светлые истории на «Радио Вера». Каждый понедельник – в 18:00.

0: радио.
1: Рассказывает духовник общины глухих храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино протоиерей Григорий Крыжановский.
2: Друзья, я хочу поделиться с вами совершенно доброй историей и совершенно неожиданной. Так случилось, что я с семьей перебрался из Украины, и некоторое время мы проживали в пригороде, но 7-й ребенок у меня родился в семье с тяжелым диагнозом. И, честно говоря, хоть и давно в церкви, и понимаю, что Божья воля свершилась, но какая-то тяжесть, какая-то, может быть, неожиданность, это меня огорчило. И стоило мне невзначай поделиться с людьми посторонними своей бедой, своим огорчением, как неожиданно нашлись люди, которые вот на ровном месте, не зная меня ни разу, никогда меня не видели в жизни, откликнулись и предложили мне, супруге и нашему многочисленному семейству, всем детям, переехать в их квартиру абсолютно бесплатно. Они приняли нас у себя и предоставили обставленную мебелью квартиру без каких-либо условий. Для меня лично это было удивительно. Но очень приятно, что у нас в церкви есть такие люди, которые протягивают руку помощи, и эта помощь, она значительна.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера». Сегодня, 7 сентября, церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Преподобномученик Моисей, в миру Митрофан Кожин, родился в 1868 году в Поморском селе. Он служил на флоте, а потом поступил послушником в Соловецкий монастырь и через 10 лет принял там постриг. Послушание он нес в Сергиевом скиту на острове Большая Муксалма. После революции Соловецкий монастырь был закрыт, но иеромонах Моисей упорно пытался остаться на Соловках. В 1926 году он все-таки вынужден был вернуться в родное село. Там отец Моисей стал настоятелем церкви Рождества Иоанна Предтечи. Весной 1931 года его вместе с церковным старостой и псаломщиком арестовали по обвинению в антиколхозной пропаганде. Мурманский окружной отдел ОГПУ приговорил священника к 3 годам лагерей. Потом их заменили на ссылку в Котлас. Отец Моисей умер на пересылках в Ленинграде 7 сентября 1931 года. По словам патриарха Алексея II, жизнь новомучеников, их твердое стояние за веру явились светом миру и солью земли, помогли церкви пройти тьму богоотступничества, царившую в мире. Прославляя преподобномученика Моисея Кожина, мы просим его: «Святой мученик Моисей, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Немецкий композитор Иоганнес Брамс творил в эпоху романтизма, когда деятели искусства создавали новые формы или пытались изменить существующие традиции. Например, современник Брамса Ференц Лист придумал жанр симфонической поэмы, а Рихард Вагнер переосмыслил оперу, соединив в ней самые разные искусства и придав большую значимость сценическому тексту. Брамс оставался консерватором. Он писал по классическим законам, следуя заветам давно ушедших мастеров. Такой уж он был человек. Старомодный и педантичный, а еще очень требовательный к себе. И все же в творчестве Брамса ясно чувствуется оригинальность мышления. Взять, к примеру, его Третью симфонию, созданную в 1883 году. Внешне это сочинение не противоречит канонам жанра, ведь в нем есть традиционные четыре части в соответствующих музыкальных формах, только вот характер у них необычный. На месте третьего раздела композиторы прошлого обычно помещали скерцо, то есть достаточно оживленный и даже шутливый эпизод, а Брамс написал третью часть в стиле лирического романса. Одна из особенностей музыки Брамса заключается в том, что музыкант, как никто другой, умел создавать в звуках смешанные настроения. Его радостные эпизоды часто содержат оттенок печали, а в драматических фрагментах нередко присутствует и свет. Так и в романсе из Третьей симфонии переплетаются мажорные и минорные интонации. Брамс будто говорит своему слушателю: «В жизни есть и грусть, и радость, но и то, и другое – это Божьи дары, и их сочетание может быть по-настоящему прекрасным». Фрагмент третьей части Третьей симфонии Иоганнеса Брамса прозвучит в исполнении Венского филармонического оркестра. Дирижер Карл Бем.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Как гласит древняя мудрость, людям свойственно ошибаться, даже святым. За доказательствами далеко ходить не будем, а послушаем отрывок из второй главы послания.

0: поступают поистине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть».
1: За ней не оправдится от дел закона всяка плоть.
2: Для начала несколько слов о том, кто такие галаты. Так, во времена апостола Павла принято было называть народность, возникшую отчасти по воле Юлия Цезаря. Тот, покорив Галлию, предшественницу современной Франции, часть местного населения, склонного к бунтам, насильно переселил в Малую Азию. Там галлы смешались с греками и иными народностями. Так и появились галаты, которые, надо сказать, стеснялись собственного происхождения, считали себя в каком-то смысле незаконно рожденными. Галлы их презирали, оккупированные Римом народы Малой Азии сторонились, считая агентами влияния столичной власти. Удивительно, но национальное достоинство галатам принесло христианство в лице апостола Павла. Удивительно потому, что христианская традиция именно устами Павла поставила под некоторое сомнение национальную принадлежность. Ведь во Христе, как известно, нет ни эллина, ни иудея. Но, повторюсь, именно с помощью церкви галаты осознали, что они не дефективный народ, не какое-то национально-политическое недоразумение, а Богом искупленные люди. Вдохновленные данным пониманием, галаты образовали крепкую поместную церковь, который и направил впоследствии святой Павел послание. Здесь он пишет и о достижениях, и о почти неудачах. Одна из них – разногласия в апостольской среде. У Павла вышел конфликт с апостолом Петром, а также с еще одним апостолом – Варнавой. Те вели себя двулично. Сначала делили трапезу с крестившимися язычниками, а затем, желая угодить христианам из евреев, стали бывших идолопоклонников стесняться. Павел призывает своих соработников определиться и ответить на вопрос, все ли люди созданы Богом, все ли люди могут найти спасение во Христе. Если так, то не нужно делить человечество на лучшую и худшую части. После этого Павел начинает свои рассуждения о вере, превосходящие в значении закон. Речь не идет о том, что апостол проповедует религиозное безразличие и ставит под сомнение значение заповеди Моисея. Вовсе нет. Павел указывает, что любое практическое выражение религиозного чувства должно быть подкреплено верой. Очевидная вещь, не правда ли? Но давайте посмотрим на реальное положение дел. Можем ли мы утверждать, что утром и вечером всегда действительно молимся, а не вычитываем молитвы? Можем ли мы со всей ответственностью сказать, что пост для нас всегда больше, чем еда? Продолжать можно и дальше, но уже озвученного вполне хватит для иллюстрации, что имел в виду апостол Павел, когда написал следующее: «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Первичные адресаты Павла, галаты, надо сказать, были склонны к тому, чтобы религиозную жизнь сводить именно к обрядовой, законнической стороне. Но с ними понятно, бывшим язычникам сложно было преодолеть веками наработанные схемы. Другое дело Петр и Варнава. На них лежала значительно большая ответственность и за собственную жизнь, и за жизнь тех, кому они Евангелие проповедовали. Потому и возмутился Павел их лукавству, но на критике не застрял, а сделал все, чтобы восстановить мир со своими братьями во Христе, помогая им понять правду и помня, что всем людям свойственно ошибаться.

0: Частное мнение.
1: Ольга Кутанина. Поэт, писатель.
0: Частное мнение.
2: Много ли у меня есть сокровищ? Того, что дорого, того, с чем трудно расстаться. И что вообще такое сокровище для меня? Эти вопросы крутились в моей голове, и я стала вспоминать. Я вспомнила, как в детстве любила делиться. Например, дала мне мама с собой в школу бутерброд. На большой перемене уже хочется есть. Подруга забыла дома свой завтрак. С какой готовностью я отламывала половину бутерброда для нее. И мы весело ели его, сидя на подоконнике в коридоре. Сколько же радости доставляло мне то, что она так довольна и уже не голодна. Делились мы наклейками, игрушками, да мало ли еще чем. Это было счастьем и для того, кто отдавал, и для того, кто брал. Такой обмен положительными эмоциями. Когда я выросла, мне стало труднее делиться. Что такое наклейки или игрушки? Мелочь, конечно. А вот дорогое платье, которое стало мало, кому его? Кто достоин быть его новым владельцем? Так потихонечку черствеет душа, в детстве открытая для всего доброго и прекрасного. А ведь чем больше имеешь, тем труднее с этим расстаться. Иногда последнюю рубашку легче отдать, нежели пятую или десятую. Пока она одна, острее чувствуешь нужду другого. А когда рубашек много, то тут уж каждая для своего случая нужна, незаменима и просто необходима в гардеробе. Есть одна интересная закономерность. Чтобы освободить место в доме, достаточно отдать что-то лишнее. Но вот освободиться ли от этого места в душе? Избавлюсь ли я от привязанности к вещам? Думаю, что нет. Для души важно уметь отдавать не то, что не нужно, а то, с чем трудно расстаться, то, что по-настоящему дорого. Только тогда расчищается место в душе для чего-то нового и хорошего. Сегодня это одна вещь, завтра – небольшой пакетик, а спустя время, глядишь, уже и необходимым не жаль поделиться. Так потихонечку ширится сердце, учится больше вмещать в себя». Мне очень нравятся слова Иоанна Златоуста. «Подлинно твое только то, что ты отдал другим». Действительно, сокровища земные с собой не унесешь. Потому и собирать сокровища надо на небесах, отдавая, отдавая и отдавая.
0: Частное мнение.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 7 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 7 сентября, Церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Священномученик Владимир Мощанский родился в 1866 году в Тверской губернии в семье священника. Владимир получил духовное образование, женился и принял сан. Он служил в селе Спасском Кашинского уезда до 24 года, когда большевики закрыли храм. На последнем богослужении церковь была переполнена. Все стояли на коленях, многие плакали. Мощанский к тому времени овдовел, дети его выросли. После службы он собрал вещи и отправился в Кашин, а оттуда на родину отца, в Вышний Волочок. Его проводил весь приход. Люди шли пешком вслед за своим священником более 30 километров. В 1938 году 72-летнего священника арестовали. Отец Владимир и в тюрьме строго соблюдал пост. Здоровье его все ухудшалось. В конце концов сокамерники возмутились. Стали стучать в дверь и кричать: «За что вы мучаете старого священника? В чем он виноват? Мы тоже верим в Бога!» Но никто не откликнулся. Не вынеся тяжелых условий заключения, протоиерей Владимир Мощанский скончался. Заключенные сами сделали для него гроб. К лику святых протоиерея Владимира причислили в 1999 году. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. В этот день мы чествуем святого мученика Владимира Мощанского и просим его о молитвенной помощи. Священномученик Владимир, моли Бога о нас –

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Заслуженный артист театра и кино Валерий Рыжаков прочно ассоциировался у зрителей со своими персонажами. Героическими солдатами, самоотверженными тружениками, неравнодушными, справедливыми людьми. Актер всегда смотрел на жизнь с оптимизмом и говорил, что она полна радости. Главной радостью для артиста было делать людям добро. Валерий пришел в кино еще подростком. В 1961-м сыграл школьника в известном фильме «Друг мой Колька». Роль была небольшой, но юного актера с открытым лицом заметили. Почти каждый год Валерий начал сниматься в одном, а то и в двух кинофильмах. В итоге за 30-летнюю карьеру он сыграл более 40 ролей. Многие фильмы с его участием стали без преувеличения классикой. «Офицеры», «Юркины рассветы», «Вкус хлеба», «Ларец Марии Медичи». Актерам и режиссерам нравилось работать с Рыжаковым. На съемочной площадке Валерий был неконфликтным, старался всем помогать, иногда даже рискуя собственной жизнью. Так случилось, например, в 1982-м на съемках картины «Приказ перейти границу». Фильм рассказывал о событиях русско-японской войны 1945 года. Во время съемок одной из батальных сцен актер Владлен Бирюков замешкался и не успел уйти с площадки, когда пиротехники начали взрывать снаряды. Это заметил Рыжаков. В мгновение ока он бросился к коллеге и оттолкнул его в сторону. Только благодаря этому Бирюков не пострадал. А вот Валерий получил ранение в ногу и долго лежал в больнице. Ему сочувствовали, а он говорил: «Невелика беда. Главное, Владлен жив и здоров». Больничная койка и вправду оказалась не самой большой бедой. Наступили лихие 90-е. Советский кинематограф рухнул вместе со страной. А в своеобразном киноискусстве той переломной эпохи Рыжаков себя попросту не видел. Скрипя сердце, Валерий Николаевич ушел из профессии. Но нет худа без добра. Именно тогда произошло событие, благодаря которому он снова нашел себя. В киносообществе прошла молва, что 90-летний актер Леонид Оболенский, ветеран кино, игравший еще в немых лентах, нуждается в инвалидной коляске, но не может купить, потому что она очень дорого стоит. Когда Рыжаков об этом узнал, что-то словно подтолкнуло его изнутри. Он купил коляску, привез ее пожилому актеру, который от неожиданности едва ли не плакал. После этого случая Рыжаков вместе с несколькими коллегами учредил гильдию актеров, благотворительную организацию, которая помогала одиноким, пожилым, больным артистам. Тогда в душе актера проснулась и вера в Бога. К Богу и церкви в то время, на переломе эпох, обратились многие. Тут-то и обнаружилась острая нехватка церковной литературы, издание которой в советские годы было запрещено. И Валерий Николаевич начал издавать молитвенники, акафисты, церковные календари. Недорогие, чтобы любой человек мог их приобрести. Вырученные средства шли в фонд гильдии актеров на помощь старикам. Но в 1998-м грянул мировой экономический кризис. Рыжаков в одночасье лишился издательства и гильдии. Но Валерий Николаевич не пал духом. Он чувствовал, что в происходящем есть Божий промысел. Московскому храму Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве, прихожанином которого был Рыжаков, требовался плотник. Валерий умел держать в руках рубанок и попросил настоятеля благословить его на этот труд. Так актер Валерий Рыжаков стал плотником и столяром при храме. А еще служил алтарником, пел в церковном хоре. Частенько в храм заглядывали любопытные журналисты, желая выведать, почему известный актер взял в руки рубанок и поет на клиросе. Рыжаков отвечал им так: «Не столь уж важно, где и кем работать. Главное – своей работой служить Богу и людям. Валерий Николаевич всю жизнь именно так и поступал. Актер ушел из жизни в 2015 году. Но навсегда остался в своих добрых фильмах и памяти тех, кто знал этого простого и отзывчивого человека.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Декан философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев.
4: Я стал интересоваться верой, православием отчасти через интерес к старой Москве. А Москва – город 40-40, и очень много храмов. И меня это интересовало. Я ходил, изучал, заходил в действующие храмы. Постепенно все дольше и дольше оставался. Вот такой как бы эстетический больше интерес к православию. И таким образом вот я ушел после второго курса в армию, не будучи крещен, без крестика ушел. Тем не менее, перед тем, как уйти в армию, мы с мамой поехали в Сергиев Посад и отстояли службу в Успенском соборе. А потом уже, когда я вернулся из армии, мой брат двоюродный попросил меня стать крестным его только что родившейся дочки. На что я ему ответил, что я не могу этого сделать просто потому, что я не крещеный. Ну, давай, какие проблемы? Мы тебя покрестим, ее покрестим сразу. Но я как-то на это не пошел, не согласился. Это ответственное решение, к этому надо подготовиться, я еще не готов. И, в общем, так получилось, что у дочери брата был другой крестный и крестная. А я уже потом крестился. Крестился, кстати сказать, в селе, где родилась моя бабушка, моя мама. Это село Портовщина в Пушкинском районе Московской области. Замечательный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Очень такое значимое село, место, где был путевой дворец царский, где цари останавливались во время своего паломничества в Троице-Сергиеву Лавру, поскольку цари пешком шли, они останавливались на ночлег, а потом продолжали свой пеший путь в Лавру. Поэтому я посчитал, что именно вот в таком сельском храме я должен принять крещение, и уже потом я уже мог себе позволить выступать крестным своих последующих крестников.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть такое интересное понятие – интеркаляция. Это слово происходит от латинского «intercalare» – «вставлять, помещать между». В литературоведении интеркаляция – это прием, когда один рассказ вставляется внутрь другого, а затем первый сюжет продолжается. И сегодня как раз в храмах за богослужением читается отрывок из 5 главы Евангелия от Марка, который представляет собой классический образец – как раз интеркаляции. Давайте послушаем.
2: «Иди с ним, и по ним, идя по народе мнози».
3: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Тщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
2: «Вера твоя спаси тебя, иди в мире и будь цела и от раны твоей».
1: Зачем же евангелист Марк делает такой многослойный пирог в своем рассказе? А что, если вложенная история с исцелением кровоточивой – смысловой ключ – к истории с дочерью Иаира? Давайте посмотрим, а нет ли глубинной переклички между этими кажущимися никак не связанными двумя историями. Там умирает 12-летняя девочка. Здесь женщина 12 лет, как будто понемногу, капля за каплей, теряет жизнь. Там отец приходит просить за дочь. Здесь женщина приходит сама, и Христос сам называет ее дочерью. Там Иаир умоляет учителя прийти и коснуться умирающей дочери. Здесь женщина сама дерзает прорваться сквозь толпу и самой прикоснуться к одежде Спасителя. Она подходит сзади, в надежде остаться незамеченной. Иаир, напротив, все делает откровенно публично, на виду у толпы народа. Разве не происходит некий диалог между этими двумя рассказами? Даже более того, разве не внутренний рассказ истолковывает внешний? Ведь вера женщины становится уроком Иаиру в самый критический момент, когда приходит страшная весть о том, что все кончено, дочь умерла. Смогли бы возыметь действие слова Христа «не бойся, только веруй», если бы непосредственно перед ними отец не оказался бы невольным свидетелем тут же произошедшего чуда и похвалы отчаянной, прорывающий любые формальности и человеческие преграды веры кровоточивой. Если ей так можно, если такой отчаянный прыжок веры не только возможен, но и похвален, то почему бы и не рискнуть довериться Иисусу абсолютно, целиком, вручить ему без остатка и свою дочь, и себя самого? Сегодняшнее евангельское чтение показывает нам Христа как мудрейшего педагога. И это мастерски отразил евангелист Марк именно через интеркаляцию, помещение одной истории внутрь другой. Господь наш знает прекрасно все наши немощи и скользкие места. Если мы приблизились к этому опасному месту, Он точно позаботится чтобы соломку постелить. Главное, чтобы мы смогли ее заметить и довериться Богу целиком.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Многие, в том числе и я, не приемлют мат. Однако среди моих знакомых, образованных и умных людей, есть активные приверженцы обсценной лексики. У них даже существуют доводы в защиту мата. Попробую подискутировать с этими людьми. Один из доводов такой. Посредством матерных слов можно передать яркие эмоции. Отвечаю. А разве только подобная лексика способна выразить спектр наших переживаний? В русском языке для этого потрясающее количество слов, фразеологизмов, междометий. Причем разнообразие литературных средств выразительности гораздо больше, чем у мата. У него как раз гамма довольно скудная. Довод второй. Мат – наша история. Он существует с древности, это часть русской культуры. Отвечаю, а разве все, что возникло в древности, нужно беречь? В прошлом людей приносили в жертву идолам. Неужели это тоже необходимо сохранять? Довод третий. Мат – это особый субкультурный язык, так называемый жаргон, предназначенный для общения в определенных группах людей. Однако, если это только жаргон, то почему сегодня он используется повсеместно? Среди взрослых и детей, в устной речи и в литературе. Странно, что жаргон получил столько же прав, сколько литературный русский язык. Довод четвертый. Многие великие деятели культуры, дескать, использовали матерную брань. И здесь важно, на кого ориентируемся мы. На известного писателя или на Иисуса Христа, который сказал, «Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Слово – это выражение нашей души и мышления. Язык, на котором мы общаемся, познаем окружающий мир, пишем прекрасные стихи, поем колыбельные детям и молимся – дар Божий. Есть известная реплика из фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние». «Зачем нужна дорога, которая не ведет к храму?» Я бы хотела перефразировать. «Зачем нужны слова, которые нельзя произнести в храме?» С вами была Нина Резник.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
5: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергей Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери – одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема, в частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена в войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярные войска, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
7: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения вот языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
7: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
6: Да, да, Он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент, то есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно, а Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь, Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому как заступница. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
7: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
6: До свидания.
3: Богословие в красках.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Я расскажу вам вдохновляющую историю энергичной пенсионерки, о которой узнала из СМИ. В июле 2023 года Наталья Землякова отпраздновала 70-летний юбилей. Она врач, большую часть жизни работала по профессии, продолжает трудиться и на заслуженном отдыхе, волонтером. Наталья убеждена, что каждый человек должен уметь оказывать первую помощь пострадавшим. Эти навыки важны не меньше, чем таблица умножения, говорит она. Потому и решила доктор Землякова бескорыстно преподавать взрослым и подросткам правила доврачебной помощи. Эта идея появилась у нее во время пандемии в 2019 году. Тогда пенсионерка, по ее словам, стала блогером. Записывала обучающие видео для волонтеров, проводила трансляции на темы здорового образа жизни. Сегодня Наталья Григорьевна ведет несколько очных групп, обучает более 100 человек разных возрастов и профессий. В планах организовать занятия по начальной медицинской подготовке еще и для малышей в детском саду. Наша героиня родилась в солнечной Молдавии, в городе Тирасполе, а живет в Сибири, в Новом Уренгое. Наталью Григорьевну вдохновляют история и туризм. Но больше всего ей нравится общаться с людьми и делиться своими знаниями. В качестве координатора Новоуренгойского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» она посещает корпоративные форумы по всей стране. «На этих мероприятиях мне интересно все», – признается Наталья. «Возвращаюсь в свой город с головой полной идей». Наталья Григорьевна и сама хочет быть полезной людям, и других старается сделать нужными. «Считаю, что самое главное в жизни – дарить добро», – говорит она. По-моему, с этой энергичной женщиной невозможно не согласиться. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
2: Сегодня, 7 сентября, церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Апостол Тит входил в число 70 учеников Христа. Он был уроженцем острова Крит, родился в знатной семье. В юности он изучал греческую философию и древних поэтов. Тит был человеком добродетельным, скромным и целомудренным. Когда ему было 20 лет, Тит услышал во сне голос. Он посоветовал оставить философию и искать ту мудрость, которая спасает. После этого Тит впервые прочитал книги пророков, говоривших о приходе Спасителя мира. Однажды до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке и о чудесах, творимых им. Правитель Крита послал образованного юношу в Иерусалим, чтобы он удостоверился, так ли это. Тит послушал проповеди Христа и уверовал в Господа. Он стал свидетелем крестных страданий и смерти Спасителя, его славного воскресения и вознесения на небо. В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, как 12 учеников Христовых вдруг обрели дар говорения на разных языках, в том числе и на критском диалекте. Тит принял крещение от апостола Павла и стал его ближайшим учеником. Он сопровождал учителя в его миссионерских путешествиях. Со временем Тита рукоположили в епископа Критского. По его молитвам не раз случались чудеса, которые свидетельствовали об истинности веры. Тит мирно скончался в глубокой старости. По преданию, перед смертью лицо его просияло, как солнце. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь.
3: Мы прославляем святого апостола Тита, епископа Критского, одного из 70 учеников Иисуса Христа, и обращаемся к святому сердечной просьбой. Апостол Тит, моли Бога о нас. –

Моя философия проста, как кружка воды, как глоток воздуха. Самая большая ценность в жизни – это сама жизнь. Признавался Леонид Завальнюк. Он угадывал высший смысл в человеческом существовании, искал его первопричину, и этот поиск отражался в творчестве. Воспетая в стихотворении «Осенний плач» высокая тоска, необъяснимая словами, это не что иное, как страдание от разлуки с Богом. Леонид Андреевич благословляет боль, которую причиняет человеку отрыв от источника жизни. «Немало я по белу свету в исканьях радости кружил. Не надо плакать, смерти нету, но кто не плакал, тот не жил». Эти строки, выбивавшиеся из общего фона русской поэзии советского времени, потрясли композитора Юрия Саульского, и он облёк их в музыку. Смелую, пронзительную, неординарную. Песня получила название «Осенняя мелодия» и прозвучала в исполнении дуэта Татьяны Рузавиной и Сергея Таюшева. И пусть в этом произведении не упоминалось имя Бога, но для многих слушателей смелые строки стали свидетельством о нем.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Как гласит древняя мудрость, людям свойственно ошибаться, даже святым. За доказательствами далеко ходить не будем, а послушаем отрывок из второй главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в храмах во время богослужения.
2: «И когда же прииде Петр в Антиохию, в лице ему против устах, яко зазоринбе?»
3: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия

0: оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
1: За ней не оправдится от дел закона всяка плоть.
2: Для начала несколько слов о том, кто такие галаты. Так, во времена апостола Павла принято было называть народность, возникшую отчасти по воле Юлия Цезаря. Тот, покорив Галлию, предшественницу современной Франции, часть местного населения, склонного к бунтам, насильно переселил в Малую Азию. Там галлы смешались с греками и иными народностями. Так и появились галаты, которые, надо сказать, стеснялись собственного происхождения, считали себя в каком-то смысле незаконно рожденными. Галлы их презирали, оккупированные Римом народы Малой Азии сторонились, считая агентами влияния столичной власти. Удивительно, но национальное достоинство галатам принесло христианство в лице апостола Павла. Удивительно потому, что христианская традиция именно устами Павла поставила под некоторое сомнение национальную принадлежность. Ведь во Христе, как известно, нет ни эллина, ни иудея. Но, повторюсь, именно с помощью церкви галаты осознали, что они не дефективный народ, не какое-то национально-политическое недоразумение, а Богом искупленные люди. Вдохновленные данным пониманием, галаты образовали крепкую поместную церковь, которой и направил впоследствии святой Павел послание. Здесь он пишет и о достижениях, и о почти неудачах. Одна из них – разногласия в апостольской среде. У Павла вышел конфликт с апостолом Петром, а также с еще одним апостолом – Варнавой. Те вели себя двулично. Сначала делили трапезу с крестившимися язычниками, а затем, желая угодить христианам из евреев, стали бывших идолопоклонников стесняться. Павел призывает своих соработников определиться и ответить на вопрос, все ли люди созданы Богом, все ли люди могут найти спасение во Христе. Если так, то не нужно делить человечество на лучшую и худшую части. После этого Павел начинает свои рассуждения о вере, превосходящие в значении закон. Речь не идет о том, что апостол проповедует религиозное безразличие и ставит под сомнение значение заповеди Моисея. Вовсе нет. Павел указывает, что любое практическое выражение религиозного чувства должно быть подкреплено верой. Очевидная вещь, не правда ли? Но давайте посмотрим на реальное положение дел. Можем ли мы утверждать, что утром и вечером всегда действительно молимся, а не вычитываем молитвы? Можем ли мы со всей ответственностью сказать, что пост для нас всегда больше, чем еда? Продолжать можно и дальше. Но уже озвученного вполне хватит для иллюстрации, что имел в виду апостол Павел, когда написал следующее. «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Первичные адресаты Павла, галаты, надо сказать, были склонны к тому, чтобы религиозную жизнь сводить именно к обрядовой, законнической стороне. Но с ними понятно, бывшим язычникам сложно было преодолеть веками наработанные схемы. Другое дело Петр и Варнава. На них лежала значительно большая ответственность и за собственную жизнь, и за жизнь тех, кому они Евангелие проповедовали. Потому и возмутился Павел их лукавству, но на критике не застрял, а сделал все, чтобы восстановить мир со своими братьями во Христе, помогая им понять правду и помня, что всем людям свойственно ошибаться.
3: Апостольские чтения.

0: ошибаемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Севак Миробян. Миссионер, религиовед.
0: Частное мнение.
2: Как вы думаете, если бы проводился конкурс на самое избитое слово в наши дни, какое из них могло бы стать чемпионом? Для меня однозначно это слово «любовь». Каким только образом мы не используем его. И мороженое, и собаку, и Черное море, папу, маму, жену, детей, соседа дядя Васю и поэзию Серебряного века. И всех одним словом – «люблю». Очевидно, что речь идет о разных видах любви, но в великом и могучем русском языке используется одно слово. А вот в древнегреческом, на котором были написаны тексты Нового Завета, есть несколько вариантов обозначения любви. Там, условно говоря, существует четыре основных вида любви – «эрос», «сторге», «филия», «агапе». «Эрос» – это влечение мужчины и женщины. Что касается «сторге» – это любовь и привязанность к родине, родителям, дому, ко всему, что тебе дорого с детства, родное. Как по слову поэта: «Если крикнет рать святая, кинь ты, Русь, живи в раю, я скажу, не надо рая, дайте родину мою». И, наконец, куда без дружбы – «филия». Когда же я узнал, что в евангельских словах «Бог есть любовь» стоит слово «агапы», то немного расстроился сначала. Поясню, что «агапы» обозначает безусловную жертвенную любовь. Мне показалось тогда, что христианство недооценивает дружбу и другие виды любви, когда божественной любовью именует именно агапы. Однако со временем я стал задумываться. Общаясь с людьми, видя и слыша истории жизни, как верующих, так и неверующих, я пришел к следующей мысли, что и в дружбе, и в родственных связях, и в отношениях между мужчиной и женщиной, подобно соли к разным блюдам, без агапы все имеет склонность опресняться и разрушаться. Безусловная, жертвенная, всепрощающая и принимающая любовь сохраняет дружбу от скатывания в банальное взаимовыгодное партнерство. Родственников побуждает любить не только по родству крови, но и как людей, свободно и открыто, уважающих и принимающих друг друга. Подобно и в семейной жизни, агапы вдохновляет к жертвенности и бескорыстию супругов. Теперь уже слова Христа воспринимаются иначе. Когда я читаю Нагорную проповедь и задаюсь вопросом: «Если ты, Севак, будешь любить только любящих тебя, какая тебе награда? И если приветствуешь только братьев своих, что особенного делаешь?»
0: Частное мнение.

0: Жалеть не следует, что так или иначе употреблено дарованное тобою или у тебя взятое, а иначе уменьшишь духовную пользу своего жертвования. Преподобный Амвросий Оптинский.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

Сегодня, 7 сентября, Церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Святитель Мина, патриарх Константинопольский, жил в VI веке. Много лет он был священником и надзирал за странноприимным домом, дававшим приют паломникам, путникам и скитальцам. В 536 году Мину возвели в сан патриарха Константинопольского. Рукоположение совершил папа римский Агапит. Патриарх Мина правил Константинопольской церковью 16 лет. В эти годы состоялся собор, осудивший ересь Оригена. Этот богослов защищал теорию о конечном спасении всего сущего. Другим важным шагом в формулировании догматов церкви стало осуждение при патриархе Мине несторианского учения. Несторианцы считали, что в Христе неслитно присутствуют две природы – божественная и человеческая. Период патриаршества Мины совпал с эпохой бурной деятельности императора Юстиниана. В столице империи шло строительство, активно поддерживались церковь, науки и искусство. В эти годы в Константинополе был достроен знаменитый собор в честь Святой Софии Премудрости Божией. Патриарх Мина осветил этот грандиозный храм. Святитель Мина мирно скончался в 558 году. В церкви принято выделять разные лики святости, и уже по наименованию святого понятно, чем он прославился. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью. Сегодня мы чествуем святителя Мину, патриарха Константинопольского, и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. Святитель Мина, моли Бога о нас.

0: Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Про композитора Александра Бородина друзья говорили, что он всегда был нерешительным. Когда Александр Порфирьевич с этим спорил, ему напоминали, что даже жена, Екатерина Сергеевна, первая призналась ему в любви. Сама Катя в этом ничего особенного не видела, ведь она понимала, чувства взаимны, и интуитивно знала, если Саша полюбил, это навсегда. Ко времени их знакомства Бородин уже был врачом, известным химиком и начинающим музыкантом. В 1861 году Александр отправился работать за границу. По приезде в Гейдельберг остановился в пансионе. Там же поселилась пианистка Катя Протопопова. Однажды ее уговорили поиграть для гостей. Катя обратила внимание на мужчину, который, едва она заиграла Шопена, превратился в слух и не отходил от рояля. Молодые люди подружились. Наше духовное сближение прогрессировало. Мы часто бывали вместе. День его устраивался так. С 5 утра до 5 вечера – химическая лаборатория. С 5 до 8 – наши с ним прогулки по горам. С 9 вечера и до 12 ночи – музыка в зале пансиона, вспоминала Екатерина Сергеевна. Она приехала в Германию лечиться от астмы. Лето пролетело, а осенью болезнь обострилась. Пришлось уезжать в Италию. Туда Бородин сопровождал Катю уже как жених. В Пизе они провели всю зиму. Жилось трудно, но чувство, которое Александр испытывал к Катерине, по словам Бородина, служило солнцем, освещавшим весь итальянский пейзаж. Свадьбу они откладывали 2 года, не было денег. И вот, наконец, в петербургской домовой церкви земледельческого училища обвенчались адъюнкт-профессор военно-медицинской академии Александр Бородин и дочь московского штаб-лекаря Екатерина Протопопова. Поселились они в столице. Материального достатка в семье не было. Александр подрабатывал где только мог. Опыты, уроки, лекции. Музыка не спала, но дремала. Сочинять Бородин мог только когда заболевал и лежал дома. Именно поэтому оперу «Князь Игорь» композитор писал 18 лет. Из-за проблем с легкими Екатерина часто уезжала из Петербурга. В разлуке с мужем писала письма. «Ваше сиятельство, ординарный профессор господин Бородин, как же мне плохо живется без вас. Сашенька, миленький, страшно, тоскливо». Он отвечал своей Сергеевне: «Милая моя, приезжай скорее, поплачь у меня на груди, дай мне поплакать с тобой». Бородин делал все, чтобы жена поправилась. А она упрекала себя в том, что муж работает с утра до вечера, что остается один с 2 приемными дочерьми и тратит все деньги на ее лечение, а себе не может купить новую шинель. Но при такой трудной жизни Бородины не унывали. Устраивали дома танцевальные вечера, любили шутить. Даже знаменитая рассеянность композитора казалась окружающим розыгрышем. Однажды супруги уезжали за границу. Проверяя паспорта, чиновник поинтересовался у Александра Порфирьевича, как зовут его жену. Бородин замешкался. Чиновник уже хотел задержать его, как в комнату вбежала Екатерина Сергеевна. Бородин бросился к ней. «Катя, как тебя зовут?» «15 февраля 1887 года, в последний день Масленицы, Бородины устраивали у себя бал. Как всегда, много музицировали, смеялись, танцевали. Александр Порфирьевич был главным заводилой. Вдруг он, не договорив предложение, рухнул на пол. Приехавший доктор констатировал смерть от разрыва сердца. В утешении Екатерине Сергеевне остался внук, которого Бородин нежно называл «мужичок Борька». Из уважения к памяти супруга она держалась молодцом. Этому в свое время научил ее сам Бородин – не унывать и уметь радоваться каждой малости.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть такое интересное понятие – интеркаляция. Это слово происходит от латинского «intercalare» – «вставлять, помещать между». В литературоведении интеркаляция – это прием, когда один рассказ вставляется внутрь другого, а затем первый сюжет продолжается. И сегодня как раз в храмах за богослужением читается отрывок из 5 главы Евангелия от Марка, который представляет собой классический образец – как раз интеркаляции. Давайте послушаем.
2: «Иди с ним, и по ним, идя по народе мнози».
3: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Тщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
2: «Вера твоя

зачем же евангелист Марк делает такой многослойный пирог в своем рассказе? А что, если вложенная история с исцелением кровоточивой – смысловой ключ к истории с дочерью Иаира? Давайте посмотрим, а нет ли глубинной переклички между этими кажущимися никак не связанными двумя историями? Там умирает 12-летняя девочка. Здесь женщина 12 лет, как будто понемногу, капля за каплей, теряет жизнь. Там отец приходит просить за дочь. Здесь женщина приходит сама, и Христос сам называет ее дочерью. Там Иаир умоляет учителя прийти и коснуться умирающей дочери. Здесь женщина сама дерзает прорваться сквозь толпу и самой прикоснуться к одежде Спасителя. Она подходит сзади, в надежде остаться незамеченной. Иаир, напротив, все делает откровенно публично, на виду у толпы народа. Разве не происходит некий диалог между этими двумя рассказами? Даже более того, разве не внутренний рассказ истолковывает внешний? Ведь вера женщины становится уроком Иаиру в самый критический момент, когда приходит страшная весть о том, что все кончено, дочь умерла. Смогли бы возыметь действие слова Христа «не бойся, только веруй», если бы непосредственно перед ними отец не оказался бы невольным свидетелем тут же произошедшего чуда и похвалы отчаянной, прорывающей любые формальности и человеческие преграды веры кровоточивой. Если ей так можно, если такой отчаянный прыжок веры не только возможен, но и похвален, то почему бы и не рискнуть довериться Иисусу абсолютно, целиком, вручить ему без остатка и свою дочь, и себя самого? Сегодняшнее евангельское чтение показывает нам Христа как мудрейшего педагога. И это мастерски отразил евангелист Марк именно через интеркаляцию, помещение одной истории внутрь другой. Господь наш знает прекрасно все наши немощи и скользкие места. Если мы приблизились к этому опасному месту, Он точно позаботится, чтобы соломку постелить. Главное, чтобы мы смогли ее заметить и довериться Богу целиком.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Мария Юшина.
2: Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Мягкая осень. Жизнь. Вот она. Началась и продолжилась здесь, в этой мягкой осени, теплых красках, легкости, четкости и ясности, в каждом вздохе полной грудью, либо наоборот, в затаенном дыхании. Она вбирает всем своим существом суть, эссенцию, наполненность, замирает взглядом на каждой вычерченной красной веточке, каждом оставшемся желтом листике, погружается в прозрачную палитру осени. Лазурь, небеса, купола —

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца. Сахар. Соль. Соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: И нашими друзьями Верой и Фомой
6: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
5: А для этого заходите на наш сайт.
7: Набрав в любой поисковой системе слова «в школу с Верой и Фомой».
6: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Рассказывает Инга Мария Гутюм, студентка филологического факультета Университета дружбы народов.
1: Когда мой брат пошел в первый класс, тогда я и познакомилась с Натальей Николаевной. Это учительница моего младшего брата. От нее сразу исходила светлая энергия. У нее очень чистые глаза и добрый взгляд. Она буквально излучала любовь. Она преподавала в самой обычной государственной школе, но мой брат начал возвращаться с уроков домой, и помимо классических предметов и заданий у него появлялись дополнительные, например, урок доброты ежедневно, где каждый день нужно было совершать не меньше одного доброго дела, как домашнее задание. Помню историю, которая вот меня лично изменила немного мое видение жизни. Учительница моего младшего брата жила в своей трехкомнатной квартире, и в школе ребенку понадобилась операция, и был объявлен общий сбор денег. Всю сумму она закрыла сама. Никто долгое время не понимал, как и откуда появилась возможность, но вскоре стало известно, что она продала свою трехкомнатную квартиру и переехала в меньшую, тем самым спасла жизнь ребенка. Ну, я считаю, что она просто пример того, как нужно любить Бога, свою работу и жить по совести. Мы должны больше жить для других и быть менее эгоистичным. Наверное, до этой истории я все-таки встречала в себе эгоизм. После поняла, что в первую очередь мы должны думать о других.
2: Добрые истории. Для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 7 сентября, церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Преподобномученик Моисей в миру Митрофан Кожин родился в 1868 году в Поморском селе. Он служил на флоте, а потом поступил послушником в Соловецкий монастырь и через 10 лет принял там постриг. Послушание он нес в Сергиевом скиту на острове Большая Муксалма. После революции Соловецкий монастырь был закрыт, но иеромонах Моисей упорно пытался остаться на Соловках. В 1926 году он все-таки вынужден был вернуться в родное село. Там отец Моисей стал настоятелем церкви Рождества Иоанна Предтечи. Весной 31 года его вместе с церковным старостой и псаломщиком арестовали по обвинению в антиколхозной пропаганде. Мурманский окружной отдел ОГПУ приговорил священника к 3 годам лагерей. Потом их заменили на ссылку в Котлас. Отец Моисей умер на пересылках в Ленинграде 7 сентября 1931 года. По словам патриарха Алексея II, жизнь новомучеников, их твердое стояние за веру явились светом миру и солью земли, помогли церкви пройти тьму богоотступничества, царившую в мире. Прославляя преподобномученика Моисея Кожина, мы просим его: «Святой мученик Моисей, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В истории музыки немало композиторов, которые завоевали известность и всеобщее признание благодаря одному единственному произведению. Так произошло и с Александром Алябьевым, автором романса «Соловей» на стихи Антона Дельвига. Эта вокальная миниатюра настолько полюбилась слушателям, что вошла в русский быт как народная песня. Петр Ильич Чайковский признавался, что не может слушать ее без слез. А венгерский композитор Ференц Лист сделал фортепианную обработку этого романса. Между тем, перу Алябьева принадлежит большое количество других сочинений. Особого внимания заслуживает его третий струнный квартет. С этим сочинением связана печальная история. В начале 1825 года на приеме в доме Алябьева среди гостей произошла крупная ссора, перешедшая в поединок. Один из участников скоропостижно скончался, и в этом происшествии обвинили в том числе самого хозяина дома. Следствие длилось 3 года, а по окончании его композитор на несколько лет был отправлен в ссылку. Тем не менее, Алябьев смиренно принял выпавшие ему невзгоды. В письмах того времени сохранилось напутствие музыканта к одному из его друзей: «Не так живи, как хочется, а так, как Бог велит». Квартет номер 3 создавался в эти трудные годы. Может быть, именно поэтому в медленной части сочинения Алябьев процитировал свой знаменитый романс. Образ соловья, маленькой серой птички с чудесным голосом, воспринимался опальным музыкантом как символ надежды и веры в лучшее. Фрагмент третьей части третьего струнного квартета Александра Алябьева прозвучит в исполнении квартета имени Римского-Корсакова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Как гласит древняя мудрость, людям свойственно ошибаться, даже святым. За доказательствами далеко ходить не будем, а послушаем отрывок из второй главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в храмах во время богослужения.
2: «И когда же прийде Петр в Антиохию, в лице ему против устах, яко зазорен бе».
3: Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается

0: Тот, покорив Галлию, предшественницу современной Франции, часть местного населения, склонного к бунтам, насильно переселил в Малую Азию. Там галлы смешались с греками и иными народностями. Так и появились галаты, которые, надо сказать, стеснялись собственного происхождения, считали себя в каком-то смысле незаконно рожденными. Галлы их презирали, оккупированные Римом народы Малой Азии сторонились, считая агентами влияния столичной власти. Удивительно, но национальное достоинство галатам принесло христианство в лице апостола Павла. Удивительно потому, что христианская традиция именно устами Павла поставила под некоторое сомнение национальную принадлежность. Ведь во Христе, как известно, нет ни эллина, ни иудея. Но, повторюсь, именно с помощью церкви галаты осознали, что они не дефективный народ, не какое-то национально-политическое недоразумение, а Богом искупленные люди. Вдохновленные данным пониманием, галаты образовали крепкую поместную церковь, которой и направил впоследствии святой Павел послание. Здесь он пишет и о достижениях, и о почти неудачах. Одна из них – разногласия в апостольской среде. У Павла вышел конфликт с апостолом Петром, а также с еще одним апостолом – Варнавой. Те вели себя двулично. Сначала делили трапезу с крестившимися язычниками, а затем, желая угодить христианам из евреев, стали бывших идолопоклонников стесняться. Павел призывает своих соработников определиться и ответить на вопрос, все ли люди созданы Богом, все ли люди могут найти спасение во Христе. Если так, то не нужно делить человечество на лучшую и худшую части. После этого Павел начинает свои рассуждения о вере, превосходящие в значении закон. Речь не идет о том, что апостол проповедует религиозное безразличие и ставит под сомнение значение заповеди Моисея. Вовсе нет. Павел указывает, что любое практическое выражение религиозного чувства должно быть подкреплено верой. Очевидная вещь, не правда ли? Но давайте посмотрим на реальное положение дел. Можем ли мы утверждать, что утром и вечером всегда действительно молимся, а не вычитываем молитвы? Можем ли мы со всей ответственностью сказать, что пост для нас всегда больше, чем еда? Продолжать можно и дальше. Но уже озвученного вполне хватит для иллюстрации, что имел в виду апостол Павел, когда написал следующее. «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Первичные адресаты Павла, галаты, надо сказать, были склонны к тому, чтобы религиозную жизнь сводить именно к обрядовой, законнической стороне. Но с ними понятно, бывшим язычникам сложно было преодолеть веками наработанные схемы. Другое дело Петр и Варнава. На них лежала значительно большая ответственность и за собственную жизнь, и за жизнь тех, кому они Евангелие проповедовали. Потому и возмутился Павел их лукавству, но на критике не застрял, а сделал все, чтобы восстановить мир со своими братьями во Христе, помогая им понять правду и помня, что всем людям свойственно ошибаться».
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Смоглюк, культуролог, многодетная мама.
0: Частное мнение.
2: Господи, почему ты молчишь? Господи, дай ответ. Господи, ну где же ты? Как часто эти слова срывались с моих уст? Очень часто. Я, честно говоря, не самостоятельный человек. Не люблю оставаться одна, и комфортнее всего мне в компании. Одиночество – это не мое. Я экстраверт. После того, как я вышла замуж, проблема с одиночеством была решена. Часто в течение дня, когда муж на работе, я то и дело звоню ему. Либо просто узнать, как дела, либо спросить совета, поделиться радостью, печалью. Также с Отцом Небесным. Часто веду с ним беседы. Но как мне подержать его за руку? Как прижаться к нему и услышать ласковый голос? Я нашла ответ на этот вопрос. Господь сотворил весь этот мир, наполнил его невероятной красотой и своей любовью. Когда я выхожу на улицу и смотрю в окно, на деревья, небо, ну или просто когда поливаю любимые фиалочки, я слышу, как Господь говорит мне: «Я с тобой». Когда я перебираю или вкушаю плоды, которыми Бог так щедро одарил человека, невероятно вкусные, разные, слышу: «Я люблю тебя». Со временем я научилась видеть Божье участие почти во всем. Снежная холодная зима, зато снежинки, которые уникальны каждая. Весна и лужи, зато солнце теплее. Лето и запахи цветов, осень и букеты из золотых листьев. Я всему этому радуюсь. И теперь мне несложно почувствовать Божью любовь и Его объятия.
0: Частное мнение.

Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

Сегодня, 7 сентября, церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Священномученик Владимир Мощанский родился в 1866 году в Тверской губернии в семье священника. Владимир получил духовное образование, женился и принял сан. Он служил в селе Спасском Кашинского уезда до 24 года, когда большевики закрыли храм. На последнем богослужении церковь была переполнена. Все стояли на коленях, многие плакали. Мощанский к тому времени овдовел, дети его выросли. После службы он собрал вещи и отправился в Кашин, а оттуда на родину отца, в Вышний Волочок. Его проводил весь приход. Люди шли пешком вслед за своим священником более 30 километров. В 1938 году 72-летнего священника арестовали. Отец Владимир и в тюрьме строго соблюдал пост. Здоровье его все ухудшалось. В конце концов сокамерники возмутились. Стали стучать в дверь и кричать: «За что вы мучаете старого священника? В чем он виноват? Мы тоже верим в Бога!» Но никто не откликнулся. Не вынеся тяжелых условий заключения, протоиерей Владимир Мощанский скончался. Заключенные сами сделали для него гроб. К лику святых протоиерея Владимира причислили в 1999 году. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. В этот день мы чествуем святого мученика Владимира Мощанского и просим его о молитвенной помощи. Священномученик Владимир, моли Бога о нас –

0: Среди стволов сверкают просени, как вспышки синего огня. Но ласков лик туманной осени, глядящий с неба на меня. Георгий Иванов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В наш век высоких технологий практически любую информацию можно передать мгновенно, независимо от расстояния. Письмо хоть за тысячи километров долетит в считанные секунды по электронной почте. Достаточно нажать клавишу компьютера или телефона. А ведь не так, в сущности, давно это казалось настоящей фантастикой. Впрочем, когда-то чудом был и телеграф, и телефон. Средства связи со временем все более совершенствовались. Но вот парадокс. На фоне технического прогресса очень долго, вплоть до второй половины 20 века, оставался востребованным древний способ передачи информации – голубиная почта. Люди еще в незапамятные времена заметили поразительную способность голубей ориентироваться в пространстве и безошибочно находить дорогу к своему дому с самых дальних расстояний. Голуби служили почтальонами в Древнем Египте, Персии, Китае, Греции и Риме. Есть версия о том, что в Древней Руси с помощью голубей нередко передавались вести о набегах кочевников-разорителей. Обученные птицы куда быстрее пеших и даже конных гонцов доставляли предупреждения о грядущей опасности и становились незаменимыми связными для жителей осажденных городов. И все же первое официальное упоминание о голубиной почте в России относится лишь к середине XIX века. В 1854 году князь Александр Голицын наладил голубиное сообщение между своим московским имением и поместьем в деревне Сима на Владимирщине, которое находилось на расстоянии около 100 километров. А вскоре пернатых почтальонов приняли на государственную службу. В 1873-м штабс-капитан Александр Петрович Арендт организовал в Печерской крепости в Киеве военно-почтовую голубятню. Он сам дрессировал птиц, которых покупал у горожан. Результаты впечатляли. Голубь с депешей в специальном футляре, закрепленном на груди, мог без перерыва пролететь большие расстояния со скоростью до 100 км в час. По примеру Печерской крепости, голубиные военно-почтовые станции стали появляться и в других местах. А в 1888 году было издано «Положение о военно-голубиной почте», документ, который официально ставил пернатых на вооружение российской императорской армии. Впрочем, мощное развитие военная голубиная почта получила уже в армии советской. В 1924 году сотрудники Академии воздушного флота имени Жуковского опробовали голубей в качестве помощников летчиков. Радиосвязи между пилотами и землей в то время еще не было, и если самолет вдруг совершал вынужденную посадку, например, из-за поломки, найти его было непросто. Голуби прекрасно справлялись с задачей. Даже выпущенные с борта на высоте более 2 километров, они мгновенно ориентировались в пространстве, находили дорогу к голубятне и приносили важные сведения – голуби-граммы, которые пилоты закрепляли в специальном пенале на лапке птицы. Голуби помогали бойцам во время Великой Отечественной войны. К примеру, в военных исторических архивах хранится множество боевых донесений о применении почтовых голубей в битве за Москву. Крылатые связисты поддерживали оперативную связь между штабами и подразделениями на передовой. До наших дней сохранилась схема маршрутов почтовой голубиной связи в системе обороны Москвы. Голуби-связисты трудились на Калининском фронте, при форсировании Днепра обеспечивали связь между партизанскими отрядами, были среди пернатых и настоящие герои, например, голубь по кличке «Боец номер 48». Уцелело донесение, в котором сообщается, что птица с письмом от разведчиков подверглась нападению ястреба и была ранена. Однако голубь со сломанной лапкой и ободранной спинкой все же сумел долететь до штаба и доставить важную информацию. Всего за годы войны пернатые почтальоны доставили более 150 тысяч голубиграмм. Уже в наше время, в 2010 году, в Самаре открыли памятник почтовым голубям с надписью «Они также сражались за Родину».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть такое интересное понятие – интеркаляция. Это слово происходит от латинского «intercalare» – «вставлять, помещать между». В литературоведении интеркаляция – это прием, когда один рассказ вставляется внутрь другого, а затем первый сюжет продолжается. И сегодня как раз в храмах за богослужением читается отрывок из 5 главы Евангелия от Марка, который представляет собой классический образец как раз интеркаляции. Давайте послушаем.
2: «Иди с ним, и по ним, идя по народе мнози».
3: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Тщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
2: «Вера твоя спаси тебя, иди в мире и будь цела и от раны твоя».
1: Зачем же евангелист Марк делает такой многослойный пирог в своем рассказе? А что, если вложенная история с исцелением кровоточивой – смысловой ключ к истории с дочерью Иаира? Давайте посмотрим, а нет ли глубинной переклички между этими кажущимися никак не связанными двумя историями? Там умирает 12-летняя девочка. Здесь женщина 12 лет, как будто понемногу, капля за каплей, теряет жизнь. Там отец приходит просить за дочь. Здесь женщина приходит сама, и Христос сам называет ее дочерью. Там Иаир умоляет учителя прийти и коснуться умирающей дочери. Здесь женщина сама дерзает прорваться сквозь толпу и самой прикоснуться к одежде Спасителя. Она подходит сзади, в надежде остаться незамеченной. Иаир, напротив, все делает откровенно публично, на виду у толпы народа. Разве не происходит некий диалог между этими двумя рассказами? Даже более того, разве не внутренний рассказ истолковывает внешний? Ведь вера женщины становится уроком Иаиру в самый критический момент, когда приходит страшная весть о том, что все кончено, дочь умерла. Смогли бы возыметь действие слова Христа «не бойся, только веруй», если бы непосредственно перед ними отец не оказался бы невольным свидетелем тут же произошедшего чуда и похвалы отчаянной, прорывающей любые формальности и человеческие преграды веры кровоточивой? Если ей так можно, если такой отчаянный прыжок веры не только возможен, но и похвален, то почему бы и не рискнуть довериться Иисусу абсолютно, целиком, вручить ему без остатка и свою дочь, и себя самого? Сегодняшнее евангельское чтение показывает нам Христа как мудрейшего педагога. И это мастерски отразил евангелист Марк именно через интеркаляцию, помещение одной истории внутрь другой. Господь наш знает прекрасно все наши немощи и скользкие места. Если мы приблизились к этому опасному месту, Он точно позаботится. чтобы соломку постелить. Главное, чтобы мы смогли ее заметить и довериться Богу целиком.

0: Читая Евангелие, мы даем Богу возможность вновь и вновь беседовать с нами. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Не чудо ли природы огромная, лежебокая, оранжевая тыква, на первый взгляд почивающая на лаврах, в огороде усердных хозяев, которые, как пчелки, не разгибая спины, в течение лета трудились на приусадебном участке. Неподвижная в своей дородности тыква на самом деле бессловно возглашает гимн, умеющим терпеливо ждать, тем, кто не гоняется за внешними эффектами в духовной жизни и знает, что главным законом спасения во Христе является умеренность и аккуратность, смиренное сознание своей немощи и мудрое упование на Господа и Его благодать. Благодарим Тебя, милая тыква, за молчаливое назидание».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. На примере бесноватого отрока раскроем состояние человека при нравственном падении в грех. Когда Господь повелел духу выйти из отрока, дух от злобы и лютости движения, при которых он вышел, возопил сильно и продолжительно потрясал отрока, отчего отрок сделался как бы мертвым. Сила сатаны, пребывающая в человеке при его рассеянной жизни, непримечаемой и непонимаемой, когда услышит имя Господа Иисуса, призываемое молящимся, приходит в смятение. Она воздвигает все страсти в человеке, посредством их приводит всего человека в страшные колебания, производит в теле различные странные болезни. В этом смысле, сказал преподобный Иоанн Пророк, нам, немощным, остается только прибегать к имени Иисуса, потому что страсти, как сказано, суть демоны и исходят от призывания имени Христа. Это значит, действие страстей и демонов совокупное. Демоны действуют посредством страстей. Когда увидим при упражнении Иисусовой молитвы особенное волнение и вскипание страстей, не придем от этого в уныние и недоумение. Напротив того, ободримся и приготовимся к подвигу, к тщательному молению именем Господа Иисуса, как получившее явственное знамение, что молитва Иисусова начала производить в нас свойственное ей действие. Говорит святой Иоанн Златоуст, «Памятование имени Господа нашего Иисуса Христа раздражает на брань врага, потому что стремящаяся и понуждаемая к молитве Иисусовой душа все может обрести этой молитвой и злое, и благое. Во-первых, она может усмотреть зло во внутренности сердца своего, а потом добро. Молитва эта может привести в движение змея, и молитва эта может смирить его». Молитва эта может обличить живущий в нас грех, и молитва эта может истребить этот грех. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы.
3: Сегодня мы обратимся к знаменитому тексту XI века «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона.
0: С понедельника по четверг в 23 часа. Истоки на радио «Вера».

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. С радостью делать добрые дела можно в любой профессии и в любой ситуации. Пример тому – история Евгения Яковлева, самого доброго водителя автобуса в Краснодаре, любимца местных детей. Однажды Евгений объявил акцию для пассажиров-школьников. Всех отличников он решил возить бесплатно, а тех, кто получал четверки – за полцены. Чтобы все было по-честному, ребята должны были показывать водителю дневники с оценками. Новость о счастливом автобусе быстро распространилась по школам, расположенным рядом с маршрутом автобуса. На остановках школьники уже держали наготове дневники и строили планы о покупках на сэкономленные деньги. Кто-то мечтал о вкусных пирожках, кто-то о новой игрушке. Конечно, не всем удалось сразу стать отличниками, но Евгений видел, как многие в автобусе увлеченно читали учебники, чтобы в следующий раз уж точно получить пятерку. Водитель не просто мельком смотрит оценки и пропускает ребят в автобус. Дядя Женя, как ласково называют его маленькие пассажиры, действительно делает для детей очень много. Даже больше, чем некоторые учителя и родители. Он не только внимательно проверяет дневники, но и заодно искренне общается с каждым ребенком. Поддерживает и, если нужно, ненавязчиво дает советы. Вначале школьники воспринимают все происходящее как веселую игру и сами не замечают, как постепенно меняется их отношение к учебе и к жизни. Отличников на маршруте становится все больше, но Евгений не спешит отказываться от своей акции. На все вопросы о возможных убытках он отвечает. Деньги же не главное. Нужно чаще делать добрые дела. Если бы каждый из нас делал хотя бы по одному в день, мир стал бы значительно лучше. И мир действительно становится лучше. К примеру Евгения Яковлева последовали его коллеги из других районов и даже из других городов. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди. Светлое радио. Сегодня, 7 сентября, церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Апостол Тит входил в число 70 учеников Христа. Он был уроженцем острова Крит, родился в знатной семье. В юности он изучал греческую философию и древних поэтов. Тит был человеком добродетельным, скромным и целомудренным. Когда ему было 20 лет, Тит услышал во сне голос. Он посоветовал оставить философию и искать ту мудрость, которая спасает. После этого Тит впервые прочитал книги пророков, говоривших о приходе Спасителя мира. Однажды до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке и о чудесах, творимых им. Правитель Крита послал образованного юношу в Иерусалим, чтобы он удостоверился, так ли это. Тит послушал проповеди Христа и уверовал в Господа. Он стал свидетелем крестных страданий и смерти Спасителя, его славного воскресения и вознесения на небо. В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, как 12 учеников Христовых вдруг обрели дар говорения на разных языках, в том числе и на критском диалекте. Тит принял крещение от апостола Павла и стал его ближайшим учеником. Он сопровождал учителя в его миссионерских путешествиях. Со временем Тита рукоположили в епископа Критского. По его молитвам не раз случались чудеса, которые свидетельствовали об истинности веры. Тит мирно скончался в глубокой старости. По преданию, перед смертью лицо его просияло, как солнце. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь. мы прославляем святого апостола Тита, епископа Критского, одного из 70 учеников Иисуса Христа, и обращаемся к святому сердечной просьбой. Апостол Тит, моли Бога о нас. –

0: По признанию композитора Юрия Антонова, единственным произведением, которое он написал на заказ, была лирическая зарисовка на улице Каштановой. В 1980 году Игорь Шеферан по телефону обратился к Юрию Михайловичу с просьбой принять участие в создании песни, посвященной юбилею Крымской области. Я набросал несколько строчек, послушай, пожалуйста. И поэт прочел незатейливые стихи об одноэтажных улочках, от ласковых названий которых на душе становится светлей. Антонов буквально за полчаса сочинил мелодию и набросал аранжировку, но не придал большого значения новому произведению. Песню записали, она вышла в эфир. И тут выяснилось, что композитор недооценил свое творение. На радио звонили и писали сотни слушателей с просьбой еще раз передать на улице Каштановой. Встал вопрос о выпуске пластинки «Миньона». Антонов, щепетильный во всем, что касается звукозаписи, решил переписать песню. На этот раз без спешки, в сопровождении вокально-инструментального ансамбля «Аэробус». Вторая редакция сделала из песни настоящий шлягер. Однако слушателей волновал вопрос, по какому городу бродит лирический герой? Народные исследователи выяснили, что Каштановая, Грушевая и Абрикосовая улицы есть в Севастополе, Тенистая – в Евпатории, Прохладная – в Керчи. Почти все упоминаемые в песне названия можно найти на карте Симферополя. Но, как оказалось, эти топонимы есть и в родном городе Игоря Шеферана – Одессе. А в Геленджике произведение на музыку Антонова и вовсе может служить точным маршрутом. Только здесь получится, пройдя по Абрикосовой, свернуть на Виноградную, а потом постоять на Тенистой, которая прячется буквально за поворотом. Песня, написанная в подарок Крыму, стала гимном многих южных городков, где улицы с теплыми названиями ведут в давнее детство.
1: Есть улицы центральные.

с любовью встречусь первой. Негаданно, нежданная, и вновь бродить до полночи я буду сам не свой. Пройду по абрикосовой,

А мне милей не шумные, милей одноэтажные, от их названий лас.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Как гласит древняя мудрость, людям свойственно ошибаться, даже святым. За доказательствами далеко ходить не будем, а послушаем отрывок из второй главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в храмах во время богослужения.
2: «И когда же прииде Петр в Антиохию, в лице ему проти в устах, яко зазорен бе?»
3: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
2: За ней не оправдится от дел закона всяка плоть».

0: побежденными. Галы их презирали, оккупированные Римом народы Малой Азии сторонились, считая агентами влияния столичной власти. Удивительно, но национальное достоинство галатам принесло христианство в лице апостола Павла. Удивительно потому, что христианская традиция именно устами Павла поставила под некоторое сомнение национальную принадлежность. Ведь во Христе, как известно, нет ни эллина, ни иудея. Но, повторюсь, именно с помощью церкви галаты осознали, что они не дефективный народ, не какое-то национально-политическое недоразумение, а Богом искупленные люди. Вдохновленные данным пониманием, галаты образовали крепкую поместную церковь, которой и направил впоследствии святой Павел послание. Здесь он пишет и о достижениях, и о почти неудачах. Одна из них – разногласия в апостольской среде. У Павла вышел конфликт с апостолом Петром, а также с еще одним апостолом – Варнавой. Те вели себя двулично. Сначала делили трапезу с крестившимися язычниками, а затем, желая угодить христианам из евреев, стали бывших идолопоклонников стесняться. Павел призывает своих соработников определиться и ответить на вопрос, все ли люди созданы Богом, все ли люди могут найти спасение во Христе. Если так, то не нужно делить человечество на лучшую и худшую части. После этого Павел начинает свои рассуждения о вере, превосходящие в значении закон. Речь не идет о том, что апостол проповедует религиозное безразличие и ставит под сомнение значение заповеди Моисея. Вовсе нет. Павел указывает, что любое практическое выражение религиозного чувства должно быть подкреплено верой. Очевидная вещь, не правда ли? Но давайте посмотрим на реальное положение дел. Можем ли мы утверждать, что утром и вечером всегда действительно молимся, а не вычитываем молитвы? Можем ли мы со всей ответственностью сказать, что пост для нас всегда больше, чем еда? Продолжать можно и дальше, но уже озвученного вполне хватит для иллюстрации, что имел в виду апостол Павел, когда написал следующее: «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Первичные адресаты Павла, галаты, надо сказать, были склонны к тому, чтобы религиозную жизнь сводить именно к обрядовой, законнической стороне. Но с ними понятно, бывшим язычникам сложно было преодолеть веками наработанные схемы. Другое дело Петр и Варнава. На них лежала значительно большая ответственность и за собственную жизнь, и за жизнь тех, кому они Евангелие проповедовали. Потому и возмутился Павел их лукавству, но на критике не застрял, а сделал все, чтобы восстановить мир со своими братьями во Христе, помогая им понять правду и помня, что всем людям свойственно ошибаться.
1: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Екатерина Каштанова. Экономист, специалист по рекламе.
0: Частное мнение.
2: Каждый раз, когда я заболевала, независимо от сезона, жарким летом или промозглой осенью, в крепкие морозы или ранней весной, всегда с досадой восклицала: «Ох, как не вовремя мне эта болезнь!» Но только совсем недавно, вновь заболев, я ощутила, что у меня нет привычного негодования. Ведь давайте признаемся себе, что часто мы загружаем собственное тело и нервы сверх нормы. А остановиться, словно скоростному поезду, не дают. Тут уж кому что ближе, нужно подчеркнуть: отчеты, совещания, встречи, командировки. И Господь срывает стоп-кран болезнью. Он создает условия для остановки, паузы, на которую мы сами не можем решиться. Итак, болезнь взяла верх. Что мы обычно делаем? Сначала пытаемся бороться с наступающей хворью. Потом смиряемся, что мы временно вне игры, и начинаем исцеляться. А как, спросите вы? Через несколько дней полной немощи и послушного исполнения всех антипростудных процедур я обычно перехожу в состояние уже интересующегося жизнью человека. И это то самое время, ради которого, возможно, и посылается очередная болезнь. Дни, когда появляется потребность общения с Богом, которого я оставила ради ежедневной гонки. Мне даруются часы спокойного, внимательного чтения тех духовных книг, на которые не хватало времени. И возможность посмотреть на себя со стороны, заметить, как я самоуверенно полагалась на свои человеческие силы. Господь в Евангелии открывает нам духовный закон о том, что сила Его в немощи нашей совершается. Вот она, немощь. Самая очевидная, физическая. Другой становится молитва. Сокрушенным сердцем. Выходит, что через эти болезни Бог зовет, наставляет, чтобы мы чаще к Нему обращались, показывает, что в нашей жизни подлинное, важное, нужное, а что можно оставить. А еще святитель Дмитрий Ростовский говорил, что Господь недостаток наших добрых дел восполняет или болезнями, или скорбями. Вот и получается, что как ни крути, а за болезни надо благодарить Бога, ведь они нам на пользу, для спасения нашей души, а вовсе не во вред.
0: Частное мнение.

0: Возьмите радио с собой.
1: Радио с собой.
0: Скачайте мобильное приложение «Радио Вера», и ваши любимые программы всегда будут с вами.
1: Всегда будут с вами.
0: Прямой эфир и информация о звучащей композиции, православный календарь и Евангелие дня теперь доступны в бесплатном приложении для Android, iOS и Windows Phone. «Радио Вера». Всегда рядом.
1: Подробности на сайте radiovera.ru.
2: Светлые истории на Радио Вера.
3: Здравствуйте, я Константин Мацан. Приглашаю вас сегодня в 18:00 услышать новый выпуск нашего цикла «Светлые истории». В этих программах мы, ведущие Радио Веры и наши гости, собираемся вместе в студии и делимся своими историями о сомнениях, о радости, о вере, о любви. Очень лично, очень искренне и очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с протоиереем Григорием Крыжановским будем вспоминать светлые истории о евангельских поступках. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
2: Светлые истории на Радио Вера. Каждый понедельник в 18:00.

Сегодня, 7 сентября, Церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Святитель Мина, патриарх Константинопольский, жил в VI веке. Много лет он был священником и надзирал за странноприимным домом, дававшим приют паломникам, путникам и скитальцам. В 536 году Мину возвели в сан патриарха Константинопольского. Рукоположение совершил папа римский Агапит. Патриарх Мина правил Константинопольской церковью 16 лет. В эти годы состоялся собор, осудивший ересь Оригена. Этот богослов защищал теорию о конечном спасении всего сущего. Другим важным шагом в формулировании догматов церкви стало осуждение при патриархе Мине несторианского учения. Несторианцы считали, что в Христе неслитно присутствуют две природы – божественная и человеческая. Период патриаршества Мины совпал с эпохой бурной деятельности императора Юстиниана. В столице империи шло строительство, активно поддерживались церковь, науки и искусство. В эти годы в Константинополе был достроен знаменитый собор в честь Святой Софии Премудрости Божией. Патриарх Мина осветил этот грандиозный храм. Святитель Мина мирно скончался в 558 году. В церкви принято выделять разные лики святости, и уже по наименованию святого понятно, чем он прославился. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью. Сегодня мы чествуем святителя Мину, патриарха Константинопольского, и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. «Святитель Мина, моли Бога о нас».

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Сергея Сергеевича Корсакова современники не случайно называли доктором для души. Его специальностью была психиатрия, а жизнь стала настоящим служением душевнобольным людям. Корсаков искренне считал, что в его непростой профессии на первом месте должны стоять доброта и сострадание. Сергей Сергеевич одним из первых вступил в борьбу с репрессивными и жестокими методами по отношению к пациентам психиатрических клиник. Смирительные рубашки, решетки на окнах, железные цепи и кандалы. Заведения для душевнобольных еще в середине XIX века больше напоминали тюрьму. Чтобы усмирить буйных пациентов, санитары часто прибегали к побоям и могли на несколько дней приковать провинившегося к кровати или стулу. Со всем этим столкнулся выпускник медицинского факультета Московского университета Сергей Корсаков, когда в 1875 году поступил на службу ординатором в Преображенскую психиатрическую больницу. Новому сотруднику часто доставалось от руководства. Мол, даже смирительную рубашку как следует затянуть, и то не умеет. Но Корсаков не хотел этого делать. У молодого врача сердце кровью обливалось, когда он видел, как жестоко обращаются с пациентами в клинике. Именно тогда в его душе созрело твердое намерение все изменить. Еще в детстве, едва научившись грамоте, Сергей составил для себя своеобразный свод законов, который назвал «правила жизни». Среди них было и такое. «Если случится повод что-нибудь доброе сделать, старайся делать, а от всякого зла уходи или старайся его прекратить». И вот повод сделать доброе настал. Летом 1876 года Сергея Сергеевича пригласили в подмосковное имение графини Татищевой. Женщина страдала серьезным психическим расстройством, и ее родные попросили начинающего врача присмотреть за больной. Для доктора это стало прекрасной возможностью увидеть, как живет душевнобольной человек дома, а не в клинике. Болезнь графини, окруженной вниманием и домашним уютом, протекала намного спокойнее, чем у пациентов в больнице. Именно тогда у Сергея Сергеевича и возникла мысль о том, что атмосфера в стационарах для душевнобольных должна быть максимально приближенной к домашней. Свои идеи доктор Корсаков начал воплощать в частной психиатрической клинике Беккера, который стал заведовать в 1879 году. Он разработал новый подход к пациентам, который назвал «системой морального влияния на больных». Прежде всего, Сергей Сергеевич подчеркивал, что врач должен стать для пациента не просто лекарем, но другом, который всегда сможет оказать поддержку. Корсаков внедрил практику неформальных разговоров с подопечными. Такие непринужденные беседы с доктором успокаивали даже самых агрессивных больных. Сергей Сергеевич доказал, любовь и искреннее сочувствие оказывают на психику человека огромное положительное влияние. Благодаря такому подходу в скором времени в клинике стало возможным отказаться от использования смирительных рубашек, веревок и других жестоких способов усмирения. С окон палаты исчезли решетки, да и сами палаты преобразились. В них появилась уютная мебель, занавески, на стенах картины, на подоконниках цветы. Для пациентов устраивались мероприятия, игры, концерты, спектакли, в которых они с радостью участвовали. В спокойной, уютной, доброжелательной атмосфере больным быстро становилось лучше. Свой опыт и методы на научной основе Корсаков изложил в ряде исследований по психиатрии. Например, в работах «По вопросу о свободе воли», «К вопросу о презрении душевнобольных на дому». Постепенно методики Корсакова стали проникать и в другие психиатрические больницы. Помимо прочего, Корсаков внес большой вклад в такую отрасль психиатрии, как работа с людьми, страдающими алкогольной зависимостью. Он первым клинически описал нарушение памяти с потерей пространственной и временной ориентации. Это явление получило название «Корсаковский синдром». Самоотдача, с которой доктор посвящал себя работе, сильно подорвала его собственное здоровье. В 44 года доктор для души скончался. На его похороны пришли сотни благодарных пациентов, А коллеги в некрологе написали в адрес Сергея Сергеевича Корсакова такие слова: «Твоя чистая душа была чужда слабости и пороков, и все приближавшиеся к тебе невольно очищались духовно. К тебе никто не мог подойти с дурными мыслями и чувствами. Ты был нашей живою совестью».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Декан философского факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Козырев.
3: Я стал интересоваться верой, православием отчасти через интерес к старой Москве. А Москва – город 40 сороков, и очень много храмов. И меня это интересовало. Я ходил, изучал, заходил в действующие храмы. Постепенно все дольше и дольше оставался. Вот такой как бы эстетический больше интерес к православию. И таким образом вот я ушел после 2-го курса в армию, не будучи крещен, без крестика ушел. Тем не менее, перед тем, как уйти в армию, мы с мамой поехали в Сергиев Посад и отстояли службу в Успенском соборе. А потом уже, когда я вернулся из армии, мой брат двоюродный попросил меня стать крестным его только что родившейся дочки. На что я ему ответил, что я не могу этого сделать просто потому, что я не крещеный. Ну, давай, какие проблемы? Мы тебя покрестим, ее покрестим сразу. Но я как-то на это не пошел, не согласился. Это ответственное решение, к этому надо подготовиться, я еще не готов. И, в общем, так получилось, что у дочери брата был другой крестный и крестная. А я уже потом крестился. Крестился, кстати сказать, в селе, где родилась моя бабушка, моя мама. Это село Портовщина в Пушкинском районе Московской области. Замечательный храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Очень такое значимое село, место, где был путевой дворец царский, где цари останавливались во время своего паломничества в Троице-Сергиеву Лавру, поскольку цари пешком шли, они останавливались на ночлег, а потом продолжали свой пеший путь в Лавру. Поэтому я посчитал, что именно вот в таком сельском храме я должен принять крещение, и уже потом я уже мог себе позволить выступать крестным своих последующих крестников.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть такое интересное понятие – интеркаляция. Это слово происходит от латинского «intercalare» – «вставлять, помещать между». В литературоведении интеркаляция – это прием, когда один рассказ вставляется внутрь другого, а затем первый сюжет продолжается. И сегодня как раз в храмах за богослужением читается отрывок из 5 главы Евангелия от Марка, который представляет собой классический образец – как раз интеркаляции. Давайте послушаем.
2: «Иди с ним, и по ним, идя по народе мнози».
3: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Тщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
2: «Вера твоя спасет тебя, иди в мире и будет цела, и от раны твоей».
1: Зачем же евангелист Марк делает такой многослойный пирог в своем рассказе? А что, если вложенная история с исцелением кровоточивой – смысловой ключ – к истории с дочерью Иаира? Давайте посмотрим, а нет ли глубинной переклички между этими кажущимися никак не связанными двумя историями. Там умирает 12-летняя девочка. Здесь женщина 12 лет, как будто понемногу, капля за каплей, теряет жизнь. Там отец приходит просить за дочь. Здесь женщина приходит сама, и Христос сам называет ее дочерью. Там Иаир умоляет учителя прийти и коснуться умирающей дочери. Здесь женщина сама дерзает прорваться сквозь толпу и самой прикоснуться к одежде Спасителя. Она подходит сзади, в надежде остаться незамеченной. Иаир, напротив, все делает откровенно публично, на виду у толпы народа. Разве не происходит некий диалог между этими двумя рассказами? Даже более того, разве не внутренний рассказ истолковывает внешний? Ведь вера женщины становится уроком Иаиру в самый критический момент, когда приходит страшная весть о том, что все кончено, дочь умерла. Смогли бы возыметь действие слова Христа «не бойся, только веруй», если бы непосредственно перед ними отец не оказался бы невольным свидетелем тут же произошедшего чуда и похвалы отчаянной, прорывающей любые формальности и человеческие преграды веры кровоточивой. Если ей так можно, если такой отчаянный прыжок веры не только возможен, но и похвален, то почему бы и не рискнуть довериться Иисусу абсолютно, целиком, вручить ему без остатка и свою дочь, и себя самого? Сегодняшнее евангельское чтение показывает нам Христа как мудрейшего педагога. И это мастерски отразил евангелист Марк именно через интеркаляцию, помещение одной истории внутрь другой. Господь наш знает прекрасно все наши немощи и скользкие места. Если мы приблизились к этому опасному месту, Он точно позаботится чтобы соломку постелить. Главное, чтобы мы смогли ее заметить и довериться Богу целиком.

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Сердце радостно почувствовало праздник. Здравствуй, неизвестный участник. Что общего у слов из этих двух предложений? Их объединяет одно интересное фонетическое свойство. Звуки неслышимки в корне. Мы их пишем, но не слышим. В русском языке есть слова, в которых между гласными находится сочетание нескольких согласных, причем один из согласных не произносится. Такие звуки называются непроизносимыми. Мы пишем «сердце», но говорим «сердце». Мы пишем «честный», но слышим «честный». Буква теряет свое звуковое значение, подчиняясь закону экономии усилий. Нашему языку удобнее произнести сочетание звуков как бы на ходу, пропустив одну из согласных. Почему же мы не избавимся от этих будто бы лишних звуков? Не проще ли перестать их писать? Причина их сохранения в орфографии кроется в происхождении слов. Ведь непроизносимое согласное – это так называемый паспорт слова, который указывает на его исторические корни. Например, в слове «сердце» буква «Д» не произносится, но она связывает его со словом «сердечный», где звук отчетливо слышен. Непроизносимый звук – хранитель родства слов. Напоминание о том, что «честный» произошло от «честь», «вестник» – от «весть», а «радостный» – от «радость». Бывает и так, что мы хотим написать букву там, где ее нет. Иногда кажется, что в слове скрывается согласное, но это не так. Например, «вкусный», «гласный», «опасный», «чудесный» пишутся без буквы «Т». А слово «участвовать» без согласной «В», в отличие от «чувствовать». Особое внимание стоит уделить парным словам, где орфография меняет смысл. «Костный», то есть «отсталый», и «костный», то есть «связанный с костями», «сделанный из костей». Чтобы не ошибиться в написании слов с непроизносимым согласным, нужно подобрать такое однокоренное слово, где данный звук отчетливо слышится. Например, перед гласным. «Ненастный» – «ненастен», «местный» – «места». Непроизносимые согласные – это следствие исторического развития языка. Они учат нас видеть глубже поверхностного звучания, понимать красоту и логику русской речи. А запомнить правописание слов с такими звуками помогают разные мнемонические стихи. «Поздний, звездный и окрестный, здравствуй, областной и местный, сердце, солнце и участник, чувство, лестница и праздник, научись слова читать и запомни, как писать». С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать три экзамена – по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невинномысска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
6: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта – стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
5: В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
7: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии, самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, во священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой и церкви, Русской Православной Церкви.
5: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
1: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает журналист Оксана Ковальская.
2: Я всегда восхищалась людьми, кто на первое место ставит потребности и нужды другого человека и старается прежде всего для него, а не для себя. И об одном из таких людей я хочу рассказать. Это монах Валаамского монастыря. Когда я приезжала туда трудником, несла у него послушание. И в первые же дни меня поразило крайнее жизнелюбие и жизнерадостность этого монаха. А еще очень большая щедрость. Каждый день у нас были чаепития, и во время них стол просто ломился от разнообразных угощений, которые приносил нам этот монах. Для каждого человека у него всегда находилось время, даже если у самого были запланированы какие-то другие дела. Помню, как в праздник Пасхи хотела вручить ему подарок и попросила его о встрече. Он сразу же согласился. И только потом я узнала, что ему пришлось отменить важное для него событие, чтобы уделить время мне. Если кто-либо был чем-то расстроен, он всегда по-отцовски утешал этого человека и проводил с ним столько времени, сколько потребуется, откладывая все свои дела. А если у кого-то случалась серьезная проблема, он старался поддержать не только словом и молитвой, но и делом. Так, например, узнав о том, что у меня было подозрение на опухоль, он начал активно изучать этот вопрос. И однажды у себя на почте я обнаружила целую диссертацию об одном из действенных способов избавления от опухоли и повышения иммунитета. И когда я посмотрела на время отправки этого сообщения, поняла, что, скорее всего, он писал его всю ночь, а может быть и не одну. Слишком много было разнообразных ссылок и описаний. Такое неравнодушие и сопереживание поражают. Мне кажется, можно все преодолеть, пока Господь посылает нам навстречу таких вот людей, для которых на первом месте всегда любовь к ближнему.
0: Добрые истории. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
3: Сегодня, 7 сентября, Церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Преподобномученик Моисей, в миру Митрофан Кожин, родился в 1868 году в Поморском селе. Он служил на флоте, а потом поступил послушником в Соловецкий монастырь и через 10 лет принял там постриг. Послушание он нес в Сергиевом скиту на острове Большая Муксалма. После революции Соловецкий монастырь был закрыт, но иеромонах Моисей упорно пытался остаться на Соловках. В 1926 году он все-таки вынужден был вернуться в родное село. Там отец Моисей стал настоятелем церкви Рождества Иоанна Предтечи. Весной 1931 года его вместе с церковным старостой и псаломщиком арестовали по обвинению в антиколхозной пропаганде. Мурманский окружной отдел ОГПУ приговорил священника к 3 годам лагерей. Потом их заменили на ссылку в Котлас. Отец Моисей умер на пересылках в Ленинграде 7 сентября 1931 года. По словам патриарха Алексея II, жизнь новомучеников, их твердое стояние за веру явились светом миру и солью земли, помогли церкви пройти тьму богоотступничества, царившую в мире. Прославляя преподобномученика Моисея Кожина, мы просим его: «Святой мученик Моисей, моли Бога о нас».

0: Истории великих шедевров.
1: Одно из самых известных произведений немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха – его грандиозная месса «Си минор». Это произведение он создавал на протяжении многих лет. Последние правки композитор внес незадолго до своей смерти, в 1750 году. Мессой называется «Католическая литургия». Созданное сочинение воплотило в себе всю глубину чувств и горячую религиозность Иоганна Себастьяна. Но на богослужениях месса «Си минор» практически не исполняется. Она велика по масштабам и изобилует техническими сложностями, которые не под силу исполнить рядовому церковному хору. Одна из частей мессы называется «Глория», то есть «Слава». Этот гимн, прославляющий величие Господа, соответствует великому словословию, которая в православной традиции исполняется не на литургии, а в конце другого богослужения суточного круга – утренне. Первоначальные строки «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение» цитируют Евангелие от Луки. Именно этими словами ангелы воспевали появление на свет Иисуса Христа в святую рождественскую ночь. «Глория» из мессы «Си минор» Иоганна Себастьяна Баха прозвучит в исполнении французского камерного оркестра и ансамбля солистов под названием «Музыканты Лувра». Дирижер Марк Минковский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Как гласит древняя мудрость, людям свойственно ошибаться, даже святым. За доказательствами далеко ходить не будем, а послушаем отрывок из второй главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в храмах во время богослужения.
2: «И когда же прииде Петр в Антиохию, в лице ему против устах, яко зазорен бе?»
3: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть».
2: «За ней не оправдится от дел закона всяка плоть».
1: Для начала несколько слов о том, кто такие галаты. Так, во времена апостола Павла принято было называть народность, возникшую отчасти по воле Юлия Цезаря. Тот, покорив Галлию, предшественницу современной Франции, часть местного населения, склонного к бунтам, насильно переселил в Малую Азию. Там галлы смешались с греками и иными народностями. Так и появились галаты, которые, надо сказать, стеснялись собственного происхождения, считали себя в каком-то смысле незаконно рожденными. Галлы их презирали, оккупированные Римом народы Малой Азии сторонились, считая агентами влияния столичной власти. Удивительно, но национальное достоинство галатам принесло христианство в лице апостола Павла.

0: решениях и о почти неудачах. Одна из них – разногласия в апостольской среде. У Павла вышел конфликт с апостолом Петром, а также с еще одним апостолом – Варнавой. Те вели себя двулично. Сначала делили трапезу с крестившимися язычниками, а затем, желая угодить христианам из евреев, стали бывших идолопоклонников стесняться. Павел призывает своих соработников определиться и ответить на вопрос, все ли люди созданы Богом, все ли люди могут найти спасение во Христе. Если так, то не нужно делить человечество на лучшую и худшую части. После этого Павел начинает свои рассуждения о вере, превосходящие в значении закон. Речь не идет о том, что апостол проповедует религиозное безразличие и ставит под сомнение значение заповеди Моисея. Вовсе нет. Павел указывает, что любое практическое выражение религиозного чувства должно быть подкреплено верой. Очевидная вещь, не правда ли? Но давайте посмотрим на реальное положение дел. Можем ли мы утверждать, что утром и вечером всегда действительно молимся, а не вычитываем молитвы? Можем ли мы со всей ответственностью сказать, что пост для нас всегда больше, чем еда? Продолжать можно и дальше, но уже озвученного вполне хватит для иллюстрации, что имел в виду апостол Павел, когда написал следующее: «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Первичные адресаты Павла, галаты, надо сказать, были склонны к тому, чтобы религиозную жизнь сводить именно к обрядовой, законнической стороне. Но с ними понятно, бывшим язычникам сложно было преодолеть веками наработанные схемы. Другое дело Петр и Варнава. На них лежала значительно большая ответственность и за собственную жизнь, и за жизнь тех, кому они Евангелие проповедовали. Потому и возмутился Павел их лукавству, но на критике не застрял, а сделал все, чтобы восстановить мир со своими братьями во Христе, помогая им понять правду и помня, что всем людям свойственно ошибаться.
1: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Насколько это важно, чтобы муж и жена были друзьями? Однажды в храме мой взгляд остановился на паре преклонного возраста. Меня эта картина очень умилила. Седовласый дедушка и его супруга в ситцевом платке. Они держались за руки и внимательно слушали проповедь. Батюшка говорил о том, почему сейчас так много разводов. К сожалению, очень часто на исповеди приходится слушать жалобы супругов друг на друга, с досадой говорил священник. Так и хочется сказать: «Ну что вы как маленькие? Супруг это кто? Это же первый друг». Всего ради оставит человек отца и мать своих и прилепится к жене своей, как сказано в Священном Писании. Эти простые слова были произнесены с таким чувством, что задели меня за живое. Я стала размышлять, и на выходе из храма вновь оказалась рядом с той пожилой парой. Я была на машине и предложила подвезти их до дома. По дороге мы познакомились и немного пообщались. Оказалось, что в будущем году они планируют отметить золотую свадьбу, то есть вместе уже 50 лет. На вопрос, в чем причина их брачного долгожительства, они ответили, что у них есть правило: кто уступил, тот победил. И не важно, кто прав, кто виноват. Главное – прийти к миру и согласию. Доехали мы быстро, попрощались, и по дороге домой я начала вспоминать другие знакомые пары. Например, наши соседи по даче. 43 года вместе. Как-то в разговоре с ними речь тоже зашла о причинах крепости их многолетнего брака. Но они только улыбались, пожимали плечами и говорили, что почти всю жизнь проработали на одном заводе. Другая пара долгожителей – это мой институтский научный руководитель и его супруга. Вместе 53 года. Верующие люди живут в 20 метрах от храма, который никогда не закрывался, даже во времена гонений. Как-то они рассказали, что если у них возникает какое-то недопонимание, они не ложатся спать, пока не придут к согласию. В моей голове все эти истории вдруг связались. Я увидела в них общее. В них есть и любовь, и дружба, открытость друг перед другом, доверие, общие интересы. Мне кажется, это очень важная составляющая часть той самой настоящей супружеской любви.
0: Частное мнение.

0: Доброе деяние никогда не пропадает. Тот, кто сеет учтивость, пожинает дружбу. Тот, кто насаждает доброту, собирает урожай любви. Святитель Василий Великий.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем Светлого Радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

Сегодня, 7 сентября, Церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Священномученик Владимир Мощанский родился в 1866 году в Тверской губернии в семье священника. Владимир получил духовное образование, женился и принял сан. Он служил в селе Спасском Кашинского уезда до 24 года, когда большевики закрыли храм. На последнем богослужении церковь была переполнена. Все стояли на коленях, многие плакали. Мощанский к тому времени овдовел, дети его выросли. После службы он собрал вещи и отправился в Кашин, а оттуда на родину отца, в Вышний Волочок. Его проводил весь приход. Люди шли пешком вслед за своим священником более 30 километров. В 1938 году 72-летнего священника арестовали. Отец Владимир и в тюрьме строго соблюдал пост. Здоровье его все ухудшалось. В конце концов сокамерники возмутились. Стали стучать в дверь и кричать: «За что вы мучаете старого священника? В чем он виноват? Мы тоже верим в Бога!» Но никто не откликнулся. Не вынеся тяжелых условий заключения, протоиерей Владимир Мощанский скончался. Заключенные сами сделали для него гроб. К лику святых протоиерея Владимира причислили в 1999 году. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. В этот день мы чествуем святого мученика Владимира Мощанского и просим его о молитвенной помощи. Священномученик Владимир, моли Бога о нас –

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Пасха 1840 года принесла в дом киевских дворян Шепелевых двойную радость. 14 апреля, в самый день Светлого Христова Воскресения, у супругов Ивана Ивановича и Марии Кузьминичны родился сын. Мальчика окрестили Владимиром. Мать до слез умилялась, глядя на новорожденного сына. От радости она не сразу вспомнила о событии, которое произошло задолго до рождения Володи, но имела к нему самое непосредственное отношение. В августе 1832 года Мария Кузьминична присутствовала на открытии мощей святителя Митрофана Воронежского. Владыка Антоний Смирницкий, тогдашний воронежский архиерей, прежде служил наместником Киево-Печерской лавры и хорошо знал Марию Кузьминичну Шепелеву, благочестивую, усердную ко храму женщину и щедрую благотворительницу. Встретив ее на торжествах Воронежа, он посреди вполне обычного разговора неожиданно сказал: «У тебя родится сын, калека. Но не скорби об этом, он будет Божьим слугою». Спустя несколько дней после рождения Володи, держа младенца на руках, Мария Кузьминична наконец припомнила этот случай, но решила, что владыка тогда просто ошибся. С мальчиком было все в порядке. Ручки и ножки на месте, лучистые глазки весело смотрели на мать. Как и положено новорожденным, сын громко кричал на весь дом, требуя его покормить. День и ночь мать с отцом хлопотали вокруг ребенка. Володя рос, и однажды Мария Кузьминична стала подозревать. Предсказание владыки Антония, кажется, все-таки сбылось. Мальчик не говорил ни слова. Он не произносил даже бессвязных звуков, как это обычно делают все подрастающие малыши. Когда Володе исполнилось 3 года, стало окончательно понятно – ребенок нем. В это же самое время скончался глава семьи. Мария Кузьминична горевала по безвременно ушедшему супругу, а Володя, как умел, без слов, утешал свою матушку. Теперь только они остались друг у друга. Мать и сын были неразлучны. Мария Кузьминична воспитывала Володю в благочестии и духе православной веры. Мальчик хоть и не говорил, но глухим не был. Она читала ему Евангелие и жития святых, а он внимательно слушал. С юных лет женщина приучала ребенка к делам милосердия. Мать и сына часто можно было увидеть в киевских больницах и тюрьмах, где они раздавали щедрую милостыню. Недугом Володи Мария Кузьминична нисколько не тяготилась. Она верила, что Господь уготовил сыну особенный путь. На Пасху 1853-го, когда Владимиру исполнилось 13 лет, случилось чудо. Во время богослужения в храме священник приветствовал прихожан возгласом «Христос воскресе!». И Мария Кузьминична с изумлением услышала, как Володя, который стоял рядом с нею, вдруг громко и отчетливо воскликнул: «Воистину воскресе!». Какая это была радость! Мать бросилась целовать своего исцеленного сына и благодарила Бога за такую великую милость. В том же году Володя с благословения матушки поступил послушником в Киево-Печерскую лавру. А через 4 дня после этого Мария Кузьминична отошла ко Господу. Она покидала этот мир со спокойной душой. Сын ее был избавлен от недуга и устроен в жизни так, как сам он того хотел. Через несколько лет Владимир принял монашеский постриг с именем Алексий. Долгие годы он служил духовником в скиту Киево-Печерской лавры, Свято-Покровской, Голосеевской пустыни. Вера матери в особое предназначение сына сбылась. Он стал духовным наставником для многих людей, а после кончины был прославлен церковью в лике святых, как преподобный Алексий Голосеевский. Всю жизнь старец Алексий Шепелев поминал в молитвах свою дорогую матушку и по ее завету непрестанно творил милостыню в память о ней.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера, надежда,
12: любовь.
13: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Александры Узиковой, пережившей блокаду города Ленинграда фашистскими войсками. 1941 год. Ленинград. От воздушных тревог занятия в школе прерывались. Все шли в бомбоубежище. В классе из 20 человек осталось 7. Многие эвакуировались. Я очень ослабела, перестала ходить в школу, но много читала. Учителя ходили по квартирам, звали в школу тех, кто не уехал. Ко мне приходила учительница. Я рассказала ей, что утром иду за водой на Неву, потом пилю скамейку, раскалываю щепки, чтобы к вечеру, к приходу родителей, самовар был готов. Мы пили горячий кипяток, отогревались, спасаясь от переохлаждения. В сентябре от взрыва бомбы рухнула стена и парадная лестница. Мы переехали в ванную комнату без окна. Поместились кровать, стол, табуретка, коптилка на столе. На стену повесили икону Казанской Божьей Матери. Этой иконой бабушка благословила маму на взрослую жизнь еще до 1915 года. Папа ходил в Князь Владимирский собор, молился, верил в Бога. Надеялся, переживем это страшное время, Бог нас не оставит. Мы тоже молились. Папа умел вселить уверенность, его психологический настрой помогал выжить, перенести трудности.
0: Голоса

0: Радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, ну пожалуйста, ну я же на тройку-то вам ответила.
2: Нет, Оксана, я же знаю, что ты не доучила. Сегодня я тебе поставить зачет никак не смогу. В среду после занятия подойдешь, и мы еще побеседуем.
1: Но я все равно не смогу все вызубрить.
2: Не надо зубрить. Надо постараться понять.
1: Но ведь есть же вещи, которые никак не получается осмыслить. Вот вы псалтырь изучаете. Неужели вам не встречались фрагменты, которые не поддаются пониманию?
2: Да, в псалтыре действительно есть отрывки, даже отдельные псалмы, исключительно трудные для осмысления. 67-й, например. Его даже называют «крестом для умов». Но это же не повод, Оксана, отложить псалтырь в сторону и не пытаться проникнуть в ее тайны.
1: Андрей Борисович, а что в 67-м псалме такого таинственного? Его правда невозможно понять?
2: Обилие образов, сжатость изложения мысли в этой песне делают ее похожей на затейливую мозаику. Такая особенность препятствует специалистам делать однозначные, прямолинейные выводы. Однако на уровне эмоционального восприятия псалом вполне понятен. Сердцем он легко усваивается буквально с первых строк. «Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его, как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск от огня, так да погибнут грешники от лица Божия, а праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом, да насладятся весельем».
1: Ой, Андрей Борисович, какие знакомые слова! Я их на Пасху в церкви слышала.
2: Действительно, первые 4 стиха из 67-го псалма звучат на пасхальной службе.
1: Но как такое получилось, что царь Давид, живя за много веков до рождения Христа, писал о его воскресении?
2: Пророчество в псалмах Давида нередкое явление. Вот и в этой песне для нас, живущих в христианскую эпоху, на первый план выходит сбывшийся мессианский посыл псалмопевца. А между тем, изначально псалом был написан израильским царем как торжественная песнь для шествия с ковчегом Завета.
1: А что это за ковчег?
2: Это главная святыня древнееврейского народа, золоченый сундук, в котором хранились каменные доски с заповедями, данными Богом. Еще со времен пророка Моисея повелось, что ковчег сопровождал израильтян в любом странстве. Его благоговейно несли перед собой те 40 лет, что народ израильский скитался в пустыне после исхода из Египта. Точнее даже было бы сказать, что люди шли вслед за святыней. Над ковчегом стояло облако, в котором иудеи видели присутствие Бога. Оно первым начинало двигаться, давая понять, что настал момент вновь тронуться в путь. Тогда священники поднимали святыню, а Моисей произносил особую молитву: «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». Так молился и царь Давид, когда брал ковчег в военные походы.
1: А, так Давид просто начал свой псалом молитвой, которая всегда предшествовала перенесению ковчега. А история уже повернулась так, что эти слова о восстании Бога приобрели новый смысл. Так?
2: Не только эти, но и последующие. «Воспойте Богу, пойте имя Его, уготовьте путь шествующему на запад. Господь имя Ему, радуйтесь пред Ним, да придут в смятение враги от лица Его, отца сирот и заступника вдов. Царит Бог во святилище Своем, Бог вселяет преданных Ему в дом Свой, освобождает узников греха силою Своею, выводит из преисподней огорчивших его». Строки про освобождение узников греха и выход из преисподней невозможно воспринимать иначе, как пророчество о Христе.
1: Андрей Борисович, а почему вы сказали, что 67-й псалом похож на мозаику? Мне он показался цельным, единым.
2: Это, Оксана, потому, что мы с тобой лишь первые 7 стихов из 36 прочитали. А Давид в псалме и вспоминает 40-летнее странствие израильтян в пустыне. «Боже, когда шел ты перед народом твоим, когда шествовал ты в пустыне, земля тряслась, небеса таяли от лица Бога Синая, от лица Бога Израилева, и радуются водворению своего народа в Палестине, земле обетованной, обещая соплеменникам от лица Создателя, если будете вы жить мирно в пределах своих, подобны будете голубки с крыльями серебристыми и межкрыльем, блистающим золотом». И описывает приближение шествия с ковчегом к горе Сион, где во времена царя Давида была для хранения святыни установлена особая палатка скиния. Причем это не повествовательное описание, а череда эмоциональных восклицаний. Ну, таких как, например, «Гора Божия, гора тучная, гора плодоносная, гора тучная. Что завидуете вы ей, горы плодоносные? Ведь на этой горе благоволил обитать сам Бог. Господь вселился на ней навеки». Давид словно драгоценными камнями жонглирует смыслами.
1: И до чего же красиво у него получается?
2: Не поспоришь. 67-й псалом похож на полотно гениального художника-импрессиониста, где смелые мазки складываются в потрясающую картину, в которой дышит вечность. А финал у этой песни какой? Яркий, звонкий и вновь пророческий. «Запрети врагам нашим, что подобны зверям, обитающим в камышах, стаду диких быков и телиц бросать в темницу праведников, очищенных как серебро. Рассей племена, алчущие войны с народом твоим. Придут молитвенники из Египта. Эфиопия первый прострет руку свою к Богу. Царства земные, пойте Богу. Воспойте Господа, восшедшего на высочайшие из небес на востоке. Вот возгремел глас его, глас могучий. Воздайте славу Богу. Над Израилем великолепие его и мощь его превыше облаков. Дивен Бог среди святых своих, Бог Израилев, дающий силу и крепость народу своему. Благословен Бог». Разве не удивительно, что Давид предсказал грядущие через несколько сотен лет гонения на христианских праведников, очищенных как серебро, и распространение веры во Христа от Египта до Эфиопии?
1: И почему говорят, что этот псалом трудный? Вовсе не трудный. Я все поняла.
2: Умница. Я, Оксана, не сомневаюсь, что и к зачету по старославянскому языку ты сможешь как следует подготовиться.
3: «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его».

0: Сегодня, 7 сентября, Церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Апостол Тит входил в число 70 учеников Христа. Он был уроженцем острова Крит, родился в знатной семье. В юности он изучал греческую философию и древних поэтов. Тит был человеком добродетельным, скромным и целомудренным. Когда ему было 20 лет, Тит услышал во сне голос. Он посоветовал оставить философию и искать ту мудрость, которая спасает. После этого Тит впервые прочитал книги пророков, говоривших о приходе Спасителя мира. Однажды до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке и о чудесах, творимых им. Правитель Крита послал образованного юношу в Иерусалим, чтобы он удостоверился, так ли это. Тит послушал проповеди Христа и уверовал в Господа. Он стал свидетелем крестных страданий и смерти Спасителя, его славного воскресения и вознесения на небо. В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, как 12 учеников Христовых вдруг обрели дар говорения на разных языках, в том числе и на критском диалекте. Тит принял крещение от апостола Павла и стал его ближайшим учеником. Он сопровождал учителя в его миссионерских путешествиях. Со временем Тита рукоположили в епископа Критского. По его молитвам не раз случались чудеса, которые свидетельствовали об истинности веры. Тит мирно скончался в глубокой старости. По преданию, перед смертью лицо его просияло, как солнце. Апостол по-гречески значит «посланник». Церковь чествует тех, кто первыми понес свет Евангелия людям. По завету Спасителя они посвятили своей жизни проповеди благой вести всему миру, укрепляли верующих, создавали земную церковь. Мы прославляем святого апостола Тита, епископа Критского, одного из 70 учеников Иисуса Христа, и обращаемся к святому сердечной просьбой. Апостол Тит, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 7 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Спешите делать добро. Программа «Дело дня». О тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».
1: Свидание с шедевром.
3: Маргарита Константиновна, вы случайно не знаете, где находится усадьба, которую изобразил Василий Поленов на картине «Бабушкин сад»?
4: К сожалению, Наташенька, не находится, а находилась. Запечатленный на полотне дворянский особняк располагался в Москве, на углу Дурновского переулка. Сейчас улица носит название «Композиторская». Это совсем рядом со школой, в которой я преподавала у вас мировую художественную культуру.
3: А, то есть недалеко отсюда, от Третьяковской галереи?
4: Относительно. Минут 40 пешком.
3: А кому принадлежал этот дом?
4: Его построила в 1812 году княжеская чета Юрьевых, Николай Петрович и Степанида Гавриловна. Именно такими особняками в классическом стиле прирастала после войны с Наполеоном Москва, спаленная пожаром. Позднее усадьба принадлежала сыну Юрьевых Александру, подполковнику русской армии, участнику движения декабристов. Исследователи предполагают, что старушка на картине Поленова – это супруга Александра Николаевича, а девушка, которая бережно ведет бабушку под руку – его внучка Елизавета Николаевна в замужестве Баумгартен.
3: Поленов был знаком с героинями картины?
4: В 1877 году художник снимал флигель в усадьбе Юрьевых и очень любил этот уютный московский дворик.
3: Усадьба очаровательная, но на картине видно, как она обветшала. У парадных колонн осыпалась штукатурка, каменные ступени крыльца выщерблены, и сад неухожен. Деревья давно не обрезали, а вдоль дорожки, по которой идут бабушка с внучкой, растут лопухи, иван-чай, репейник. Почему усадьба при живых хозяевах оказалась такой запущенной?
4: Во второй половине XIX века многие дворяне обеднели. Причиной тому стала крестьянская реформа 1861 года, больше известная как отмена крепостного права. Если помещики не могли приспособиться к новым условиям, а таких было немало, то их барские имения вскоре теряли блеск. Часто хозяева разорялись, поместья продавали с молотка. Эту тему блестяще раскрыл Чехов.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
6: Вера устами детей.
7: Рассуждаем о самом важном.
8: Кто такие апостолы?
9: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов: Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
10: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
11: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра. Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми. К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом. Иисуса Христа предал апостол Иуда. А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро. И так Иуда предал Иисуса Христа.
12: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили, мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера в Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
13: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
14: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал, «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в Него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
15: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
16: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
17: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
0: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, один из самых почитаемых старцев конца XX века, был глубоким знатоком человеческой души. Неудивительно, что за духовной поддержкой к нему ехали люди со всех концов страны, тогда еще Советского Союза. Немало было и тех, кто надеялся получить от отца Иоанна мудрый совет о том, как построить семейную жизнь. И батюшка не раз говорил, что необходимо, чтобы создать и сохранить любящую семью. Его проповеди и наставления на эту тему вошли в сборник под названием «Основание семейной жизни. Размышления и советы архимандрита Иоанна Крестьянкина». Кто-то может возразить, мол, у самого отца Иоанна семьи никогда не было. Фактически всю жизнь он прожил в монашестве. Однако старец всегда смотрел на любую проблему с духовной стороны. Не были исключением и проблемы семьи и брака. Здесь, как и в остальном, отец Иоанн руководствовался собственным духовным опытом и, разумеется, опытом церкви и священным писанием. Он считал, что счастье, в том числе и семейное, достигается не материальным благополучием или какими-то другими внешними вещами. Оно обретается прежде всего в собственной душе. Об этом старец и говорит на страницах книги. В первую главу сборника вошли фрагменты из проповедей отца Иоанна. В них он дает универсальные жизненные советы. К примеру, напоминает о том, что краеугольный камень жизни каждого человека – это Бог. Убери его из фундамента, и рухнет все здание нашей жизни. А значит, и жизнь семейную необходимо строить таким образом, чтобы во главе угла всегда оставался Господь. Ведь и сам Христос говорит в Евангелии: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Наше духовное состояние важно во всякий момент жизни, и особенно в семейных и брачных отношениях, считал архимандрит Иоанн Крестьянкин. В качестве примеров для подражания он приводит святых, которые Духом Божьим укрепляли и облагораживали свою семейную жизнь. Праведных Иоакима и Анну, родителей Пресвятой Богородицы, преподобную Иулианию Вяземскую, супругу князя Симеона Мстиславича, которая сохранила верность мужу даже перед лицом гибели. «Семейная жизнь – это искусство», – уверен отец Иоанн, «и постичь его может каждый, выполняя супружеские обеты». Любить, чтить, верно служить, не покидать и беречь друг друга во все дни своей жизни. А помогать супругам будет сам Господь. Для этого, по словам старца, нужно сделать семью очагом молитвы. Надо помнить, что где двое или трое собраны во имя Божие, там и Господь посреди них. Тогда оживет дом. Читаем мы наставление старца на страницах сборника «Основание семейной жизни». И еще одна фраза архимандрита Иоанна Крестьянкина из этой книги западает в самое сердце. «Берегите семью. Это Божие благословение и путь спасения». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вот уже несколько недель 9-летняя Радомира из Донбасса готовится к танцевальному выступлению в Москве. Движения даются девочке непросто. После лечения тяжелой болезни ее ноги быстро слабеют. Мама Радомира Виктория вспоминает, как заболела дочь. Сначала семья думала, что у ребенка обычный вирус, но анализы показали – острый лейкоз. Потом были 1,5 года лечения в больнице, химиотерапии и переливания крови. В перерывах между терапией девочка захотела заниматься танцами, и родители поддержали ее. Сейчас болезнь Радомиры отступила, но не прошла бесследно. У девочки остались боли в ногах, мышечная слабость и неуверенность в движениях. Все это она преодолевает на репетициях. В сентябре вместе с сотней особенных ребят из Донбасса Радомира выступит на столичной сцене. Девочка занимается в инклюзивном коллективе «Танцующие сердца». Здесь ребята с инвалидностью танцуют вместе с обычными сверстниками. На международный музыкальный фестиваль в Москву они готовят 3 номера. Организует эту поездку уже во второй раз Донецкий благотворительный фонд «Добрые сердца» при поддержке патриаршей гуманитарной миссии. Под опекой фонда больше 200 семей, где растут дети с инвалидностью. Он помогает им получать лекарства, специальное питание, средства ухода и другую жизненно важную помощь. Сейчас для участия в фестивале коллективу необходима крупная сумма, чтобы оплатить проезд, проживание и питание ребят. И реабилитологи, и хореографы отмечают, что после участия в концертах дети меняются. Они учатся общаться и улучшают координацию, становятся увереннее в себе. Помочь ребятам осуществить их мечту и выступить на столичной сцене можно на платформе «Поможем» с сайта miram.help. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Село Казанское расположено на берегу реки Алабуга на юге Тюменской области у самой границы с Казахстаном. В середине 18 века здесь выстраивали цепь оборонительных сооружений для защиты русских рубежей от кочевников. Одна из крепостей, Коркино-Слобода, располагалась в 60 километрах к северу от современного села Казанского. Другую, во имя апостола Петра, предполагалось построить в 100 километрах южнее. На половине пути от старого к новому форпосту инженер сибирского корпуса русской армии капитан Шустов основал в 1752 году опорный пункт для успешного снабжения. Его окружали плодородные земли, озера и заливные луга. Власти разрешили здесь селиться крестьянам из Тобольского уезда, и дома стали вырастать один за другим. Так и образовалось село Казанское. Его жители сразу же срубили деревянную церковь во имя святителя Николая. В 1810 году ее перестроили в камни. Этот храм снесли безбожники в середине 20 века, а в 2000 году православные решили восстановить его. Строительство завершилось осенью 2010 года. Сегодня белокаменный Никольский храм – украшение села Казанского и духовный оплот его жителей.
1: Радио «Вера» в селе Казанском можно слушать на частоте 100.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Апостольские чтения.
2: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Как гласит древняя мудрость, людям свойственно ошибаться, даже святым. За доказательствами далеко ходить не будем, а послушаем отрывок из второй главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в храмах во время богослужения.
3: «И когда же прииде Петр в Антиохию, в лице ему против устах, яко зазорен бе?»
4: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть».
3: «За ней не оправдится от дел закона всяка плоть».
2: Для начала несколько слов о том, кто такие галаты. Так, во времена апостола Павла принято было называть народность, возникшую отчасти по воле Юлия Цезаря. Тот, покорив Галлию, предшественницу современной Франции, часть местного населения, склонного к бунтам, насильно переселил в Малую Азию. Там галлы смешались с греками и иными народностями. Так и появились галаты, которые, надо сказать, стеснялись собственного происхождения, считали себя в каком-то смысле незаконно рожденными. Галлы их презирали, оккупированные Римом народы Малой Азии сторонились, считая агентами влияния столичной власти. Удивительно, но национальное достоинство галатам принесло христианство в лице апостола Павла. Удивительно потому, что христианская традиция именно устами Павла поставила под некоторое сомнение национальную принадлежность. Ведь во Христе, как известно, нет ни эллина, ни иудея. Но, повторюсь, именно с помощью церкви галаты осознали, что они не дефективный народ, не какое-то национально-политическое недоразумение, а Богом искупленные люди. Вдохновленные данным пониманием, галаты образовали крепкую поместную церковь, которой и направил впоследствии святой Павел послание. Здесь он пишет и о достижениях, и о почти неудачах. Одна из них – разногласия в апостольской среде. У Павла вышел конфликт с апостолом Петром, а также с еще одним апостолом Варнавой. Те вели себя двулично. Сначала делили трапезу с крестившимися язычниками, а затем, желая угодить христианам из евреев, стали бывших идолопоклонников стесняться. Павел призывает своих соработников определиться и ответить на вопрос, все ли люди созданы Богом, все ли люди могут найти спасение во Христе. Если так, то не нужно делить человечество на лучшую и худшую части. После этого Павел начинает свои рассуждения о вере, превосходящие в значении закон. Речь не идет о том, что апостол проповедует религиозное безразличие и ставит под сомнение значение заповеди Моисея. Вовсе нет. Павел указывает, что любое практическое выражение религиозного чувства должно быть подкреплено верой. Очевидная вещь, не правда ли? Но давайте посмотрим на реальное положение дел. Можем ли мы утверждать, что утром и вечером всегда действительно молимся, а не вычитываем молитвы? Можем ли мы со всей ответственностью сказать, что пост для нас всегда больше, чем еда? Продолжать можно и дальше, но уже озвученного вполне хватит для иллюстрации, что имел в виду апостол Павел, когда написал следующее: «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Первичные адресаты Павла, галаты, надо сказать, были склонны к тому, чтобы религиозную жизнь сводить именно к обрядовой, законнической стороне. Но с ними понятно, бывшим язычникам сложно было преодолеть веками наработанные схемы. Другое дело Петр и Варнава. На них лежала значительно большая ответственность и за собственную жизнь, и за жизнь тех, кому они Евангелие проповедовали. Потому и возмутился Павел их лукавству, но на критике не застрял, а сделал все, чтобы восстановить мир со своими братьями во Христе, помогая им понять правду и помня, что всем людям свойственно ошибаться.
1: Апостольские чтения.

Радио «Вера». В минуту жизни трудную теснит цель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Михаил Лермонтов.

Вера. Светлое радио. Жизнь не бремя, а крылья творчества и радость. А если кто превращает ее в бремя, то в этом он сам виноват. Викентий Вересаев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Николая Японского. 7 сентября 1901 года. Сегодня был у меня Моисей Ямада, лечившийся здесь в госпитале и ныне возвращающийся домой. Самый важный христианин в Яманоме. Я его убеждал не мешать христианам и цинасеки иметь свой церковный дом. Или же любовно разойтись с ним. Пусть по-прежнему две церкви будут самостоятельными. Слиться или быть разделенными – это не важно. Важно хранить мир и любовь.
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. Православная церковь активно развивается по всему миру. И сегодня православные приходы есть даже в тех странах, где, казалось бы, их быть не должно. Например, в Пакистане. Известно, что Пакистан – страна главенствующего ислама. Проповедь иных религий в таких условиях крайне затруднительна. Тем не менее, православие смогло здесь закрепиться. История пакистанского православия пока совсем коротка. Ее начало восходит к 2011 году. Именно тогда в Пакистане была зарегистрирована православная община Московского патриархата во имя святого архангела Михаила. Ее основателем стал Иосиф Фарук, пакистанец, который принял православие, а потом стал священником. Отец Иосиф обратил в православие многих своих соотечественников. В 2017 году численность общины составляла уже 360 человек. Половина из них – бывшие католики или протестанты, половина – люди, перешедшие из ислама. Община Архангела Михаила очень бедна. У нее нет не то что храма, даже своего помещения. Богослужение совершается в палатке. Это, впрочем, никого не смущает. Православные пакистанцы радуются и такому скромному формату своего существования. Для них сама возможность совершать богослужение – это уже подарок от Бога. Несмотря на бедность, община занимается благотворительностью. В первую очередь, это помощь детям в получении образования. В Пакистане школу обычно посещают мальчики. Девочки же сидят дома. Родители экономят на их учебе, считая ее неважной для будущего. Отец Иосиф вместе с общиной организовали бесплатную школу для девочек, где они могут получить начальное образование. Уроки иногда проходят в палатке, иногда в арендованном помещении. Еще одна форма благотворительности – оплата лечения. Если кто-то из членов общины заболевает и не имеет денег на лекарства, собратья по вере помогают ему. Богослужение в общине проходит по воскресным и праздничным дням. После литургии обязательно проводится чаепитие, а также занятия для тех, кто готовится принять крещение. Еще одной из особенностей пакистанского православия является то, что по восточной традиции все прихожане на богослужении стоят босиком. Это делается в знак уважения перед святостью места и церковной службы. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал об особенностях пакистанского православия.

0: Сегодня, 7 сентября, Церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Святитель Мина, патриарх Константинопольский, жил в VI веке. Много лет он был священником и надзирал за странноприимным домом, дававшим приют паломникам, путникам и скитальцам. В 536 году Мину возвели в сан патриарха Константинопольского. Рукоположение совершил папа римский Агапит. Патриарх Мина правил Константинопольской церковью 16 лет. В эти годы состоялся собор, осудивший ересь Оригена. Этот богослов защищал теорию о конечном спасении всего сущего. Другим важным шагом в формулировании догматов церкви стало осуждение при патриархе Мине несторианского учения. Несторианцы считали, что в Христе неслитно присутствуют две природы – божественная и человеческая. Период патриаршества Мины совпал с эпохой бурной деятельности императора Юстиниана. В столице империи шло строительство, активно поддерживались церковь, науки и искусство. В эти годы в Константинополе был достроен знаменитый собор в честь Святой Софии Премудрости Божией. Патриарх Мина осветил этот грандиозный храм. Святитель Мина мирно скончался в 558 году. В церкви принято выделять разные лики святости, и уже по наименованию святого понятно, чем он прославился. Святители – это епископы или архиереи, угодившие Богу своей праведной жизнью. Сегодня мы чествуем святителя Мину, патриарха Константинопольского, и обращаемся к нему с молитвенной просьбой. Святитель Мина, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гамзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Пойдет о Ясной Поляне, как о месте, оказавшем огромное влияние на творчество и взгляды знаменитого русского писателя.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Прообразы. Святые в литературе.
5: Самая терпеливая и мужественная из жен. Женщина, которая достигла верха совершенства. Благочестивая и богомудрая. Жена щедролюбивая. Такой видел свою мать святитель Григорий Богослов. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведной Нонне и творениях святителя Григория Богослова. Место действия – город Арианс в нынешней Турции. Время действия – 4 век по Рождестве Христовом. В творениях святителя Григория Богослова, которого за выдающиеся заслуги величают отцом церкви, встречается много восторженных и самых теплых слов о его матери, святой Нонне. Она была замужем за богатым владельцем земель вокруг городов Арианс и Назианс в Малой Азии, на территории современной Турции. Нонна, воспитанная родителями-христианами, очень переживала, что муж не разделял ее веры, и всеми силами старалась обратить его к истине. Святитель Григорий Богослов сравнивает терпение и настойчивость своей матери с каплями воды, которые, как известно, даже камень точит.
6: «День и ночь припадала она к Богу в посте и со многими слезами просила у Него даровать спасение супругу. И при этом неутомимо действовала на мужа различными способами – упреками, убеждениями, услугами, а более всего своей жизнью и пламенной ревностью о благочестии».
5: Молитвы женщины были услышаны. В 325 году ее супруг обратился к участникам Первого Вселенского собора с просьбой о крещении. Он стал христианином, а потом и священнослужителем. Долгое время Нонна была бездетной и дала обет в случае рождения ребенка посвятить его Богу. Во сне ей было видение будущего ребенка и названо его имя – Григорий. Из творений Григория Богослова нам известны многие подробности о жизни и характере матери-святителя. Молчаливая, тихая, но несгибаемая, когда вопрос касается веры. Добрая и при этом сдержанная в проявлениях своих чувств. В жизни святой Нонны было много печали. В 368 году неожиданно умер ее младший сын Кесарий, молодой человек, подававший блистательные надежды. А в следующем году из жизни ушла дочь Горгония. Но мать Григория Богослова не впала в уныние, а только удвоила свои молитвенные подвиги.
6: «Пустое слово не выходило из уст ее, и смех изнеженный не играл на щеках ее. В священных собраниях и местах никогда не было слышно голоса ее. Она чествовала святыню молчанием».
5: Муж Нонны был посвящен в епископа Назианского от названия местности, где они жили, а она стала диакониссой, верной помощницей мужа в церковных делах. В первые века христианства диаконисы помогали священникам готовить к крещению женщин и детей, распределяли милостыню для вдов, сирот и узников. Святитель Григорий Богослов восхищенно пишет о неустанных трудах своей матери на ниве благотворительности.
6: «Кто был лучшей заступницей вдов и сирот? Кто облегчал бедственное состояние плачущих? Если бы позволили ей черпать из Атлантического или другого обширного моря, и того бы ей не достало. Так велико было в ней желание подавать милостыню. Все имущество, которое у нас было и какое присовокуплялось впоследствии, почитала она скудным для своего желания отдавать в пользу нищих».
5: Епископ Григорий Назианский почил в 374 году, почти в столетнем возрасте. После этого святая Нонна почти не выходила из церкви. Она умерла в храме с молитвой на устах. В своих творениях святитель Григорий Богослов часто обращается к памяти матери, надеясь, как он пишет, что ее пример будет поощрять других людей к жизни во Христе. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Должно стараться о всех людях иметь хорошее мнение. Один Бог — сердцеведец. Мы же о людях безошибочно судить не можем. Преподобный Иларион Оптинский.

эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.

0: лишают человека разума, и не только разума, но и простого здравомыслия. Об этом трагедия «Скупой рыцарь» Александра Сергеевича Пушкина. Ее главный герой, барон, посвятил жизнь золоту. Монеты, обогренные кровью и облитые слезами, стекаются в его сундуки, и нет счастья для барона выше, чем созерцать свои сокровища в подвале. Но о чем мечтает барон? О еще большем богатстве? О власти? О долголетии? Нет. Он мечтает ни много ни мало, как об аде. «О, если б из могилы прийти я мог сторожевою тенью, сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как ныне! Целую вечность сидеть с ключами в подземелье. Разве это не ад?» А барон, напротив, заявляет о своем желании волонтером отправиться в преисподнюю. Вот это и есть подлинное безумие, о котором говорил пророк Давид. Сначала отрицается Бог, затем и счастье, и бытие, все, что не вмещается в крохотный сундук. Желание барона исполняется. Он умирает в финале пьесы с криком «Ключи! Мои ключи!». Какой отблеск рая можно найти в этой пьесе? И есть ли он? Да, есть. Сын барона, Альбер, велит слуге подать ему вина, присланного в подарок. А вина нет. Слуга отнес накануне больному кузнецу последнюю бутылку. Тут бы Альберу возмутиться. Он и без того почти нищ. Денег отец не давал, вина купить было не на что. Приходилось дорожить тем, что подарили. Но Альбер, выслушав ответ слуги, только и говорит: «Да, помню, знаю. Тогда и воды».
1: Чтение. Размышления о литературе.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы.
2: Сегодня мы обратимся к знаменитому тексту XI века «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона.
1: С понедельника по четверг в 23 часа. Истоки на радио «Вера».
3: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть такое интересное понятие – интеркаляция. Это слово происходит от латинского «intercalare» – «вставлять, помещать между». В литературоведении интеркаляция – это прием, когда один рассказ вставляется внутрь другого, а затем первый сюжет продолжается. И сегодня как раз в храмах за богослужением читается отрывок из 5 главы Евангелия от Марка, который представляет собой классический образец – как раз интеркаляции. Давайте послушаем.
4: «Иди с ним, и по ним, идя по народе мнози».
5: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Тщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
4: «Вера твоя

Зачем же евангелист Марк делает такой многослойный пирог в своем рассказе? А что, если вложенная история с исцелением кровоточивой – смысловой ключ к истории с дочерью Иаира? Давайте посмотрим, а нет ли глубинной переклички между этими кажущимися никак не связанными двумя историями? Там умирает 12-летняя девочка. Здесь женщина 12 лет, как будто понемногу, капля за каплей, теряет жизнь. Там отец приходит просить за дочь. Здесь женщина приходит сама, и Христос сам называет ее дочерью. Там Иаир умоляет учителя прийти и коснуться умирающей дочери. Здесь женщина сама дерзает прорваться сквозь толпу и самой прикоснуться к одежде Спасителя. Она подходит сзади, в надежде остаться незамеченной. Иаир, напротив, все делает откровенно публично, на виду у толпы народа. Разве не происходит некий диалог между этими двумя рассказами? Даже более того, разве не внутренний рассказ истолковывает внешний? Ведь вера женщины становится уроком Иаиру в самый критический момент, когда приходит страшная весть о том, что все кончено, дочь умерла. Смогли бы возыметь действие слова Христа «не бойся, только веруй», если бы непосредственно перед ними отец не оказался бы невольным свидетелем тут же произошедшего чуда и похвалы отчаянной, прорывающей любые формальности человеческие преграды веры кровоточивой. Если ей так можно, если такой отчаянный прыжок веры не только возможен, но и похвален, то почему бы и не рискнуть довериться Иисусу абсолютно, целиком, вручить ему без остатка и свою дочь, и себя самого? Сегодняшнее евангельское чтение показывает нам Христа как мудрейшего педагога. И это мастерски отразил евангелист Марк именно через интеркаляцию, помещение одной истории внутрь другой. Господь наш знает прекрасно все наши немощи и скользкие места. Если мы приблизились к этому опасному месту, Он точно позаботится, чтобы соломку постелить. Главное, чтобы мы смогли ее заметить и довериться Богу целиком.

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений из монастыря Симона Петра.
1: Святая гора Афон погружалась в сумерки. Лодочная пристань у монастыря Симона Петра опустела. Когда последний рыбак привязал к причалу свою лодку, смотритель пристани, монах Арсений, решил выйти в море. Днем у него это никак не получалось, но, говорят, здесь и ночью клюет неплохо. Отец Арсений сел в небольшую лодку, отчалил от берега и забросил снасти. Глядя на поплавок, он не заметил, как течением его отнесло слишком далеко. Когда монах это понял, с помощью весел положение было уже не исправить. Течение неумолимо несло лодку в открытое море. Вот уже и огонек на пристани совсем потерялся из вида. В новом афонском патерике рассказывается, что в этот момент отец Арсений упал на колени прямо на дно лодки и со слезами стал молиться святителю Николаю, помощнику путешествующих на море, и Пресвятой Богородице. Монах всем сердцем почувствовал, что помощи ждать больше неоткуда, и слезно взывал к святым и Господу. Он настолько глубоко погрузился в свою молитву, что постепенно забыл даже об опасности, в которой находился. Вдруг лодка стукнулась носом обо что-то твердое. Отец Арсений оглянулся и увидел мостки пристани. Он долго не мог поверить своим глазам и горячо возблагодарил Бога за помощь. Это оказалась пристань в Дафне. На побережье она была следующей сразу после пристани монастыря Симона Петра, откуда отчалил отец Арсений. Но ведь его уже вынесло в открытое море. А значит, только чудом, без руля и весел, вопреки всем законам физики, он смог сюда попасть. «Когда Богу угодно, отменяются законы природы», — говорил после этого случая монах Арсений из монастыря Симона Петра. «Нужно только искренне в него верить и на него уповать».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Арсений из монастыря Симона Петра.

0: Радио «Вера».
1: Багряный клен, лиловый вяз, золотистая береза, как больно в сердце отдалась мне красок осени угроза. Природы радужный наряд и блеск, и роскошь увядания с покорной грустью говорят, что уж близка пора прощания. Константин Романов.

Радио «Вера». Светлое радио. Строящий дом свой на чужие деньги то же, что собирающий камни для своей могилы. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Марианны Веховой о своем духовнике, протоиерее Александре Мене. 1973 год. Сначала отец Александр мне предложил исповедаться за жизнь, приезжать и рассказывать в хронологическом порядке. Но как только я стала заунывным голосом излагать свою печальную историю, он сказал: «Э, нет, так дело не пойдет. Садитесь в кресло и рассказывайте мне все по порядку, просто как другу. Это заменит нам долгое знакомство». Эта тысяча и одна беседа продолжалась 2 года. Мое повествование доползло только до моих 20 лет. Оказалось, что в мою жизнь так много вместилось, а он умел так замечательно слушать, что каждая наша встреча помогала мне понять не только себя, оценить не только мои собственные испытания, но и узнать отца Александра, войти и в его мир. Мы оказались почти ровесниками. Он слушал, что было со мной, и рассказывал, что в это время происходило в его жизни. Я повествовала об особо драматических ситуациях, в которые попадала. Когда я была на краю гибели и чудом избегала смерти или калечества, а он переживал, жалел меня и даже задерживал дыхание, слушая, и повторял: «Это Бог спас, это Бог не допустил». И прежде сложный и запутанный для меня вопрос о роли провидения в судьбе человека он мне объяснял очень постепенно, сообразуясь с уровнем моего понимания.

0: Вера. Светлое радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Глубокая ледяная осень 2010 года. Стою на платформе чужого города. В руках билет на поезд, который только что уехал. Не догнать, не попросить притормозить. И как назло над головой собралась большая туча. На душе туча была не меньше, хоть плачь. Сейчас бы как в детстве прижаться к теплой маме, никаких тебе забот. Все мы, взрослые, самостоятельные и все такие независимые, и женщины, и мужчины, иногда хотим вернуться под покров матери, которая защитит, укроет и убережет. Пресвятая Богородица, помоги мне, буквально вырвалась у меня, и почти сразу пришло на ум любимое многими песнопение «Царица моя преблагая». С детства пела его, когда приходила печаль. Само песнопение – это молитва, которая завершается молебный канон Пресвятой Богородице. Автор текста канона – святой мученик Феоктирист. Он жил в Византии в VIII веке и подвергся гонениям императора-иконоборца Константина Капронима. Всю любовь и упование на Пресвятую Богородицу в минуты скорби священный исповедник Феоктирист вложил в этот текст. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы на русском языке звучит так: «Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, приют сирот и странников защитница, скорбящих радость, обиженных покровительница, видишь мою беду, видишь мою скорбь. Помоги мне, как немощному, направь меня, как странника». Давайте послушаем первый фрагмент песнопения.

Вторая часть песнопения на русском языке звучит так. «Обиду мою знаешь, разреши ее по своей воле, ибо не имею я иной помощи, кроме тебя, ни иной защитницы, ни благой утешительницы, только тебя, о Богоматерь. Ты сохранишь меня и защитишь во веки веков. Аминь». Предлагаю послушать этот отрывок.

В России испокон веков Богородица была покровительницей. У нее искали защиту от беды и надежду на спасение. И действительно, велика ее материнская любовь к людям. А тех, кто горячо молится ей, не оставляет она без своей помощи. Не оставила меня Пресвятая Богородица и в тот холодный вечер на вокзале в чужом городе. Сижу на платформе, пою себе тихонечко, плачу. Вдруг поднимаю глаза — снег. Много снега. Прекрасные крупные пушистые хлопья медленно закружились в воздухе, покрывая асфальт, скамейку и меня. И вроде бы даже не холодно. Телефон звонит. Это мама. Я рассказала ей, где я. Слава Богу, они с папой приедут за мной. Предлагаю послушать песнопение «Царица моя преблагая» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Радио «Вера».

0: Сегодня, 7 сентября, Церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Преподобномученик Моисей, в миру Митрофан Кожин, родился в 1868 году в Поморском селе. Он служил на флоте, а потом поступил послушником в Соловецкий монастырь и через 10 лет принял там постриг. Послушание он нес в Сергиевом скиту на острове Большая Муксалма. После революции Соловецкий монастырь был закрыт, но иеромонах Моисей упорно пытался остаться на Соловках. В 1926 году он все-таки вынужден был вернуться в родное село. Там отец Моисей стал настоятелем церкви Рождества Иоанна Предтечи. Весной 31 года его вместе с церковным старостой и псаломщиком арестовали по обвинению в антиколхозной пропаганде. Мурманский окружной отдел ОГПУ приговорил священника к 3 годам лагерей. Потом их заменили на ссылку в Котлас. Отец Моисей умер на пересылках в Ленинграде 7 сентября 1931 года. По словам патриарха Алексея II, жизнь новомучеников, их твердое стояние за веру явились светом миру и солью земли, помогли церкви пройти тьму богоотступничества, царившую в мире. Прославляя преподобномученика Моисея Кожина, мы просим его: «Святой мученик Моисей, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена – по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невиномыска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
4: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта – стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
3: В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
5: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии, самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, в священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой и церкви, Русской Православной Церкви.
3: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
6: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: А давай в интернете поищем.
8: Сейчас попробую. Нет, телефон здесь не ловит.
9: Милые дамы, если позволите, я могу рассказать про Аркадия Рылова и его картину «В лесу».
8: О, если вам не трудно, мы с удовольствием послушаем.
7: Спасибо большое.
9: Никакого труда. Мне в радость делиться знаниями о таком замечательном художнике, как Аркадий Рылов. Он, кстати, родом из Вятки.
7: Вот здорово. Художник наш земляк.
9: О, причем горячо влюбленный в свой родной край и в его природу. После окончания высшего художественного училища при Императорской академии художеств Аркадий обосновался в Санкт-Петербурге, но продолжал приезжать в Вятку на пленэры. По этюдам, написанным здесь, созданы многие картины Рылова, в том числе и это, со скромным названием «В лесу».
8: Название скромное и простое, а само полотно, мне кажется, очень глубоким. В нем соседствует радость и тревога. Сердце ликует, когда смотришь на строй берез, сияющий на солнце, но какая-то едва уловимая грусть сквозит в картине.
7: Может быть, тебе просто жалко худого же ребеночка?
8: Может быть. Но, думаю, художник неспроста поместил его на передний план.
9: Ну, конечно, неспроста. В работах Рылова нет случайных деталей. И, с одной стороны, как вы правильно заметили, картина «В лесу» почти идиллическая. Березовая роща залита солнцем. Изображение светится от обилия белого цвета. Среди белоснежных стволов лошадь белой масти. И во всем белом, и девочка с дедушкой. А это значит, что день праздничный, ведь по будням крестьяне не надевали марковую одежду. Но это 1905 год. Именно тогда Рылов работал над своим полотном. То есть время очень неспокойное.
8: Вы имеете в виду Первую русскую революцию?
9: Да, по стране прокатилась волна забастовок и антимонархических выступлений. Старый крестьянин с картины Рылова наверняка переживал, что общественные настроения ни к чему хорошему не приведут. Аркадий Александрович не показывает нам лицо старика. Мы видим только согбенную спину среди берез. Но в центре картины художник рисует тощего же ребенка на шатких ногах. Его темная масть резко контрастирует с общим светлым фоном. И в безмятежном изображении звучит нота тревоги.
8: Да, звучит. Я ее услышала.
7: Ой, вечно вы взрослые все усложняете. Радости на картине Аркадия Рылова гораздо больше. Что бы там ни было в будущем, но девочка в белом платьице проживает чудесный солнечный день. У нее есть любимая лошадка и жеребенок, хоть и худой, но он щиплет травку и поправится.
9: Аркадий Рылов создал картину, в которой жизнь отражена во всей полноте. Радость в ней соседствует с драмой и, как свидетельствует в простоте юное создание, побеждает.
10: Картину Аркадия Рылова «В лесу» можно увидеть в Вятском художественном музее имени Виктора и Аполлинария Васнецовых.
6: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Наверное, у каждого из нас были в жизни ситуации, когда нам приходилось отстаивать свою правоту. Но вот почему мы это делаем? Здесь важна мотивация. Иногда мы защищаем свои границы, свои принципы, и это, безусловно, важно. Но еще более важно руководствоваться при этом любовью к ближнему. И что греха таить, когда на работе, в семье или в обществе происходит конфликт, то доказать свою правоту удается крайне редко. Результатом потребности быть услышанным и настоять на своем является ссора. Хочу поделиться с вами советом преподобного Иосифа Исихаста. Никогда не пытайся найти правоту. Правота – это мужественно вытерпеть приходящее искушение.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Большинство современников Шукшина в воспоминаниях о писателе отмечают, что у Василия Макаровича был довольно сложный характер. Общий язык он находил далеко не со всеми, а от немногих своих близких настойчиво требовал понимания. Поисками душевного родства, человеческого сочувствия в самом широком смысле этого слова наполнены и его литературные произведения. Сборники рассказов

0: богатый, что полтинники разбрасывает. В этот момент он чрезвычайно доволен собой. А в следующий обнаруживает, что полтинник этот его собственный, что это он случайно обронил его. Но сообщить об этом во всеуслышание он уже не решается и просто уходит домой, где жена снова будет кричать на него и обзывать чудиком. Одна из ярких отличительных черт Шукшина-писателя в том, что у него практически нет отрицательных персонажей. Есть у него натуры противоречивые, заблудившиеся, кающиеся. Но вот откровенных злодеев и негодяев очень мало. И все же с одним из них автор сталкивает читателя на страницах рассказа «Крепкий мужик». Это бригадир колхоза «Гигант» Николай Шурыгин, которого мы застаем в тот самый момент, когда, подогнав три трактора с тросами к маленькой сельской церквушке, он собирается свалить ее, чтобы разжиться бесплатным кирпичом для свинарника. Автор настолько явно не сочувствует своему герою, что в самом финале рассказа даже прозрачно намекает на то, что расплата за столь чудовищный поступок не заставит себя ждать. Раздосадованный упреками и бойкотом односельчан, бригадир уезжает в ночь на мотоцикле. Шурыгин уважал быструю езду, ставит многоточие писатель. Но все же это, пожалуй, исключение, которое, как известно, подтверждает правило. Герои Шукшина, пройдя сквозь шквал противоречивых переживаний, испытывают настоящее перерождение. А вместе с ними и читатели, у которых на душе вдруг становится спокойно и легко, как если бы где-то в тишине кто-то очень близкий завел с ними беседы при ясной луне. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Светлое радио. Часть речи.
1: Отрывок из труда Валерия Перелешина «Русская литературная жизнь в Харбине и Шанхае». Им казалось, что вся правда на их стороне, и что всякое отклонение от этой правды – дикая ересь.
2: Ересь – слово древнегреческого происхождения. Буквально переводится как «направление» или «выбор». В античности так назывались религиозные учения и философские школы. В раннехристианские времена это слово приобрело негативную окраску. Термин «ересь» стал обозначать осознанное стремление исказить основы христианского вероучения. В повседневной речи словом «ересь» называют взгляды или поступки, отступающие от общепринятых.

0: Радио «Вера». География Веры. Жизнь диакона Филиппа Горбенко вписана светлой страницей в историю Луганска. Праведник родился в 1858 году в Черниговской губернии, в бедной крестьянской семье. Мальчик с детства отличался трудолюбием и послушанием, с радостью участвовал в богослужениях. Осиротев в юном возрасте, Филипп отправился на заработки в Луганск, устроился сторожем на чугунно-литейный завод. Дежуря на проходной, подвижник не оставлял молитвы. Он получил от Бога дар видеть душевное состояние людей. Со всеми заводчанами праведник был приветлив и ласков. 13 июня 1905 года Филипп удостоился явления Божьей Матери. Пречистая Дева открыла праведнику, что возьмет Луганск под свой покров. Когда спустя несколько лет в советское время в городе закрыли все храмы, подвижник напоминал верующим про обет небесной заступницы и не давал впасть в отчаяние. В 1944 году епископ Никон Петин рукоположил Филиппа Горбенко в сан диакона. Земной путь подвижника завершился в день его 98-летия, 22 ноября 1956 года. По завещанию старца похоронили на поле близ автовокзала. При его могиле в 2000 году основали подворье Свято-Вознесенского монастыря Луганской епархии.
1: Радио «Вера» в Луганске можно слушать на частоте 88.8 FM.
2: Вот и кончилось лето.
3: И мы идем в школу.
2: Но как перестроиться на учебный лад?
4: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
5: Мы знаем!
2: Надо превратить их в приключения.
3: В формате аудиоурока.
2: А для этого предлагаем вместе с нами,
4: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
3: его верным псом Алтаем
2: и нашими друзьями Верой и Фомой,
3: отправиться в захватывающее путешествие
5: в страну знаний.
4: Заходите на наш сайт,
3: набрав в любой поисковой системе слова «школу с Верой и Фомой».
4: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
5: Давайте учиться вместе!
1: Возрастное ограничение 6+.
6: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
7: Чему же учит нас история?
6: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
8: Апостольские чтения.
9: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Как гласит древняя мудрость, людям свойственно ошибаться, даже святым. За доказательствами далеко ходить не будем, а послушаем отрывок из второй главы послания апостола Павла к Галатам, что читается сегодня в храмах во время богослужения.
10: «И когда же прииде Петр в Антиохию, в лице ему против устах, яко зазорен бе?»
11: Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
10: За ней не оправдится от дел закона всяка плоть.
9: Для начала несколько слов о том, кто такие галаты. Так, во времена апостола Павла принято было называть народность, возникшую отчасти по воле Юлия Цезаря. Тот, покорив Галлию, предшественницу современной Франции, часть местного населения, склонного к бунтам, насильно переселил в Малую Азию. Там галлы смешались с греками и иными народностями. Так и появились галаты, которые, надо сказать, стеснялись собственного происхождения, считали себя в каком-то смысле незаконно рожденными. Галлы их презирали, оккупированные Римом народы Малой Азии сторонились, считая агентами влияния столичной власти. Удивительно, но национальное достоинство галатам принесло христианство в лице апостола Павла. Удивительно потому, что христианская традиция именно устами Павла поставила под некоторое сомнение национальную принадлежность. Ведь во Христе, как известно, нет ни эллина, ни иудея. Но, повторюсь, именно с помощью церкви галаты осознали, что они не дефективный народ, не какое-то национально-политическое недоразумение, а Богом искупленные люди. Вдохновленные данным пониманием, галаты образовали крепкую поместную церковь, который и направил впоследствии святой Павел послание. Здесь он пишет и о достижениях, и о почти неудачах. Одна из них – разногласия в апостольской среде. У Павла вышел конфликт с апостолом Петром, а также с еще одним апостолом – Варнавой. Те вели себя двулично. Сначала делили трапезу с крестившимися язычниками, а затем, желая угодить христианам из евреев, стали бывших идолопоклонников стесняться. Павел призывает своих соработников определиться и ответить на вопрос, все ли люди созданы Богом, все ли люди могут найти спасение во Христе. Если так, то не нужно делить человечество на лучшую и худшую части. После этого Павел начинает свои рассуждения о вере, превосходящие в значении закон. Речь не идет о том, что апостол проповедует религиозное безразличие и ставит под сомнение значение заповеди Моисея. Вовсе нет. Павел указывает, что любое практическое выражение религиозного чувства должно быть подкреплено верой. Очевидная вещь, не правда ли? Но давайте посмотрим на реальное положение дел. Можем ли мы утверждать, что утром и вечером всегда действительно молимся, а не вычитываем молитвы? Можем ли мы со всей ответственностью сказать, что пост для нас всегда больше, чем еда? Продолжать можно и дальше. Но уже озвученного вполне хватит для иллюстрации, что имел в виду апостол Павел, когда написал следующее. «Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Первичные адресаты Павла, галаты, надо сказать, были склонны к тому, чтобы религиозную жизнь сводить именно к обрядовой, законнической стороне. Но с ними понятно, бывшим язычникам сложно было преодолеть веками наработанные схемы. Другое дело Петр и Варнава. На них лежала значительно большая ответственность и за собственную жизнь, и за жизнь тех, кому они Евангелие проповедовали. Потому и возмутился Павел их лукавству, но на критике не застрял, а сделал все, чтобы восстановить мир со своими братьями во Христе, помогая им понять правду и помня, что всем людям свойственно ошибаться».
6: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Икона Богородицы «Неупиваемая чаша» в судьбах России.
1: Серпуховской Введенский владычный мужской монастырь основал в середине XIV века московский митрополит Алексий. Устроить обитель на южных рубежах московского княжества святителю повелела Божия Матерь, явившись ему во время молитвы. Строительство архипастырь поручил своему келейнику Варлааму. И в 1362 году послушник митрополита организовал на правом берегу реки Нары строительство первой монастырской каменной церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы. В конце XVI века, в годы правления Бориса Годунова, в Введенском владычном монастыре шло активное строительство. В то время в обители возвели шатровую Георгиевскую церковь, расширили Введенский храм, обнесли постройки каменной крепостной стеной с башнями. Здесь сложился оригинальный архитектурный ансамбль. В XVIII веке Введенский монастырь переживал упадок. Возрождение началось в начале XIX века, после того, как обитель преобразовали в женскую. Благословением для инокинь стало обретение образа Божией Матери «Неупиваемая чаша» в 1878 году. Чудотворная икона привлекла в монастырь множество паломников, искавших исцеления от болезней и страстей. 20 век стал для Введенской владычной обители временем испытания, как и для всей Русской Православной Церкви. После революции 1917 года монастырь упразднили, на его территории разместили военное летное училище. Храмы, построенные в XVI веке, сильно пострадали в годы советской власти, однако чудом уцелели. В 1995 году в древних стенах вновь зазвучала молитва. Здесь появился чудотворный список иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». По молитвам перед этой святыней Богородица как старь исцеляет страдающие души и дарит людям надежду на новую чистую жизнь.
0: Небесная заступница. Икона Богородицы «Неупиваемая чаша» в судьбах России. Радио «Вера».
2: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душою благословляет с кротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныние, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто, помня цель заветную, безропотной стопой и весело, и радостно идет своей стезей.

Радио «Вера». Светлое радио. Религия производит то чувство, которое не может произвести ни наука, ни искусство, и которое есть необходимое условие обеих – смирение. Надобно, чтобы на верхней ступени науки и искусства человек был еще недоволен собою, смирился. Тогда только ему возможны новые успехи. Владимир Адоевский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. 1998 год. Ко мне приходит ребенок и говорит: «Я всматриваюсь во все зло, которое во мне есть, и не умею его искоренить, вырвать из себя». Я его спрашиваю: «А скажи, когда ты входишь в темную комнату, неужели ты машешь в ней белым полотенцем в надежде, что тьма рассеется?» «Конечно, нет». «А что ты делаешь?» «Я открываю ставни, я открываю занавески, я открываю окна». «Вот именно. Ты проливаешь свет туда, где была тьма. Так же и тут. Если ты хочешь по-настоящему каяться, исповедоваться поистине и меняться, тебе не надо сосредотачиваться только на том, что в тебе плохо. Тебе нужно впустить в себя свет. А для этого нужно обратить внимание на то, что у тебя уже есть светлого. И во имя этого света бороться со всей тьмой, которая в тебе есть». «Да, но как это сделать? Неужели я буду думать о себе, что вот я такой хороший в том или другом отношении?» «Нет. Читая Евангелие, я отмечаю в нем те места, которые ударяют тебя в душу, от которых трепетно делается на сердце, от которых ум светлеет, которые подстегивают твою волю к желанию новой жизни. И знай, что в этом слове, в этом образе, в этой заповеди, в этом примере Христа ты нашел в себе искорку божественного света. И оскверненная, потемневшая икона, которой ты являешься, просветлела. Ты уже немножко становишься похожим на Христа. В тебе понемногу начинает проявляться образ Божий. А если так, то запомни это. Если ты будешь грешить, то будешь осквернять святыню, которая в тебе уже есть, уже живет, уже действует, уже растет. Ты будешь тушить в себе образ Божий, тушить свет или окружать его тьмой. Этого ты не делай. Голоса.

проблем, в серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток, потерпи, выход время покажет.

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. После смерти пророка Исаака, его сын Исав, продавший право первородства своему младшему брату Иакову, покинул Ханаан и поселился на горе Сеир, между Красным и Мертвым морями. Эта земля принадлежала народу, названному в книге Бытия Хореями. Священное Писание свидетельствует, что воинственные потомки Исава вытеснили Хореев с Сеира и завладели территорией, им принадлежащей. К этому библейскому рассказу историки долгое время относились скептически. Ученые считали Хореев мифическим народом, поскольку никакие внебиблейские источники не подтверждали существование этого племени. Отношение специалистов изменилось после археологического открытия, которое совершил в 1906 году профессор Берлинского университета Хуго Винклер во время раскопок на севере Турции близ деревеньки Бакаскёй.
1: Археологические раскопки под руководством Хуго Винклера явили миру руины Хаттуссы, столицы империи хеттов. Здесь был обнаружен императорский архив, содержащий около 20 тысяч документов. Это царские анналы, хроники, указы, договоры, дарственные записи, своды законов, судебные протоколы и межгосударственная дипломатическая переписка. В нескольких рукописях этой библиотеки упоминались люди страны Хурри или Хорри. И тут ученые впервые задумались, а не хореи ли это, о которых говорится в Священном Писании.
2: Ob denn das nicht jene Hurriter sind, von denen uns die Heilige Schrift erzählt.
0: Среди Хатусского архива было несколько документов на языке прежде неизвестным ученым. Загадочные письмена удалось расшифровать в 1932 году немецкому филологу, специалисту по древним ближневосточным языкам Иоганнесу Фридриху. Это оказались договоры между правителем страны Хурри и царем хеттов. В 30-е годы 20 века археологи существенно прибавили работы немецкому профессору. На раскопках в Сирии и Турции экспедиции из Англии, Франции, Америки, Германии обнаружили тысячи документов с текстами на языке, который получил наименование «хурицкий». Особый интерес представляли глиняные таблички, найденные командой Пенсильванского университета США на развалинах древнего города Нузи. Ныне это территория Ирака.
2: Unter den Tontafeln, die bei Ausgrabungen in Nusi gefunden waren.
1: Среди глиняных табличек, найденных на раскопках в Нузи, были как государственные документы страны Хурри, так и частные письма ее жителей. Богатый архив позволил ученым составить представление о законах и обычаях хурритского общества. И каково же было удивление историков, когда оказалось, что эти нормы перекликаются с библейским рассказом. Так, например, в документах из Нузи описана история, в которой один брат продал другому право первородства, подобно тому, как это сделали Исав и Иаков. Только выкупом у жителей страны Хурри стала не чечевичная похлебка, а три барана. Нузийские рукописи не только подтвердили историческую реальность хореев, но и показали взаимопроникновение культур восточных народов, среди которых особое место занимали израильтяне.
0: Сегодня ученые располагают столь обширной информацией о хореях, жителях страны Хурри, что в исторической науке появилась особая дисциплина для систематизации этих знаний – хурритология. А ведь всего 100 с небольшим лет назад упоминание об этом народе можно было найти только на страницах Священного Писания. –

0: Сегодня, 7 сентября, Церковь вспоминает апостола Тита из числа 70 учеников Иисуса Христа, святителя Мину, патриарха Константинопольского, преподобномученика Моисея Кожина, священномученика Владимира Мощанского. Священномученик Владимир Мощанский родился в 1866 году в Тверской губернии в семье священника. Владимир получил духовное образование, женился и принял сан. Он служил в селе Спасском Кашинского уезда до 24 года, когда большевики закрыли храм. На последнем богослужении церковь была переполнена. Все стояли на коленях, многие плакали. Мощанский к тому времени овдовел, дети его выросли. После службы он собрал вещи и отправился в Кашин, а оттуда на родину отца, в Вышний Волочок. Его проводил весь приход. Люди шли пешком вслед за своим священником более 30 километров. В 1938 году 72-летнего священника арестовали. Отец Владимир и в тюрьме строго соблюдал пост. Здоровье его все ухудшалось. В конце концов сокамерники возмутились. Стали стучать в дверь и кричать: «За что вы мучаете старого священника? В чем он виноват? Мы тоже верим в Бога!» Но никто не откликнулся. Не вынеся тяжелых условий заключения, протоиерей Владимир Мощанский скончался. Заключенные сами сделали для него гроб. К лику святых протоиерея Владимира причислили в 1999 году. Из каждого нового поколения христиан выходят свои святые. По словам преподобного Симеона Нового Богослова, вместе с праведниками и мучениками дней минувших они образуют в едином Боге единую золотую цепь, связанную верой, делами и любовью. В этот день мы чествуем святого мученика Владимира Мощанского и просим его о молитвенной помощи. Священномученик Владимир, моли Бога о нас.
1: Вы слушаете

0: служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: Страницы летописи. На пороге выпуска 24-летний студент Санкт-Петербургской духовной академии Иван Касаткин прочитал в ректорате объявление, что в Японии будет организована православная миссия и требуется человек, который ее возглавит. Юноша услышал в этом призыв отправиться в далекую страну и проповедовать там Христа. Он выдержал конкурс, принял монашество с именем Николай, затем священный сан и 2 июня 1861 года вышел на берег в японском порту Хакодате, полон планов и надежд. Позднее Николай писал об этом так: «Япония рисовалась в моем воображении как невеста, поджидавшая моего прихода с букетом в руках. Вот пронесется в ее тьме весть о Христе, и все обновится». Но реальность оказалась иной. Миссионер обнаружил, что проповедь Евангелия в этой стране практически невозможна. Христианство здесь было под запретом, и японцу, который его принимал, грозила смертная казнь. К тому же местные жители крайне нетерпимо относились ко всем иностранцам. Но отец Николай не впал в уныние, а ревностно принялся за изучение японского языка, местных обычаев и верований. Вначале завоевать любовь, а потом нести слово. Эти слова стали его жизненным принципом. Преодолевать агрессивную отчужденность японцев было непросто. Встречаясь на приемах у консула со жрецом синтоистской кумирни Такумой Савабе, иеромонах Николай ловил на себе его полный ненависти взгляд. Однажды он не выдержал и спросил:
1: «За что ты так на меня сердишься?»
0: Ответ японца поразил своей прямотой.
2: «Вас, иностранцев, нужно всех перебить. Вы пришли захватить нашу землю, а ты со своей проповедью больше всего вредишь Японии».
1: «А ты разве уже знаком с моим учением?»
2: «Нет».
0: Японец смутился.
1: «А разве справедливо осуждать кого-нибудь, не выслушав его? Разве честно хулить то, чего не знаешь? Ты сначала выслушай да узнай, а потом и суди. Если мое учение будет худо, тогда и прогоняй нас отсюда».
0: Слова иеромонаха потрясли самурая. Он спросил позволения встретиться с отцом Николаем вновь и продолжить беседу. Вскоре Савабе привел к иеромонаху Николаю своего друга. Японцы стали самостоятельно проводить катехизаторские беседы, и к весне 1868 года в Хакодате уже было около 20 человек, готовых принять крещение. 6 апреля 1870 года в Японии официально открылась духовная миссия. Ее начальником стал Николай Касаткин, теперь уже архимандрит. Миссионерский центр был перенесен в Токио. Антихристианские указы были отменены, и проповедь стала открытой. В 1875 году был рукоположен первый священник-японец. Тот самый Такума Савабе, в крещении Павел. Еще через 3 года их стало уже 6. Всего же православных христиан в Японии было на тот момент более 4000 человек. Так родилась Японская православная церковь, и Николай Касаткин стал ее первым епископом. Он служил, проповедовал, трудился над переводами книг на японский язык. Во время русско-японской войны святитель пренебрег возможностью выехать в Россию и остался со своей паствой. Любовь японцев к нему росла с каждым годом. Протоиерей Иоанн Восторгов, посетивший страну восходящего солнца в 1909 году, писал: «Не было человека в Японии, который пользовался бы такой известностью. В Токио не нужно было спрашивать, где русская православная миссия. Довольно было сказать одно слово – Николай. И каждый рикша сразу знал, куда нужно доставить гостя. И православный храм назывался Николай. И даже само православие называлось этим именем. Путешествуя по стране в одежде русских священников, мы встречали ласковые взоры и в словах привета на непонятном языке улавливали одно знакомое и дорогое – Николай». Сам же святитель оценивал свое служение как исполнение воли Божией. «Разве есть какая-нибудь заслуга у сохи, которой крестьянин вспахал поле?» – говорил владыка-помощнику, епископу Сергию, Тихомирову, незадолго до своей кончины, которая произошла в 1912 году. На похоронах святителя Николая Погребальная процессия из православных японцев растянулась на несколько километров. И уже трудно было представить, что еще совсем недавно христианская миссия в этой стране казалась невозможной.
3: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Счастлив тот, кто с Богом, пускай живет он на голой скале. Архимандрит Амфилохий Макрис.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. В час смерти человек вспоминает прожитую жизнь. Какие в тот час приходят к нам воспоминания? Писательница Элизабет Гаскелл ставит такой вопрос в одном из эпизодов романа «Жены и дочери». Отец, 17-летний Молли Гибсон, женился во второй раз. К мачехе Молли испытывает неприязнь. В первый день после свадьбы, оставшись наедине с отцом, Молли говорит, что не будет называть мачеху мамой. Отец не возражает, но девушка видит, что он огорчен. Проходит несколько минут, и Молли порывисто говорит: «Папа, я буду звать ее мамой». «Ты не пожалеешь об этом, Молли», — отвечает отец, — «когда наступит твой последний час». Слова мистера Гибсона — универсальное этическое правило. Принимая решение, стоит подумать, будем или не будем мы жалеть о них в последний час. «Кто имеет память смертную, не согрешит вовек», — сказал Авва Дорофей, духовный писатель VI века. Правильная память о смерти не имеет ничего общего с унынием. Напротив, она мотивирует жить полной, осмысленной жизнью. И, конечно, принимать верные решения, о которых мы не будем сожалеть. Мачеха искренне привязывается к Молли. Так героиня понимает, что отец был прав, и она приняла правильное решение, о котором не будет сожалеть.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Святые Ставропольского края.

0: 1864 года в станице Кавказской Кубанской области в семье священника. Мальчик рано остался без отца. Его детство и отрочество прошли в станице Новоалександровской, куда семья переехала, когда Ване было 4 года. Сейчас это город Новоалександровск Ставропольского края. Когда пришло время, он поступил в Ставропольскую духовную семинарию и в 1887 году окончил ее с отличием, после чего преподавал русский и церковно-славянские языки в Ставропольском духовном училище. В 1889 году он был рукоположен в диакона и иерея. На своем первом приходе в селе Киприльском Кубанской области отец Иоанн за год подготовил к освящению храм, построил и открыл школу, организовал общество трезвости и вернул в церковь более 100 односельчан. С 1890 по 1894 год он был преподавателем и священником Ставропольской мужской гимназии. Рассказывает ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко.
1: Отец Иоанн знаменит и как богослов, и как проповедник, и как мыслитель, публицист. В то же время он обладал особым педагогическим даром от Бога, являясь учителем и воспитателем гимназии в городе Ставрополе. Потом промысел Божий его привел в Грузию. Он трудился в Елисеет-Поле 3 года, ныне Генджа, затем в Тбилиси, под началом там будущего священномученика митрополита Владимира Богоявленского. Редактировал журналы, работал над их наполнением. И с того момента, когда владыку Владимира перевели в Москву, он пригласил отца Иоанна работать вместе с ним в Москве. И вот отец Иоанн переезжает в Москву и становится всероссийским миссионером, просветителем. Он, конечно, проживи дольше, сделал бы больше и объехал бы весь земной шар. Всю Россию он исколесил. В вечность отец Иоанн ушел 5 сентября 1918 года. Он был расстрелян. По ложным обвинениям, но вполне понятно, расстрелян он за свою православную веру, за стойкость в ее защите, за твердое исповедание. Он стал славою и честью, прежде всего, Ставропольской семинарии и Ставропольской епархии. Мною получено благословение нашего архипастыря, высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Ставропольского Неумыцкого, на то, чтобы в день памяти отца Иоанна положить начало подготовке и проведению свято-иоанново-сторговских чтений, дабы память об отце Иоанне ширилась, росла, множилась, так как он пример и образец во всем, и в слове, и в деле, и в житии, и духом, и чистотою, и высокомыслием, и в семейной жизни. Есть выдержки из писем, которые мною обнаружены, как матушка, горячо и нежно любящая его, пишет ему: «Ваня, ты бы хоть на себе бы напоминал, ты там где-то едешь, бороздишь просторы России, а я тут чуть не угорела в печке» и так далее. Понимаете, такие бытовые, простые моменты, такая красивая, яркая жизнь, но наполненная замечательным, удивительным содержанием, как непрестающее свидетельство того, что отец Иоанн был верен Богу при жизни и до смерти. И смерть – это мученическая кончина. И ныне он прославляется в соборе святых Ставропольской митрополии.
0: Отец Иоанн был расстрелян 5 сентября 1918 года. До конца верный своему пасторскому долгу, он напутствовал осужденных вместе с ним на смерть. Первый вышел к могиле и, призывая остальных верить в милосердие Божие и скорое возрождение Родины, сказал: «Я готов». В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Иоанн Восторгов был причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: И очень тепло. А вы эти истории можете не только слушать, но и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Сегодня мы вместе с протоиереем Григорием Крыжановским будем вспоминать светлые истории о евангельских поступках. Слушайте, смотрите, будьте с нами.
0: Светлые истории –

0: на радио «Вера». Каждый понедельник в 18:00. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Есть такое интересное понятие – интеркаляция. Это слово происходит от латинского «intercalare» – «вставлять, помещать между». В литературоведении интеркаляция – это прием, когда один рассказ вставляется внутрь другого, а затем первый сюжет продолжается. И сегодня как раз в храмах за богослужением читается отрывок из 5 главы Евангелия от Марка, который представляет собой классический образец как раз интеркаляции. Давайте послушаем.
2: «Иди с ним, и по ним, идя по народе мнози».
3: Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народу, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе, и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Тщерь, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
2: «Вера твоя

Зачем же евангелист Марк делает такой многослойный пирог в своем рассказе? А что, если вложенная история с исцелением кровоточивой – смысловой ключ к истории с дочерью Иаира? Давайте посмотрим, а нет ли глубинной переклички между этими кажущимися никак не связанными двумя историями? Там умирает 12-летняя девочка. Здесь женщина 12 лет, как будто понемногу, капля за каплей, теряет жизнь. Там отец приходит просить за дочь. Здесь женщина приходит сама, и Христос сам называет ее дочерью. Там Иаир умоляет учителя прийти и коснуться умирающей дочери. Здесь женщина сама дерзает прорваться сквозь толпу и самой прикоснуться к одежде Спасителя. Она подходит сзади, в надежде остаться незамеченной. Иаир, напротив, все делает откровенно публично, на виду у толпы народа. Разве не происходит некий диалог между этими двумя рассказами? Даже более того, разве не внутренний рассказ истолковывает внешний? Ведь вера женщины становится уроком Иаиру в самый критический момент, когда приходит страшная весть о том, что все кончено, дочь умерла. Смогли бы возыметь действие слова Христа «не бойся, только веруй», если бы непосредственно перед ними отец не оказался бы невольным свидетелем тут же произошедшего чуда и похвалы отчаянной, прорывающей любые формальности и человеческие преграды веры кровоточивой. Если ей так можно, если такой отчаянный прыжок веры не только возможен, но и похвален, то почему бы и не рискнуть довериться Иисусу абсолютно, целиком, вручить ему без остатка и свою дочь, и себя самого? Сегодняшнее евангельское чтение показывает нам Христа как мудрейшего педагога. И это мастерски отразил евангелист Марк именно через интеркаляцию, помещение одной истории внутрь другой. Господь наш знает прекрасно все наши немощи и скользкие места. Если мы приблизились к этому опасному месту, Он точно позаботится, чтобы соломку постелить. Главное, чтобы мы смогли ее заметить и довериться Богу целиком.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.
1: Офицер Казанского императорского лейб-драгунского полка Георгий Алексеевич Машурин возвращался из армии. Служба его закончилась, и он спешил в город Задонск, но не домой, а в монастырь. Жить в обители Георгий мечтал с самого детства. В миру до сих пор его держали лишь обязательства перед родными. Он обещал матери поступить на военную службу. Обещание Георгий исполнил, но в первый же год службы получил скорбное известие о смерти своей любимой матушки. Отец у Георгия умер давно, и молодой человек остался совсем один. Из армии он решил, не мешкая, направиться прямо в одну из обителей. Архиерей дал ему благословение поселиться в Задонском Богородицком монастыре. Туда и держал путь молодой офицер. Правда, офицера в нем узнать теперь было нелегко. Отправляясь в Задонск, Георгий раздал бедным все свои деньги, сменив блестящие палеты и саблю на заплатанную рубаху и холщовую торбу. Нищие принимали его за своего, а благородные особы спешили подать копеечку. Однажды в пути его нагнала запряженная лошадью телега, которой правил пожилой монах. Разговорились. Оказалось, что монах как раз направлялся в Задонск. Он предложил Георгию подвести его, и тот согласился, надеясь в пути получить от монаха душеполезные наставления. Георгий рассказал монаху о себе, кто он таков и почему идет теперь пешком в одеждах нищего. У московской заставы телегу остановил караульный солдат. «Эй, монах, стой! А ну-ка показывай, кого везешь!» Георгий в это время был глубоко погружен в молитву и сидел, низко склонивши голову. Солдат грубо схватил его за шиворот. «Это что еще за оборванец? Ишь ты, спит?» — крикнул он, не подумав, что Георгий молится, и больно ударил его палкой по спине. «Ладно, проезжай!» — со смехом обратился караульный к монаху. «Теперь он у тебя уже более не заснет». Георгий не сказал ни слова в ответ на выходку караульного, а ведь произошло немыслимое. Солдат ударил офицера, и если бы Георгий объявил себя, тому было бы не сдобровать, но путешественник смиренно молчал. «Георгий Алексеевич», — обратился к нему монах, когда они отъехали от заставы, — «ты уж не серчай на служивого». «Нисколько не сержусь», — кротко улыбнулся Георгий. «Да и не виноват он. Сам я по своей воле нищим оделся». Наконец, путники прибыли в Задонский Богородицкий монастырь, где Георгий и прожил до конца своих дней. Монашеский постриг он принял втайне ото всех, желая, чтобы в обители его продолжали считать простым послушником. Но своей жизнью, без остатка преданной Богу, Георгий снискал почитание даже самых опытных духовной жизни монахов. В обители его стали называть старцем. А за то, что жил в постоянной молитве, редко выходя из своей кельи, затворником. «Скорби нам спасительны», — говорил старец Георгий, затворник Задонский. «Должно их терпеливо и смиренно сносить и ни в каком огорчении не малодушествовать и особенно не стараться поставлять себя правыми. Ибо легко быть может, что мы сами побудили ближнего нашего к обиде и были причиной его согрешения».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Старец Георгий Задонский.

Радио «Вера». Веленью Божию уму забудь послушно, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца. Александр Пушкин.

Радио «Вера». Светлое радио. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Первое соборное послание Иоанна Богослова.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма великой княжны Татьяны Николаевны отцу, императору Николаю II Романову. 7 сентября 1914 года. «Дорогой мой папа, душка, как ты устроился? То есть не ты, а где поезд стоит? В лесу или где? Завтра у меня будет в Петрограде заседание моего комитета. Так скучно. Теперь только что вернулись из Большого дворца. Там лежит один офицер моего полка, а у нас в дворцовом лазарете двое других, тоже моего полка. Вчера вечером мы с Ольгой зашли перед спаньем посмотреть, спит ли Алексей. Оказалось, что нет. Тогда, чтобы развлечь его, мы начали с ним петь песни и пели «От Манглиса до Тифлиса» и еще другие. Но потом он заснул, и мы ушли. Анастасия поправилась и уже ездила в лазареты. Да хранит тебя Бог. Очень скучно без тебя. Крепко тебя целую и обнимаю. Папа, душка, твой вознесенец».
0: Голоса времени.

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Дядя Андрей, ты не представляешь, какой классный у нас преподаватель по истории философии, Николай Юрьевич. Он сегодня такую потрясающую вещь сказал. Главное, говорит, в жизни не терять радости.
2: Ты о профессоре Голесове рассказываешь?
1: Да. А ты разве знаешь его?
2: Ну, конечно. Николай Юрьевич еще у нас преподавал. Прекрасно помню его. И узнаю по этому высказыванию. Цельный человек не меняется с годами. Рад слышать, что он в добром здравии. Вот только мне твое определение пресное не понравилось. Что значит классный? Колесов не классный. Он святой.
1: Но вот святой ему точно не подходит. Он жизнелюб.
2: Здрасте, приехали. А святые что, по-твоему, жизнь ненавидят?
1: Ну, они же от мира прячутся. А Николай Юрьевич, он открыт для всех и для всего. Он как ребенок, радуется мелочам, на которые другие внимания-то не обратят. Какие-то он вечно видит облака необычные, про бездомных собак рассказывает, как будто это его приятели. Погода у него всегда замечательная, еда в столовой неизменно вкусная, люди все добрые, и на все отвечает «Слава Богу!». Присказка у него такая, и так странно звучит она, как будто это и утверждение, и вопрос. Хочется в ответ головой покивать, дескать «Да, да, слава!».
2: Это не присказка, Паш. Это самая настоящая молитва. Да еще такая горячая, что и других в свою радостную орбиту увлекает. Эта коротенькая колесовская «Слава Богу» похожа на призыв из 148-го псалма. «Восхваляйте Господа на небесах, восхваляйте Его в обителях небесных». И описал ты человека счастливого в Боге, то есть святого. Всегда радоваться, за все благодарить – это же и есть счастье. И святость. А прячутся стремящиеся к святости не от людей. Они бегут от собственной самости, которая застит свет, от своих страстей.
1: Все равно. Мне почему-то представляется, что со святыми трудно разговаривать. Все время будет казаться, что говоришь что-то не то, выглядишь не так. А с Николаем Юрьевичем знаешь, как легко?
2: А знаешь, как легко и радостно было беседовать с Серафимом Саровским? Люди издалека приезжали, чтобы услышать его знаменитое «Радость моя! Христос воскресе!».
1: Интересно, а почему?
2: Потому что правильно Колесов сказал. В жизни действительно важнее всего не терять радости. А большинству из нас это удается плохо. Мы слишком зациклены на себе, легко уязвимы. Нас обижают даже не слова, взгляды косые. И вот уже кажется, что жизнь проходит мимо тебя, что тебя даже солнечным светом обделили. И так важно в этот момент, чтобы нашелся кто-то, кому Божий мир важнее собственного эго, кто скажет «Слава Богу!». Да так, что поневоле разделишь это радостное благодарение.
1: Знаешь, мне кажется, благодарение Николая Юрьевича не только люди, но и природа готова разделить. В ее присутствии как будто и воробьи на ветках Бога славят. И дождь об этом по подоконнику выстукивает. Глупости я говорю, да?
2: Да нет, я так не считаю. Например, автор 148-го псалма от избытка сердца знаешь, кого призывал хвалить Творца? Ангелов, солнце и луну.
1: Правда?
2: Конечно, правда. Вот послушай. «Восхваляйте его, ангелы его, восхваляйте его, воинство его, восхваляйте его, солнце и луна, восхваляйте его, звезды и свет». «Восхваляйте его, высочайшие небеса и вода, что превыше небес, да восхвалят имя Господне».
1: И как ты думаешь, отзывались светилы и небожители на призыв? Или это только образ?
2: Поскольку мы верим в существование ангелов, то было бы глупо сомневаться в том, что они восхваляют Божье имя. А что до солнца и луны, то речь, наверное, идет как раз о той удивительной метаморфозе, которую ты подметил, когда, кажется, само пространство сочувствует человеку, радующемуся о Создателе.
1: Но ведь все-таки нельзя одушевлять стихии.
2: А тебе хотелось бы, чтобы в нашем мире было как в Нарнии Клайва Льюиса, чтобы деревья танцевали, реки пели и все любили друг друга?
1: Вообще-то да, Нарния очень привлекательный мир. Но ты уж со мной как с маленьким, я же понимаю, что у нас так быть не может.
2: Творение подвластно Творцу и благодарно Ему. Ибо Он сказал, и возникло все. Он повелел, и создалось. утвердил он сотворенное им навеки, повеление дал, и незыблемо оно». В своем произведении «Хроники Нарнии» писатель Клайв Льюис показал эту благодарную отзывчивость в форме, понятной даже маленьким детям. Но, думаю, не обязательно деревья должны уметь говорить, чтобы включиться в молитвенное благодарение.
1: Дядя Андрей, а вот в этом псалме, что ты сейчас читал, деревья тоже призываются к воспеванию Бога?
2: Автор 148-го псалма обращается ко всей планете, всем ее обитателям и стихиям. «Восхваляйте Господа на земле, змеи и все бездны, огонь, град, снег, лед, ветер бурный, творящий волю его, горы и холмы, деревья плодоносные и кедры, звери и скот, гады и птицы пернатые».
1: Но неужели реально, чтобы они отзывались на этот призыв?
2: Ну, можешь как ответ на свой вопрос принять такие строчки поэта Константина Фофанова. «Сосны в бархате зеленом, и душистая смола по чешуйчатым колоннам янтарями потекла. И в саду у нас сегодня я заметил, как тайком похристосовался ландыш с белокрылым мотыльком». Это, конечно, поэтический образ, но в нем неизмеримо огромная доля правды.
1: Так хочется быть участником этого праздника благодарения.
2: Так мы на него приглашены. Послушай, как псалмопевец зовет нас к этому: «Цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девы, старцы и отроки, да восхвалят имя Господня, и возвеличится имя Его Единого, прославят Его на земле и на небесах, и вознесет Он народ свой».
1: Звучит обещанием радости.
2: Радости, которую никто не сможет отнять.
3: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света, хвалите Его небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел и сотворились, поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесено, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя!

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 7 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Свидание с шедевром.
1: Добрый вечер, Владимир Николаевич. Вы случайно не знаете, где наш дворник? Второй день его не вижу.
2: Здравствуйте, Маргарита Константиновна. В больнице дворник-то.
1: Беда какая. Что же с ним случилось?
2: Ногу сломал. Вчера иду, смотрю, он лежит, от боли весь сморщился. Ну, я куртку снял, уложил его, скорую вызвал, в больницу отправил. Завтра схожу навещу.
1: Спасибо вам, Владимир Николаевич. Вы поступили как милосердный самарянин.
2: Да полно вам, Маргарита Константиновна. Как иначе-то? А милосердный самарянин, это, кажется, из Библии персонаж?
1: Да, герой евангельской притчи. Ее рассказал Иисус Христос в ответ на вопрос, кого человек может считать своим ближним.
2: А напомните, пожалуйста, эту историю.
1: С удовольствием. Некий израильтянин шел из Иерусалима в Иерихон, и на него напали разбойники. Несчастного ограбили, избили и оставили чуть живым на дороге. Мимо умирающего прошли сначала левит, служитель Иерусалимского храма, затем иудейский священник, и не остановились. А самарянин, представитель чуждого для евреев народа, пожалел несчастного. Он обработал раны пострадавшего, отвез его в гостиницу и заплатил за постой. Чтобы наглядно было, я сейчас найду в интернете картину Василия Сурикова, посвященную этому сюжету. Вот, взгляните.
2: Ну-ка, сейчас очки надену. Так, бескрайняя пустыня, на песке лежит человек без одежды. Он обессилен, пытается приподняться на локте, но даже голову держит с трудом. А это и есть избитый израильтянин?
1: Верно, а склонившийся над ним бородач – милосердный самарянин.
2: А этот добросердечный человек приобнял беднягу и собирается помазать его раны. О себе благодетель не думает, не боится запачкать свои роскошные белые одежды. Художник-мастер в нескольких внешних деталях смог показать сердце человека.
1: Точно, детали здесь говорящие. Обратите внимание на фигуру служителя храма на заднем плане. Она словно растворяется на горизонте. Тот, кого израильтянин считал своим близким, исчез, когда от него понадобилась помощь. А иноплеменник оказался ближним в христианском смысле слова. Сурикову удалось передать суть притчи, хотя поначалу тема ему показалась сложной.
2: Но почему он все-таки выбрал именно ее для своей работы?
1: Выбирал не он, а экзаменационная комиссия Академии художеств. Евангельский сюжет о милосердном самарянине Сурикову предложили в 1875 году как выпускнику для аттестационной работы. И он справился настолько, что получил золотую медаль.
2: А где сейчас находится картина «Милосердный самарянин»?
1: В художественном музее Красноярска. Суриков оттуда родом. Свое полотно художник посвятил и подарил земляку, купцу Петру Кузнецову. Меценат поддерживал Василия деньгами во время учебы в Санкт-Петербурге. Без этой помощи Суриков мог и не состояться как живописец.
2: Тоже, значит, милосердный самарянин Кузнецов этот. Но буду я в Красноярске, непременно загляну в художественный музей. Хочу обязательно увидеть картину Василия Сурикова «Милосердный самарянин».
1: Замечательная идея. А завтра давайте вместе в больницу сходим, нашего дворника навестим.
0: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Конюхов.
1: Почему у одних все, а у других ничего? Это нечестно, поэтому надо отнять и поделить. Кто был ничем, тот станет всем. Время от времени, в разные эпохи, мы слышим такие призывы. Но никогда такие слова не доводили до добра. Господь Иисус Христос учил нас смирению своим личным примером, когда умывал ноги ученикам. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. «Не садись на первое место», – заповедовал Господь наш Иисус Христос. Богу угодно, чтобы люди соревновались в приумножении внутренних благ – веры, доброты, милосердия, любви, кротости и благости, смирения и послушания. Бог дал и внешние, и внутренние блага. Но внешние блага человека он считает более дешевыми и незначительными, чем блага внутренние. Внешние блага он предоставляет в распоряжении не только людям, но и животным. Но богатую сокровищницу внутренних, духовных благ – он раскрывает только для душ человеческих. Бог дал человеку нечто большее, чем животным, потому он и требует от людей больше, чем от животных. Это большее составляют духовные дары.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: ошибаемся, любим. Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Знаменитый писатель Василий Белов вообще-то сначала хотел стать поэтом. В юности он писал очень неплохие стихи, благодаря которым, кстати, прошел конкурсный отбор и поступил в Московский литературный институт. Однако столичным жителем Белов не стал. Душа его рвалась на родную Вологодчину. Дома он издал свою первую книгу – «Сборник стихов». А потом вдруг понял, что настоящее его призвание – это все-таки проза. Широкую известность Василий Белов приобрел после того, как в 1966 году в свет вышла его повесть «Привычное дело». Точно так же «Привычное дело» называется и современный сборник произведений писателя, выпущенный издательством АСТ. Повесть и несколько рассказов «Скворцы», «За тремя волоками», «На расстанном холме» и другие дают исчерпывающий ответ на вопрос, почему Василия Белова называют писателем-деревенщиком. Село со всем его своеобразным, ни на что не похожим колоритом, люди из поколения в поколение живущие в нем и земля, обильно кормящая всех, кто умеет и хочет на ней трудиться, вот главные герои произведений Белова. За это его еще иногда именуют «почвенником». Но все же почва для писателя не только колхозная пашня, а еще и человеческая душа. А копнуть вглубь нее, как известно, бывает куда сложнее, чем в самую твердую землю. И все-таки Василию Белову в книге «Привычное дело» удается нащупать самые тонкие струны, высветить самые

0: убедительно доказывает, что быть советским писателем-деревенщиком вовсе не значит создавать грубые, неотесанные образы или ура-патриотические портреты колхозников-ударников. Его герои – тонкие личности, сомневающиеся, ищущие, задающиеся вечными вопросами бытия. И при этом они невероятно светлые. Ведь доброта, любовь и счастье от ощущения того, что живешь на родной земле, для них, как и для самого Василия Белова, привычное дело. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Дорогие отцы, братья и сестры, я считаю, что это огромное чудо Божие, чудо Божьего заступления нашему воинству, всем нам, которое должно привести, на мой взгляд, в ближайшее время к победе. Сегодня в этой специальной военной операции, в этом военном конфликте. В июле месяце в Архангельском соборе Московского Кремля, там, где находятся саркофаги захоронения князей наших, лопнул пол, и появилась опасность разрушения саркофага, в котором находились останки великого князя, в том числе великого князя Дмитрия Донского. И сотрудники музеев Кремля, специалисты, вынуждены были разобрать саркофаг с тем, чтобы он, разрушившись, не уничтожил останки великого князя. Также на это они получили благословение святейшего патриарха Кирилла, потому что и само по себе вскрытие таких знаменитых могил — это первое. Второе – это то, что он святой, канонизированный Русской Православной Церковью. И вот вскрыли, как бы обрели, можно сказать, останки великого князя Дмитрия Донского. Это разве не чудо, что именно уже сегодня на пятый год войны, военного конфликта, обрели святые мощи? Я с полной уверенностью считаю, как, наверное, и многие, с кем я успел уже переговорить, считаю, что это великий знак заступления Божия о нашей стране, о нашем народе. Это знак победы нашего воинства и нашего народа в этой войне. И сейчас, на мой взгляд, уже в том числе, в особой степени, великий князь Дмитрий Донской

победитель на Куликовом поле, замечательный, прекрасный наш правитель, наш князь, станет полную меру во главе нашего воинства. Святейший Патриарх благословил отделить несколько частиц святых останков, святых мощей, и они помещены в мощевиках, и мы надеемся, что один из мощевиков, возможно, будет находиться постоянно в войсках, в том числе в зоне специальной военной операции. Господи, благослови всех нас, благослови наше воинство, благослови наш народ победой. Святый, великий, благоверный князь Дмитрий, моли Бога.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сразу же приступили к строительству церкви. В 1800 году ее освятили во имя Николая Чудотворца. С тех пор он почитается небесным покровителем здешних мест. Заступничество у святителя Николая станичники просили, отправляясь в 1877 году на войну с турками. Те казаки, что вернулись живыми спустя год, возносили благодарственные молитвы в Никольском храме. В память павших земляков на церковной территории тогда установили поклонный крест. И храм святителя Николая, и монумент рядом с ним снесли безбожники после революции 1917 года. В течение нескольких десятилетий жители станицы Курской были вынуждены молиться тайно, по домам. А в конце 20 века верующие вновь объединились и возродили утраченную святыню. Новый храм по традиции освятили во имя Николая Чудотворца. Угодник Божий по-прежнему особо почитается местными жителями. В 2024 году настоятель храма иерей Александр Романенко с несколькими прихожанами облетел на вертолете вокруг станицы Курской с иконой святителя Николая.
2: Радио «Вера» в станице Курской можно слушать на частоте 100 FM.
3: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
4: А как по-украински колобок?
3: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21.05. «Пересказки»
5: для детей
4: и взрослых.
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях миссионер, автор публикаций, посвященных христианскому взгляду на йогу, Дмитрий Дружинин. Поговорим о распространении йоги сегодня и о том, чем могут быть опасны подобные практики для христианина. А в 8 вечера на этой неделе наши беседы будут приурочены ко дню рождения Льва Николаевича Толстого. Сегодня у нас в студии научный руководитель музея усадьбы Ясная Поляна, кандидат филологических наук Галина Алексеева. И разговор пойдет о Ясной Поляне как о месте, оказавшем огромное влияние на творчество и взгляды знаменитого русского писателя.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Ларец слов.
6: В молитве перед святым причастием мы находим выражение «Не лобзаните дам яко Иуда», который является обещанием человека не поступать подобно Иуде. «Не дам тебе, Христос, лобзание, как сделал это Иуда». В данной фразе говорится о предательском поцелуе, лобзании, который Иуда сделал знаком для иудеев, желавших схватить Спасителя в Гефсиманском саду. О слове «лобзание» – наша сегодняшняя программа. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «лобзание». Церковнославянское слово «лобзание» встречается в Евангелии не только в эпизоде, связанном с предательством Иуды. К примеру, то же самое слово мы встречаем при описании события, когда некая женщина облобызала ноги Спасителя и оттерла их своими волосами. В качестве источника своего происхождения «лобзание» имеет старославянское слово «лобз», которое означает «поцелуй». «Лобз», в свою очередь, было образовано или от латинского «лабиум» – «губа», или тоже от латинского «ламбере» – «лизать, облизывать». Есть также версия о связи «лобзания» с санскритским словом «либуя», обозначающим «лиану». Негативная ассоциация Лобзани с Иудой и предательством не обусловлена только евангельским повествованием. Однокоренным по отношению к лобз является слово «лабос», означающее «льстец», и «лабзати», то есть «льстить». Такой смысл объясняет традиционное для православного богослужения именование Иуды «льстецом». Иуда – раб и льстец, неоднократно слышим мы на службах Страстной Седмицы, недели перед Пасхой. Итак, запомним, что церковнославянское слово «лобзание» переводится на русский язык как «поцелуй».
0: Ларец слов.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Столица Забайкальского края Чита была основана в середине 17 века в пойме рек Читы и Ингады. Нагорная часть города стала застраиваться гораздо позже, в конце 19 столетия. Одни из первых зданий здесь, у подножия Черского хребта, принадлежали Покровскому женскому монастырю. Обитель основали на улице Ангарской в 1886 году по инициативе Александры Капитоновны Якимовой. Она была вдовой священника и матерью епископа Милетия, который руководил Забайкальской духовной миссией. Владыка поддержал намерение мамы, а читинский священник Петр Царевский пожертвовал на благое дело собственный обширный участок земли. Уже весной 1887-го здесь появились жилые корпуса, а спустя еще два года – деревянный храм во имя мученицы Александры. Насельницы жили за счет своих трудов. Они возделывали землю, держали скотину, изготавливали свечи и пекли просфоры для городских храмов. В 1902 году при монастыре открылась больница, где жители Читы бесплатно получали медицинскую помощь. В 1904 в обители разместился санаторий для воинов, пострадавших на русско-японской войне. Также сестры содержали богадельню для пожилых женщин и детский приют. В 1915 году монахини получили от священноначалия разрешение назвать обитель в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Сестры намеревались построить храм, посвященный празднику, но их чаяниям не довелось осуществиться. После революции 1917 года монастырский комплекс безбожники закрыли, а в 30-е годы его сравняли с землей. Но женское монашество на Читинской земле восстановили в обители всех святых в земле российской просиявших. Ее основали в 2001 году в поселке Атамановка, в 20 километрах от столицы Забайкалья. А в 2015 в этот монастырь передали святыню из разоренной Покровской обители – ковчег с частицами мощей святых Божиих угодников. Мощевик спасла одна из сестер, а ее родственники сохранили драгоценное наследство. Святыня стала символом преемственности между читинскими монастырями, утраченным и действующим, мостиком между прошлым и будущим.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

Радио «Вера». Светлое радио. Истинно мудрые никогда не стремятся узнать о том, что еще не дождалось своего часа. Джон Толкиен.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Кривошейной, дочери промышленника Алексея Мещерского, «Четыре трети нашей жизни». Как-то Вася Мещерский, милейший юный офицер стрелкового гвардейского полка, принес и показал интересную родословную Мещерских, где выходило, что три ветви сохранили титул, а три потеряли при Павле Первом. Мы относились к последним. Было скучно на прогулках или на катке в Таврическом саду быть принужденной каждому новому знакомому объяснять. «Я не княжна. У нас титула нет». Впрочем, никакого комплекса ни у меня, ни у сестры не было. Некоторых знакомых такое известие разочаровывало. Ведь старая дворянская Россия, где титул тогда открывал многие двери, удивительно тогда уживалась с новой Россией, где дворянство, как правящий класс, изжило себя – и где начинала уже вполне четко жить совсем иного состава общества. Мой отец – один из создателей и строителей этого нового для России общества, общества инженеров, крупных строителей, ученых, шедших с новым слоем рабочих, мастеров, всякого рода и разряда купечества, исследователей и изобретателей. Новые силы России первых 20 лет 20 века. И, конечно, остатки дворянства тоже внесли и свой опыт, и свои традиции в эту эпоху.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: православие.
1: Здравствуйте, в эфире священник Антоний Борисов. Еще во время обучения в семинарии я усвоил, что иконопись – вершина изобразительного искусства. Своей глубиной, внутренней наполненностью икона превосходит любую картину. В отличие от портрета, икона передает не только внешние черты изображенного на ней святого, но и полноту его личности. Впрочем, истории известен случай, когда выполненная по всем правилам академической живописи картина стала почитаться как святой образ и была приравнена по значимости к иконе. Речь о прижизненном портрете преподобного Серафима Саровского, а именно о том, что хранится теперь в Новодевеевском женском монастыре близ Нью-Йорка в США. До наших дней сохранилось несколько прижизненных изображений святого, но именно новодевеевский образ уже больше века почитается как икона. Такое, так сказать, перерождение состоялось благодаря последнему российскому императору Николаю II и его семье. Самодержец и его семья молились перед портретом старца, как перед иконой в Дивеево в 1905 году, благодаря святого за рождение наследника, цесаревича Алексия. Портрет представляет собой ростовое изображение святого. Преподобный запечатлен в последние годы своей жизни. Одет он в монашеское облачение, а припоясан белым полотенцем. Больше всего привлекает внимание мудрый взгляд святого, который удалось передать художнику. Портрет икона преподобного Серафима имеет непростую историю. Во время разорения Дивеевской обители коммунистами образ был увезен в Киев. Там он находился и в годы немецкой оккупации. При отступлении немцев из Киева портрет икона был вывезен одним из сотрудников германской комендатуры в Берлин, где затем был передан протопресвитеру Адриану Ромаренко, который тогда был настоятелем православного Воскресенского собора, расположенного рядом с проспектом Гогенцоллерндам. В германской столице портрет святого Серафима стал фактически спасителем храма, в котором находился. В один из ночных авианалетов на Берлин советская бомба, пробив купол собора, упала в левый его предел, рядом с портретом. От бомбы начался пожар, который чудесным образом не сильно повредил внутреннее убранство храма. Портрет же, находившийся в эпицентре пламени, и вовсе не пострадал. Через несколько часов была найдена еще одна бомба. Она тлела на чердаке, но так и не взорвалась. Ее удалось ликвидировать. Несмотря на то, что впоследствии Берлин неоднократно бомбили и советская авиация, и самолеты союзников, ни один снаряд не упал на собор, оберегаемый молитвой святого Серафима. По окончании войны многие русские эмигранты не захотели оставаться в новообразованной ГДР и уехали в Америку. Уехал и отец Адриан Ромаренко. Вместе с собой он увез образ святого Серафима. Портрет икона стала святыней новообразованного женского монастыря Новодевеево, расположенного в 40 километрах от Нью-Йорка. В настоящее время портрет хранится в Успенском храме монастыря и является одной из главных его реликвий. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о прижизненном портрете преподобного Серафима Саровского, который почитается как икона и находится в Новодевеевском монастыре в США.

Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Простые в литературе.
1: Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Писал в одном из посланий апостол Павел о пастырях церкви, пострадавших в годы гонений. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о священномученике Владимире Богоявленском и книге протопресвитера Михаила Польского «Новые мученики российские». Место действия – город Киев. Время действия – 1918 год. В истории русской церкви Владимир Богоявленский был единственным иерархом, который последовательно занимал все три митрополичьи кафедры – московскую, петербургскую и киевскую. Этот архипастырь с первых же дней революции 1917 года в полной мере ощутил на себе давление безбожной власти и предчувствовал, что ему придется пострадать за Христа. Вот как говорится об этом в книге Михаила Польского «Новые мученики российские».
2: 12 декабря 1917 года во время приема владыка сказал: «Я никого и ничего не боюсь. Я во всякое время готов отдать свою жизнь за Церковь Христову и за веру православную, чтобы только не дать врагам ее посмеяться над нею. Я до конца буду страдать, чтобы сохранилось православие в России, там, где оно началось». Сказав эти слова, владыка-митрополит сильно и горько заплакал.
1: В январе 1918 года в Киеве началась гражданская война. В Киево-Печерскую лавру, где находилась резиденция митрополита Владимира, явились вооруженные солдаты, обвиняя монахов, будто бы они на своей территории прячут оружие. После обыска, который, разумеется, ничего не дал, 70-летнего митрополита Владимира под конвоем повели на допрос в комендатуру. Наутро его тело нашли за воротами лавры с огнестрельными и многочисленными штыковыми ранами. Последний из лаврской братьи, кто видел владыку в живых, был старый келейник Филипп, рассказавший, что митрополит, которого вели вооруженные люди, был спокоен, словно шел на служение литургии. Нашелся и свидетель последних минут жизни митрополита Владимира. Его свидетельство вошло в книгу священника Михаила Польского «Новые мученики российские», изданную в 50-х годах XX века за границей.
2: «Когда убийцы вывели владыку за ворота, то он спросил: „Вы здесь меня хотите расстрелять?“ Один из палачей ответил: „А что ж, церемониться с тобой, что ли?“ Тогда митрополит попросил у них разрешения помолиться Богу, на что последовал ответ: „Только поскорей“. Воздев руки к небу, владыка молился вслух: „Господи, прости мои согрешения, вольные и невольные, и прими дух мой с миром“. Потом благословил крестообразно обеими руками своих убийц и сказал: „Господь вас да простит“.
1: О прощении своих убийц молился современник Христа диакон Стефан, первый мученик в истории христианства. В январе 1918 года слова той молитвы повторил митрополит Владимир Богоявленский, первомученик в длинном ряду убиенных в годы советской власти православных архиереев. 16 февраля 1918 года патриарх Тихон открыл заседание второй сессии Церковного собора с новости о зверском убийстве в Киеве митрополита Киевского и Галицкого Владимира Богоявленского. Весть о мученической кончине старейшего иерарха России глубоко взволновала всех членов собора. Собор установил в день смерти митрополита Владимира совершать ежегодное молитвенное поминовение всех усопших во время гонений исповедников и новомучеников Русской Церкви. И это соблюдается и по сей день. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Скорби и печали, встречающиеся нам в жизни, духовные врачевания, посланные небесным врачом на пользу души.
1: Эти слова принадлежат перу греческого монаха и писателя 17 века Агапия Ландоса. В книге «Спасение грешников» он отвечает на многие сложные вопросы. В главе «Почему праведные скорбны в этом мире, а грешники чувствуют себя свободно?» Агапий рассуждает: «Деревья, приносящие пользу, люди ежегодно подсекают и обламывают ветки, чтобы соки пошли в плод, а бесплодные деревья срубают. Так и добродетельные люди получают в мире скорби. Небесный Отец посылает нам врачевание к нашему спасению».
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Духовная жизнь неотделима от борьбы с искушениями. Насколько искренно мы боремся? Задуматься над этим вопросом поможет роман «Кузен Генри» английского писателя Энтони Троллопа. Вкратце суть такова. Главный герой унаследовал имение богатого дядюшки. Внезапно среди бумаг Генри обнаруживает новое завещание в пользу своей кузины. Он собирается сжечь документ, но откладывает это до утра, исключительно для того, чтобы подарить себе еще несколько часов, незапятнанных грехом. И тут начинается самое интересное. Перед сном Генри привык читать молитву «Отче наш». Начинает и на этот раз. И останавливается, дойдя до слов «Не веди нас во искушение». Этих слов он произнести не может. Дело в том, что Генри как раз очень не хочется, чтобы Бог помешал искушению. Ему решимости совершить этот грех не достает. Генри находит, если можно так выразиться, выход. Скороговоркой дочитывает молитву до конца и поспешно прыгает под одеяло. Ничего не напоминает? Адам в раю спрятался от Бога за кустом. И только ли он? Бывает же у нас так. Вроде бы пытаемся бороться с искушением, а на самом деле боимся, что победим его. Искушения неизбежны. Но как мы с ними поступаем? Как Генри? Или все-таки по мере сил, но искренне вступаем с искушениями в борьбу? Генри свое искушение

0: 2020 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставропольской духовной семинарии прошли вступительные экзамены. Перед этим важным событием в семинарском храме был совершен молебен. Богослужение возглавил ректор учебного заведения протоиерей Павел Самойленко в сослужении преподавателей в священном сане. Вступительные экзамены проходили в историческом здании духовной школы, расположенном на улице Морозова, 17. Для того, чтобы поступить в Ставропольскую духовную семинарию, абитуриентам предстояло сдать 3 экзамена – по русскому языку, церковному пению, а также закону Божию. Даниил Поминов приехал в краевую столицу из Невинномысска. Он поделился, почему решил поступать в семинарию.
3: Моя цель – это стать пастырем, священнослужителем, нести Слово Божие, а также и проповедовать о вере Христовой. Желание у меня и есть заветная мечта стать миссионером, также путешествовать по разным странам и проповедовать о истинной вере.
2: В ходе вступительных испытаний преподаватели семинарии оценивали навыки владения русским литературным и церковнославянским языком, знания в области священного писания Ветхого и Нового Заветов, истории церкви, православного богослужения и церковных молитв. Александр Миронюк в этом году присоединился к числу абитуриентов заочного отделения. Он рассказал о своих впечатлениях от вступительных испытаний.
4: Сегодня такой светлый день. Сдали экзамены, поступили, стали студентами Ставропольской духовной семинарии, самой древней на Северном Кавказе и известной на всю Россию. И я надеюсь, что в дальнейшем рукоположусь в диакона, в священника и принесу пользу людям на Ниве Христовой и Церкви, Русской Православной Церкви.
2: По итогам экзаменов 15 абитуриентов очной формы обучения и 24 заочной были зачислены в Ставропольскую духовную семинарию. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Светлого радио.
7: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
6: «Радио Вера». Вместе творим добро.
5: «Парсуна» от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Источник.
8: Сереж, я в восторге от этой выставки.
9: Не знаю. Все эти инсталляции не по мне.
8: А мне очень нравится.
9: Вот, впечатлился. Ну что, идем к выходу? Или дальше будешь стоять, как столб?
8: Да нет, идем, конечно. А вот, кстати, ты не знаешь, откуда это выражение «стоять, как столб»?
9: Да нет, не знаю. Даже и не задумывался.
10: А задумываться и узнавать очень даже интересно. Фразеологизм «стоять как столб» или, согласно архаическим, но вполне допустимым произношениям, «как столб» происходит из библейского рассказа

0: о том, как Бог истребил город Содом в наказание за грехи его обитателей. Два ангела под видом странников были посланы в Содом, чтобы определить духовное состояние его жителей. Праведник по имени Лот увидел путников, принял их в своем доме, а когда развращенные содомляне потребовали у хозяина выдать гостей для надругания, заступился за них. За это божьи посланники спасли Лота и его семью и вывели из города до его разрушения. В книге «Бытие» сказано: «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. Спасай душу свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Не оглядывайся». В этой цитате «иди без сожаления, радуйся, что спасся и сохранил жизнь себе и близким». Промедление стоило бы Лоту и его семье жизни. Со своими домашними он поспешил покинуть обреченный Содом. «И пролил Господь дождем серу. Жена же Лотова оглянулась и стала соляным столпом. Жена Лота обернулась и была наказана за непослушание и за таким образом проявленную тоску по всему, что она оставила в гибнущем городе. Обращение жены Лота в каменный или соляной столб считают не образом, а действительным историческим фактом. Ученые предполагают, что в тот миг, когда Лотова жена остановилась, чтобы взглянуть на город, ее накрыл мощный поток раскаленного воздуха с высоким содержанием углекислого газа. Это спровоцировало соединение кальция в организме с углекислым газом и в результате мгновенную кристаллизацию. Женщина окаменела, превратившись в соляную глыбу. Иисус Христос в Евангелии от Луки свидетельствует об этом событии словами: «Вспоминайте жену Лотову», приводя в пример ее привязанность к земному стяжанию. А в книге «Премудрости Соломона» соляной столб называется «памятником неверной души». Стоять как столб, как Лотова жена стоять, соляной столб. Все эти высказывания синонимичны. Их первоисточник – Библия, Ветхий Завет, книга «Бытия». Сегодня выражение «стоять как столб» имеет два значения – стоять молча и неподвижно, а также застывать от страха, неожиданности или удивления.
1: Первоисточник –

0: Радио для тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Рабочий поселок Мордова на юго-западе Тамбовской области – обычный райцентр. По его не везде асфальтированным улицам чинно прохаживаются коровы и козы, а на окраинах царят патриархальная тишина и покой. Именно в таком тихом и живописном месте на берегу реки Битюк стоит одна из жемчужин Тамбовщины – храм архистратига Михаила в Мордово. Величественным кораблем парит он на фоне далекого леса. Пятиглавый, из красного кирпича, украшенный орнаментом. Над тонкими шатровыми навершиями серебристые луковки куполов. Церковь кажется древней, и удивляешься, когда узнаешь, что на самом деле ее строительство завершилось уже в 20 веке, в 1909 году. Иконы для архангельского храма писал известный мастер того времени Михаил Дикарев. Образа поместили в четырехъярусный удивительной красоты фарфоровый иконостас. По одной из версий, изготавливался он на знаменитом московском фарфоровом заводе «Товарищество Кузнецова» для Воскресенского собора Нового Иерусалимского монастыря. Но вышло так, что по каким-то параметрам не подошел, и тогда иконостас выкупили для храма Архангела Михаила в Мордово. Впрочем, уникален мордовский иконостас не только из-за необычного материала и тонкой красоты, а еще и тем, что сохранился до наших дней фактически в первозданном виде. Сегодня в России дореволюционные церкви с подобными иконостасами можно пересчитать по пальцам. Ведь фарфор – материал хрупкий, а что происходило с храмами в безбожные советские годы, увы, хорошо известно. Вот и Архангельскую церковь в 20-е годы хотели взорвать. Однако взрыв мог затронуть близлежащие дома и школу. Поэтому уничтожать храм не стали, и он действовал вплоть до 1939 года. Потом церковь все-таки закрыли и устроили в ней зернохранилище. Каким-то чудом верующим удалось уговорить местные власти не занимать под хозяйственные нужды алтарь. Его вместе с иконостасом отгородили фанерой. Во время Великой Отечественной войны зерно вывезли, а храм передали под нужды военного госпиталя. В начале 1945-го в Мордовской Архангельской церкви богослужения возобновились. Разрешения на это добился святитель Лука Воино-Ясенецкий, в то время архиепископ Тамбовский и Мичуринский. Вот уже больше века, словно благословляя все вокруг, поднимаются над тамбовским поселком Мордова шатровые купола Архангельского храма, сельской церкви в русской глубинке, которая, по словам патриарха Московского и всей Руси Алексея II, могла бы стать украшением любого кафедрального города.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Блажен, кто рядом славных дел свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнью умел хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, и тот, кто побежденный пал в толпе ничтожной и холодной, как жертва мысли благородной. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлые истории.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», программа «Светлые истории», программа, которую, напоминаю, можно и слушать, и смотреть на сайте radiovera.ru и в группе «Радио Вера» во ВКонтакте. Программа, в которой мы рассказываем светлые истории, как из названия следует, делимся либо своими историями, либо вспоминаем то, что было со знакомыми, либо воспроизводим то, что рассказывают многочисленные гости программ на «Радио Вера». Вы, дорогие слушатели, можете не только ваши комментарии оставлять, например, под этими светлыми историями во ВКонтакте, но и ваши истории личные там писать, тоже светлые, мы их очень ждем, мы их внимательно собираем и самое лучшее отбираем, чтобы из них потом сделать, например, целую программу, собранную целиком из ваших, дорогие слушатели, светлых историй. Сегодня в студии «Радио Вера» мои дорогие коллеги, ведущие нашей радиостанции – Анна Леонтьева, привет.
2: Добрый вечер.
1: Наталья Лангамер, привет.
3: Добрый вечер.
1: Я Константин Мацан и гость нашей сегодняшней программы протоиерей Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской просиявших. В Новокосино, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Мы сегодня будем говорить о евангельских поступках. Что такое евангельский поступок, не до конца всем понятно. Вот как раз будем выяснять в течение программы, какие поступки в нашем сердце как-то вот отзываются как евангельские. Ну, как кажется, это что-то связанное, наверное, с жертвенностью, с любовью к ближнему, с готовностью потеснить себя ради чего-то или кого-то другого. Ну, или я вспоминаю, как один опытный духовник однажды сказал, что такое поступать по-евангельски. Не знаю, вот, отец Григорий, вы согласитесь или нет, но была формула такая. Из двух вариантов выбирай тот, который тебе менее удобен. Вот это поступать по-евангельски. Тогда не ошибешься. Ну вот, отец Григорий, у вас, как у пастыря, наверняка вот...
2: Дайте нам планку, отец Григорий.
1: Много размышлений и историй на эту тему.
4: Ну, мне нравится эта планка, которую поставил нам и апостол, евангелист Иоанн Богослов, когда говорит, что нет больше той любви, как душу свою положить за друзей своих. И в этой связи я не хочу выделять, просто у меня накопилось какое-то множество историй, они однотипные, и это еще из моего детства тянется. А хочется сказать о тех людях, которые... У меня есть такие прихожанки и прихожанин, вот, которые ухаживают за своими родственниками, а именно за мужем или женой. И, например, такая история может длиться 30 лет. И это действительно жизнь, это период жизни, это эпоха. И у меня родной дядя ухаживал за своей женой более 10 лет, и после ее смерти он остался ей верен, он никогда больше не женился, и, в общем, доживал свою жизнь вот в такой преданности, в таком вот вечном воспоминании своей жены. И вот есть у меня прихожане, которые вот ухаживают за своим мужем 30 лет. И сейчас меняются законы, меняются правила, условия, возраст берет свое. Это уже пожилой человек. И его забота сегодня, ее забота о том, чтобы с ней было все хорошо, да настолько, там было какое-то переживание по поводу возможной болезни. Вот это переживание, к счастью, не оправдалось, болезнь не такая. И это все вот у меня в душе сложилось в такую картину вот таких подвижников, которые, как эти бурлаки на Волге, вот они мне кажутся, вот не в силах, и даже не то чтобы не в силах, не в их принципах бросать эту лямку, а тянут они за собой, по сути, баржу. Вот, и этот человек не один, они неприметны, они не совершают какого-то такого, знаете, поступка, вот я... Взял и Косте там что-то подарил.
1: А зря.
4: А Наташа вот сделал какой-то вот такой вот тоже жест доброй воли.
1: А это
4: и
1: правильно.
4: Вполне евангельский. Но это с утра до ночи, с вечера до утра. Это год, два, три, 10, 20, 30, 40 лет. Да? У меня были прихожане такие замечательные, крайне редко они были на приходе, на прежнем. Почему? Потому что женщина ухаживала за своим мужем. Он заболел рассеянным склерозом. На момент моего с ним знакомства я посещал его дома и причащал. У него работала кисть одной руки, правой. При этом он был кандидат физико-математических наук, писал какие-то статьи. Он не мог ничего сделать, даже зубы толком почистить не мог. Чтобы оказать ему медицинскую помощь, это нужна была специализированная бригада, которая как со швейной машинкой переносной приезжала вот с таким аппаратом, ему там сверлили зуб, делали пломбу. И вот просто, понимаете, простые человеческие нужды, там, я не знаю, помыться, и эта женщина, его жена и его дочь, что самое интересное, все полностью были его руками, ногами, всем, всем, всем, всем, вот просто, вот они были его жизнью. И вот, мне кажется, эти люди по-настоящему совершили евангельский поступок, совершили и совершают. Тихо, неприметно, беззаветно, вот, в общем, какие слова благодарности, слова просто теряют смысл. И вот глубина вот этого напряжения, вот это вот делание и знакомство с такими людьми, участие в их жизни, какая-то посильная помощь. Конечно, это все на меня, например, преображающее воздействие оказывало. И оказывает по сей день. И общение с такими людьми, и знание о том, что они среди нас, они с нами, они вот есть живые столпы, это являющие веру православную. Вот. Это большая честь. Хочется им низко поклониться, сказать им спасибо. Они среди нас. Нам стоит о них молиться и не забывать о них. Вот такая светлая история. Вот она вот абсолютно не личная, потому что не хочется никому лезть, вот, называть имена, потому что ведь это вот просто я и мой маленький скудный опыт. А ведь на каждом приходе эти люди есть. Мне кажется, почему я встречаю, и другие люди встречают их на приходе? Потому что подвиг их, он запредельный. Он уже как-то вот на пределах всяких человеческих возможностей. Вот меня особо поражало то, что я задавал вопрос, есть ли у вас дети? Да, дети есть, но они живут далеко, в рамках одного города. Я стараюсь их не беспокоить. Они, конечно же, помогают. В этом столько, вот, я бы сказал, заботы, любви, деликатности, какой-то скромности и смирения. Трудно передать.
1: Знаете, все. Как вот важно, что вы в самом начале нашего разговора сегодня сказали, что вообще-то евангельский поступок – это далеко не всегда, а может быть и в первую очередь не одномоментное разовое действие. Такой поступок длиною в жизнь. Потому что вот, ну, простите мне мою профдеформацию, отца Сергия Булгакова, такого русского философа, есть замечательная статья, которая называется «Героизм и подвижничество». И вот он там именно так эти два термина различает. Героизм – это мы сейчас вот сделаем, и навалимся и сделаем один раз.
2: Да.
1: А подвижничество – это долгий путь, который может быть растянут на десятилетия. И этим вот такое, ну, для Булгакова такое интеллигентское представление о героизме, что вот мы сейчас там что-то такое классное построим, не знаю, там, монархию свергнем или там лучший мир там учредим, отличается от христианского подвижничества, которое в том его и смысл, что оно на длине, и оно про постоянство. Кто-то из святых тоже писал, что бесы не любят постоянство. Вот, когда по чуть-чуть каждый день. Ну и, кстати, на эту тему буквально недавно я тоже, я читал, в программе Парсуна был гость, я сейчас не помню, не вспомню сходу его имя, отчество, это доктор наук технических по фамилии Гнитко, и он военный, и прошедший через военную службу, и через такие горячие точки. И вот ведущий программы Парсуна Владимир Романович Легойда спрашивал как раз вот про это, про что такое подвиг, и он дал примерно такой же ответ, что подвиг – это часто терпение на длине. Когда ты год в окопе, говорит он, я его пересказываю то, что прочитал, да, своего опыта у меня такого нет. Вот день за днем не терять человеческий облик. У него была даже такая афористическая фраза, что в итоге в окопе там, на длине выживает тот, кто не перестает бриться. Это, конечно, не про помощь другому, хотя понятно, где еще вот эта взаимовыручка и жертвенность ради другого, как не в окопе. Но даже по отношению просто к жизни и к себе. Вот изо дня в день оставаться человеком, вот это тоже подвиг.
2: Да, это очень хорошо ты сказал, подвиг во длине.
1: Как помните в фильме тот самый Мюнхгаузен? Я бы, конечно, не сказал, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть.
2: Я думаю, что мы на каждом приходе вообще видим таких людей, и, конечно, для нас это такая, ну, вспышка, да, мы приходим вот на литургию или там на вечернюю службу и видим в нашем храме, там, в Переделкино, Игоря Черниговского есть такие люди, которые приходят с особенными детьми, да, у нас есть такой бегущий человек, ну, вот такой уже взрослый парень, который не может остановиться, он все время идет, и его старенькие родители идут за ним и приходят на каждую службу, ну, и конечно, другие всякие примеры, но в их лицах нет ничего героического. Я бы сказала, что в их лицах вот это вот самое терпение и смирение, о котором мы говорим, а они просто... Подвижничество, да-да-да. А они просто... Ну, они так живут.
3: Знаешь, Аня, я хотела подхватить твою мысль, хотела сказать, что в каждом храме, ну, во многих храмах я видела местечко где-то вот напротив СЛИ, вот всегда свободно. И туда привозят обычно на коляске. И я вот часто замечаю, что это великовозрастный ребенок, и приходят родители, и ты смотришь на него, и он кричит, и он выворачивается. И ты смотришь и думаешь, господи, как страшно, может быть, ему сейчас плохо, может быть, у него сейчас приступ. Родители совершенно спокойно достают платочек, передают друг другу, то есть для них это рутина, вытирают ему что-то, погладили руки, подержали. И вот на них смотришь, у меня подруга говорит, вот они точно спаслись. Но это правда, то есть то, что для меня, например, невообразимо, да, и страшно, я не понимаю, как этому человеку помочь. Для них это вот каждодневная жизнь, нормальная.
0: Светлые истории.
1: Светлые истории рассказываем мы сегодня на радио «Вера». Наш сегодняшний гость – протоиерей Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле российской, просиявших в Новокосино. Мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан, и мы движемся дальше.
4: Ну, это очень прекрасно, на самом деле. Дело в том, что в противовес этим прекрасным историям, на самом деле светлым, на самом деле, которые и нас, людей, проходящих мимо, даже вскользь, вот, они вдохновляют и преображают. Есть другие истории, когда отец бросает женщину, муж бросает жену, которая родила ребенка с недостатками какими-то физического развития, вот, умственного или вот ДЦП, вот эти вот, когда-то я общался с такими семьями и встречал такие удивительные истории, когда, вот, например, мужчина женится на женщине с ребенком, инвалидом, тяжелейшим, и заботится об этом ребенке по-настоящему, как не делал родной отец. Тоже такая, это тоже светлая история. Она посвящается всем этим отцам, таким, которые приняли на себя заботу об этом ребенке. Вот, и это тоже очень светлая история. И для этой женщины, и для ее ребенка. И, к счастью, тоже в жизни встречал таких людей и уже со взрослыми такими детьми. Много для нас, людей посторонних, скрыто, пока тебя не коснется такая ситуация, когда ты не узнаешь, что происходит, насколько кропотливый, ежесекундный, ежеминутный, напряженный труд с первых дней жизни ребенка, сколько родители вкладывают в своей жизни энергии, терпения, средств вот, в то, чтобы этот ребенок жил и развивался, и жил человеческой жизнью, не жизнью животного или растения, а вот это поражает, да. Вот, и я помню такую девочку Сашу с тяжелой формой ДЦП, а мама у нее была такая крепкого телосложения женщина. Я никогда не встречал их папу. Я ходил в спецшколу такую специальную для детей с ДЦП. Это школа индивидуального образования, но каждому ребенку ходит учитель, вот он утром приходит и преподает свои предметы, например, точные или гуманитарные. В другой день приходит другой учитель, он сразу несколько предметов. И в школе числилось 200 с чем-то, 200 и более детей. И вот бывали такие праздники – для детей устраивались, и приезжали все эти дети. Мне очень Саша это с мамой дружила, и, в общем, как-то привлекала. У нее тяжелая действительно степень. И вот, например, я не знаю такого факта, не знал, по крайней мере, что вот здесь есть в России такой специальный центр медицинский. Они ездят и делают специальные операции для этих детей. Там за один раз это может быть 17 там всяких надсечений. Ой, подрезают Господи. Сухожилия, чтобы ребенок немножечко распрямился. Вот, чтобы он стал выпрямился. Просто выпрямился, да. И потом это период заживления. Вот, ну, это меня поразило, конечно. Вот так по-настоящему до глубины души. Так тоже вот такие светлые люди. Они не сидят на месте. Они совершают такие турне, такие спасительные турне, спасают этих детей, выпрямляют их, дают им вот это вот дыхание жизни.
3: Знаете, возвращают. Аня вот знает этого человека. Мы познакомились где-то года два назад. Она сама написала. Зовут ее Ольга Оводова. Я прямо скажу ее имя. Она математик. Они с супругом усыновили. Ань, сколько? 4-5 детей.
2: Да-да-да,
3: что это такое? У них трое своих. И она усыновила детей больных. И продолжала усыновлять. Вот с тех пор, как мы с ней имели такой искренний разговор как-то вечером, вот с Аней вместе, она еще одну девочку взяла. И мы сидели в кафе, разговаривали. И у меня лично было ощущение, не знаю, как у тебя, Ань, что мы из одного мира, а она из другого мира, где другие скорости, другие возможности, другой потенциал. Вы знаете, она настолько энергичная. То есть у нее все чук-чук-чук-чук-чук, вот прямо все летает. И мы говорим: Оль, но как бы, а почему вы решили усыновлять? И она сказала: вы знаете, когда вот я родила, я вдруг подумала, как это у кого-то не будет мамы? И вот она этих детей берет, и она с ними возится. И это не то, что она, знаете, терпит, она как-то несет это на себе. Нет, она решает это как математик задачи. Она удивительно светлая, энергичная, ни разу не подавленная, с крестом не придавленная. Она спокойно берет, это несет. И когда-то им, значит, они то ли выиграли, я не помню, то ли им дали дом. И вот этот вот дом для семьи, они ютились в каком-то своем, ну, не ютились, нормально жили, но в небольшом. А у каких-то друзей была там беда, нужно было что-то решать с жильем. И они подарили этот дом. Мы говорим: в смысле подарили? Ну, подарили, и мы поняли, что как раз в ковид, если бы у них не было этого дома, они бы на маленькой площади там очень тяжело...
2: Не выжили бы, да.
3: Да, тяжело бы выживали там друг с другом, там что-то тоже какая-то проблема. Ну, мы потом себе пристройку сделали. Это вот у человека вот решается в секунды. Я вышла совершенно потрясённая. То есть это без камер, без микрофонов. Мы просто пошли фотографироваться на Крылатские холмы.
2: Да, я вот хотела упомянуть, ты сказала, не придавленная Христом. Это была фотосессия, понимаешь?
3: Да.
2: И Наташа ее организовала, и пришло очень немного народу. Собственно говоря, пришла вот эта Ольга, я и
3: ну и фотограф.
2: И фотограф,
3: да.
2: Да. А это же так здорово, фотосессия там.
3: Да, а ей, ну, ей как бы показалось это классным, она в красном, красивом платье, прилетела на этом самокате, потом долго искала, где его припарковать, ругалась, что рядом нет, быстро его куда-то отогнала, прибежала, мы пофотографировались. Это человек, который включается во все, что можно включиться, и она, кстати, делает потрясающие программы математические, не скучная математика, не школьные задачи. И она развивает интерес у детей вот к этим наукам. Вот прям снимаю шляпу. То есть для меня этот человек из другого эшелона, знаете, как самолет. Самолеты на разной высоте летают.
2: Да, да,
3: совершенно
2: да.
3: Потрясающе.
2: И Господь дает каких-то сил для этого, потому что вот ты как бы слушаешь, на каких скоростях человек существует, в какой плотности времени, насколько он организован. И понимаешь, что Господь вот взамен дает очень много сил, какой-то энергии, да, и от них идет такая сила.
3: Да.
1: А знаете, что меня в этой ситуации всегда, в таких ситуациях всегда занимает? Вот тут, может быть, я рассчитываю на какой-то комментарий отца Григория. А вот, вот этому эшелону, этому уровню, ему можно научиться или себя до него поднять? Ну, или как-то
2: да.
1: Вот до него подняться, если... ведь есть люди, ну, они просто от природы или там, от рождения, как-то по Божьей милости сразу такие, например.
2: Да, да.
1: Хотя, может быть, они скажут, нет, это все результат самодисциплины. А кто-то скажет, ну вот она такая, но я-то не такой, как бы я-то другой, я, может быть, и хотел бы, но так у меня и там сил нет и так далее. Или это вопрос, ну, условно говоря, что ни для кого этот уровень не закрыт?
4: Ну, ответ однозначно да. Помните этот фильм «Прогулка» между башнями и небоскребами такого немного сумасшедшего гимнаста, который идет по тросу?
1: Да, вот. Ну, был такой.
4: Да, вот я детям его показывал недавно с тем, чтобы показать, на что способен человек, когда он чего-то хочет.
2: Угу.
4: Ведь это безумие. Вот это абсолютная трата денег, средств, времени, всего. Все впустую. Ради чего? Ради себя любимого, наверное, да? Или ради достижения своей мечты. И вот эти действительно нами, не знаю, может быть, сегодня упомянутые светлые истории, особенно когда усыновляют кого-то, это, конечно же, очень-очень светлая история. Это замечательно. Вот те люди, которые посещали детский дом, дом малютки, дом детский, где воспитываются дети вот с недостатками там, зрения, слуха, там, неважно, интеллекта, вот, которые вообще вот такое потрясение, они как словно выброшены, да? Да, там есть персонал, там есть питание, уход, гигиена, все это есть, конечно, но где же мать?
2: Угу.
4: Вот, у меня есть среди знакомых сирота, который вот буквально там в первые дни своей жизни был оставлен. Мужчина взрослый. Он женат, у него родилась дочка недавно. Вот, но вот эта вот трагедия оставленности, вот эта такая ненужность, она очень тяжело переживается ребенком. И если эта мать появляется с неба,
3: ей все прощается.
4: Спускается. Ну, это обычно это другая женщина, не та, которая родила.
3: А.
4: Вот. И ей действительно многое прощается. Вот мать, которая усыновила своего ребенка, дай бог, чтобы так и было в отношениях. Вот. И ребенок, который усыновлен, это все понимал. Вот. Вот это тоже очень светлая история. Очень светлая история.
3: Знаете, я хотела еще один аспект осветить. И когда ехала, я именно про эту историю хотела рассказать. Это история, которую я не встретила, я ее где-то прочитала. И она меня совершенно потрясла, потому что я слышу много историй, когда жены терпят разные поступки мужей. И алкоголизм в том числе. И везут это на себе, несут это на себе, прощают и вынянчивают, да, своего супруга, и спасают и себя, и его, наверное. Но вот я прочитала историю, которая меня совершенно, ну, потрясла. Не знаю, может, как-то срезонировала мне. Поженились молодые люди. Через некоторое время жена сказала, что я хочу там не просто сидеть дома, я хочу с подругами встречаться. Он сказал, хорошо. Она сказала, мне нужны деньги. Он сказал, хорошо. Она стала какие-то вечеринки посещать, по ресторанам ходить. Потом она сказала, я хочу с подругами выезжать куда-то. Он сказал, хорошо, дай мне денег. Он дал денег, она стала с подругами выезжать. Потом она сказала, я хочу пожить где-то там в другом месте. Он сказал, хорошо. Он дал ей денег, и она поехала пожить. И через некоторое время она затерялась, угу. Просто исчезла. Он стал ее искать по всему миру. Куда она поехала, он не знал. И нашел ее, насколько я помню, боюсь соврать, но все-таки без имен скажу, в Голландии есть такая особенная улица красных фонарей. Вот. И он ее там нашел. Он ее, он поехал...
1: Сотрудницей? Сотрудницей улицы?
4: Ну, да, в
1: смысле, она там работала,
4: да.
1: На улице.
4: А, она, да, там оказалась.
3: Понятно. Она там работала. Она там работала. И... Ну, это улица, где цветет блуд, так, да, скажем. И он ее нашел, и он ее вытащил оттуда, он ее вернул к жизни, он ей все простил, он ее сохранил как жену для себя. И в молитве он увидел фаворский свет. Вот. Понимаете, мы говорим простить измену, мы там говорим простить какие-то поступки, да, ну, казалось бы, что страшнее. Тут просто человек, ну, опустился дальше некуда. А он ее нашел, простил, принял и увидел в молитве фаворский свет.
1: Потрясающе.
3: Вот это все, что я прочитала, но меня просто это настолько тронуло. Вот это какая-то любовь, которую никак иначе, чем вот Божьей какой-то искрой, да, и евангельским дыханием объяснить невозможно.
1: Это светлая история. Мы ненадолго прервемся и потом вернемся, дорогие друзья, не переключайтесь.
0: Светлые истории. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

0: Светлые истории.
1: Светлые истории на Радио Вера. Мы продолжаем рассказывать. Мы — это ведущие Радио Вера, мои коллеги Наталья Лангамер, Анна Леонтьева, я — Константин Мацан, и наш сегодняшний гость — протоиерей Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино. Наши сегодняшние светлые истории, даже не знаю, о чем конкретно, в евангельском поступке, окажется, что вообще обо всей жизни.
2: Об отношении, обо всей жизни. Вот в первой части программы Наташа рассказала историю про такое прощение жены, и она... Наташа, ты уж меня прости, я поопонирую. Она отозвалась во мне таким другим совершенно ракурсом. Мне кажется, что эта история, да, можно сказать, что это какое-то такое прощение, милосердие, но можно сказать, что это попущение и некое такое, как сказать, спасательство, которое могут привести человека на улицу красных фонарей. Вот я хотела у батюшки спросить, у вас не возникло такой мысли, что вот...
3: Ни в коем разе.
2: Ни в коем разе.
3: Я сразу вспомнил про руководство. И с ним была такая история, вот, ну, там она еще более крутая, говоря таким современным языком. И сказал Господь Паруку Оси: пойди возьми себе жену блудницу. И он пошел, женился на ней. И она родила дочь, он назвал ее нелюбимая. И она родила сына, он назвал его не мой народ. А потом эта женщина пошла на фестиваль. Ну, я крайне близко, не близко к тексту,
2: язык, да,
3: на современный язык перевожу. Она пошла в фестиваль с двумя мужчинами, там куда-то ушла. Они ее так нормально напоили и ограбили, и бросили. Пророк встал, пошел, отыскал ее, отмыл, одел, притащил домой. И это было бы невозможно, в принципе, если бы он ее не любил. Он ей ничего не попускал. Господь таким образом, все вокруг знали, что он пророк. Что он творит? Как это все выглядело в глазах окружающих? Пророк – человек Божий. Он по-божьему поступает, как Бог относится к своему народу. Народ блудит, они там строят эти жертвенники Астарте, они насаживают эти дубовые рощи, приходят туда, жертвы приносят, и как будто бы Бог чего-то не видит вообще. Это вообще какое-то безумие, верх безумия, да, вообще человеческого.
2: Да.
3: Вот. И пророк об этом тоже все прекрасно знает. Вообще хочется сказать, что у пророка, у него, я не знаю, или 5 раз болит, или 10 раз болит. Вот у обыкновенного человека вот у него что-то болит и болит. А пророк... видит, значит, как болит его народ, болеет. Он передает чувство Божие, всю эту боль. Он об этом говорит, ему болит, потому что сказать это без боли невозможно. Он пророчествует, потому что сейчас придут завоеватели, вас всех завоюют, и вы не сможете похоронить своих жен и детей. Помните, Иезекия, Иеремия, вот это вот перед завоеванием вавилонским. Одному сказал: не женись, другому сказал: я отниму светочей твоих, твоя жена умрет, не хорони ее. Вот, твоя любимая. То есть я отниму светочей твоих, твою радость. И у него умерла жена. И он сказал: не хорони ее. До этого пророк всякие делал такие вещи, такие поступки совершал, что можно было сказать: ты что вообще творишь? Но как раз после этого случая к нему обратились и спросили: ты что творишь? Ты что жену не хоронишь? Он говорит: у вас будет все точно так же. Вы не сможете похоронить своих детей, жен, мужей, они будут лежать, а вас будут уводить в плен. Вот это вот служение пророка, это боль, но это служение Божьего человека. И вот сегодня светлые истории, и мы говорим о служении людей своим близким, своим друзьям, своим родственникам, своим знакомым. Мы говорим о подвиге людей Божьих, верующих людей, которых мы знаем, вот, которые совершают уход за своими женами, мужьями, детьми, которые усыновляют детей. И это действительно настоящая светлая история. Это действительно фаворский свет, такой внутренний фаворский свет преображения. И снова хочу сказать, что это формируется, это воспитывается, этот человек берет на себя ответственность не просто так. Да, бывают обстоятельства жизни, но куда более восхитительно и поразительно, когда человек берет на себя ответственность, и тогда-то он вот он ее приобретает, беря, приобретает.
2: Ну, хорошо, что отец Григорий меня поправил, потому что вот это жертвенное служение в наше время очень сложно при таком вот изобилии психологических, псевдопсихологических знаний, вот это жертвенное служение очень сложно как бы отделить от... То, что называют созависимость, да, вот действительно, если подумаешь, как Господь, сколько нам прощает всего, и вообще то, что мы должны как-то стремиться к святости, действительно, мы должны гораздо больше прощать, чем мы это делаем. Вот. А я хотела, знаете, вот на сегодняшнюю тему посмотреть немножко с другой стороны. Я нахожусь под огромным впечатлением. Недавно ушел из жизни, вот 4 августа было отпевание и похороны моего очень давнего друга. Чтобы пояснить, что такое давнего, я скажу, что знала его с 16 лет. Прибавьте к этому 40, и вот тот срок, который я знала этого человека. Но я... Практически вот во время наших посиделок, поминок, после похорон, поняла, что я не знала о нем ничего. Человек прожил...
1: Как обычно и бывает,
2: да,
1: после похорон и после поминок, да.
2: Я вот скажу сначала, знаете, вот это вот не то, что евангельский поступок, а евангельское христианское отношение к уходу любимого человека, который продемонстрировала мне его семья. Что с нами происходит, когда мы узнаем, что человек близкий отошел ко Господу? Мы начинаем рыдать, да, потому что это значит, что мы никогда его не обнимем. Мы тут же вспоминаем...
3: Боль утраты.
2: Да, боль
3: это
2: утраты.
3: Реально мы... боль утраты.
2: Да, и... И пока мы рыдали и звонили его жене, я заметила какую-то странную вещь. Я заметила, что жена это нас утешает. Понимаете? То есть она говорит, ну, не плачьте, за ним пришел ангел. И это меня так поразило. И вот я прихожу на отпевание, собственно, совершенно промокшая от слез, потому что, ну, невозможно сейчас сказать что-то такое, типа, не плачь. Это не... Самое интересное, что ты как бы говоришь себе, возьми себя в руки, ты не главный персонаж в этой истории. Вот стоят дети, вот стоит вдова, и ты как бы, ну, не должен как-то, надо собраться, ну, ты не можешь собраться.
1: А детей семеро.
2: А детей семеро. И... Знаете, я стояла, значит, я смотрю на рыдающих мужиков, которые, ну, огромная толпа народа, да, пришла человека проводить, потому что столько он всего по себе оставил, и столько их, оказывается, пригрел, чему-то научил, где-то перенаправил, столько людей говорили о том, как он изменил жизнь. И я смотрю на рыдающих мужчин и начинаю рыдать. Я перевожу взгляд на детей, которые с прямой спинкой, некоторые пели в церковном хоре, некоторые просто стояли, стоят с таким достоинством. Я, конечно, беру себя в руки. И я подумала, боже, как они хорошо держатся, и как они подают пример. Причем все прощались, и все падали на грудь вдове и плакали. Она всех гладила по голове и утешала, понимаете? И только когда мы уже собрались в подклете храма и стали рассказывать о ушедшем, об ушедшем, только тогда я увидела ту боль, которую переживают эти люди.
4: Близкие.
2: Это семья. Близкие. Ну, мы остались просто, понимаете, мы уже не должны были держаться. Угу. Мы могли исплакивать вот эту боль утраты друг другу. И я услышала столько историй про человека, которых я не знала, про спасения какие-то, про свет, который вот он... И я хочу сказать, который он... внёс в этот мир. Да, я, кстати, первый раз услышала такую замечательную фразу в этих речах. Это человек, который не знал ненависти.
1: Она в
2: понимаете,
1: него не
2: что
1: проникла.
2: Это значит? Она
1: да,
2: в него
1: да.
2: не проникла.
1: В него она не проникла.
2: Да, вот Костя тоже был с нами и подтвердит мои слова. И вот я подумала, что как человек всей жизнью может за несколько часов засвидетельствовать евангельский смысл этой жизни, да, и мы, безусловно, будем помогать этой семье, и это очень любимые люди, и это все пропущено, конечно, через сердце, вот, но... Кость, скажи, это было просто...
1: Да, я просто скажу нашим слушателям, мы с Аней не называем фамилию этой семьи, чтобы все-таки сохранить какое-то личное пространство, но
2: да.
1: Я думаю, что нас никто не осудит, если мы попросим наших слушателей молиться за новопредставленного раба Божьего Александра.
2: Точно.
1: И за его семью. Поэтому, кому известно, эта семья и эта история, они так знают, и они так молятся. Ну, а вы, дорогие слушатели, вот вздохните в молитве о новопредставленном рабе Божьем Александре, действительно удивительный человек. И я тоже сегодня, находясь под тем же самым вот, опытом прощания с человеком, которого я знал, ну, намного меньше, чем ты о него знала, но последние годы мы вместе работали в разных проектах творческих, как это сегодня принято называть, тоже в последние годы считал его каким-то своим таким товарищем старшим. Поэтому тоже был на похоронах, на отпевании. И сегодня на программу, двигаясь, у меня тоже как-то в сердце все связано вот с этим опытом. Но я об этом чуть позже расскажу. А сейчас просто одна история, вот, которая вот из тех прекрасных вещей, которых ты узнаешь на поминках. Потому что их вдруг рассказывают. Как-то вот за всю жизнь, может быть, не приходилось вспоминать. Александр в юности, будучи по образованию юристом, работал, если я правильно понял, ну, где-то вот в какой-то организации, в структуре, связанной с правоохранительными органами. Он не был офицером, насколько я понимаю, но вот, видимо, какая-то должность там юрист-консультанта, как-то вот человека, который вот в этом отделении какую-то юридическую работу осуществляет. И случилась история, ну, такая бывало, такое бывало, все люди. 83-й год, священник, очевидно, уже не молодой, поссорился крупно с женой. В знак протеста как бы ушел из дома, но не вовсе ушел, а вот типа 3 дня не вернусь в таком духе, насколько я понимаю. Выпил, судя по всему, немало. И оказался за рулем своей машины и куда-то поехал. Но, слава богу, никакого автопроисшествия не было. Где-то на обочине, видимо, он стоит.

0: обстоятельствах могло грозить ему огромным тюремным сроком.
1: Да, да. И вот
0: как сопротивление органов.
1: Да, там то, что вот не вышел из машины, действительно могло, в общем, человека очень сильно ему судьбу сломать. Но, видимо, было естественно. Тут тоже, кстати, вопрос о евангельском поступке. Но вот человек, наш герой Александр, в принципе, как-то и своим каким-то положением жертвует. Ему нужно помочь человеку, в общем-то, когда закон, строго говоря, на стороне обвинителей. И нашелся там, он какой-то подсказал ему какую-то формулировку в заявлении, там, почему он так там делал. Я был усталый, там, ничего не пил, но вот как-то там после целого там дня службы там находился в каком-то состоянии, там, не знаю, аффекта, что угодно. Вот. И вроде бы как бы дело замялось на первых порах, но этого было недостаточно, чтобы полностью это дело закрыть. И вот наступает момент X, когда нашему герою юному нужно идти к начальству, сказать что-то, почему мы должны этого человека как бы отпустить без прещения и дело у себя закрыть. И дальше такая вот еще об этом рассказывала его супруга, которая имеет такое сценарное режиссерское образование, знает, как хорошо историю рассказывать. И она говорит, что вот, значит, идет Александр по коридору к начальству, и у него нет варианта, как бы еще этого несчастного священника отмазать, чтобы такую какую-то аргументацию начальству предложить, чтобы они точно дело закрыли. 83-й год, и вот ему остается 20 метров до двери вот своего начальства. И он думает, что же сказать. Но поскольку Аня историю знает, отцу Георгию я рассказывал до эфира, Наташа, как думаешь, что можно придумать?
2: Помолиться.
1: Я думаю, что такое он сделал. Может быть, он не называет тогда это молитвой.
0: Я не думаю, что он был в это время каким-то церковным человеком.
1: Я думаю, что он это, наверное, не назвал бы молитвой в тот момент, но, наверное, вот апостериори какая-то сила больше человеческая ему подсказала. И вдруг вот его осенило. Почему я говорю 83-й год? Потому что он заходит к начальству и говорит, если мы его посадим в тюрьму, этого священника, вражеские голоса скажут, что в Советском Союзе преследуют русскую православную церковь, а нам это не надо. Но его отпустили, дело закрыли. Вот такое вот неожиданное такое какое-то его, вот, его внутренний помысл, как бы мы сказали, спас человеку жизнь.
3: Светлые истории.
1: Светлые истории на радио «Вера». Мы сегодня рассказываем, мои дорогие коллеги, Анна Леонтьева, Наталья Лангаймер, я Константин Мацан. Наш сегодняшний гость, протоиерей Григорий Крашановский, клирик храма всех святых в земле русской просиявших в Новокосино.
2: Знаете, еще один аспект, который хотелось подсветить, это то, как себя чувствуют люди, которым делают добро. Вот я слушала вас про поминки и вспомнила ситуацию, когда на поминках очень удивились все. Московская юридическая академия Кутафина, огромный зал, вспоминают одного из ушедших профессоров, преподавателей, завкафедры, и семья, и огромное количество народа. И вот начинают вспоминать и говорят о каком-то нереальном количестве сделанных с людьми диссертаций, научных работ, где он оппонировал, где он сопровождал, ученики благодарные, студенты стоят в дверях. И вот это вот все вспоминается. Потом встает вдова и рассказывает о том, каким он был семьянином, какая у них была любовь. Потом встает дочь и рассказывает, сколько времени отец посвящал ей. И такие голоса из зала. Он еще и семьянином был хорошим. Когда? То есть когда человек все это успевал делать? Это был мой папа.
1: Потрясающе.
2: Вот. Это про то, что эти люди рядом, да, но ты ценишь ли то, что он тебе дает, разрываясь. Только я видела, что он уставший всегда. Но не было раза, чтобы я не пришла к нему и сказала, пап, вот знаешь, у меня... Он все откладывал и выслушивал. И мне кажется, очень важно еще быть благодарным и понимать, что рядом те люди, которые жертвуют.
1: Знаешь, маленькая ремарка, вот буквально вот потрясающе то, что ты рассказываешь. И я оказывался в ситуации слушателя похожей истории с одним маленьким нюансом, когда человек уже апостериори понимал, как там взрослые его родители,

0: например, разрывался между работой, в которой он был всем сердцем, и семьей, в которой он был всем сердцем, и даже там помощью другим, в которой он тоже был всем сердцем. И вдруг человек, вот такой там ребенок, уже будучи взрослым, понимает: я никогда не видел его уставшим. Вот мне казалось, что у него все просто. Он вообще не напрягается. И только став взрослым, такой вот ребенок понимал, каких внутренних сил требовалось там от папы или от мамы, чтобы, ну, не то чтобы не показывать усталость, речь не о том, чтобы как-то скрыть и казаться кем-то, кем ты не являешься, а о том, чтобы еще вот не, как бы не нагружать близких своей усталостью. Вот у меня все хорошо. Там, может быть, внутри очень тяжело, но я этого не как бы вываливаю не потому, что я скрываю, а потому что, ну, зачем? Ведь я хочу, чтобы у всех было хорошее настроение.
1: Да. Можно я отниму еще несколько секунд от твоей истории, Костя?
0: Понятно, можно, что сейчас... минуты и часы у тебя есть.
1: Расскажешь. Просто, знаете, вот абсолютная банальность, которую я вот живу эти дни после проводов своего друга, я как-то очень ясно, вот именно в этот день, очень ясно почувствовала, насколько важнее всего вот эти вот семейные отношения, насколько они важнее обязанностей, работы, финансов. Вот абсолютная банальность, почему-то я просто вот пропустив через себя вот эту историю, я это как-то очень ясно увидела.
0: Знаешь, вот просто буквально мои мысли, более того, я когда возвращался с поминок домой, я могу просто признаться, я... А вот именно думая, да, о том, какую на самом деле ценность и красоту имеют вот семейная жизнь, семейные отношения, ну, вот отношения там с ближними, та тональность, о которой ты говоришь, то как ты думаешь там о своих близких, я даже о каких-то своих грехах впервые задумался. Вот которые раньше как-то воспринимал, да? Как такие, ну, подумаешь, это же как бы... ерунда, это все так живут, это всего лишь мысли. Нет, это вообще очень такое большое духовное послание, которое я расслышал, вот общаясь с этими людьми. И знаете, у меня как-то роятся разные истории, но мне даже сейчас не очень уже хочется что-то рассказывать, в том смысле, что очень много я такого классного услышал вот от вас сегодня. И это тоже в какую-то историю складывается. Я сейчас попытаюсь как-то роящиеся мысли в какой-то стройный нарратив уложить, хотя это трудно. Я помню, у нас была программа на радио «Вера», где была гостем супруга Александра, про которого мы сегодня говорили. И, по-моему, я не вел эту программу, но потом слышал один эпизод в твоем «Ань-пересказе». И этот пересказ, и слова гостя, как ты их передала, меня просто поразили, потому что, если не ошибаюсь, ты ее спросила, ну, потому что про материнские ощущения, когда вот много детей, большая нагрузка, и там в очередной раз нужно ночью там кому-то вставать, например, или даже не ночью, а просто вот сейчас нужно все бросить и там все свои дела оставить, потому что вот есть конкретно вот это вот там дело. И вообще в какой-то момент вполне по-человечески понятно сказать себе внутренне: ну вообще, почему я должен все это делать? У меня же своя жизнь есть. Правда же есть. И вот ты, сколько я помню, Наталье, супруге Александра, вот эту логику предложила, и она ответила, если я не ошибаюсь, очень кратко: не, ну так вообще никогда ничего не получится.
1: Да-да-да-да-да.
0: И меня это настолько восхитило. А дальше вот история продолжается, потому что я в какой-то программе, если не ошибаюсь, тоже без ссылки на имена и фамилии, но вот эту логику привел, что вот одна гостья у нас вот так вот сказала. То есть как бы расстановка приоритетов «я» и «другой» была абсолютно сразу однозначно «другой». Я тоже вот молодой маме, ну или не молодой маме, просто тоже маме, это, хотя, насколько я помню, не настолько многодетной, это пересказываю, и она говорит: нет, ну как, почему? Мама тоже должна вот о себе позаботиться, как-то себе время уделить, это очень важно. И я понимаю, что и первый ответ, и второй, это ответы любящей матери. И нет даже намека на то, что одна мать какая-то хорошая, другая нехорошая. Но почему я сейчас это вспомнил? Потому что вот тут, как мне показалось, мы как раз подходим к какой-то вот такой сердцевине о внутренней мотивации. О том, вот не случайно, когда я сейчас спросил отца Григория, а вот каждый ли может вот этого высокого эшелона, про который Наташа сказала, достичь. И мне кажется, вы, отец Григорий, сказали важную вещь. Если человек хочет.
2: Да, именно если хочет. А вот этого хочет.
0: А если не хочет? А есть ли что-то, что тебя побудит захотеть? И это какая-то тайна человеческой души, наверное. Но тут я, во-первых, вспоминаю. Но мы говорим сегодня про евангельский поступок, и мне как недавно на мысль пришло то, что я до этого как-то так не думал. Вот когда Господа спрашивают о двух главных заповедях, он говорит: «Возлюби Бога всем сердцем, всем разумением своим и ближнего, как самого себя». То есть Господь сразу, заранее ставит для нас акцент и приоритет на другом. Это вот то, что я услышал в словах Натальи. При этом вот как бы позиция вот вторая, да, что не, ну как нужно о себе, себя не забыть. Конечно, нужно, но вот даже в этих евангельских словах «возлюби ближнего твоего как самого себя», вот это «как самого себя», оно подразумевается. То есть ты всякое не забудешь себя покормить, одеть, но если мы не говорим о клинической какой-то ситуации, там, депрессии, не знаю, или как бы шизофрения, mm-hmm. что-то такое, но вот в обычной, как бы, как говорят врачи, в нормотипическом поведении, ты не забудешь про себя, о себе жизнь обеспечить. Ты просто иначе, ну, как бы не существуешь. А дальше вопрос твоей, видимо, воли. Вот ты куда, как бы, ее направишь? Все-таки на себя или на другого? И то, что касается про себя, оно же и так подразумевается.
2: Я бы даже сказал, на себя лишь только.
0: Да, да.
2: Какой степени
0: да,
2: на себя?
0: То есть ты себя как бы не забудешь. А вот и это как бы подразумевается. А вот куда ты волю направишь, захочешь по-настоящему, тут уже вопрос выбора. И вот для меня вот эта реплика Натальи про то, что не, ну, если как бы так ничего не получится, если ты будешь как бы не на себя что-то направлять. А вот она как-то вот про это, она вот возлюби ближнего своего. Как ты и так уже любишь самого себя. И вот отсюда эта красота этих отношений, которые мы видим в этой семье. И вот такой-то свет, который они излучают. Ну, а дальше меня вот потрясающе просто поразила твоя, Наташа, история, которую ты прочитала про этого мужа. И для меня самое главное – это ее финал. Я никогда ее раньше не слышал. Но то, что в молитве он созерцал фаворский свет. Вот, быть может, думаю я сейчас прямо вот на ходу, это та единственная мотивация, которая по-настоящему тебя может как бы заставить захотеть вот в этом эшелоне быть. Я что имею в виду? Ну, сейчас вот скажу как бы грубую вещь такую, да? Мы же все равно, люди, человеческие существа, быть может, никогда не делаем ничего, что так или иначе не имело бы для нас какой-то личной выгоды. Выгода – слово плохое, но…
2: Польза.
0: Вот чего-то финального какого-то своего, своей какой-то цели, последней, да, сокровенной, да. Внутренней. И вот я фантазируя, спрашиваю себя, что заставляло вот этого человека так жену спасать? Ну, потому что есть какая-то последняя польза в сокровище на небесах. И даже ты это не проговариваешь, ты для себя это так не мотивируешь, что я сейчас ее спасаю, чтобы заслужить рай.
1: Чтобы фаворский свет
0: ты это не проговариваешь, но где-то в душе есть ценность какая-то удивительно высокая, глубокая, которая тебя заставляет ставить другого вперед себя в этом отношении. Вот как пытаться хоть в словах эту мотивацию выразить, но вот не потерять сокровища на небесах.
3: То есть можно я дополню?
0: Сейчас, я вот закончу, да, одну вещь. Вот я эту историю рассказывал, она очень короткая, она очень для меня показательная где-то, она же больно в эту тему. Муж с друзьями выпивает там в бане ночь. И он говорит: слушайте, спорим, вот мы сейчас приедем домой, Я в дверь постучу сейчас ночью, мы завалимся в нашей компании, и моя жена нам поляну накроет. Говорит, слушай, рассказывай, она тебя скалкой по голове. Я говорю, нет, сейчас вот спорим. И они приезжают домой, там, 2 часа ночи. Жена, проснувшаяся, как в халатике сидит, их встречает. Спокойно готовит им еду, что-то там на стол наклон, на нарезочку какую-то там достает им, это вот, все, что они хотят, и оставляет их вот сидеть дальше, а сама уходит спать. Они настолько были поражены этим, что потом жену спросили, а как вообще, как вы это терпите, почему вы так делаете? И она говорит, знаете, мой муж, он неверующий, он не христианин. И я понимаю из того, как он живет, я понимаю, что, скорее всего, как-то очень проблематично рассчитывать на какую-то его посмертную участь, благую. Пусть он хотя бы здесь на земле получит свою долю счастья и радости. Ну, а я как бы христианка, я об этом забочусь. Вот. Потому что там ему, скорее всего, рассчитывать уже не на что. Пусть хоть здесь вот насладится. И его и мужа настолько это поразило, что он потом изменил образ жизни, в общем, пришел в церковь. Но вот это про то, что у человека есть какая-то ценность, которая не от мира сего, вот тот самый фаворский свет. Ведь он же, этот муж, не делал вот в твоей истории, чтобы этот фаворский свет достичь. Это не была как некая вот стратегия. Это тебе дается как нечаянная радость и как уверение. Но если бы он не знал, что есть сокровища на небесах, наверное, вот все его поступки были бы намного тяжелее бы ему было совершать. Вот это есть надежда на утешение.
3: Я хочу пооппонировать, да. Я человек очень земной, простой. Знаешь, Кость, мне вот эти вот слова, которые ты волей-неволей произносишь, заставить себя, понимает, что ценность. Это из области разума. Я на самом таком, может быть, простом примере, да, вчера ложусь спать, уже совсем поздно, и понимаю, что все, глаза слипаются, тут я вижу своего кота, которому надо дать лекарство, вот как бы выбор, да, пойти сейчас напрячься, дать ему лекарство или лечь спать. И я на него смотрю в его глаза, да, и понимаю, что я сейчас пойду и сделаю. И вот единственный импульс, который двигает, это то, что ты любишь это существо. Мне кажется, что если нету первоначально вот того, о чем очень просишь Господа, вот этой любви, то никакая дальше движуха не происходит, ты никуда не можешь сдвинуться. Отец Григорий, может быть, я не права, но мне кажется, что это, знаете, как вот маслом простилает дорогу, и ты по ней идешь.
2: Ну, мне немножко не нравится маслом, потому что на нем подскальзывается.
3: Или на нем несешься вперед.
2: Ну, это только чисто по-житейски, потому что я боюсь подскользнуться, там колени болят. Вот. А на самом деле Наташа права. И, наверное, мы не ищем способа себя заставить что-то сделать. А мы часто, довольно часто заставляем себя что-то сделать, потому что у нас есть цель и желание. Ну, сколько бы ни было всяких тренингов, всяких мотиваторов, демотиваторов, всяких умных профессоров и прочих схем, одни выполняют усилия, другие не выполняют. И секрет только в внутренней мотивации.
0: Ну что ж, вот у нас есть пространство, чтобы подумать над этим всем. Спасибо огромное за наши светлые истории сегодняшние. Наш сегодняшний гость, протоиерей Григорий Крыжановский, клирик храма всех святых в земле русской, просиявших в Новокосино, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Наталья Лангамер, я Константин Мацан, рассказывали сегодня светлые истории. Дорогие друзья, спасибо огромное. Мы в следующих выпусках нашей программы вернемся к светлым историям. До свидания.
3: Всего доброго.
1: Всего доброго.
2: Спасибо. До свидания.
4: Светлые истории. Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет. Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера».
5: пространстве – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Дружинин, миссионер, автор публикаций, посвященных исследованию йоги, православный христианин, неравнодушный человек, который болеет за свою тему. И сегодня мы как раз будем говорить о том, как православным христианам нам необходимо относиться к такому явлению, как йога. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад вас приветствовать и находиться в этой студии.
1: Слава Богу. Скажу сразу, такое некое признание сделаю, потому что даже Дмитрий, когда пришел в студию, сразу заметил то, что эта тема, скажем так, для меня может быть, для меня как простого христианина, не такая, может быть, важная. Для меня она проходила мимо, потому что, ну, так как я родился в священнической семье, и какие-то духовные практики, которые были со стороны, они как-то меня прошли стороной, потому что к этому я не имел никакого отношения. Там, может, была, конечно, какая-то лечебная физкультура, какой-то спорт, но, однако, в это мы не погружались, потому что все время были в церкви.
2: И... Не будет в обиду вам сказано, но в этом смысле вы инкубаторный христианин.
1: Наверное, да.
2: Ну, конечно же, только в этом смысле.
1: Да, ну, это такая интересная тема, но на самом деле, когда я узнал о том, что нужно будет провести эфир на такую тему, как йога, и я, конечно же, вспомнил всех своих друзей, в миру, которые есть, которые очень и очень активно как-то вскользь восхищались таким явлением, как йога, при этом являются православными людьми. И тут я задумался о том, что действительно какая важная тема, и как важно это осветить, и мне бы хотелось в течение сегодняшнего эфира выработать для себя некие такие важные точки, моменты, чтобы, когда я буду с ними дискутировать, я мог как-то действительно грамотно и правильно объяснить, почему йога – это, ну, это не наше. И вот давайте начнем наш разговор. Дмитрий, для меня сразу важно очень, я себя отмечаю, то, что вы йогой когда-то сами и занимались. То есть вы знаете, что это такое, не понаслышке. Ну, и давайте, может, коротко объясним, вот если, чтобы было понятно, что такое йога и вообще, как она возникла в нашей жизни, и почему это так популярно для такого большого количества людей.
2: Безусловно, с этого можно начать, но есть риск, что мы можем говорить об этом всю нашу программу. Поэтому я постараюсь очень коротко. Во-первых, и прежде всего, с исторической точки зрения, йога – это одна из даршан, то есть направлений, школ индуизма. И в этом смысле в конце, наверное, 19 века, в начале 20-го только началась ее некая трансформация в
1: массовую культуру, может быть.
2: В массовую культуру, да, совершенно верно.
1: Когда границы.
2: Я хотел сказать, что в некое странное физкультурное направление, но это тоже было бы неправильно, потому что все-таки йога точно не физкультура. И даже если называть ее физкультурой, как к ней относиться, то тем не менее она имеет в своем компоненте еще и духовные составляющие. Вот. Но, соответственно, эта трансформация еще раз началась с конца 19-го, начала 20 века, прежде всего в Соединенных Штатах, в Европе. И связана эта трансформация была с выходом индуизма за пределы Индии, с одной стороны, с другой стороны, с формированием нового направления, с формированием неоиндуизма. Соответственно, главным пропагандистом этого движения, популяризатором, точнее, не основоположником движения неоиндуизма, а именно популяризатором на Западе, является Вивекананда. Соответственно, вот с его лекцией в Соединенных Штатах, по-моему, прежде всего в Чикаго это произошло, и, собственно, началось такое движение йоги, во-первых, в сторону физкультуры, во-вторых, соответственно, в сторону европейского менталитета, ну и взаимодействие, соответственно, с христианским образом жизни, с христианским мировоззрением и всем остальным. Коротко, чем йога является сейчас, как это наиболее распространено? В том понимании, которое сейчас наиболее распространено. Йога – это психосоматическая практика, то есть это душевно-телесная практика, то есть это практика, касающаяся тело, но с тем, чтобы через тело изменять свою душу, свой дух. Вот в двух словах так.
1: Ну, с одной стороны, мы говорим в здоровом теле здоровый дух. Но это, ну, такая обычная фраза для людей, которые активно ведут спортивный образ жизни. А здесь почему противоречие? Ну, занимаются они какими-то растяжками, что-то там подтягиваются, где-то, ну, как-то там асаны это называется, да, какие-то позы принимают. Почему это вред? Почему так это все, к этому такое отношение?
2: Здоровый – это понятие достаточно широкое, да. Соответственно, с точки зрения Организации здравоохранения ООН, здоровье человека подразумевает под собой и финансовое благополучие, и духовное его здоровье.
1: Такая, да?
2: Это совокупность, это очень большое понятие «здоровое». С другой стороны, здоровый дух, да, это в том числе и, как в русском языке, очень много синонимов, очень много ассоциаций, аспектов и одного и того же слова. Здоровый – это значит большой, да?
1: Ну, мы сейчас будем говорить про, допустим, том, что, ну, не болеет человек ничем. Вот, у него в порядке сахар, кровь, голова не болит, и одышки нет, когда по лестнице поднимается.
2: Но, тем не менее, теперь про дух. Про дух, да? Вот, даже если он здоровый, то, тем не менее, вопрос, какой это дух? И является ли это духом тем, который вдохнул в нас Господь при нашем сотворении, или же это тот дух, которого мы так вот называем нечистым духом, да, или же какой-то иной дух, и вообще, что в это все вкладывается? Вот большой вопрос. И поэтому, если говорить сразу без каких-то там подводных подходов, подземных подходов, не знаю, тайных подходов к раскрытию этой темы, то про бесов я уж говорить не буду, да, йога бесам подмога, это не мое выражение, я его слышал, но я его не стараюсь не употреблять. Но тем не менее, та духовность, которая существует в этой психосоматической практике, а это, еще раз, именно психосоматическая, а не просто соматическая или просто физкультурная практика, та духовность, которая присутствует в йоге, она, ну вот, может, она и здоровая. Может быть, она большая или маленькая, хорошая или плохая. Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть. Но в любом случае вектор этой духовности, он противоположно направленный духовности христианской.
1: Вот как это выражается? Вот это понятно, что, в принципе...
2: Ну, как это выражается?
1: Ну, вот, соответственно... Существуют же рядом с собой какие-то течения в христианстве или в там, другие религии как-то же уживаются. А здесь как? Почему такой конфликт возникает?
2: Ну, как уживаются? Уживаются, наверное, уживаются, но, тем не менее, мы же говорим...
1: В смысле, существуют рядом друг с другом, да.
2: О христианстве, если они уживаются хорошо, то это значит, мы находимся в христианском общении. С другими ветвями христианство.
1: Нет, я имею в виду, конечно же, что просто вот в нашем мире многообразном, конфессиональном, вот есть христиане, есть там католики, есть мусульмане, вот йогой люди занимаются. Ну, занимаются что-то.
2: В этом смысле мы, собственно говоря, с йогами во вражду в какую-то такую...
1: И не вступаем.
2: И не вступаем, да. Мы просто говорим нашим верным христианам и тем, кто стремится ко Христу, что вот этот путь в йоге, он ведет в противоположную от Христа сторону.
1: Да, и надо пояснить, что под... Ну, да, это так сразу... Поясним, наверное, да, что многие православные христиане попадают на эту удочку. Ведь так? Вот есть некие цифры определенные, что и многие православные или там сочувствующие, или те, кто называет себя православным, крещен, увлекаются так или иначе этим учением.
2: Ну вот, собственно, перед началом нашей беседы...
1: Да, я могу зачитать.
2: Мы с вами обсуждали вопрос, что вы готовились, и у вас есть определенный программный материал.
1: Ну вот, да.
2: Мне кажется, пришло время его озвучить.
1: Да, на текущий момент в России йогой регулярно занимаются около 1,5 миллиона человек, с учетом домашних практик и периодических занятий, их численность оценивается почти в 4% от активного населения. То есть от 140 миллионов, будем считать, 4% так или иначе как-то связано с йогой, правильно?
2: Ну, наверное, активное население – это немножко поменьше. Но
1: поменьше, но цифра все равно большая. При этом доля воцерковленных православных христиан, регулярно принимающих участие в таинствах церкви, оценивается в 5-6%. Ну, почти так.
2: Ну, то есть йоги почти догоняют воцерковленных христиан.
1: Да, плюс годовые темпы роста практикующих йогу по-прежнему остаются высокими, и в целом фиксируется их некоторое замедление. При этом происходит существенное увеличение доли практикующих медитацию и традиционные нефизкультурные направления йоги. И плюс еще одна заметка. В 2026 году в правительстве Москвы кураторство ежегодного проведения Международного дня йоги было выведено из компетенции Департамента культуры и закреплено за Москомспортом. Кто ли знали спорт, что это получается. При этом было существенно увеличено число площадок, где проводилось занятие йогой, и массово проводилось упражнение 108 кругов. Правильно ли я произнесу? Поправите. Сурья или Сурья?
2: Сурья-намаскар.
1: Сурья-намаскар. То есть сакральная практика поклонения Богу, Солнцу, Сурья.
2: Да, этот материал подготовлен с участием искусственного интеллекта.
1: Да-да-да.
2: Надеюсь, в ближайшее время законодательство изменится, и мы будем обязаны маркировать те материалы, которые используются с искусственным интеллектом.
1: Уже есть такие моменты.
2: Соответственно,
1: да.
2: Я за эти данные полностью ответственность нести не могу, но по моим ощущениям и по тем данным, которые я исследовал из каких-то официальных документов, они очень даже верны. При этом добавлю от себя, что... С одной стороны, на чем хочется акцентировать внимание, что да, 4% и, допустим, даже 6%, да, сколько у нас активно практикующих йогу и сколько у нас активно практикующих православие, если можно так выразиться, ну, по-другому скажем так, что эта цифра 6% это те христиане, те православные христиане, которые регулярно участвуют в таинствах, то есть...
1: Причащаются.
2: То есть причащаются, да, соответственно... Да. Чаще, чем раз в год.
1: Ну, я бы назвал чуть-чуть почаще бы хотелось бы. Ну, хотя бы, да, раз в год, да.
2: Ну, один раз и чаще, так скажем, да. Это вот те 6%. Все остальные, это, как в советские годы было, вы партийный? Нет, я не партийный, но я сочувствующий, да. Вот. Все остальные сочувствующие, скорее. Хотя, может быть, они даже крещены, хотя, может быть, они даже говорят, что они верят в Бога, но только вера их, она...
1: Ну, такая выражает, знаете, как в анекдоте, как в храм не зайду, так Христос воскресе поют. Ну, то бишь, раз в год приходят, это куличики, ну, святая вода.
2: И это тоже, но я хотел сказать, что такая вера, она связана с тем, что человек все-таки догматов, то есть основ своей веры...
1: Вообще не понимает, совершенно верно.
2: Не только не понимает, но даже и не знает.
1: Угу.
2: Тех людей, которые знают символ веры, наверное, те же 6%. Тех людей, которые задумываются о символе веры, а в нем, собственно говоря, сосредоточены все наши догматы, наверное, еще меньше. Потому что одно дело, как, простите, попка-дурак, заучить символ веры и произнести его за причастием, подойти, соответственно, к чаше. Другое дело осознать, а что же ты исповедуешь. Потому что произнесение символа веры – это и есть исповедание нашей веры. Осознать, что ты исповедуешь, ну, таких людей... Я буду очень рад, если я заблуждаюсь, но мне кажется, еще меньше, чем 6%.
1: Но мы работаем над этим, так или иначе.
2: Безусловно. Вся наша деятельность, ну, точнее, ваша деятельность, прежде всего, как радио «Вера»,
1: стараемся.
2: Она именно на это и направлена. Вот. Соответственно, про акценты. То есть проблематика такова, что, так скажем, количество активных йогов становится уже очень близко с количеством активных православных христиан. При этом темпы, это я уже следующий тезис комментирую, при этом темпы роста остаются высокими, а высокими это, соответственно, от 10 до 25% в разные годы. Особенно большой рост был в пандемийный год. Но
1: когда по домам сидели, да?
2: Когда все по домам сидели, и наше государство решило, что а какая проблема? Ну, хотя бы что-то.
1: Вон онлайн, пожалуйста.
2: Да, пожалуйста, вот вам в онлайне, вот по телевизору, везде. Занимайтесь, люди, йогой. Почему я, как христианин, должен заниматься йогой, никто не объяснил. Ну, точнее, объяснили, потому что мне из дома выходить нельзя, мне какая-нибудь двигательная активность нужна. Но при этом объяснить, что йога – это все-таки практика с другим духовным вектором, да, никто этого не сделал, может быть, потому что не до того было.
1: Да, мне кажется, просто никто не понимает. Вот еще в каком-то...
2: Ну, вот тогда моя деятельность, она состоит в том, чтобы попытаться это объяснить, да.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. В гостях у нас Дмитрий Дружинин, миссионер, автор публикаций, посвященных исследованию йоги. Мы как раз и говорим сегодня всю нашу программу о йоге. И вот продолжаем наш разговор.
2: Да, и продолжаем комментировать те тезисы, которые мы озвучили. Соответственно, темпы роста высокие. соответственно, как мы и сказали, 10-25%, они начинают постепенно замедляться. Есть такая тенденция. Я лично очень надеюсь, что она, ну, даже чисто по экономическим законам, рано или поздно, все-таки темп просто, он замедлится до нуля, и у нас будет какая-то такая более-менее стабильная аудитория йогов. Uh-huh. А это связано ровно с экономическими законами, законами развития бизнеса, когда емкость просто рынка, она исчерпает возможности для дальнейшего роста. Но при этом, несмотря на то, что эти темпы роста немножко замедляются, при этом есть и другая тенденция, которую вы и зачитали, да, это тенденция увеличения, существенного увеличения доли не просто занимающихся йогой как физкультурой, а занимающихся йогой как медитацией и как традиционными, то есть классическими направлениями йоги, с мантрами, с поклонениями богам, с работой с энергиями, с...
1: Наверное, еще проповедничеством этого на другие, наверное,
2: безусловно,
1: площадки.
2: Безусловно. А в конечном итоге вот эти направления, они уже четко постулируют, если их можно так назвать в кавычках, индуистскими догматами. А такими догматами наши и международные индологи признают, в частности, карму, дхарму, сансару и мокшу. Это вот четыре направления, которые как бы догматы. Но почему как бы? Потому что, безусловно, в индуизме нету каких-то вселенских соборов, как в православии, и просто вот эти четыре...
1: тезиса, скажем, вероучения.
2: Четыре основания вероучения индуизма я берусь назвать догматами только потому, что они, безусловно, свойственны любой даршане, любой школе индуистской, и в том числе йоге. Соответственно, в традиционных направлениях и в тех направлениях, которые активно используют медитацию, постулирование этих индуистских, в кавычках, догматов осуществляется очень активно. И человек вдруг ни с того ни с сего начинает совмещать как-то, если он христианин, безусловно, да, как-то в себе совмещать, например, такие догматы, как воскресение Иисуса Христа и, соответственно, будущее воскресение...
1: Воскресение из мертвых.
2: Воскресение из мертвых, безусловно. Я не имею в виду воскресный день.
1: На всякий случай.
2: Да. Вот. И как-то совмещать догмат о воскресении с догматом о реинкарнации, то есть о перерождении душ.
1: Здесь мы, конечно, категоричны. У нас нет перерождения душ.
2: Здесь не то, что мы категоричны, но любой совершенно внешний человек, секулярный человек скажет, что не может быть такого, чтобы человек одновременно был подвержен, так скажем, вот этому уверенности, да, в воскресении и одновременно разделял бы уверенность в реинкарнации. Почему? Потому что тогда сразу, вот, например, такой вопрос на логику. А в каком теле, а человек это с точки зрения христианского мировоззрения, это целостность духа, души и тела, то, соответственно, в каком теле он, собственно говоря, воскреснет?
1: Ну, там сложно будет ответить, если уж такие вопросы
2: на возникают. Этот вопрос не то чтобы сложно ответить, на этот вопрос невозможно ответить. Это и есть та самая, как сказать, то самое логическое завершение, размышление на эту тему, которое вот чисто математически. Если есть реинкарнация, то есть ли воскресение? Ответ из логической схемы – нет. Если есть воскресение, то есть ли реинкарнация? Ответ из логической схемы – нет. Угу. Третьего
1: и возвращаемся
2: недавно
1: к символу веры, где мы поем,
2: говорим, где мы поем, читаем, но, как мы и сказали, что не всегда осознаем, если кто-то да. и причащается, и на
1: чай
2: йогу
1: воскресения ходит. Мертвых и жизни будущего века. Это вот последние слова символа веры.
2: Да.
1: Вот то, что вот, если вы православный христианин, эти слова нужно знать и понимать.
2: Проздока Анастасия Некрон.
1: Да.
2: Совершенно верно.
1: Да, ну так вот, православные некоторые говорят о том, что нам это йога. Мы входим для здоровья, нам необходимо это. Мы там прекрасно себя чувствуем. Мы, как, ну, скажем, я не могу сказать, что приходим в гармонию сами с собой, но когда у человека там что-то не болит, что-то болело, перестало болеть, и вот тут физическая подготовка лучше стала, и как-то я стала, настроение хорошее у меня. Что здесь такого? Никому я там не поклоняюсь, никому я я там ничего не обещаю и никакие там мантры не пою. Ну, в общем, как да. здесь быть-то?
2: Ну, здесь, смотрите, сразу два аспекта, да. Магия ведь тоже ничего плохого-то не делает. Она что говорит? Ты вот там куда-нибудь там дунь-плюнь, да, я условно да, говорю, да, да. Я магией никогда, к счастью, не занимался, в отличие от йоги, но тем не менее, ты дунь-плюнь, и будет тебе счастье, да. Соответственно, то же самое. В принципе, а что бы йогой-то не позаниматься? Всего-то навсего там потянулся, встал на голову, там еще что-то сделал, подышал, расслабился, помедитировал, и тоже мне счастье, да. Вопрос, какой ценой?
1: А какой ценой?
2: В магии мы точно говорим о том, что есть обращение к нечистым силам.
1: К духам злобы поднебесной.
2: Соответственно, это отпадение от церкви. Однозначное возвращение в церковь только через раскаяние, покаяние и, опять же, ту же Евхаристию. Но уже это серьезный вопрос. Успеет ли человек покаяться? Не забудет ли он о том, что прибегал к магии и так далее и тому подобное? Ну и сможет ли вообще, будут ли у него такие обстоятельства. С йогой ситуация, с одной стороны, выглядит вот так же, если мы говорим о том, что человек вообще вот, как винегрет у него в голове, да, вот если он говорит, что действительно, как бы мне второстепенно ваши догматы, я вот знаю, что у меня спина перестала болеть, я вот знаю, что я спокойнее стал, я знаю, что у меня там карьера там, лучше стала развиваться. Да?
1: Я перестал поэтому, голова кружиться.
2: А поэтому я верующий христианин, я буду причащаться, но даже греха вот такого не чувствую, что я занимаюсь такой вот серьезной йогой с медитациями, со всеми делами. И, соответственно, поэтому даже в этом каяться не буду, потому что я не осознаю здесь греха никакого. Это с одной стороны. С другой стороны, да, есть именно тот вариант, который, собственно говоря, вы и сказали. А чего плохого? Я же там мантры не пою, никому там не поклоняюсь, только лишь тянусь и только лишь дышу, да?
1: А еще хорошо. Вокруг такие замечательные люди, и мы так хорошо проводим
2: и
1: время.
2: И такие красивые лосины, да?
1: Да все что угодно, да.
2: Вот, но тут ситуация, опять же, она какова? Человек, придя на занятие йогой, вот купив абонемент там, или там, купив клубную карту, еще что-то такое, придя на это занятие, он не знает, чем именно он будет заниматься. Будет ли он заниматься только физкультурой, или же помимо этой физкультуры постепенно начнет добавляться какая бы то ни была медитация в виде хотя бы той же самой шавасаны. Это такое упражнение, которым обычно завершают упражнение йогой. И кстати, начинаются обычно эти упражнения как раз-таки с комплекса Сурья Намаскар, о котором мы говорили, что он массово вот в этом году массово продвигался в наши, как сказать...
1: Москомспортом,
2: да, вместе да. Там, с департаментом внешнеэкономической деятельности, да. Но 108 кругов Сурья Намаскар, 108, уже сакральная для индуизма и буддизма цифра. Молятся. Буддисты тоже молятся, и, кстати, тоже молятся по четкам. Но вот у них в четках не как у нас сотницы, а у них именно 108 бусинок. И эта цифра сакральная. И 108 кругов Сурья Намаскар, там, где вы зачитывали текст, там было сказано, что это не просто упражнение, а, по сути, это практика ритуального поклонения Богу Солнца Сурьи. Ну, христианин, если он как бы вот не будет у тебя других богов, кроме меня, да, как он может Сурье поклоняться? То есть творению вместо Творца. Нонсенс. Нонсенс. Но правительство города Москвы, со всем уважением к господину Собянину и его коллегам, тем не менее считает необходимым по каким-то причинам, в том числе и сакральные практики в рамках праздника, международного праздника йоги, ну, праздника, не праздника, для меня он не праздник, дня йоги, соответственно, вот внедрять.
1: Да. А мы еще тоже говорили с вами то, что если практикуются какие-то моменты, связанные с духовностью,
2: да, и поклонением
1: божеству, то это, простите, может быть и нарушением законодательства Российской Федерации.
2: Да, закон Яровой.
1: Может быть, это секта какая-то? Ну, а это секта вообще? Можно ли это назвать сектой?
2: Гуруизм – это один из
1: признаков
2: сектантства.
1: Сектантства, да. Секты, кстати,
2: соответственно, да. Такое существует, да. Соответственно, но При этом есть йога-студии, то есть есть крупные фитнес-центры, где, наверное, руководство фитнес-центров и инструктора йога этих практик при крупных фитнес-центрах, они стараются как-то абстрагироваться от медитации, от философии, от традиционной
1: потому
2: йоги.
1: Потому что вопрос о зарабатывании денег стоит на самом деле.
2: Безусловно, чтобы не отпугнуть в том числе аудиторию христианскую, которая на самом деле все-таки испугать некой другой духовностью можно не только те 6% верных христиан, но и те 80% номинальных христиан.
1: Которые где-то могли слышать о том, что заниматься йогой – грех.
2: А это уже рынок, это уже бизнес, да. Поэтому крупные фитнес-центры стараются от этого абстрагироваться. Мелкие йога-студии, ну и некоторые фитнес-центры, которые недостаточно внимания уделяют этим аспектам, они могут проглядеть какого-то гуру, который будет уже не физкультурные аспекты йоги предлагать своим, как сказать, клиентам, а уже что-то другое. Поэтому о чем мы говорим? О том, что, соответственно, придя... Да, и эта мысль, от которой я заговорился и ушел, и вот, соответственно, сейчас ее хотел бы как раз акцентировать, что... Тот человек, который говорит, что плохого, если я просто тянусь и дышу, но не занимаюсь медитациями, мантрами и всем остальным мистическим, как бы сказать, флером йоги, что в этом плохого? Плохого в этом ровно то, что мы никогда не знаем, на данный момент, мы не знаем, что мы будем заниматься только физкультурой. Есть большой шанс того, что мы будем заниматься тем, что подспудно инструктор йоги нам будет предлагать. Есть также опасность того, что изначально сама практика йоги, на которую пришел человек, особенно если это в йога-студии в какой-то, она будет именно той практикой йоги, которая не носит совершенно физкультурного направления, а является традиционным индуизмом. И... Кроме всего прочего, в чем опасность? Здесь еще и есть элемент так называемой мягкой силы. То есть, когда идет по-другому скажу, вот назови йогу как-нибудь там лечебной физкультурой.
1: ЛФК.
2: Привлекательность
1: не звучит.
2: Есть, привлекательность есть, наверное, во всяком случае, для активного долголетия, для людей, которым действительно ЛФК необходимо. Да. Рынок есть, но он существенно не меньше, чем тот рынок, который вдруг вырастает из того, когда физкультура скрещивается с духовностью. То есть человек думает, о, так я же не только тело потренирую, но еще и духовность какую-то получу. Опять же, только духовность с противоположным вектором. Об этом никто не задумывается. Вот. И эта мягкая сила, она и выражается в том, что человек приходит сначала заниматься физкультурой, а потом весь этот красивый, успешный зожевский флёр вовлекает уже человека в какие-то философские аспекты, в какие-то дальше уже и религиозные аспекты. И после этого постепенно мировоззрение меняется, да? Особенно, когда у человека не было какого-то такого серьезного усвоения христианских догматов, то после этого он становится уже не христианином.
1: И он потом может задать вопрос, а зачем Бог вообще нужен? Ну, такие вопросы.
2: Богоборец. Самый интересный вопрос.
1: Мы продолжим говорить на эту тему после небольшой паузы. Напомню нашим слушателям, что в эфире Светлого радио программа «Светлый вечер». И сегодня у нас в гостях Дмитрий Дружинин, миссионер, автор публикаций, посвященных исследованиям йоги.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».
3: Младшим школьникам,
4: мальчикам и девочкам,
5: а также их родителям,
6: дядям и тетям,
7: бабушкам и дедушкам,
8: всем-всем-всем!
3: Мы предлагаем вместе с нами,
9: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
10: его верным псом Алтаем
3: и нашими друзьями Верой и Фомой
11: отправиться в удивительное приключение в страну знаний!
3: А для этого заходите на наш сайт.
12: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
13: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
14: Давайте учиться вместе!
15: Возрастное ограничение 6+.
16: изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
17: Чтобы понять настоящее.
16: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
17: Чему же учит нас история?
16: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В гостях у нас сегодня Дмитрий Дружинин, миссионер, автор публикаций, посвященных исследованию йоги. Ну и просто православный христианин, неравнодушный человек. И мы как раз в первой части нашей программы говорили о том, что такое йога, пытались как-то кратко это объяснить, и прежде всего о тех, наверное, скажем так, конфликтах, которые могут возникать у православного христианина, который как-то с этим соприкасается. Ну и, конечно же, вот о многих таких понятиях, которые могут быть, скажем, которые подменят истинное понимание христианской веры. Вот продолжая наш разговор, вот у меня такое возникает ощущение, что вот ты начинаешь погружаться в эту историю, а это почему-то очень увлекательно. Почему-то увлекательнее, чем ходить на канон Андрея Крицкого «Великий пост», еще что-то, какие-то другие наши... Я не люблю называть наши православные какие-то праздники и там крестные ходы, например, какими-то духовными практиками, да. Ну, с другой стороны, почему-то вот то, что из-за рубежа, откуда-то издалека, экзотическое, почему-то так очень сильно привлекает людей. И вот тут как раз, да, можно прийти к тому, что зачем Бог вообще нужен? Вот. Он сам себя как-то там познает,
2: ну вот,
1: совершенствуется.
2: Смотрите,
1: тут... Вот такая гордынька возникает, получается.
2: Ну, гордынька, безусловно, возникает. И, кстати, про гордыню нужно отдельно будет проговорить. Вы все пальчик загните,
1: хорошо,
2: мы об этом
1: запомнили.
2: Проговорим.
1: Хорошо, запомнили, гордыня.
2: Соответственно, вот мы закончили предыдущую часть вопросом о Боге. И сейчас вы вот сказали, а зачем Бог? Правильно же я отложился?
1: Ну, так человек может задавать
2: да.
1: такой вопрос.
2: Да. И здесь, соответственно... Хочется, во-первых, сказать, что в йоге, как таковой, Бога, собственно говоря, и нету.
1: Вот-вот, я к этому
2: в йоге,
1: хотел.
2: В йоге есть некие высшие силы, но они называются брахманом, они иначе называются абсолютом, но это понятие брахман, оно в санскрите имеет средний род, то есть ни женский, ни мужской. Фонетика, она сразу брахман он, но на самом деле брахман – это оно. И вот индолог-энтузиаст, доктор медицинских наук и профессор Борис Леонидович Смирнов, он, когда переводил отдельные книги, философские книги Махабхараты, он даже специально пошел на искажение перевода и слово «брахман» заменил как «брахмо». Брахму. Вот высшее начало. Оно, его нет в санскрите, но, тем не менее, русскому языку, точнее, русскому слуху, оно понятнее, когда говорят «брахма». Вот высшее начало. Вот Бог, где Бога нет, который среднего рода, и который, как один из, не помню кто именно, индологов западных, сказал, что он взирает на человека стеклянными глазами. То есть абсолютно равнодушен он к нашим радостям и скорбям. Uh-huh. Он абсолютен, он достиг совершенства. Поэтому его ничто не беспокоит.
1: Вот йоги, вот они к нему стремятся?
2: А йоги стремятся осознать в этого брахмана или к брахму в самом себе. Вивекананда, один из его лозунгов, когда он популяризировал, собственно говоря, эти направления, говорил, что для нас... Бог – это человек, и человек для нас является Богом. То есть практика, в том числе йоги и многих направлений и индуизма, и в частности неоиндуизма, она состоит в том, чтобы человек, пребывая в майе, то есть в иллюзии, будучи, как сказать, воплощенным в пракрити, то есть в материю, он забывает о том, что он брахма. или брахман. А вот цель практики состоит в том, чтобы вспомнить об этом. И тогда не надо будет, не нужна будет реинкарнация, не нужны будут новые перерождения, которые воспринимаются как вынужденная необходимость, а не счастливая возможность, как для европейского человека. Да? Песенка Высоцкого же помните, да? И до министра дорастем, да, в конечном итоге. Вот. А нет, для индуса, для индийского самосознания реинкарнация – это зло. Потому что будет ли он министром, или же будет он дворником, будет ли он брахманом, ну, в том смысле, что только брахман – это, опять же, два слова с разными значениями. С одной стороны, это тот самый абсолют, с другой стороны, это название высшей варны или касты индийского общества. То есть это жрец, ученый и так далее и тому подобное. Или будет он кшатрием, то есть воином и государственным управляющим. Будет ли он вайшью, то есть бизнесменом или там... ремесленником, или же будет он шудрой, то есть наемным работником, или еще хуже, то, тем не менее, ни одна из этих ипостасей счастья человеку не доставляет, потому что все это существование воплощенное в материи является страданием. И дабы избежать этих страданий, человек стремится к тому, чтобы слиться с этим абсолютом, вспомнить о том, что он и есть абсолют, вспомнить о том, что он и есть, собственно говоря, Бог, но только вот где Бога нет.
1: Так у нас в православии гораздо все, мне кажется, торжественнее. Но я, конечно же, сравниваю сейчас тоже в своей голове вот православное учение. Ну, так Бог стал человеком.
2: А Бог стал человеком для того, чтобы мы, собственно говоря, смогли по благодати Божьей, по усыновлению Божьему тоже стать...
1: Ну, даже многие, знаете, в догматическом богословии, помню, даже семинарские годы, мы спрашивали, вот когда человек причащается, вот он причащает самого тела и крови самого Господа Спасителя. Иисуса Христа, нашего Спасителя, да. И ведь... По сути, принимая его в себя, мы становимся какой-то, даже из тех отцов говорил, полубогами. То есть, грубо говоря, то есть тянемся к вот Христу и принимая его к себе, идем вот к этому спасению и совершенству.
2: Все мы призваны, и об этом нужно говорить откровенно, к, собственно говоря, обожению. Именно к тому, вот я как бы немножко замялся, да, и не сказал, что мы призваны быть богами. Но это именно так и есть. Но только другое дело, что мы призваны к этому именно по благодати Божьей, по синергии. Я стремлюсь к этому, и Господь стремится меня к себе привести, но в конечном итоге... В заключительной части, так сказать, успешного этого проекта мы сохраняем свою личность. Я остаюсь Дмитрием, вы остаетесь Сергеем. Бог остается Богом. Бог остается личностью, я остаюсь личностью. Всегда на уровне даже обожения или по-другому, ну, попроще сказать, да, там это о таких вещах сложно говорить в нашей жизни.
1: Это термин прямо есть такой, все мы, в богословской
2: безусловно,
1: науке,
2: обожение. Безусловно, да, все мы призваны к этому, но не у всех получается. И с большой степенью вероятности сказать, кто смог добиться этого, можно говорить только разве что о святых, а святыми людьми признаются только святые как уже после того, как они умерли, поэтому...
1: И они тоже были грешными людьми, скажем так.
2: Безусловно, они были грешными людьми. Вот, и наше упование на обожение и на спасение, оно состоит большей частью на Божье милосердие и на то, что даже будучи мы недостойными вот этого пребывания в Царстве Божьем, тем не менее, по благодати Божьей уже в жизни будущего века будем помилованы. И именно об этом мы молимся об умерших, о наших, которые уже молиться не могут. И именно об этом мы молимся сами, с тем, чтобы хотя бы в жизни будущего века все-таки приобщиться к божественной благодати и стяжать вот Царствие Небесное в конечном итоге. Но, еще раз, призыв к обожению, он касается

0: Вот это стирание личностного аспекта в христианском мировоззрении.
1: Да, это очень важно. Тут мы всегда говорим про любовь, смирение, какое-то почитание Бога. Это очень важно. А вот про гордыньку, наверное,
0: да, собственно
1: стоит
0: говоря,
1: сказать.
0: Про любовь, смирение и вот гордыньку. Можно об этом и как раз и сказать. Что самое интересное, что с одной стороны, в классической йоге, а если мы рассматриваем как ее базовым источником, это йога-сутра Патанджали, то в этой книге, древнейшем трактате, одним из древнейших трактатов индуизма и базовым трактатом йоги, упоминание о смирении как таковом отсутствует абсолютно. От слова совсем. Там есть что-то похожее на призывы к любви, ахимса. То есть, ну, скорее, это не то, чтобы там возлюбите ближнего своего всей крепостью своей, да? Угу. То есть, Бог, Господа, Господа своего всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя. Вот. Но там, тем не менее, есть ахимса, которая говорит о непричинении зла. Тоже оно раскрывается очень широко и трактуется как любовь. Там есть тоже много различных замечательных и очень даже похожих на христианские заповеди, так скажем. Но именно призыва к смирению там нет. При этом нельзя сказать, что вот йоги, они практикуют прямо вот именно эгоцентризм. Ну, прямо нельзя сказать. Практикуют эгоцентризм, призывают к развитию гордыни и так далее и тому подобное. У них тоже есть определенная борьба с личностным аспектом. Но если мы говорим о совершенствовании личности, и мы не отрицаем любовь к самому себе, потому что, как сказано, возлюби ближнего своего, как самого себя. Для того, чтобы ближнего возлюбить, нужно для начала любить самого себя. И это нормально. Другое дело, что у нас все грехи, они становятся грехами тогда, когда нет умеренности в том или ином человеческом проявлении. И когда любовь к самому себе становится неумеренной, тогда возникает эгоизм, тогда возникает гордыня и все остальное, что с этим связано. Мы говорим о том, чтобы привести человека в берега, чтобы его любовь к себе не перекрывала любви к ближнему и тем более не перекрывала любви к Богу. А если мы говорим о йоге, то там есть тоже определенное направление, касающееся как бы борьбы с эгоизмом. Но только там борьба с эгоизмом выражается в борьбу с личностью в принципе. И рассматривается успешный, когда личность полностью уничтожена, когда человек уже не воспринимает себя как нечто самостоятельное, а воспринимает себя, опять же, тем самым частичкой того же самого абсолюта. В этом смысле борьба с эгоизмом в йоге очень похожа на борьбу с головной болью с использованием гильотины.
1: Интересное сравнение.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». У микрофона Сергей Платонов. Беседу с Дмитрием Дружининым, миссионером, автором публикаций, посвященных исследованию йоги. Собственно, в этой части программы хотел как раз поговорить про публикации. Как известно, у вас вышла книга совсем недавно, называется она так: «Классическая йога с точки зрения православного богословия. Независимое компаративное исследование».
0: Да.
1: Давайте поясним и расскажите об этой книге.
0: Ну, наверное, прежде всего стоит пояснить о ее названии. Первая часть. «Классическая йога с точки зрения православного богословия». Подлежащее, я не филолог, но тем не менее, Сергей, если что, вы меня поправьте. Подлежащее в данной части – это йога. Соответственно, продолжение, да, независимое компаративное исследование. Подлежащее в этой части, несмотря на то, что оно стоит в конце, это исследование. То есть название книги – это исследование йоги. Но, во-первых, йоги какой? Классической. Почему классической? Потому что классической йогой принято считать ту йогу, которая, собственно говоря, постулируется именно, мы уже об этом говорили, в йога-сутрах Патанджали. Йоги, разновидностей йоги очень много. В том числе есть йога, которая реализуется даже вне индуизма. Она реализуется...

0: таком направлении, как буддизм. Есть буддийская йога. Но, тем не менее, несмотря на множество различных направлений йоги, тантрической йоги, соответственно, там, кундалини-йоги, аштанга-йоги, раджа-йоги там, и так далее и тому подобное, тем не менее, базовым трактатом для любого из этих направлений является йога-сутры Патанджали. Поэтому, рассматривая классическую йогу как базис, мы видим то, во что укладывается любое из направлений йоги. Поэтому, дабы это исследование не стало там десятитомным произведением, я ограничился только исследованием классической йоги. Ну, или даже, так скажем, традиционной, потому что все-таки я вынужден был учитывать в том числе и изменения, связанные с неоиндуизмом, и с тем, что помимо сангхи в классической йоге активное участие также еще начала оказывать такое направление индуизма, как адвайта веданта, то есть недвойственная веданта. Сангхи тоже еще одно из направлений.
1: Очень много терминов вы вводите сейчас.
0: Очень много. Если кто-то хочет в них разобраться, то все-таки рекомендую поиском поискать эту книгу. И эта книга не просто вышла, а раскрою секрет, она в том числе опубликована в свободном доступе. Поэтому на православных порталах, так скажем, не будут делать рекламу ни одному из них, но эта книга опубликована, и в открытом доступе вы с ней можете ознакомиться, и там со всей этой терминологией познакомиться ближе.
1: Собственно, в поисковой строке можно ввести Дмитрий Дружинин, миссионер, йога, какие-то ключевые слова, и там очень много публикаций можно найти.
0: Я думаю, классическая йога с точки зрения православного богословия, это самый лучший поисковый запрос.
1: Да, это очень важно на самом деле, потому что это полезно, ну, не только для развития себя, там, познать что-то еще интересное. Кстати, священники, духовники, ну, осторожно относятся к тому, чтобы изучать другие учения, например, погружаться в них, вот как с этой стороны посмотреть, если...
0: Я думаю, что эта книга, она как раз и будет полезно прежде всего не только тем интеллектуалам, которым интересно разобраться, в чем разница между йогой и христианством, и почему они несовместимы, но и в том числе и для миссионеров, полевых, так скажем, миссионеров, и для, собственно говоря, священников, к которым очень часто приходится этим вопросом.
1: Да, кстати, да, эти вопросы возникают очень часто. А миссионерам полевые это очень интересно, вы сказали. Вот, например, я сразу как бы к личному опыту обращаюсь. У меня есть знакомый хороший человек, православный, детей ходит, причащает в храм, сам причащается, очень хорошо знает молитвы наизусть. Ну вот мы встречаемся с ним в воскресенье, и он говорит, что сегодня встал в 5 утра, служба была в 9 утра, но он встал в 5, посозерцал мир, поставил на гвоздях, я не знаю, йога это или не йога, потом говорит, позанимался йогой, так хорошо, так спокойно, и вот я пришел в храм. Вот мы возвращаемся к этому началу нашего разговора, но я ему говорю... Может, выспаться надо было лучше. Ну вот такой образ жизни у человека возникает. Такое вот смешение некоторых понятий.
0: Большая проблема здесь стоит в том, что иногда так происходит, что люди даже не осознают, что они что-то неправильное делают. И у них даже не встает вопрос о том, чтобы обсудить свою практику йоги с своим духовником. Ну, если человек причащается, значит, скорее всего...
1: Он исповедуется,
0: общается. Да, значит, духовник есть. Значит, как минимум. Значит, хотя бы спросить, слушайте, а вот на всякий случай...
1: Вот просто... я тут на гвоздях стою каждое утро.
0: Да, а вдруг вот следующий шаг уже пропасть, уже гиена огненная, да? Почему бы не спросить, собственно говоря, а можно или нельзя? Ну вот, но, тем не менее, скорее всего, скажут «нельзя». Но для того, чтобы объяснить, что нельзя, я как раз вот и говорю, что полевые миссионеры, уважаемые всечестные отцы, вот эта книга, она для вас, для того, чтобы именно о йоге что-то рассказать. Соответственно, почему классическая, наверное, стало понятно. Почему, собственно говоря, теперь ко второй части. Почему компаративное исследование? Компаративное, тут все очень просто, это сравнительное исследование. То есть мы сравниваем йогу с православным богословием, которое присутствует в первой части. Но, опять же, поскольку мы говорим, что с точки зрения православного богословия, то это исследование, помимо того, что оно компаративное, оно еще и апологетическое, то есть защищающее христианскую веру и ее мировоззрение. И, наверное, последнее, о чем осталось сказать, так это о том, почему оно независимое.
1: Да, почему?
0: Оно независимое, потому что это исследование я сделал по... Как бы так сказать?
1: Не по заказу издательства, а по велению своей души.
0: Совершенно верно. С одной стороны, по велению своей души, с другой стороны, потому что случайным образом, так уж получилось, когда я учился сначала в Калужской духовной семинарии, а потом в Санкт-Петербургской духовной академии в магистратуре, то еще, когда я в семинарии учился, мне нужно было выбрать какую-то тему выпускной квалификационной работы. И со своим духовником мы определились, что раз я занимался йогой, и какой-то опыт в этом вопросе имею, да еще и задаю вопрос, я тогда именно задавал вопросы, а почему нельзя заниматься йогой? То есть было понятно, что нельзя, но я не мог понять, почему. И настолько я своего, наверное, духовника утомил, что он мне и сказал, что вот замечательный тебе способ разобраться с тем, почему нельзя заниматься йогой.
1: А что вам духовник говорил? Вот,
0: и духовник мне сказал, что темой моей выпускной квалификационной работы должна быть именно йога. И поэтому так уж случайно получилось, что в рамках своего обучения, сначала в семинарии, потом в академии, и по велению души, ну, то есть у меня накопился определенный материал, и мне оставалось только лишь его как-то доработать, привести в какой-то такой сведенный вид, и, собственно говоря, вот появилась такая книга. Поэтому она независимая, потому что мне его никто не заказывал. Я делал его не корысти ради, а, как говорят, за державу обидно.
1: Вот как. Но все-таки вот этим вопросом про йогу вы вот как-то своего духовника, скажем так, приводили в какое-то, может, замешательство? Ведь такое явление в духовной жизни, ну, в новое, скажем так. Вот священники многие тоже, может быть, не всегда разбираются, что там происходит.
0: Вот многие священники, они, как и вы, я еще раз хочу сказать, что это не в обиду будет сказано.
1: Конечно, да.
0: Многие священники, они, как и вы, инкубаторные. Они не сталкивались с тем, что такое йога. Им это неинтересно, потому что они изучили матчасть, изучили догматы, знают православную веру, понимают, к чему призывает православная вера, понимают аскетику, понимают, что здесь богатейшая духовность, не говоря не только о священном писании, священном предании, но и просто духовности, которая вот она с каждым высоковленным христианином присутствует в живом богочеловеческом организме, который называется церковь. И им это просто неинтересно, они не вляпывались в это, если можно так вульгарно выразиться.
1: Думаю, можно, бывает всякое. Тем более с таким, я сказал, вот я понимаю так вот это учение о йоге, саму йогу, как какое-то хитрое очень такое явление в нашей современной жизни. Вроде как бы и с одной стороны, что плохого, а вот мы вот в этой программе уже обсуждаем, оказывается, можно сравнить с православным богословием и найти много-много разных нестыковок.
0: Да, так вот, собственно говоря, что же говорили духовники, я этот вопрос пытался обсуждать не с одним человеком, а священником. И замешательства какого-то не было. Угу. Все абсолютно четко давали такую, как это говорят, аксиологическую оценку или эмоционально-ценностную оценку, что йогой заниматься нельзя. Но я не мог понять, почему. А мне никто не мог объяснить, почему. Вот, наверное, поэтому так и получилось, что все-таки эту книгу пришлось написать.
1: Да, и вот там можно найти ответы на эти вопросы. Мне самому стало даже интересно. Потому что интересно даже с точки зрения, что вокруг меня очень много адептов этого учения, и приходится с ними общаться, и невольно, скажу вам честно, уходить от этого разговора, потому что не понимаешь, о чем. Ну, они тоже, кстати, не очень сильно разбираются в этом.
0: Здесь проблема даже не в том, что...
1: Но они очень активно как бы это пропагандируют.
0: Здесь, как мне кажется, проблема даже не в том, что вы чего-то не понимаете, и вы уходите, как бы дабы не показать свою некомпетентность. А проблема стоит в том, что, в принципе, с человеком, который уже глубоко погрузился в йогу, очень сложно разговаривать, угу. Потому что уже мировоззрение изменилось. И вот докопаться до того, а как он вообще... мировоззрение, то есть как он воспринимает, как он зрит этот мир, докопаться до таких тонкостей и объяснить ему свое мировоззрение, как вы понимаете свой мир, очень сложно, потому что это совершенно разные взгляды. Цель йоги выйти из колеса сансары, достигнуть состояния мокши через самадхи, которая в йоге практикуется. Я прошу прощения за такое частое употребление терминов, но просто эти термины, они в принципе непереводимы. И в книге, кстати, много внимания уделяется тому, что лучше бы их и не переводили, потому что когда медитацию называют медитацией, то есть от латинского meditatio, размышление, тогда утрачивается то, что было переведено на, ну, в том числе теперь и русский язык, как медитация, это саньяма. А саньяма включает в себя три высших ступени йоги, это дхарану, дхьяну и самадхи. Самадхи – это как раз то, когда уже человек, собственно говоря, с этим абсолютом слился и уже чувствует себя именно тем самым, ну, не богом, а божеством или абсолютом с стеклянными глазами.
1: Такой человек в церковь не пойдет причащаться уже.
0: Такой человек в церковь не пойдет, но степень погружения у всех разная. И таких людей, которые достигли самадхи, я, так скажем, не встречал, объективно говоря. У меня было когда-то ощущение, что кто-то из моих когда-то в прошлой жизни, ну, опять же, только не с точки зрения реинкарнации, а в прошлом этапе моей жизни, когда я занимался йогой, у меня было ощущение, что кто-то из моих коллег достиг самадхи. Или у меня даже было такое ощущение, что когда я сам был близок к достижению такого состояния. Но, тем не менее, опять же, вспоминаем Бориса Леонидовича Смирнова. Он сказал, что, ну, дословно, почти дословно, во всяком случае, смысл я не искажаю, что в индуистской литературе состояние самадхи плохо описано. Но, в частности, он сказал, что состояние маха самадхи, то есть великого самадхи, оно необратимо. И под этим он имел в виду, что когда человек достигает самадхи, то он уже просто не может жить в этой актуальной жизни. Он умирает для этой жизни и для вечности, и для новых будущих перерождений. А при всем при этом, например, в Адвайта Веданте есть такое понятие, как дживанмукти, то есть живой освобожденный. То есть вроде бы как человек достиг самадхи, но вроде бы как еще не умер. Нюансов очень много, но тем не менее мировоззрение другое, а цель противоположная христианской.
1: Когда вы выходили, скажем так, из этих вот практик, связанных с йогой, переходили в православие, вот, наверное, были какие-то такие, скажем, кризисы, наверное, да? А, как обычно бывает, когда меняешь свою жизнь, тем более из такой практики, как связанной с йогой, куда вы очень так активно погрузились в свое время. Так вот, может быть, дадим какой-то небольшой совет, вот как действительно перейти из йоги в православную церковь? Может, есть, назовем-то так, наши православные, ну, так, грубо, конечно, духовные практики, чтобы действительно вернуться в наш христианский православный мир.
0: Ну, про практики можно говорить отдельно, и, может быть, у нас еще останется время, чтобы об этом поговорить. Но, соответственно, скажу лично про себя, поскольку вопрос касался именно меня лично. Во-первых, все-таки я не переходил к христианству. Я к нему вернулся. Я в этом глубоко убежден. Почему? Потому что все-таки крещен я был еще в дошкольном возрасте. Другое дело, что это были советские времена, и крещен я был в деревне у бабушки, и после летнего отдыха, вернувшись в Москву, начались всякие школа, октябрята, пионеры, комсомольцы и так далее и тому подобное. И воцерковление, к сожалению, не произошло. И из-за того, что не произошло воцерковление, оно было сложно, чтобы оно состоялось в советские годы. Из-за этого, собственно говоря, произошло мое погружение в йогу. Но на протяжении всей моей практики йоги я искал все-таки Бога. И все-таки искал его, и мое личное представление было о Боге как о личности. И именно, собственно, когда я дошел до теологических, то есть конечных или главных целей йоги, до его представления о высших началах, и когда разобрался в этом, я понял, что это не соответствует с какими-то моими внутренними чаяниями. И именно тогда я, собственно говоря, с йогой и распрощался. Это был, безусловно, кризис. Это когда в сердце вдруг вместо чего-то оказывается полная пустота. Почему полная пустота? Потому что на тот момент я к Богу и к церкви еще не пришел. Это произошло существенно позже, несколько лет спустя, и произошло по воле случая, а, соответственно, по воле Божьей, произошло это в Боровском монастыре, когда я познакомился со своим духовником, с схиархимандритом Власием, царствие ему небесного. И именно благодаря ему, собственно говоря, и произошло уже мое возвращение к церкви и к Иисусу Христу.
1: Спасибо вам, Дмитрий, за этот разговор. Вынуждены, конечно, заканчивать нашу программу. Она была очень содержательная. Надеюсь, что на многие вопросы мы ответили и заставили о чем-то задуматься и обратить внимание, прежде всего, на то, как вы веруете, как вы ведете себя как христианин, что вы знаете, что не знаете. И надеемся, что это побудит вас все больше и больше узнавать о своей вере, изучать ее и тем самым, скажем так, развиваться и быть настоящим христианином. И, может быть, уже в вашем, скажем, познании вы сможете и тоже проповедовать тем, кому это необходимо, скажем так, в полевых условиях. Спасибо вам еще раз, Дмитрий, за этот разговор.
0: Спасибо, Сергей, спасибо большое, дорогие радиослушатели, и Божьей вам помощи. А для тех, кто еще не определился, я предлагаю, наверное, просто слушать свое сердце. И сердце, как центр, собственно говоря, нашей души и духа, оно, наверное, все-таки даст вам подсказку относительно того, какой выбор сделать. Вера – это выбор, и мы всегда выбираем, во что мы верим. Но от этого выбора зависит наше посмертное существование.
1: В гостях был Дмитрий Дружинин, миссионер, автор публикаций, посвященных исследованию йоги. У микрофона был Сергей Платонов. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. И впереди эфирная неделя, посвященная самым логичным образом Льву Николаевичу Толстому. По той причине, что 9 сентября его день рождения, это послезавтра. И в программе «Светлый вечер», вот в этом временном сегменте с 20 до 21 часа, мы будем каждый день с понедельника по пятницу говорить о нем, о самых разных аспектах, связанных с его жизнью, с его поиском интеллектуальным, духовным. Отдельная программа будет посвящена его выдающейся супруге Софье Андреевне, женщине, которая родила 13 детей, была гениальной при этом хозяйкой и очень талантливым литератором. И так получается, что вот она немножечко в тени Льва Николаевича Толстого. Но мы постараемся это исправить. А начнем мы этот цикл сегодня с разговора о месте, которое известно во всем мире. Известно как сердце, наверное, вселенной Льва Николаевича Толстого, Тульская область, имение Ясная Поляна. Теперь там музей, который, опять же, известен на весь мир, и, слава богу, несмотря на тяжелейшие обстоятельства нашего времени, продолжает взаимодействовать со специалистами по всему миру и поддерживать с ними контакты, связи, проводить конференции и держать изучение наследия Льва Николаевича Толстого на должном международном уровне. В нашей студии Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы Ясная Поляна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России. Галина Васильевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я очень рада, что вы смогли к нам прийти и обещаете прийти еще раз в рамках этой недели, поскольку вы всю практически свою сознательную жизнь посвящаете Ясной Поляне, с кем, как не с вами, поговорить об этом уникальном месте и о том, какую роль оно сыграло в формировании вот того удивительного художественного мира, который мы сегодня знаем как мир Льва Николаевича Толстого. В Ясной Поляне были написаны, собственно, и «Анна Каренина», и «Война и мир». Вообще в Ясной Поляне такое ощущение, что он проснулся гением. Великим писателем он стал раньше, в Ясной Поляне такое ощущение, что он проснулся гением. Справедливо ли будет такое утверждение?
2: Да, действительно, все так, как вы сказали. И Ясная Поляна во многом это альтер-эго Толстого, место, которое хранило Толстого, которое во многом заменило ему рано ушедших родителей, потому что Толстому не было и 2 лет, когда умирает его мать, урожденная княжна Волконская, а в 9 лет Толстой теряет отца, который внезапно на одной из улиц Тулы скончался от удара. И вот несомненно, что были официальные опекунши этой тетушки, тетеньки по линии отца, графиня Александра Ильинична Остен-Сакин и Пелагея Ильинична Юшкова. И кроме того, Татьяна Александровна Йоргальская, дальняя родственница Толстых, о которой Толстой говорил что, и писал, что это третье лицо после родителей в смысле влияния на мою жизнь. Но тем не менее, конечно, защищала, хранила, воспитывала Толстого Ясная Поляна. И Толстой в Ясной Поляне был укрыт от всех потрясений 19 и начала 20 века. Это время тоже было турбулентное во многом. И из Ясной Поляны Толстой посылал в будущем свои великие произведения в известные российские и зарубежные издательства. Из Ясной Поляны Толстой обращался к сильным мира сего. Из Ясной Поляны Толстой написал знаменитое письмо нашему государю царю императору Николаю II, и обращается к нему как дорогой брат. Это письмо о том, что спасти самодержавие можно только путем отмены частной собственности на землю. И действительно, в Ясной Поляне Толстой родился 28 августа 1828 года по старому стилю, и вот с тех пор Толстой считал число 28 счастливым, гармоничным, а потом, когда он начал изучать математику на серьезном уровне, то он обнаружил, что число 28 принадлежит к категории так называемых гармонических чисел. И Толстой покинет Ясную Поляну в ночь на 28 октября 1910 года.
1: Бывает в жизни великих какая-то такая драматургия, связанная с неожиданными вещами, например, с датами, числами. Знаю, что в жизни Михаила Афанасьевича Булгакова тоже было так. Тем не менее, вот смотрите, Толстой совсем маленьким мальчиком живет пока еще в Ясной Поляне, и этот мир, это природа средней полосы России оказывает на него колоссальное влияние. Я что-то припоминаю по поводу его детской игры с братом, когда они искали палочку, зеленую палочку, зеленую, чтобы все человечество сделать счастливыми, счастливыми людьми. Расскажите, что это за эпизод? Мне кажется, что это очень важно и очень, кстати, похоже на пролог к жизни Льва Николаевича Толстого.
2: Да, несомненно. Но я хотела бы начать разговор о зеленой палочке, о том вот притяжении, которое Толстой испытывал к своей вот Ясной Поляне, где бы он ни находился, на Северном Кавказе, в Крыму во время Крымской войны.
1: В Казани.
2: В Казани во время своего обучения и вообще пребывания в этом городе. И когда он совершал европейские путешествия, отовсюду Толстой стремился милую сердцу Ясную Поляну. А когда Толстому было около 30 лет, в незавершённом отрывке, который называется «Лето в деревне» 1858 года, Толстой пишет знаменитые слова, которые теперь знает весь мир, и которые все цитируют. «Без своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию, мое отношение к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу законы, необходимые для моего Отечества, но я не буду до пристрастия любить его». То есть Ясная Поляна – это микрообраз России. Ясная Поляна, с помощью Ясной Поляны Толстой до пристрастия любил Россию. И действительно, в Ясной Поляне Толстой услышал... Ясная Поляна – это во многом формула счастья, формула такой идеальной гармонии. В Ясной Поляне Толстой услышал, когда ему было 5 лет, легенду о зеленой палочке. Толстому 5 лет, его Николе, ему старшему любимому брату Николеньке 11. Вот, другие братья тоже чуть старше Толстого, Дмитрий и Сергей. И однажды Николенька сообщает своим братьям, у них такое было любимое место по дороге, на купальной дороге, они по дороге на реку Воронку, они останавливались в этом месте, и вот там Николенька им объявляет, что здесь, на краю оврага, возле дороги, в лесу Старого Заказа, зарыта зеленая палочка, на которой написаны тайны, как сделать всех людей счастливыми. И вот тот, кто найдет эту палочку, сообщил Николенька, сможет осчастливить всех людей, весь мир. Люди станут муравейными братьями, будут жить в любви, радости, согласии и мире, никогда не будут болеть и сердиться друг на друга, когда узнают секрет, написанный на зеленой палочке. Николенька рано умер на руках у своего брата от туберкулеза во Франции. И, возможно, тайны, как сделать всех людей счастливыми, умерла вместе с ним. Но для Толстого это детская наивная легенда о зеленой палочке, о том, как сделать всех людей счастливыми, с годами обретает высочайший философский смысл. Как сделать всех людей счастливыми? Как жить гармонии, любви, радости, мире? И за 6 лет до смерти Толстой пишет эссе «Зеленая палочка». За 2 года до смерти Толстой диктует своему секретарю Николаю Николаевичу Гусеву о том, чтобы похоронить в лесу Старого Заказа похоронить его в лесу старого заказа на краю оврага возле дороги, в том самом месте, где Николенька зарыл зеленую палочку со словами «всеобщего счастья людей». И вот все мы, подобно Толстому, очень в Ясную Поляну приезжают часто люди самых разных социальных слоев, и высокие политические деятели, главы государств, и многие из них, например, Валерий Жискар д'Эстен, французский президент, который в 1975 году посетил Ясную Поляну, и вот в нашем архиве книги для почетных посетителей сохраняется его запись «В поисках зеленой палочки» Валерий Жискар д'Эстен. И вот в поисках зеленой палочки, я считаю, находимся не только все мы в Ясной Поляне, все, кто любит Толстого, но и вообще все человечество.
1: Определенно. Знаете, если бы еще у нас методы поиска зеленой палочки были такими, да, к которым ближе оказался Лев Николаевич Толстой, чем зачастую мы, люди, живущие ныне, я думаю, что мы бы гораздо быстрее бы реализовали вот эту вот мечту о всеобщем счастье. Толстой-то, он, как сказать, он в честном, как мне кажется, абсолютно честном поиске приходит к необходимости заниматься нравственным самосовершенствованием. Не изменить мир для того, чтобы там переделать его, да, для того, чтобы все стали счастливы, а вот хочешь сделать этот мир чуточку лучше, начни с себя. Ну, дальше понятно, что с христианских позиций к Льву Николаевичу Толстому могут быть вопросы, связанные с тем, что фигура Христа, Бога личности, да, она для него оказывается вот за скобками, да, но это уже не в фокусе внимания нашего сегодняшнего разговора. Мы об этом поговорим позже в рамках нашего цикла. А вот сегодня хотелось бы сосредоточиться на том месте, которое действительно для Толстого становится источником вдохновения, куда он приезжает и после Казани, и после Кавказа, и из разных своих путешествий по миру, как в родную колыбель, и садится за письменный стол и создает свои грандиозные произведения. Оглядываясь по сторонам, очевидно, кого-то списывая с людей, живущих в окрестностях или живших ранее, и поэтому наверняка можно найти прототипов героев его романов, ну, там, и Анны Карениной, и «Войны и мира», среди людей, чьи судьбы тоже связаны с этими тульскими землями. Вот обо всем об этом хотелось бы поговорить. Когда Толстой в Ясную Поляну уже переезжает из Казани, что собой представляет это имение? Что он унаследовал от отца?
2: В 1847 году Толстой студент Казанского университета. Сначала он поступил на факультет арабско-турецкой словесности с идеей сделать карьеру дипломата, а потом переводится на факультет юридический. И вот там он получает от профессора Мейера очень интересное задание – сравнить дух заветов Монтескьё с наказом Екатерины II. И вот как Толстой сам писал и говорил, вот эта работа открыла для него новую область умственного труда, а университет с тогдашними дисциплиной, правилами никак не способствовал совершенствованию, развитию этой умственной области. И кроме того, в это время происходит раздел имущества между братьями и сестрой Толстыми. И Толстой как младший, Толстой – это не европейская традиция, это традиция России. Толстой как младший, я считаю, что это логично, младший дольше всего пребывает с родителями, да, в отчим доме. Вот. И Толстой как младший в семье из братьев, он получает в наследство Ясную Поляну.
1: Родовое гнездо.
2: Да, родовое гнездо, поместье, в котором он и родился, и в котором из 82 лет Толстой в общей сложности проведет свыше 60, и где Толстой и будет похоронен. И не случайно его жена Софья Андреевна, уже вдова, назвала Ясную Поляну колыбелью и могилой Толстого, лучше не скажешь. И вот Толстой, кроме того, в Казани Толстой разрабатывает, в Казани Толстой начинает вести дневник, и в Казани Толстой разрабатывает план самосовершенствования, чего Толстой должен достигнуть, когда он по приезде в Ясную Поляну станет ее хозяином, что он должен делать. И то есть не только физическое, интеллектуальное совершенствование, но и прежде всего нравственное, духовное самосовершенствование Толстой намечает осуществить в период пребывания жизни в милой сердцу Ясной Поляне. И действительно, Толстой пытается совершенствовать жизнь, быть своих крепостных крестьян. И вот эта деятельность, ранняя деятельность Толстого по совершенствованию жизни своих яснополянских крепостных находит отражение в одном из ранних его произведений «Утро помещика» в образе князя Нехлюдова. И Толстой пытается уже тогда, в конце 40-х годов, Толстой пытается открывать в деревне школу, потом в педагогической деятельности Толстой вернется в конце 50-х годов, и это будет очень серьезная попытка организации школы не только в Ясной Поляне, но и в округе. С этой целью Толстой в конце 50-х, начале 60-х годов совершит свое второе европейское путешествие по странам Западной Европы, чтобы изучить дело постановки образования, воспитания в странах Западной Европы. И придет к величайшему разочарованию.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы Ясная Поляна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России в нашей студии. Мы говорим о Ясной Поляне как о сердце жизни Льва Николаевича Толстого, сердце его вселенной. Поскольку сегодня начинается наш новый цикл, собственно, Толстому и посвященный, в связи с тем, что 9 сентября, послезавтра, его день рождения. И я считаю, что это праздник, который должны отмечать во всем мире, потому что то, как Толстой на нас повлиял, сколько он всего для нас написал и сделал, как он вскрыл вообще содержание человеческой природы, достойно восхищения, изучения, ну и чтения и перечитывания его грандиозных трудов. Ясная Поляна как, по сути, такая экспериментальная лаборатория, где Толстой, действительно, что совершенно не свойственно для барина, для человека аристократического происхождения, пытается вникнуть в жизнь своих крестьян и понять, как можно ее улучшить. И в частности, задумывается об образовании. Что собою представляли образование для крестьян? Что собою представляли его педагогические изыскания? Что собою представляла азбука, которую он создает для детей? И насколько это были эффективные попытки и поиски?
2: У Толстого действительно сначала был период школьной практики, а потом Толстой переходит к обобщению своего педагогического опыта. То есть, повторяю, что в 1859 году Толстой открывает в Ясной Поляне в левом флигеле Большого Барского дома школу для крестьянских детей Ясной Поляны. На крыльце висел колокольчик, и каждое утро Льва Николаевича ожидали около 40 мальчиков и девочек из Ясной Поляны и других близлежащих деревень. Толстой проводит с ними целые дни. То есть на уроках царит абсолютная свободная атмосфера. Дети просто обожают, любят своего учителя, потому что он с ними гуляет в лугах, в полях, лесах. Он рассказывает им о растениях, о животных. Зимой он с ними катается на коньках, которые организуются на Большом пруду. И Но Толстой понимает, что ему не хватает педагогических знаний. То есть дети его любят, он любит детей. И для некоторых его учеников, а многие из них потом писали воспоминания, например, Василий Морозов, это просто самый счастливый период в их жизни. Толстой понимает, что необходимы педагогические знания, и Толстой отправляется в путешествие по странам Западной Европы. И он посещает почти все европейские страны, он бывает на уроках, он встречается с известными педагогами прошлого, Дистервегом, Пестолоцци, Ауэрбахом. И Толстой приходит в ужас от той суровой обстановки, от тех запуганных детей в этих школах Западной Европы. То есть вот то, что как раз все наоборот. Палочная суровая дисциплина, дети запуганы, и то, что царила вот эта свобода, которая царила на уроках из Наполеонской школы, там была полная этому противоположность. Например, Толстой приезжает в Лондон, он там проводит 16 дней. До этого Толстой был и в Италии, и во Франции, где посещал, и в Германии, где посещал школы, бывал на уроках. И вот он прибывает в Лондон. И Толстой идет к инспектору народного просвещения, его зовут Мэтью Арнольд. Мэтью Арнольд в чем-то напоминает самого Толстого, потому что ему хочется, он заботится, ему хочется сделать прекрасное образование для народа. Ему это интересно, хотя он еще и поэт. И вот они встречаются, и этот господин из России просит у него рекомендательное письмо для посещения школ в Лондоне. И Мэтью Арнольд смотрит на этого господина из России и не подозревает, что буквально через два десятилетия он об этом господине, и не столько о господине, сколько о его романе «Анна Каренина», напишет одно из лучших эссе. И этот журнал с эссе об Анне Карениной, написанное Мэтью Арнольдом, окажется в библиотеке Толстого, который до сих пор, этот экземпляр этого журнала до сих пор хранится в личной библиотеке Толстого. Толстой получает рекомендательное письмо и идет в школу, которая расположена в Челси, районе Лондона, в школу Святого Марка. Приходит в класс 3 Б и просит мальчиков 14, 13, 14, 15 лет написать сочинение «Как я провел свое утро». Мальчики старательно пишут это сочинение. Толстой, когда заканчивается урок, Толстой собирает эти 24 листка и привозит их в Ясную Поляну. И то есть эти наивные, трогательные сочинения лондонских школьников, я их видела и читала, Толстой хранил всю свою жизнь, они сейчас хранятся в рукописном фонде Толстого. И действительно, очень трогательные сочинения. Один мальчик пишет, что вот он с утра немножко проспал и торопился, а потом встретил своего друга, и он предложил ему играть marbles, ну, такие мраморные, наверное, шарики, вот, и он немножко опоздал на урок, вот, но русский господин был настолько добр, что он позволил ему войти в класс и написать это сочинение. То есть у некоторых школьников буквально два-три предложения, кто-то исписал целую страницу, вот, и Толстой внимательно изучил эти сочинения, они его очень тронули, но все равно Толстой считает, что дисциплина слишком строга, слишком сурова. Толстой набирается в Европе опыта. Кроме того, например, Толстой в Лондоне посещает музей, который сейчас называется, это был Кенсингтонский музей, теперь он называется музей Виктории Альберта, один из самых известных лондонских музеев. Сейчас мы в каждом музее занимаемся образовательными программами. А тогда, в начале 60-х годов, это была совершенная новинка, совершенно новелла, и Толстой каждый день, как он пишет потом в своей педагогической статье, что он каждый день в этом музее, вот он внимательно знакомится и с наглядными пособиями, и с учебниками, и с педагогической литературой. И вот оттуда Толстой возвращается с огромным количеством учебной литературы. Это учебники по химии, по физике, они до сих пор хранятся в личной библиотеке Толстого с толстовскими маргиналиями. То есть Толстой их использовал использовал на своих уроках. И возвратившись в Ясную Поляну, Толстой, кроме того, он, конечно, встречался в Лондоне с Герценом каждый день, его дочь Герцена об этом вспоминала, и они до этого переписывались и были знакомы заочно. В Лондоне и Толстой, и Герцен узнают об отмене крепостного права, и Толстой такой воодушевленный возвращается в Россию, и кроме школы в Ясной Поляне, в этом левом флигеле, Толстой открывает еще 21 школу. Некоторых учителей он просто привозит с собой из Европы, например, учителя Келлера из Германии. Вот. И так что Толстой разворачивает огромную педагогическую деятельность, эта школа совершенно необычная, вот. Это была бесплатная школа, и действительно не то, что в странах Западной Европы в то время, сейчас, конечно, все наоборот, никакой палочной дисциплины, никаких наказаний. Например, один из его учеников даже сделал зарисовку. Вот. Атмосфера Яснополянской школы. И он там изобразил Льва Николаевича, учеников, и написал, и этот рисунок называется «Милый человек Лев Николаевич».
3: Очень трогательно. Ну, вот это какое-то, мне кажется, начало большой филантропической деятельности Толстого, потому что помимо школ, помимо того, что он в педагогику придет, он будет ведь самыми разными способами на протяжении всей своей жизни помогать людям и думать над тем, как системно вообще можно было бы улучшить жизни самых разных людей. Там, не знаю, как там бороться с бедностью, как бороться с голодом своими руками, вот буквально, да, когда будет голод там в Саратовской области, да, у них же вся семья примет самое активное и деятельное участие в том, чтобы доставлять продукты, распределять продукты и разрабатывать систему, как обеспечивать людей едой, одеждой там, ну и так далее. То есть это какие-то вещи потрясающие. Вот очень, мне кажется, замечательно Толстого характеризующие. И, наверное, по сравнению с его значением как писателя, остающиеся тоже вот где-то там, ну, в тени вот этой вот его писательской славы, а с точки зрения характеристики его как личности, это же все, ну, бесконечно важно. Вот, но, возвращаясь, опять же, да, к Ясной Поляне, вот Толстой, молодой человек, поселяется в своем фамильном имении, начинает вглядываться в жизнь, которая там течет, и эта жизнь каким-то образом начинает влиять и на него. Что об этом взаимовлияние известно? Как меняет графа Льва Николаевича Толстого, которому, ну, словами Пушкина, блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел. Да? В юности знакомы были самые разные аспекты вот этой вот жизни молодого человека, богатого, ну, или, во всяком случае, состоятельного, да? Вот, принадлежащего определенному кругу. Вот. Как меняет его Ясная Поляна? Что там с ним начинает происходить?
2: Толстой очень гордился своим происхождением. Вот то, что он принадлежал просто к одним из самых знаменитых российских, русских фамилий, то, что по линии матери это князья Волконские, по линии отца это графы Толстые. И Толстой при езде в Ясную Поляну, после того, как он возвращается из Севастополя, и возвращается он из Севастополя сначала в Петербург, где его буквально носят на руках его коллеги, писатели.
3: После севастопольских рассказов.
2: После севастопольских рассказов, после повести детства, после трилогии «Детство, отрочество и юность». И Толстого действительно, и как героя Севастополя, и как автора трилогии «Детство, отрочество и юность», и как автора военных рассказов, севастопольских рассказов, Толстого в журнале «Современник» приветствуют. И вот эти писатели Тургенев, Островский, Дружинин, Григорович, они видят в Толстом надежду русской литературы, и как их пророчество сбылось, и в каком масштабе все это осуществилось. Но после в Петербурге Толстой не задержался. Он, конечно, мечтает как можно быстрее вернуться в Ясную Поляну. Он приезжает в Ясную Поляну и начинает жизнь там помещиком. К сожалению, уже дом, в котором Толстой родился и провел свое детство, был им продан. Это были и страдания, и колебания. Толстой не знал, как поступить, чтобы получить ту сумму, которую в Севастополе ему 5000 рублей, которая в Севастополе ему была крайне необходима, и советуется с братьями, советуется с тетенькой Татьяной Александровной Ёргойской, но ничего не остается, как вот эту центральную часть Большого Яснополянского архитектурного ансамбля продать. То есть такая была покупка, дом разобрали по частям, он был трехэтажный, построенный в стиле ампир, вот, и его перевезли в село Долгое, почти за 20-30 верст от Ясной Поляны. И там восстановлен он был в том же самом виде, когда в 1898 году Толстого вдруг охватит невероятная ностальгия, и он очертит план дома, в котором он родился и провел свое детство. Он крестиком отметит комнату, в которой он родился, мама, комнату мама. Вот, и даже его друзья поедут в это село Долгое и снимут дом, в котором Толстой родился и провел свое детство. Дома нет. И вот перед Толстым дилемма, в каком из флигелей итальянского стиля, левый флигель тождествен правому, в каком из них, какому из этих домов суждено стать его домом. Вот, и Толстой решил поселиться в правом флигеле Большого Барского дома. Вот, по мере увеличения семьи этот дом будет обрастать пристройками, то есть он значительно больше левого флигеля, где Толстой в 1859 года открыл школу, где сейчас находится экспозиция о жизни и творчестве Толстого, которые периодически меняются. Вот, и в этом доме Толстой начинает вот жизнь помещика. Вскоре Толстой женится 23 сентября 1862 года и привезет туда молодую жену, которая на 16 лет его моложе, и во многом Толстой пытается сохранить те традиции, которые были когда-то в Ясной Поляне, учреждены его дедом по материнской линии, князем Николаем Сергеевичем Волконским, и Толстой даже в дневнике, в записных книжках будет писать, что он первое время по приезде в Ясную Поляну, он пытался подражать своему деду и топал, стучал ногами, подобно своему деду, князю Николаю Сергеевичу Волконскому.
3: Кого-то мне это напоминает.
2: Да. И о котором Толстой писал: умный, гордый, даровитый. Отмечал, что его постройки не только очень удобны и прочны, но чрезвычайно изящны. Подчеркивал наличие тонкого эстетического вкуса у своего деда.
3: Мы буквально на пару минут сейчас прервемся, потом вернемся к разговору о Ясной Поляне, как сердце вселенной Льва Николаевича Толстого, и поговорим, в частности, о его предках Волконских. Случайно ли, или все-таки не случайно? Так, эта фамилия созвучна с фамилией Волконских, о которых, мне кажется, мы знаем все из романа «Война и мир». А в нашей студии, напомню, Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы Ясная Поляна, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России. Я Алла Митрофанова. Не переключайтесь.
0: Светлый вечер. На радио «Вера». Бог утешает. Он всегда полон нежности и сочувствия к человеческой боли и страданиям. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
4: Радио «Вера» – это радио о любви.
5: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
4: Становитесь попечителем «Светлого радио».
6: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
4: «Радио Вера». Вместе творим добро.
0: «Светлый вечер» на «Радио Вера».
3: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна», кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России. И говорим мы сегодня в цикле, да, вот сегодня первая программа нашего нового цикла, посвященного Льву Николаевичу Толстому, говорим мы о том месте, которое, наверное, благодаря которому Толстой стал самим собой, гением вселенского масштаба. Ясная Поляна, усадьба, которая его напитывала, вдохновляла, разворачивала его вглубь самого себя, расширяла горизонт его зрения, мне кажется, ну, просто вот максимально, да. Толстой в этом месте написал все свои наиболее известные произведения, начиная там с «Войны и мира». Вот, и, в общем-то, действительно, когда мы... Да, в этом месте он был счастлив, как муж и отец в своей огромной семье, да, и из этого места уже в конце жизни он уходит в свое последнее странствие, сначала в Оптину пустынь, потом в Шамардино, ну и, как мы знаем, да, жизнь его прерывается, к сожалению, от воспаления легких на станции Остапова. То есть Ясная Поляна – это... вот вся его жизнь, по сути. Князья Волконские, Галина Васильевна, уже упомянутые вами не раз, в частности, дедушка Николай Сергеевич Волконский, талантливый человек, разносторонний, создавший во многом это имение, отличавшийся, как понимаю, несколько крутым нравом, способный топнуть ногой. Ну, прям вот старый князь Волконский прочитывается, угадывается в этом во всем, да? Случайно или нет созвучие этих фамилий?
2: Разумеется, не случайно, потому что Толстой во многих своих произведениях он описывает Ясную Поляну, и особенно это, конечно, и своих предков, и особенно это касается эпопеи «Война и мир». Но прежде чем перейти вот к образу старого князя Волконского, я хотела бы сказать, что по линии Волконских Толстой состоял в родстве со многими известными фамилиями России, и, в частности, Сергей Григорьевич Волконский, декабрист, был кузеном матери Толстого. И Толстой встречается с князем Сергеем Григорьевичем Волконским во Флоренции в 1860 году. Просто это к разговору о прототипах. Он встречается, и он потрясен этой импозантностью, этой удивительной внешностью. Это Волконский уже после того, как он вернулся из ссылки в Сибирь, из ссылки в Иркутск. И вот они во Флоренции встречаются, и Толстой после встречи со своим родственником, князем Сергеем Григорьевичем Волконским, как он пишет и Тургеневу, и Герцену, начинает работать над романом «Декабристы» и прототипом Петра Лабазова и его жены Натальи Николаевны становится Сергей Григорьевич Волконский и его жена Мария Николаевна, урожденная Раевская, дочь генерала Раевского, которую Толстой также будет упоминать в «Войне и мире». И дед Толстого по материнской линии, вообще князья Волконские, они происходят от Рюрика и Михаила Черниговского, замученного в Орде. И Толстой в эпопее «Война и мир» описывает своего деда, князя Николая Сергеевича Волконского, в образе старого князя Волконского, Николая Андреевича Волконского, отца князя Андрея, и «Лысые горы». И «Лысые горы» – это во многом Ясная Поляна. И даже есть некоторые предметы, вещи, которые до сих пор сохраняются в доме Толстого, которые Толстой описывает и в вариантах эпопеи, и в каноническом тексте этого произведения. А Николай Сергеевич Волконский, Толстой

0: Был князь Николай Сергеевич Волконский. И даже внешность, и Толстой это тоже отмечал, даже внешность старого князя Волконского напоминает внешность по портретам, которые висят в доме Толстого, два портрета князя Волконского в доме Толстого. Она также напоминает портрет старого князя Волконского в эпопее «Война и мир». Так же, как другой герой «Войны и мира», отец Наташи Ростовой, граф Ростов, конечно, он нам напоминает деда Толстого по отцовской линии, графа Илью Андреевича Толстого, казанского губернатора и бригадира. То есть история Ясной Поляны, история семьи Толстых, она находит отражение на страницах эпопеи «Война и мир». И не случайно «Война и мир» — это во многом, Толстой любил мысль народную в этом произведении, но во многом это гимн счастью, гимн любви, гимн радости, радости жизни, радости семейной жизни, потому что в это время, когда Толстой начинает писать, в 1863 году начинает писать эпопею «Война и мир», в это время как раз Толстой вот только женился на 18-летней дочери московского кремлевского врача Софьи Андреевне Берс. Вот это вот это счастье семейной жизни, потому что в Ясной Поляне Толстой был невероятно счастлив. Он испытал счастье семейной жизни, счастье любви.
1: И причем это же было не одномоментно и не вспышкой, это было счастье на протяжении, по меньшей мере, полутора десятков лет.
0: Да, первых 18 лет это была очень гармоничная, очень счастливая жизнь.
1: Да, и это, слава богу, что так, потому что ведь отголоски этого мы и в Анне Карениной тоже видим. «Лысые горы в войне и мире», имение Болконских, да, это Ясная Поляна, но ведь имение Левина в Анне Карениной и Ергушова, вот это соседнее, где, собственно, Кити Щербацкая, да, обитает, это же тоже Ясная Поляна, это же тоже списано с этих земель. И состояние Левина, когда он опускается, вот, приближается к этой своей земле, опускается на нее ногами, да, ходит по этой земле, он становится другим человеком, он становится собой. Он в Петербурге ли, в Москве ли, как потерянный. А здесь вот эта земля, дающая ему силы жить. И, в общем-то, во многом ответ на вопрос, о чем жить, про что жить, зачем жить. Вот. И это же тоже, мне кажется, толстовский поиск, который отражен в этом герое. Не только земля, но и само вот это вот его состояние.
0: Да, несомненно, Левина. Потому что даже начиная с «Войны и мира», ну и повесть детства, трилогия «Детство, отречество и юность», это тоже во многом, так сказать, автобиографическое произведение, эта трилогия, и также «Война и мир», потому что Толстого, его поиски мы узнаем, читая об Андрее Болконском, о Пьере Безухове, и что касается Константина Левина, то здесь даже как бы звучит перекличка с его именем, то во многом этот образ автобиографичен. И вот этот смысл жизни, который Левин однажды находит просто в одной фразе, которую во время синокоса произносит крестьян, что жить надо для Бога.
1: Да, по Божьей, да.
0: По Божьей, да. И действительно, для Толстого это просто открывает, так же, как Толстой вдруг открывает Евангелие от Матфея, его любимое Евангелие, да, и открывает на Нагорной проповеди, пятой главе Евангелия от Матфея, и Толстой вот читает заповеди, и вот на основе этих заповедей Толстой создает свое собственное религиозно-нравственное учение.
1: Да, опять же, да, повторюсь, что у нас будет отдельный разговор, посвященный, собственно, религиозным поискам Толстого и феномену толстовства, да, потому что это действительно феномен, который по всему миру прогремел и, в общем, продолжает оставаться известным и до сих пор имеет последователей. Вот, и повторюсь, что, как мне кажется, это, если там какую-то оценку пытаться дать с христианских позиций, безусловно, Толстой уходит от христианства очень далеко в сторону. Но мне кажется, что это его такой искренний поиск. Это не потому, что ему хочется какого-то франдёрства, ему хочется какой-то позы, ему хочется там встать на табуретку. Он, может быть, в какой-то период своей жизни оказывается на табуретке. Но, опять же, это очень искренне. Это его собственный путь, который мы на самом деле самом деле не знаем, чем закончился. Потому что есть внешние события, о которых известно, как

0: до старца в Арсенофе Оптинского к нему не пустили, когда Толстой оказался лишён возможности там принести последнюю исповедь, там, покаяние и так далее, а может быть, и сам этого не хотел, мы не знаем. Но что происходит в сознании, в сердце, в душе человека в последние часы его жизни, когда он один на один с Богом? Это тоже неизвестно, это тайна его души. А то, как Толстой Бога искал, это, ну, вообще-то, мне кажется, подвиг. Вот как его сердце жаждало Бога. И об этом как раз он пишет в «Анне Карениной», когда мы видим поиски Константина Левина. Как тоскует его душа по смыслу, по предельному смыслу, как первоначально этого смысла он ищет в семейной жизни, но выясняется, что это, ну, так сказать, ментальная ошибка, что не там искал, что невозможно там с помощью семьи ответить себе на вопрос, да, о чем замысел Бога в отношении нас, что этот замысел, он о чем-то большем, да, и что он не сводится исключительно вот только к семье. Вот. И все это описано настолько мощно и сильно, и настолько искренне, что, мне кажется, вот этот вклад Толстого в развитие, да, представления человечества, простите за высокий штиль, но как иначе, о себе, да, он просто какой-то бесценный, грандиозный. И, наверное, только Достоевского можно сопоставить в этом плане с Толстым. Вот. Хотя, я не знаю, вы как человек всю жизнь Толстым занимающийся, как к Федору Михайловичу Достоевскому относитесь, Галина Васильевна?
1: Вы знаете, когда я училась в школе, вот, и надо было на зимних каникулах прочитать, это, по-моему, 9 класс, надо было прочитать «Преступление и наказание», я не только «Преступление и наказание» на этих каникулах прочитала, я начала читать все. «Идиоты», «Братьев Карамазовых». Я была, ну, буквально в смысле заворожена вот этими текстами. Но вот сейчас я не хочу перечитывать Достоевского, а Толстого. А к Толстому постоянно обращаюсь, и просто, да, знаете, вот удовольствие в прочтении там вот этого текста, или я просто отодвигаю вот это удовольствие, которое вот у меня будет скоро, потому что я открою вот, что я хочу сейчас вот перечитать. Нет, к Достоевскому... Нет, это великий писатель, и, знаете, вот и в Северной Америке есть, получается, американское академическое общество толстоведов, и есть американское академическое общество достоевистов. И получается, что часто и те, и другие принадлежат и обществу, те, которые занимаются творчеством Толстого, и те, которые занимаются творчеством Достоевского. Толстой же очень тяжело воспринял, очень обостренно воспринял уход Достоевского. И он сказал, что у меня ощущение, что я потерял брата.
0: Остался и... теперь один.
1: Да. И все-таки, когда ты заходишь в кабинет Толстого, это вот то, что Толстой читает перед уходом из Ясной Поляны в ночь на 28 октября и немножко раньше, это «Братья Карамазовы», которые открыты на той самой странице об аде и адском огне из «Исповеди старца Зосимы». И поэтому Толстой просит привести ему вот этот том Достоевского в Оптину пустынь. Он просит Александру Львовну.
0: Жизнеописание, вот как там. Жизнеописание старца Зосимы, если точнее. Ну, в общем,
1: об аде,
0: да,
1: вот это вот, да, на, да, этой, да, странице, где написано об аде и адском огне. Это глава,
0: да.
1: Это глава, да, из «Исповеди старца Зосимы». И, конечно, я должна сказать, что Толстой в «Ясной Поляне», вот из более чем 400 произведений, написанных за его долгую творческую жизнь, в «Ясной Поляне» написано свыше 200 произведений, и среди них и «Главы войны и мира», и «Анна Каренина», которая была написана в «Ясной Поляне», и главы романа «Воскресенье», и многие рассказы, и вот эти произведения, в которых доминирует тема ухода, это которые 80-е, 90-е годы, вот вы уже говорили о смерти Ивана Ильича, отец Сергий, фальшивый купон, вот, много ли человеку земли нужно. Многие народные рассказы были написаны Толстым в Ясной Поляне, не говоря уже его о религиозных и философских трактатах, которые также были написаны многие в Ясной Поляне.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
0: Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна», кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России, проводит с нами этот светлый вечер, посвященный Льву Николаевичу Толстому, его имению «Ясная Поляна», этой вселенной, которая там развернулась благодаря ему и вокруг него во многом. Ведь сколько людей приходили в «Ясную Поляну», приезжали и приходили, по-разному бывало, для того, чтобы услышать Толстого, чтобы с ним поговорить, чтобы об него осознать самих себя, найти себя. Это, конечно, уникальное место. И вы знаете, Галина Васильевна, хотелось бы вас расспросить, как выглядела жизнь семьи вот в тот период, когда уже родились дети, да, Софья Андреевна, она родила 13 деток, к сожалению, пятеро из них, они скончались совсем еще в маленьком возрасте, но, тем не менее, вот 8 человек детей, да, у Толстого и Софьи Андреевны, ну, или там, может быть, сначала 5, 6, 7. Лев Николаевич постоянно пишет, при этом принимает посетителей, при этом занимается какой-то общественной еще работой, там, школами и так далее, и так далее. Как это все выглядит со стороны? Что нам об этом известно?
1: Нет, конечно, жизнь Ясной Поляны, особенно вот на рубеже веков, вот конца 90-х, начало 900-х годов, это, конечно, удивительный феномен, потому что Ясная Поляна была распахнута буквально на весь мир, на весь мир. Действительно, это место, куда стремились попасть, куда устремлялись люди и не только из России, но и из Европы, из Северной Америки, из Юго-Восточной Азии. И, конечно, около дома Толстого рос 300-летний вяз, который в семье Толстых называли деревом бедных, потому что каждое утро Толстого там ожидали странники, юродивые, нищие. И Толстой непременно выходил к ним, он помогал кому советом, кому финансово. Толстой никого не игнорировал. Понимаете, я могу привести примеры других писателей, вот писателей относительно наших современников, которые уединялись и которым было попасть просто невозможно, потому что они хотели посвятить себя именно творческой работе. А Толстой успевал все. Толстой сумел написать и в Ясной Поляне, и в Москве, в других местах свыше 400 произведений, да, Толстой написал огромное количество писем, вот, например, в полном 90-томном собрании сочинений Толстого письма Толстого занимают 30 томов, и Толстой получал огромное количество писем, и то есть и на все письма Толстой поначалу отвечал сам, а потом ему в этом помогала жена Софья Андреевна, помогали, очень активно помогали его дочери, а потом с 1907 года у Толстого появились секретари, сначала Николай Николаевич Гусев, потом Валентин Федорович Булгаков, последний год жизни Толстого, и они также помогали отвечать на письма по просьбе Толстого. Но больше всего, конечно, отвечали его в смысле переписки Толстого с его современниками, помогали ему дочери.
0: 30 томов писем.
1: Да. И я должна сказать, что вот эта вот распахнутость Ясной Поляны, если можно так сказать, это было немножко традиционным, потому что его мать, урожденная княжна Волконская, также привечала странников, юродивых. В Ясной Поляне всегда кто-то останавливался. И вот это вольно или невольно, генетически или нет, но Толстой тоже продолжил эту традицию, когда Толстого хотели увидеть очень многие. Вот, и русские люди, и те, которые приезжали. И Ясная Поляна была таким имением, где за одним столом могли встретиться сенатор из Петербурга или кандидат в президенты Соединенных Штатов, и в то же время фермер из Америки, крестьянин из России, духобур из Канады, какие-то художники, которые приезжали и умоляли Толстого, чтобы он позировал. Толстой очень долго отказывался позировать художникам, но вот первый художник, которому удалось уговорить Толстого позировать, был Крамской, который по заданию Павла Третьякова приезжает в Ясную Поляну, и как ему удалось уговорить Толстого позировать, никто не знает, но Толстой согласился при одном условии, при двух условиях. То, что он напишет одновременно, художник Крамской напишет одновременно, будет писать одновременно два портрета, один, который пойдет в Третьяковскую галерею, один для Ясной Поляны. И Толстой получил право выбрать. Портреты совершенно одинаковые, что в Ясной Поляне, что в зале Крамского, в Третьяковской галерее. И второе условие было, чтобы Толстой мог работать. То есть Крамской работает, пишет Толстого, пишет портреты Толстого.
0: А Толстой работает.
1: Толстой пишет Анну Каренину. И вот в Крамском, потому что Толстой, вот, как вы уже говорили, что Толстой находит вдохновение, находит прототипы для своих героев. И вот художники Михайлове, когда Анна и Вронский путешествуют, мы узнаем во многом художника Крамского. И вот те разговоры об искусстве, которые Толстой и Крамской вели во время этих сеансов. И потом, в 1897 году, Толстой напишет свой настоящий эстетический манифест. И вот отчасти то, что Крамской и Толстой обсуждают в этих разговорах во время сеансов, найдет отражение отчасти в этом трактате, в его эстетическом манифесте «Что такое искусство?» Вопросительный знак. 1897 год.
0: Вот вы про художника Михайлова напомнили. Как я люблю эти моменты в «Анне Карениной», когда Толстой, вот такое ощущение, что вот, во всем блеске своего таланта, ведь как там тонко подана эта ситуация. И, в общем-то, действительно, наверное, Михайлов, вот как он выписан в «Анне Карениной», сопоставим по масштабу своего гения с Крамским. Там Вронский все пытается себе занятие найти, и вот внезапно решает, что почему бы он не художник? А что бы и нет, да? А кто мне запретит? И какие-то там экзерсисы там пытается проводить, и вот у него там Анна, и он ее портрет пишет в итальянском, по-моему, или в французском, что ли, костюме, вот что-то там, стилизация какая-то, да. Французский маньеризм в итальянском костюме, да, там, что-то там такое, да. В общем, и вроде, и все говорят, о, недурно, о, да у вас там, ну, в общем, какие-то вот эти вот светские любезности, чтобы поощрить, так сказать, да, вот эти его эксперименты. И все это продолжается до тех пор, пока не появляется настоящий художник Михайлов, который в несколько приемов так пишет портрет Анны, что каждый, глядя на этот портрет, остается поражен тем, как он глубоко, не только Михайлов, да, но и каждый зритель через кисть Михайлова способен теперь в глубину души Анны заглянуть, и какую красоту он там видит. Как будто бы он какие-то такие ее уловил черты и свойства, ему одному лишь видные, да, но которые благодаря ему теперь становятся очевидны всем. И вот ее красота, она становится еще глубже, еще богаче. И Вронский, глядя на этот портрет, о, как он правильно вот эти свойства угадал. И ехидно так Толстой в скобочках замечает, что Вронский даже сам не догадывался, что если бы не художник Михайлов, то он об этих свойствах Анны даже бы не подозревал. Вот что значит настоящий взгляд, глубокий взгляд художника. Вот этот вот Михайлов /Крамской, и вот как, да, Толстой генерал.
1: И вот то же самое можно сказать о портрете Толстого в период, вот, который написал Крамской в Ясной Поляне, да, потому что Софья Андреевна смотрела на этот портрет и говорила, что глаза Лёвочки настолько точно переданы, что мне иногда страшно смотреть на портрет. Насколько все это точно вот, передано Толстой, вот именно периода 70-х годов, когда он уже приближается к исповеди, приближается к духовному кризису.
0: Угу. Ну вот, видите, да, Ясная Поляна – это место, где Толстой бесконечно счастлив, и где он в итоге приходит к переосмыслению, да, всего своего
1: наследия. И к величайшему несчастью, потому что он, это же тоже, Толстой тоже об этом думал, то, что до какой степени депрессия, уныние доходит Константин Левин.
0: Да, в конце романа.
1: Ваня, да. Карениной, да. И только вот эти слова крестьянина его спасают, да, и он обретает смысл. Да.
0: Жить для Бога, жить, да, по-божьи, да. Вот это вот ставит его, в общем, по сути, на ноги, перерождает в каком-то смысле даже. Но, видимо, что-то похожее было и внутри самого Льва Николаевича,
1: конечно,
0: Толстого.
1: Конечно,
0: хотя, конечно, да, он потом, он от, собственно, христианства, он уйдёт в сторону, и, может быть, даже и далеко, но отношения с Богом продолжит искать до конца своей жизни, и они будут для него самым главным и самым ключевым. Ну, вот так вот он это видел, вот так он это искал по-своему, да, и так для себя на эти вопросы отвечал. Что касается, опять же, да, вот я прям представляю себе огромные застолье в Ясной Поляне, где собираются и семья, и все гости, которые там, и самые, самые разные люди. Что нам известно о тех разговорах, которые шли в такие моменты за столом?
1: Знаете, очень много. Толстому очень повезло, потому что мало того, что он сам написал 13 томов дневников, а Толстом воспоминания оставили все его дети, самое ближайшее окружение, друзья, те, кто с ним учился в университете в Казани. И поэтому воспоминания, и то, что происходило, вот эти посетители Ясной Поляны, и те, которые приезжали из Европы, из Америки, вот, и вот эти разговоры, которые там происходили, все это очень интересно. Толстой, например, разговоры об искусстве, разговоры о политике, о путях развития России, о путях развития человечества. И вот все подчеркивают, что в любой дискуссии, в любой беседе, в любом разговоре всегда центром был Лев Толстой, его мнение, его точка зрения. И это настолько увлекало людей, что просто, например, вот такой эпизод. К Толстому приезжает Уильям Дженнингс Брайан, американский сенатор, кандидат в президенты от партии демократической Соединенных Штатов. Они с Толстым совершают прогулки верхом, они много беседуют. И несмотря на то, что у господина Брайана должна состояться в Зимнем дворце аудиенция с нашим государем-императором Николаем II, он со станции Козлова-Засека посылает в Зимний дворец срочную телеграмму, чтобы отложить аудиенцию, потому что он настолько увлечен, потрясен, заинтересован личностью Толстого, что ему хочется вот это удовольствие длить и длить. И действительно, он еще наслаждается общением, продолжает наслаждаться общением с Толстым. Он несколько раз баллотировался в президенты, и Толстой желал ему успеха в его предвыборной кампании. Сейчас, кстати, нельзя, чтобы иностранцы там печатали в газетах, в журналах свою точку зрения. А тогда это было можно, а Толстому был интересен тем, что он также убедил Толстого, что он будет следовать земельным реформам Генри Джорджа о едином земельном налоге. Тогда Толстой решил поддержать его кандидатуру. Он не стал президентом, баллотировался несколько раз, был популист, но он написал книгу по-английски «Under Other Flags», «Под другими флагами». И одна глава называется «The Apostle of Love», «Апостол любви».
0: Вот так вот.
1: Это о его посещении Ясной Поляны, о его встрече с Толстым.
0: Галина Васильевна, ставим многоточие в нашей беседе. Мое личное счастье заключается в том, что это наша с вами первая, но не последняя встреча. Мы поговорим еще как раз о том, как Толстой перевернул этот мир. Какое влияние он оказал на самых разных людей, и писателей, и общественных деятелей, и так далее. В четверг у нас будет, буквально вот через пару дней, да, будет эта встреча. Спасибо вам огромное, что нашли возможность приехать и принять участие в этом разговоре. И низкий вам поклон за ваши труды в Ясной Поляне, за то, что это место продолжает оставаться сердцем вселенной Льва Николаевича Толстого.
1: Спасибо.
0: Галина Васильевна Алексеева, научный руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна», кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры России, была в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами до завтра. Завтра нам предстоит разговор о супруге Льва Николаевича Толстого Софье Андреевне. До свидания.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсон в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
4: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы.
5: Сегодня мы обратимся к знаменитому тексту XI века «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона.
4: С понедельника по четверг в 23 часа. Истоки на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Птицы твои будят меня на рассвете. Шелест озера убаюкивает вечером. Нет, не птица рассветная будет меня, и не озеро вечернее убаюкивает меня. Ты, Господи, которому все голоса подвластны. Ты даровал птицам голос и озеру шепот полночный. Всякому дыханию даровал ты голоса, во всякое создание заключил звук. Окружен я разноголосием творений твоих, словно ученик учителями многими, и вслушиваюсь неустанно в каждый голос от восхода до заката. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Солнце говорит мне о сиянии лица твоего, звезды о гармонии существа твоего. Одним языком говорит солнце, другим говорят звезды. Но всякое слово исходит от одного голоса, твоего голоса, Господи. Ты произнес первое слово, затрепетавшее в глухой тишине и безличии хаоса, и рассыпалось оно на множество звуков, словно грозовая туча на дождевые капли. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Одно лишь восклицание вырвалось из груди Богоневесты, когда увидела она сына своего, один звук, преисполненный любовью, которая не могла смолчать. И восклицание ее отозвалось в сердце сына, и Дух Святой десницей крепкою разнес его, отклик на любовь матери по всем просторам земным. Потому все просторы наполнились голосами твоими, песнь моя и любовь моя. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Оттого и говорил ты притчами, Сыне Божий, толкуя все происходящее в притчах о Боге Всевышнем. Словом ты исцелял и живил, ибо ведал ты тайну любви, а тайна любви в тайне слова. Через все сотворенное, словно сквозь тонкие огненные свирели, лились слова, а через слова — любовь небесная. Господи, дарующий голоса, научи меня слышать о любви Твоей через глашатаев Твоих.

0: Слушаем вместе. Радио «Вера».
1: Для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Неблагодарный богач. По мотивам осетинской сказки.
2: Жил когда-то в одном ауле богач по имени Измаил. Был он гордый, важный, жадный. Второго такого поискать не найдешь. Как-то раз поехал он после званного пира через лес один, без провожатого. Свалился с лошади и упал в глубокую яму, которую охотники вырыли для диких зверей. Сидит Измаил в яме и слышит со всех сторон рычание да шипение. А кто-то рядом с ним сидит, не видно в темноте. Стал он изо всех сил на помощь людей звать. А тут как раз мимо ехал крестьянин Расул. Услышал он крик, подбежал, срубил поскорее длинный шест, опустил в яму и говорит: «Эй, кто там в беду попал? Хватайся крепче за шест, я вытащу». Вдруг вылезает из ямы медведь. Посмотрел на Расула, да и убежал в лес. Удивился крестьянин: «Вот так диво! Неужели медведь говорил по-человечески?» Хотел он ехать дальше, а из ямы опять кто-то зовет на помощь. Вернулся Расул к яме, опустил шест, глядь, а оттуда огромная змея вылезла и в траве исчезла. Совсем перепугался крестьянин, хотел бежать, а голос из ямы просит еще жалобней: «Спаси меня, и получишь в награду все, что только пожелаешь. Я богач Измаил из ближнего аула». Снова опустил Расул в яму шест, и, наконец, из ямы вылез Измаил. Отряхнулся он, взобрался на лошадь и поехал, даже не взглянув на своего избавителя. Вернулся Расул домой и рот раскрыл от удивления. Лежит у него во дворе целая гора дров, а рядом медведь сидит, который деревья в лесу наломал и принес крестьянину в благодарность за спасение. Подошел Расул к двери, а на пороге змея лежит и подает ему драгоценный камень. Обрадовался крестьянин: «Теперь у меня на всю зиму дрова есть, а камень я продам и дочке хорошую свадьбу справлю». Отправился он на базар. Как увидел золотых дел мастер драгоценный камень, так и затрясся от удивления. Сокровищу цены не было. Стал он обвинять бедняка, что тот у кого-то украл драгоценность. Сбежались люди и повели Расула к судье. Честно рассказал крестьянин, как он вытаскивал из ямы богача Измаила, а заодно вызволил зверей из беды, которые его отблагодарили. Судья велел позвать Измаила, чтобы тот подтвердил слова Расула. «Ничего такого не было. Ни ямы, ни медведя, ни змеи», — заявил богач. «Этот камень крестьянин у меня украл, и за это его надо казнить. Если нет других свидетелей, отведите вора в темницу», — распорядился судья. Но вдруг на судебном дворе народ стал разбегаться в разные стороны, и в воротах показался медведь, рядом с которым ползла огромная змея. Приблизившись к Измаилу, они начали на него рычать и шипеть, как тогда в яме. Богач затрясся от страха и сознался, что оклеветал своего избавителя. Судья возвратил Расулу драгоценный камень, а богачу сказал: «Нельзя быть таким неблагодарным. Иногда даже у зверей можно поучиться отзывчивости и доброте».
0: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: В галилейском городе Капернауме жили три брата – Матфей, Иаков и Фаддей. Два из них служили мытарями и занимались сбором налогов с местного населения в пользу римской казны. Мытари были самые презираемые люди в еврейском народе, потому что они не только взыскивали налоги, но и беспощадно обирали своих же соплеменников ради собственной пользы. Но, видимо, Матфей и Иаков отличались от своих коллег чистосердечием, порядочностью и страхом Божиим, поэтому Господь призвал их в число 12 апостолов. Вернее, призван был Матфей, а братьев он, наверное, привел к Господу чуть позже. Об Иакове Алфееве мы знаем мало. У него были тезки в апостольской общине, и позднее исследователи пытались отождествлять его с ними, но пришли к выводу, что это все-таки разные люди. Когда Господь посылал 12 апостолов на проповедь, то двух братьев, Иакова Алфеева и Иуду Фаддея, которого звали также Леввеем и Варсавой, отправил вместе, и так началась их миссионерская деятельность. Они обходили города Иудеи и проповедовали еврейскому миру о пришествии долгожданного Спасителя. В дальнейшем они были свидетелями последних дней земной жизни Иисуса Христа. Они общались с Господом после Его воскресения. На них сошел Святой Дух в день Пятидесятницы. Обо всем этом апостолы вначале благовествовали жителям Иерусалима, а затем Иудеи и Израиля. Разжигаясь огнем божественной любви, апостол Иаков повсюду проповедовал Евангелие, врачевал недуги, изгонял лукавых духов и многое множество людей привел ко Христу. Из-за этого еще при жизни его стали именовать «божественным семенем». Вместе с апостолом Андреем Иаков отправился в Эдессу, город, в котором к тому времени практически все приняли христианство после проповеди апостола от 70 Фаддея. Из Эдессы апостолы пошли в Южную Палестину, в Газу, Елеферополь, Тир, известные языческие центры, и там тоже сеяли Слово Божие. Далее апостол Иаков взял курс на Египет и после проповеди в городке Астрацине был схвачен язычниками и распят на кресте. В наше время проповедь апостола Иакова продолжается чудесами от его чудотворных икон. В Уфе, например, в крестовоздвиженском храме образ Иакова Алфеева очень четко отпечатался на стекле, которым был закрыт его иконописный образ.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 7 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
1: По приказу императора, я обещаю вознаграждение в 20 золотых монет за сведения о плаще, который когда-то принадлежал человеку по имени Иисус, распятому за подстрекательство к мятежу в Иерусалиме. Наказание за укрывательство – смерть.
0: Такой необычный призыв звучит с экрана в самом начале художественного фильма «Деметрий и гладиаторы» режиссера Делмера Дэйвса. Мы только что услышали фрагмент из этой американской картины 1954 года, вошедшей в золотой фонд мирового кинематографа. В центре ее сюжета – христианин по имени Деметрий, которого сыграл известный актер Виктор Мэтьюр. Апостол Петр оставляет Деметрию на хранение плащ Христа, в который Спаситель был облачен во время истязаний римскими солдатами. Но плащ разыскивает кровожадный император Калигула, уверенный, что одежда Христа обладает магической силой возвращать мертвых к жизни. Такая вот необычная сюжетная завязка, но этой интригой фильм не ограничивается. Его действие переносится из императорского дворца то в пещерную церковь, где тайно собирались первые христиане, то на ристалище, где на потеху толпе насмерть бьются гладиаторы. Главный герой картины, Деметрий, надежно прячет доверенный ему Петром плащ Христа. Но по стечению обстоятельств все-таки попадает под арест. Вместо тюрьмы его отправляют в школу гладиаторов. И мы становимся свидетелями сложного духовного и нравственного выбора героя. Восхищаемся его стойкости и верности христианским заповедям. А потом искренне переживаем, когда Деметрий, не выдержав тяжести обстоятельств, утрачивает веру и поддается невероятным соблазнам и искушениям. В то же время и это действительно замечательная режиссерская находка. Мы видим, как возникает вера в душе человека, казалось бы, от нее очень далекого. Так, например, гладиатор по имени Гликон, любимец публики, лишивший жизни немало своих противников, испытывает глубокое раскаяние. Это видно из его диалога с Деметрием, который уже отступил от веры и негодует на Гликона за то, что тот общался с апостолом Петром.
2: Ты говорил с Петром, верно? Что ты сказал ему обо мне?
3: Я ни с кем не обсуждаю твои дела.
2: Наверняка ты что-то сказал ему.
3: Я спросил его, может ли тот, кто убил 30 человек на арене, как я, обрести надежду, спать ночами спокойно.
0: Прозвучавшие только что слова Гликона, вроде бы эпизодического персонажа, очень важны для замысла всей картины. Фильм Делмера Дэйвса «Деметрий и гладиаторы» совершенно ясно говорит нам о том, что надежда есть у каждого. Даже у того, кто в минуту душевной слабости оказался некрепок в своей вере. И надежду эту дает искреннее раскаяние, готовность подняться, чтобы вновь следовать за Христом. Картина получилась по-настоящему христианской. В ней есть и глубина, и красота, и мудрость, и хэппи-энд. Причем не надуманный, а весьма неожиданный и поднимающий в душе волну почти детского восторга, когда в финале картины на смену жестокому Калигуле приходит новый император Клавдий и обращается к раскаявшемуся Деметрию.
4: «Иди к христианам и передай, им нечего меня бояться».
0: Фильм «Деметрий и гладиаторы» режиссера Делмера Дэйвса о том, что верующим в Христа бояться нечего. И главное, не стоит бояться признать собственные ошибки, потому что только сделав это, можно начать жить с Богом. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
5: Домашний кинотеатр.

0: радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Лишить себя радости очень просто. Для этого нужно нарушить нравственный закон или иначе согрешить. Вернуть радость тоже просто. Требуется противоположное греху действие. То есть необходимо сделать что-то доброе, такое, что заповедано Богом. Об этой простоте известно любому христианину. Однако есть проблема. В тот момент, когда нужно переходить от теории к практике, мы почему-то перестаем верить теории. Нам начинает казаться, что можно каким-то способом обрести радость вне Бога. Псалтырь, в частности, звучащий сегодня в православных храмах во время богослужения 32-й псалом, призывает нас так не делать. И призыв этот не голословен. Библия объясняет, почему же только праведность способна привести нас к радости.
2: «Радуйтесь, о праведные, о Господе, правым подобает похвала».
3: «Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично словословить». «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал будто груды морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной. Ибо Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, уничтожает советы князей. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его – в рот и рот. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех, живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, не надежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он – помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя.
2: Яко же уповахом на Тя.
1: Только что прозвучавший псалом своей первой строкой – связывает воедино радость, праведность и словословие Бога. Словословие зависит от праведности, от нее же зависит и радость. Само это понятие «радость» довольно размыто. Обычно под ним мы понимаем некое веселое чувство, которое словари русского языка характеризуют как «большое душевное удовлетворение». Это чувство возникает тогда, когда человек чего-то достигает, что-то приобретает, когда его жизнь вследствие удачного приобретения на какое-то время становится полной и осмысленной. Нам всем знакома радость такого рода. Закончил вуз – радуешься, получил зарплату – тоже радуешься, купил квартиру – радуешься долго, закрыл ипотеку – и вовсе ликуешь. Есть у нас и мелкие повседневные радости. Радость от вкусного кофе, от свободных дорог, от доброго взгляда руководителя, от комплиментов коллег, от отличных отметок детей, от скидок на маркетплейсах и так далее. Проблема такого рода радости состоит в ее конечности. Рано или поздно, но человек привыкает к тому, что он получил. И невозможно, скажем, праздновать когда-то полученный диплом о высшем образовании 50 лет кряду. Это понимание радости мы распространяем и на Священное Писание. Кажется, будто бы Писание говорит о чем-то подобном, но это не так. Радость, о которой говорит Библия, это не радость приобретения, это радость вхождения в жизнь человека Бога, радость пребывания с Богом. Праведник ничего с помощью своей праведности не приобретает. Напротив, он может все потерять. Он может потерять и саму жизнь, но при этом он ликует. Его ликование очень отдаленно можно сравнить с ликованием влюбленного юноши, которому девушка ответила взаимностью. Вот только ликование юноши временно, а ликование, пребывающее со своим Творцом души, не может прекратиться, ведь Бог не человек, к Нему привыкнуть невозможно. Прозвучавший сегодня псалом, говоря о том, что правым, то есть праведникам, прилично словословить, описывает естественное стремление познавшего Бога человека. Такой человек ничего не просит у Бога. Он просто радуется пребыванию с Творцом. И эта радость вливается в словословие. Иными словами, основа молитвы человека с чистой совестью – это прославление Бога. Да, безусловно, есть в молитве такого человека и другие прошения. Но основа именно такова – славить Бога. Вот чего жаждет душа праведника, душа человека, который обрел истинную и неотъемлемую радость.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Вера. Светлое радио.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу.

0: оказывает материальную помощь малоимущим семьям, помогает детям-сиротам обрести родителей, проводит творческие фестивали и конкурсы для талантливой молодежи и многое другое. Одна из основных программ фонда посвящена лечению и реабилитации детей с нарушениями здоровья. На сегодняшний день под опекой фонда «Анна-Мария» десятки ребят, которым нужно лечение. Среди них двухлетний Максим Гончаров. Проблемы со здоровьем у мальчика начались с рождения. Максим родился раньше положенного срока и с низким весом. Врачи диагностировали у ребенка детский церебральный паралич. С 4 месяцев при поддержке мамы Марины Максим проходит реабилитации, занимается с логопедом, остеопатом, нейропсихологом, ежедневно делает упражнения дома. Занятия дают положительный результат. Максим научился ползать, узнает близких. Специалисты говорят, что у него сохранился интеллект и есть потенциал для развития. Но напряжение в мышцах мешает мальчику осваивать новые навыки. Чтобы Максим мог садиться, вставать, ходить и разговаривать, врачи рекомендуют сделать мальчику операцию. Она снизит напряжение в руках и ногах, уберет боль и откроет возможности для восстановления. Марина воспитывает Максима одна. Все средства семьи уходят на базовые нужды. Оплатить дорогостоящую операцию для ребенка женщина не может. Помогает семье фонд «Анна-Мария». Он открыл сбор в поддержку мальчика. Вы тоже можете принять в нем участие на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Вы слушаете радио «Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании историка, краеведа Елены Гераскиной. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И сегодня мы с Еленой Валерьевной в Виноградово. У нас, если посмотреть на карту, очень много мест с таким названием, мест достопримечательных, где, безусловно, стоит побывать. А сегодняшнее наше Виноградово в Долгопрудном, совсем рядом с Москвой. И чтобы сюда...

0: Добраться мы на первом диаметре, на электричке первого диаметра. Если ехать из Москвы, то совсем недалеко, доезжаем до остановки, до станции Долгопрудная, выходим в сторону Дмитровского шоссе и идем по сначала улице Академика Христиановича, а потом по Долгопрудной аллее, которая нас, в общем, приведет к Дмитровскому шоссе. Тут мы его можем перейти, и перед нами замечательный храм Владимирской иконы Божьей Матери. А вот пока мы идем по улице Академика Христиановича, то мы уже идем практически по территории усадьбы. И первое, что мы видим, это, между прочим, скотный двор усадьбы. Но мы до него еще доберемся. А пока мы идем к храму.
1: На самом деле храм был построен в середине XVIII века, когда...
0: Что-то бланковское в нем есть.
1: Да, ну он вообще замечательный. Вернее как, ну это не середина XVIII века, это 70-е годы XVIII века. Был такой замечательный сановник Александр Иванович Глебов, который был женат на кузине императрицы Елизаветы Петровны, и он присоединился соединяет к Виноградову несколько поместий. Вот при нем как раз будет построена и усадьба, и парк будет. Но самое главное, что будет построен храм иконы Владимирской Божьей Матери, который считается действительно, ну, не просто ярким образцом классицизма. Это было бы слишком скучно. А вообще у него удивительная планировка. Весь его план треугольный. То есть, по сути дела, он выстроен, и уже начиная от фундамента, это, опять же, Троица. У него действительно реально такой фундамент, он так построен. Кроме того, два здания, которые находятся рядом с этим храмом, это, опять же, часовня, значит, получается как раз равнобедренный треугольник. Вообще в этом храме много очень интересных деталей, и, конечно, его надо рассматривать подробно. У этого храма удивительная судьба. Службы в этом храме никогда не прекращались.
0: А он даже никогда не закрывался.
1: Да, никогда не закрывался, даже в годы войны. И более того, в годы войны здесь сохранилась глава Сергия Радонежского.
0: Так в годы хранилась, да, это известная история. Еще про авторство храма ведь любопытно, потому что, как я сказал вначале, что-то бланковское есть, ну, понятно, что Карл Бланк к нему руку не прикладывал. Спорят Матвей Казаков, Василий Баженов, но, возможно, и не тот, и не другой, потому что, когда храмы, построенные в это время, некому приписать, то всегда на помощь приходят ли Баженов или Казаков.
1: Да, Карл Бланк тоже часто упоминается.
0: Ну, вот, в связи с этим храмом разве упоминается?
1: Нет. Нет. Но действительно, храм невероятный, авторство неизвестно. Вот, ну, рядом с храмом находится Виноградовское кладбище. Мы восхищаемся его архитектурой и возвращаемся в усадьбу. Мы переходим через реку Мирянка. Это правый приток Клязьмы. И мы, конечно же, с вами помним о том, что народ Меря – это угрофинский народ, который является коренным, автохтонным, начиная с эпохи раннежелезного века. И вот такой вот гидроним, топоним восхищает. Но, правда, Мирянка – это не единственный раз упоминаемое название. В Московской области есть несколько подобных названий, около Павловского посада тоже. Вот, она течет на север, и именно от прудов речки Мирянки появляется топоним «Долгие пруды». И само название «Долгопрудный». Потому что действительно вот пруды, которые владельцы усадеб здесь организуют, они, собственно, и представляют вот это лицо города, вот это удивительное явление, множество водоемов прекрасных. Истоком являются родники Торфянки в северо-восточном административном округе Москвы. И, собственно, в нижней части река проходит через деревню Виноградово, Горки, Грибки, и это все относится к Мытищам. И город Долгопрудный впадает в Хлебниковский затон Клязьминского водохранилища, причем впадает, поскольку это Клинско-Дмитровская возвышенность, на высоте 162 метра. А прудов здесь достаточно много. В верховьях на реке образованы пруды Большой, Южный, Центральный, Северный. В среднем течении долгие пруды, они были созданы для одной важной цели, для разведения рыбы. Пруды получают свое название за причудливую такую вот протяженную форму. Именно по долгим прудам в 1900 году как раз платформа Савеловского железнодорожного направления получает свое название, та платформа, до которой мы доехали. Также здесь появится город Долгопрудный, изначально бывший поселком Дирижаблестрой. Интересно, что в XVI веке эти места названы по-другому, они названы Тюриково, что на прудах. Но про Тюриково мы отдельно поговорим. Вот. А вообще интересно и то, что сейчас взялись за сохранение вот этих удивительных водоемов, и уже с 2020 года здесь создан фаунистический заказник. А мы идем по Долгопрудной аллее, и по левую руку парк, бывший здесь усадьбы Бенкендорфов.
0: Тут вот, знаете, ведь любопытнейшая история, как в Долгопрудном, ну, в Виноградово соединились фамилии Пушкина и Бенкендорфа.
1: Да,
0: предки безусловно. Пушкина владели этим, а потом Бенкендорфы владели. И вроде бы как не сам Александр Сергеевич, непонятно, был ли Бенкендорф, который Александр Христофорович, надзиратель за Пушкиным здесь, в Виноградово, ну, наверняка,
1: ну,
0: бывал.
1: Тоже,
0: но, тем не менее,
1: вопрос.
0: Вот как два настолько противоречиво относящихся друг к другу человека связаны с одним местом, в котором они, скорее всего, и не бывали нормально.
1: Гений места. С 1623 по 1729 год село Дубровки на Долгом пруду владели как раз Пушкины. И Гавриил Григорьевич Пушкин, предок Александра Сергеевича, он как раз был упомянут в трагедии «Борис Годунов». Ну, а потом эта усадьба переходит к Матвею Степановичу Пушкину, и тот был ее владельцем в течение долгого времени, пока его не сослал в Сибирь Петр за участие его сына Федора в стрелецком бунте, а Федор был повешен. От беспокойной этой эпохи сохранился только фундамент храма, ну и те самые долгие пруды.
0: А в каком виде, кстати, фундамент?
1: Ну, фундамент, если я правильно понимаю, его расчистили, он в виде фундамента. Но он находится, мне кажется, что это такой достаточно заброшенный объект. Я видела только одну фотографию.
0: Ну, и мы тоже тут не видим.
1: Да. Вот. Ну, и долгие пруды. А потом уже как раз Александр Иванович Глебов приобретал. Он, собственно, присоединив достаточно значительные земли, и он был таким преуспевающим царедворцем, вот при нем как раз и храм создается, и дом был в классическом стиле построен, вот, и жил он здесь, и завещал его своей падчерице Елизавете Бенкендорф, которая перестроила потом старый дом. А во времена Глебова как раз усадьбу посещали очень значимые для русской культуры люди. И Гавриил Романович Державин, и Николай Михайлович Карамзин. И в библиотеке были книги с автографом Пушкина. Ну, а кроме того, здесь целый год прожил Иван Андреевич Крылов, который посвятил басне «Дуб и трость», «Разборчивая невеста», «Дочери хозяев», «Софьи». Ну, а в конце XIX века купец Бучумов строит здесь дачи, он покупает это место, и в Первую русскую революцию господский дом сгорает. Но его построят в стиле модерн в 12 году архитектор Рыльский. На табличке, которая там была до недавнего времени, было указано имя архитектора Желтовского. В настоящее время идет реставрация усадьбы. Федеральный памятник восстанавливается при активном участии мэра мэра Москвы. Сохранились две постройки, за восстановление которых сейчас как раз и борются реставраторы и общественность. Это дом Эммы Максимовны Банзы, урожденной Вагау, и дом ее сына от первого брака Рудольфа Васильевича Германа. На самом деле, действительно, это потрясающе красивый дом с башенками, деревянный. На башенке часы были, и на глазах у общественности она рухнула буквально в 2021 году. Мы с нетерпением ждем открытия усадебного комплекса Виноградова, окончания реставрационных работ, и верим, что в намеченные сроки в 2027 году откроются очень интересные места для посещения.
0: Спасибо большое. Мы с Еленой Гераскиной побывали в Виноградово, в Долгопрудном. Собственно, вот долгие пруды, они тут. И вы любите те места, где мы бываем, путешествуйте с нами и будьте здоровы. До свидания.
1: Всего доброго.
2: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов.
1: Часть первая. Глава первая. В конце ноября, в оттепель, часов в 9 утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на силу рассвело. В 10 шагах вправо и влево от дороги трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы, но более были наполнены отделения для третьего класса, и все людям мелким и деловым не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые под цвет тумана. В одном из вагонов третьего класса с рассвета очутились друг против друга у самого окна два пассажира. Оба люди молодые, оба почти налегке, оба нещегольски одетые, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне петербургско-варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет 27, курчавый и почти черноволосый, с серыми маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скулистое, тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку. Но лоб его был высок и хорошо сформирован и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвая бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение и вместе с тем что-то страстное, до страдания, не гармонировавшее с нахальной и грубой улыбкой и с резким самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий мерлушечий черный крытый тулуп и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, который, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь, как употребляют часто дорожные, по зимам, где-нибудь далеко за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом на такие концы по дороге, как от Эйткунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то казалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет 26 или 27, рост немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досине иззябшее. В руках его болтался тощий узелок из старого полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами, все не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел, частью от нечего делать, и, наконец, спросил с той неделикатной усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего. «Зябко?» и повел плечами. «Очень», — ответил сосед с чрезвычайной готовностью. «И заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык». «Из-за границы, что ли?» «Да, из Швейцарии».
2: «Фью, эк ведь вас».
1: Черноволосый присвистнул и захохотал. Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенно небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, слишком 4 года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, вроде падучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, Черномазый несколько раз усмехался. Особенно засмеялся он, когда на вопрос «Что же, вылечили?» Белокур ответил, что «Нет, не вылечили». «Денег, что должно быть, даром переплатили. А мы-то им здесь верим», — язвительно заметил Черномазый. «Истинная правда», — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорузлого в подьячестве чиновника, лет 40, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом. «Истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят». «О, как вы в моем случае ошибаетесь», — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом. «Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу сюда дал. Да 2 почти года там на свой счет содержал». «Что ж, некому платить, что ли, было?» — спросил Черномазый. «Да, господин Павлищев, который меня там содержал, 2 года назад помер. Я писал потом сюда генеральше Япончиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал».
2: «Куда же приехали-то?»
1: «То есть, где остановлюсь? Да не знаю еще, право, так».
2: «Не решились еще».
1: И оба слушателя снова захохотали.
2: «И небось в этом узелке вся ваша суть заключается?» — спросил Черномазый.
1: «Об заклад готов биться, что так», — подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник. «И что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хотя бедности не порог, чего опять-таки нельзя не заметить». Оказалось, что и это было так. Белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенной поспешностью в этом признался. «Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение», — продолжал чиновник, когда нахохотались досыта. Замечательно, что и сам обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость. «И хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых, заграничных свертках с Наполеондорами и Фридрихсдорами, ниже с голландскими арабчиками, о чем можно еще заключить хотя бы только по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши, но если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как примерно генеральша Япончина, то и узелок примет некоторое иное значение, разумеется, в том только случае, если генеральша Япончина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь по рассеянности, что очень и очень свойственно человеку, ну, хоть это слишком воображение». «О, вы угадали опять», — подхватил белокурый молодой человек. «Ведь действительно почти ошибаюсь, то есть почти что не родственница. До того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал. Даром деньги на франкировку письма истратили. По крайней мере, простодушно и искренне. А сие похвально. Генерала же Япончина знаем-с. Собственно, потому что человек общеизвестный. Да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавали-с. Если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их 2 двоюродные брата, другой доселе в Крыму. А Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный при связях, и 4000 душ в свое время имелись». «Точно так, его звали Николай Андреевич Павлищев». И, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина Всезнайку. «Эти господа Всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они все знают. Вся беспокойная пытливость их ума и способности устремляются неудержимо в одну сторону. Конечно, за отсутствием более важных жизненных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. Под словом «все знают» нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную. Где служит такой-то? С кем он знаком? Сколько у него состояния? Где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему 2-родным братом приходится, кто 3-родным, и т.д., и т.д., и все в этом роде.
2: Большую частью эти все знаки ходят с ободранными локтями и получают по 17 рублей в месяц жалования. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими, а между тем многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжении всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел без цели в окно и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен, даже становился как-то странен. Иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не помнил, чему смеялся. «А позвольте, с кем имею честь?» — обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком. «Князь Лев Николаевич Мышкин», — отвечал тот с полной и немедленной готовностью. «Князь Мышкин. Лев Николаевич? Не знаю-с, так что даже и не слыхивал-с», — отвечал в раздумье чиновник. «То есть я не об имени. Имя историческое, в Карамзина истории найти можно и должно. Я об лице-с. Да и князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается. Даже и слух затих-с». «О, еще бы!» — тотчас же ответил князь. «Князей Мышкиных теперь и совсем нет. Кроме меня. Мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик, из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Япончина очутилась тоже из княжон Мышкиных, тоже последняя в своем роде». «Последняя в своем роде. Как-то вы обратили», — захихикал чиновник. Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать довольно, впрочем, плохой каламбур. «А представьте, я совсем не думая сказал», — пояснил он, наконец, в удивлении. «Да уж понятно-с, понятно-с», — весело поддакнул чиновник. «А что вы, князь, и наукам там обучались? У профессора-то?» — спросил вдруг черномазый. «Да, учился. А я вот ничему никогда не обучался». «Да ведь я так кое-чему только», — прибавил князь чуть не в извинении. «Меня по болезни не находили возможным систематически учить». «Рогожиных знаете?» — быстро спросил черномазый. «Нет, не знаю. Совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?» «Да, я Рогожин. Парфен». «Парфен? Да уж это не тех ли самых Рогожиных?» — начал было с усиленной важностью чиновник. «Да, тех самых». Быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю. «Да, как же это?» — удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого все лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное. «Это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и 2,5 миллиона капиталу оставил? А ты откуда узнал, что он 2,5 миллиона чистого капиталу оставил?» — перебил черномазый, не удостоивая и в этот раз взглянуть на чиновника. «Ишь ведь!» — мигнул он на него князю. «И что только им от этого толку, что они прихвостнями тотчас же лезут? А это правда, что вот родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду. Ни брат подлец, ни мать, ни денег, ни уведомления, ничего не прислали. Как собаки. В горячке в Пскове весь месяц пролежал. А теперь миллиончик слишком разом получить приходится. И это, по крайней мере, о господи!» — всплеснул руками чиновник. «Но чего ему, скажите, пожалуйста?» — раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин. Ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами передо мной ходи. И буду ходить. Весь. Да ведь не дам, не дам, хоть целую неделю пляши. И не давай. Так мне не надо, не давай, а я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а пред тобой буду плясать. Польсти, польсти. Тьфу тебя, сплюнул черномазый. 5 недель назад я, вот как и вы, обратился он к князю, с одним узелком от родителя в Псков убег, к тетке, да в горячке там и слег, а он без меня и помре. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику, а чуть меня тогда до смерти не убил. Верите ли, князь, вот ей-богу, не убеги я тогда, как раз бы и убил. Вы его чем-нибудь рассердили? Отозвался князь, с некоторым особенным любопытством рассматривая миллионера в тулупе. Но хотя и могло быть нечто достопримечательное, собственно, в миллионе и в получении наследства, князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое. Да и Рогожин сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственно, как-то более от рассеянности, чем от простосердечия, от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке, и уж, по крайней мере, в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианты искал. «Рассердился-то он рассердился, да, может, и стоило», — отвечал Рогожин. «Но меня пуще всего брат доехал. Про матушку нечего сказать, женщина старая, четь именей читает, со старухами сидит. И что Сенька брат порешит, так тому и быть. А он что же мне знать-то в свое время не дал?» «Понимаемся. Оно правда, я тогда без памяти был. Тоже, говорят, телеграмма была пущена. Да телеграмма-то к тетке и приди. А она там 30-й год вдовствует и все с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка, не монашенка, а еще пуще того. Телеграмма-то она испужалась, да не распечатывая, в часть представила. Так она там и залегла до сих пор. Только Конев Василий Васильевич выручил, все отписал. С покрова парчевого на гробе родителя ночью брат кисти литые золотые обрезал. Они, дескать, эвен каких денег стоят. Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу, потому оно есть святотатство». «Эй, ты, пугало гороховое!» — обратился он к чиновнику. «Как по закону, святотатство?» «Святотатство, святотатство!» — тотчас же поддакнул чиновник. «За это в Сибирь?» «В Сибирь, в Сибирь, тотчас в Сибирь!» «Они все думают, что я еще болен», — продолжал Рогожин князю. «А я, ни слова не говоря, потихоньку, еще больной, сел в вагон, да и еду. Отворяй ворота, братец Семен Семенович. Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я действительно через Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда. Тут уж я один попутал грех».
3: «Через Настасью Филипповну?» — подобострастно промолвил чиновник, как бы что-то соображая.
2: «Да ведь ты не знаешь!» — крикнул на него в нетерпении Рогожин.
3: «Ан и знаю!» — победоносно отвечал чиновник.
2: «Эвана! Да мало ли, Настасья Филипповна! И какая ты наглая, я тебе скажу, тварь! Но вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь так тотчас же и повиснет!» — продолжал он князю.
3: «Ан, может, и знаю-с!» — тормошился чиновник. «Лебедев знает! Вы, ваша светлость, меня укорять изволите, а что, коли я докажу? Ан, та самая Настасья Филипповна и есть, через которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохом, а Настасья Филипповна есть Барашкова, так сказать, даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна, а знается с некоим Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительно помещиком и раскапиталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Япончиным ведущие».
2: «Эге, да ты вот что!» — действительно удивился, наконец, Рогожин. «Тьфу, черт, да ведь он и впрямь знает».
3: «Все знает. Лебедев все знает. Я, ваша светлость, и с Лихачевым Алексашкой 2 месяца ездил. И тоже после смерти родителя. И все, то есть все углы и проулки знаю. И без Лебедева дошло до того, что ни шагу. Ныне он в долговом отделении присутствует, а тогда и Арманс, и Каралию, и княгиню Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел случай узнать.
2: «Настасью Филипповну? Разве она с Лихачевым?» Злобно посмотрел на него Рогожин. Даже губы его побледнели и задрожали.
3: «Ничего! Ничего! Как есть ничего!» Спохватился и заторопился поскорее чиновник. «Никакими, то есть деньгами Лихачев доехать не мог. Нет, это не то, что Арманс. Тут один Тоцкий. Да вечером в Большом, али во Французском театре, в своей собственной ложе сидит. Офицеры там мало ли что промеж себя говорят, а и те ничего не могут доказать. Вот, дескать, это есть та самая Настасья Филипповна. Да и только. А насчет дальнейшего — ничего. Потому что и нет ничего».
2: «Это вот все так и есть», — мрачно и насупившись подтвердил Рогожин. «Тоже мне и Залежев тогда говорил». «Я тогда, князь, в 3-го дняшней отцовской бекеше через Невский перебегал, а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залежева, тот не мне чета, ходит как приказчик от парикмахера и лорнет в глазу, а мы у родителя в смазных сапогах да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чета, это, говорит, княгиня». А зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова. И живет с Тоцким. А Тоцкий от нее, как отвязаться, теперь не знает, потому совсем, то есть, лет достиг настоящих, 55, и жениться на первейшей раскрасавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бенуаре будет сидеть. У нас у родителей попробуй-ка в балет сходить. Одна расправа убьет. Я, однако же, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел. Всю ту ночь не спал. На утро покойник дает мне 2 5-процентные билета по 5000 каждый. Сходи, дескать, да продай. Да 7500 к Андреевым на контору снеси, уплати. А остальную сдачу с 10 000, не заходя никуда, мне представь, буду тебя дожидаться». «Билет-то я продал, деньги взял, а к Андреевым в контору не заходил, а пошел, никуда не глядя, в английский магазин, да на все пару подвесок и выбрал, по одному бриллиантику в каждой, это почти как по ореху будут, 400 рублей должен остался, им сказал, поверили. С подвесками я к Залежеву, так и так идем, брат, к Настасье Филипповне, отправились». Что у меня тогда под ногами, что передо мной, что по бокам, ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам. Я, то есть, тогда не сказался, что это я сам и есть, а от Парфена, дескать, Рогожина, говорит Залежев, вам в память встреч вчерашнего дня соблаговолить и принять. Раскрыла, взглянула, усмехнулась. «Благодарите, — говорит вашего друга господина Рогожина, — за его любезное внимание». Откланялась и ушла. «Но вот зачем я тут не помер тогда же? Да если пошел, так потому что думал, все равно живой не вернусь. Обиднее всего мне то показалось, что этот бестия Залежев все на себя присвоил. Я и ростом мал, и одет как халуй, и стою, молчу на нее, глаза палю, потому стыдно. А он по всей моде, в помаде и завитой, и румяной, галстух клетчатый, так и рассыпается, так и расшаркивается. Уж, наверное, она его тут вместо меня приняла. «Ну, — говорю, — как мы вышли, — ты у меня теперь тут не смей подумать, понимаешь?» Смеется. «А вот как-то ты теперь Семену Парфеновичу отчет отдавать будешь? Я, правда, хотел был тогда же в воду, домой не заходя, да думаю, ведь уж все равно». И как окаянный воротился домой. «Эх, ух!» — кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала. «А ведь покойник не то что за 10 000, а за 10 целковых на тот свет сживывал!» — кивнул он князю.
3: князь с любопытством рассматривал Рогожина. Казалось, тот был еще бледнее в эту минуту. «Сживывал», — переговорил Рогожин. «Ты что знаешь?» «Тотчас», — продолжал он князю, — «про все узнал, да и залежав каждому встречному пошел болтать. Взял меня родитель и наверху запер, и целый час поучал. Это я только, говорит, предуготовляю тебя, а вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду». «Что ж ты думаешь?» Поехал седой к Настасье Филипповне, земно ей кланялся, умолял и плакал. Вынесла она ему, наконец, коробку, шваркнула. «Вот, — говорит тебе, старая борода, — твои серьги, они мне теперь в 10 раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, — говорит, — и благодари Парфена Семеновича. Ну, а я этой порой по матушкиному благословению у Сережки Протушина 20 рублей достал, да в Псков по машине и отправился. Да приехал-то в лихорадке. Меня там святцами зачитывать старухи принялись, а я пьян сижу, да пошел потом по кабакам на последние, да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся, он к утру горячка, а тем временем за ночь еще собаки обгрызли, на силу очнулся». «Ну-с, ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна», — потирая руки, хихикал чиновник. «Теперь, сударь, что подвески? Теперь мы такие подвески вознаградим. А то, что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то вот тебе Бог, тебя высеку! Даром, что ты с Лихачевым ездил!» — вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку. «А коли высечешь, значит, и не отвергнешь. Секи! Высек!» И тем самым запечатлел. А вот и приехали. Действительно, въезжали в вокзал. Хотя Рогожин и говорил, что он уехал тихонько, но его уже поджидали несколько человек. Они кричали и махали ему шапками. «Ишь, и залежив тут», — пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующей и даже как бы злобной улыбкой, и вдруг обратился к князю. «Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, от того, что в эдакую минуту встретил? Да вот ведь и его встретил», — он указал на Лебедева. «А ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблечки-то с тебя поснимаем. Одену тебя в кунью шубу в первейшую, фрак тебе сошью первейший, жилетку белую, али какую хошь, денег полны карманы набью, и поедем к Настасье Филипповне. Придешь, али нет?»
4: «Внимайте, князь Лев Николаевич», — внушительно и торжественно подхватил Лебедев. «Ой, не упускайте! Ой, не упускайте!» Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и любезно сказал ему: «С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились, и особенно когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок понравились, хотя у вас и сумрачное лицо. Благодарю вас тоже за обещанное мне платье и за шубу, потому мне действительно платье и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет».
5: «Деньги будут, к вечеру будут, приходи».
4: «Будут, будут», — подхватил чиновник, — «к вечеру до зари еще будут».
5: «А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше».
4: «Я? Нет. Я ведь, вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю».
5: «Ну, коли так, — воскликнул Рогожин, — совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит».
4: «И таких Господь Бог любит», — подхватил чиновник.
5: «А ты ступай за мной, строка», — сказал Рогожин Лебедеву, и все вышли из вагона.
4: Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к Литейной. Было сыро и мокро. Князь расспросил прохожих. До конца предстоявшего ему пути выходило версты 3, и он решился взять извозчика.
0: На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов.
4: Часть первая, глава вторая. Генерал Япончин жил в собственном своем доме несколько в стороне от Литейной, к Спасу Преображения. Кроме этого превосходного дома, 5/6 которого отдавались в наем, генерал Япончин имел еще огромный дом на Садовой, приносивший тоже чрезвычайный доход. Кроме этих двух домов, у него было под самым Петербургом весьма выгодное и значительное поместье. Была еще в петербургском уезде какая-то фабрика. В старину генерал Япончин, как всем известно было, участвовал в откупах. Ныне он участвовал и имел весьма значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с большими занятиями и с большими связями. В иных местах он сумел сделаться совершенно необходимым, между прочим, и на своей службе. А между тем известно тоже было, что Иван Федорович Япончин – человек без образования и происходит из солдатских детей. Последнее, без сомнения, только к чести его могло относиться, но генерал, хоть и умный был человек, был тоже не без маленьких, весьма простительных слабостей и не любил иных намеков. Но умный и ловкий человек он был бесспорно. Он, например, имел систему не выставляться, где надо стушевываться, и его многие ценили именно за его простоту, именно за то, что он знал всегда свое место. А между тем, если бы только ведали эти судьи, что происходило иногда на душе у Ивана Федоровича, так хорошо знавшего свое место. Хоть и действительно он имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые очень замечательные способности, но он любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем с своим царем в голове. Человеком без лести преданным и, куда ни идет век, даже русским и сердечным. В последнем отношении с ним приключилось даже несколько забавных анекдотов. Но генерал никогда не унывал, даже и при самых забавных анекдотах. К тому же и везло ему, даже в картах, а он играл по чрезвычайно большой и даже с намерением не только не хотел скрывать эту свою маленькую будто бы слабость к картишкам, так существенно и во многих случаях ему пригождавшуюся, но и выставлял ее. Общество он был смешанного, разумеется, во всяком случае тузового, но все было впереди, время терпело, время все терпело, и все должно было прийти со временем и своим чередом. Да и летами генерал Япончин был еще, как говорится, в самом соку, то есть 56 лет и никак не более, что, во всяком случае, составляет возраст цветущий, возраст, с которого по-настоящему начинается истинная жизнь. Здоровье, цвет лица, крепкие, хотя и черные зубы, коренастое плотное сложение, озабоченное выражение физиономии по утру на службе, веселое в вечеру за картами или у его сиятельства, все способствовало настоящим и грядущим успехам и устилало жизнь его превосходительства розами. Генерал обладал цветущим семейством. Правда, тут уже не все были розы, но было зато и много такого, на чем давно уже начали серьезно и сердечно сосредоточиваться главнейшие надежды и цели его превосходительства. Да и что? Какая цель в жизни важнее и святее целей родительских? К чему прикрепиться, как не к семейству? Семейство генерала состояло из супруги и трех взрослых дочерей. Женился генерал еще очень давно, еще будучи в чине поручика, на девице почти одного с ним возраста, не обладавшей ни красотой, ни образованием, за которую он взял всего только 50 душ, правда и послуживших к основанию его дальнейшей фортуны. Но генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерасчетливой юности и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил. Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода хотя и не блестящего, но весьма древнего и за свое происхождение весьма уважала себя. Некто из тогдашних влиятельных лиц, один из тех покровителей, которым покровительство, впрочем, ничего не стоит, согласился заинтересоваться браком молодой княжны. Он отворил калитку молодому офицеру и толкнул его в ход. А тому даже и не толчка, а только разве одного взгляда надо было, не пропал бы даром. За немногими исключениями супруги прожили все время своего долгого юбилея согласно. Еще в очень молодых летах своих генеральша умела найти себе, как урожденная княжна и последняя в роде, а может быть и по личным качествам, некоторых очень высоких покровительниц. Впоследствии, при богатстве и служебном значении своего супруга, она начала в этом высшем кругу даже несколько и освоиваться. В эти последние годы подросли и созрели все три генеральские дочери – Александра, Аделаида и Аглая. Правда, все три были только япончены, но по матери роду княжеского, с приданым немалым, с родителем, претендующим впоследствии, может быть, на очень высокое место, и, что тоже довольно важно, все три были замечательно хороши собой, не исключая старшей, Александры, которой уже минуло 25 лет. Средней было 23 года, а младшей Аглае только что исполнилось 20. Эта младшая была даже совсем красавица и начинала в свете обращать на себя большое внимание. Но и это было еще не все. Все три отличались образованием, умом и талантами. Известно было, что они замечательно любили друг друга и одна другую поддерживали. Упоминалось даже о каких-то будто бы пожертвованиях двух старших в пользу общего домашнего идола, младшей. В обществе они не только не любили выставляться, но даже были слишком скромны. Никто не мог их упрекнуть в высокомерии и заносчивости, а между тем знали, что они горды и цену себе понимают. Старшая была музыкантша, средняя была замечательный живописец, но об этом почти никто не знал многие годы, и обнаружилось это только в самое последнее время, да и то нечаянно. Одним словом, про них говорилось чрезвычайно много похвального. Но были и недоброжелатели. С ужасом говорилось о том, сколько книг они прочитали. Замуж они не торопились. Известным кругом общества хотя и дорожили, но все же не очень. Это тем более было замечательно, что все знали направление, характер, цели и желания их родителя. Было уже около 11 часов, когда князь позвонил в квартиру генерала. Генерал жил во втором этаже и занимал помещение, по возможности скромное, хотя и пропорциональное своему значению. Князю отворил ливрейный слуга, и ему долго нужно было объясняться с этим человеком, с самого начала посмотревшим на него и на его узелок подозрительно. Наконец, на неоднократное и точное заявление, что он действительно князь Мышкин и что ему непременно надо видеть генерала по делу необходимому, недоумевающий человек припроводил его рядом в маленькую переднюю перед самой приемной у кабинета и сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. Этот другой человек был во фраке, имел за 40 лет и озабоченную физиономию, и был специальный кабинетный прислужник и докладчик его превосходительства, вследствие чего и знал себе цену. «Подождите в приемной, а узелок здесь оставьте», проговорил он неторопливо и важно, усаживаясь в свое кресло и с строгим удивлением посматривая на князя, расположившегося тут же рядом подле него на стуле с своим узелком в руках. «Если позволите, — сказал князь, — я бы подождал лучше здесь с вами. А там что ж мне одному?» «В передней вам не стать, потому вы посетитель, иначе гость. Вам к самому генералу?» Лаки, видимо, не мог примириться с мыслью впустить такого посетителя и еще раз решился спросить его. «Да, у меня дело», — начал было князь. «Я вас не спрашиваю, какое именно дело. Мое дело только об вас доложить. А без секретаря, я сказал, докладывать о вас не пойду». Подозрительность этого человека, казалось, все более и более увеличивалась. Слишком уж князь не подходил под разряд вседневных посетителей. И хотя генералу довольно часто, чуть не ежедневно, в известный час приходилось принимать, особенно по делам, иногда даже очень разнообразных гостей, но, несмотря на привычку и инструкцию довольно широкую, камердинер был в большом сомнении. Посредничество секретаря для доклада было необходимо.
2: «Да вы точно из-за границы?» Как-то невольно спросил он наконец и сбился. Он хотел, может быть, спросить: «Да вы точно князь Мышкин?»
4: «Да, сейчас только из вагона. Мне кажется, вы хотели спросить, точно ли я князь Мышкин?» «Да не спросили из вежливости».
2: Промычал удивленный лакей.
4: «Уверяю вас, что я не солгал вам, и вы отвечать за меня не будете. А что я в таком виде и с узелком, то тут удивляться нечего. В настоящее время мои обстоятельства неказисты».

вас попросил. Нельзя ли здесь где-нибудь покурить? У меня трубка и табак с собой». «Покурить?» — с презрительным недоумением вскинул на него глаза камердинер, как бы все еще не веря ушам. «Покурить? Нет, здесь вам нельзя покурить. А к тому же вам стыдно и в мыслях это содержать. Ха, чудно-с. Ой, я ведь не в этой комнате просил, я ведь знаю. Я бы вышел куда-нибудь, где бы вы указали. Потому я привык, а вот уже часа три не курил. Впрочем, как вам угодно, и знаете, есть пословица: в чужой монастырь. Но как я об вас об таком доложу?» — пробормотал почти невольно камердинер. «Первое то, что вам здесь и находиться не следует, а в приемной сидеть, потому вы сами на линии посетителя, иначе гость, и с меня спросится. Да вы что же, у нас жить, что ли, намерены?» — прибавил он, еще раз накосившись на узелок князя, очевидно, не дававший ему покоя. «Нет, не думаю. Даже если бы пригласили, так не останусь. Я просто познакомиться только приехал, и больше ничего». «Как? Познакомиться?» — с удивлением и с утроенную подозрительностью спросил камердинер. «Как же вы сказали сперва, что по делу?» «О, почти не по делу. То есть, если хотите и есть одно дело, так только совета спросить. Но я, главное, чтоб отрекомендоваться. Потому я князь Мышкин, а генеральша Епанчина тоже последняя из княжон Мышкиных. И кроме меня с нею Мышкиных больше и нет». «Так вы еще и родственник?» — встрепенулся уже почти совсем испуганный лакей. «И это почти что нет. Впрочем, если натягивать, конечно, родственники. Но до того отдаленные, что по-настоящему считаться даже нельзя. Я раз обращался к генеральше из-за границы с письмом, но она мне не ответила. Я все-таки почел нужным завязать сношения по возвращении. Вам же все это теперь объясняю, чтобы вы не сомневались, потому увижу, вы все еще беспокоитесь, доложите, что князь Мышкин, и уж в самом докладе причина моего посещения видна будет. Примут хорошо, не примут тоже, может быть, очень хорошо. Только не могут, кажется, не принять. Генеральша уж, конечно, захочет видеть старшего и единственного представителя своего рода, а она породу свою очень ценит, как я об ней в точности слышал». Казалось бы, разговор князя был самый простой, но чем он был проще, тем и становился в настоящем случае нелепее. И опытный камердинер не мог не почувствовать что-то, что совершенно прилично человеку с человеком и совершенно неприлично гостю с человеком. А так как люди гораздо умнее, чем обыкновенно думают про них их господа, то и камердинеру зашло в голову, что тут два дела. Или князь так какой-нибудь потаскун и непременно пришел на бедность просить, или князь просто дурачок и амбиций не имеет. Потому что умный князь и с амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить, а стало быть, и в том, и в другом случае не пришлось бы за него отвечать. «А все-таки вам в приемную бы пожаловать», — заметил он по возможности настойчивее. «Да вот сидел бы там, так вам бы всего и не объяснил», — весело засмеялся князь. «А стало быть, вы все еще беспокоитесь бы, глядя на мой плащ и узелок. А теперь вам, может, и секретаря ждать нечего, а пойти бы и доложить самим. Я посетителя такого, как вы, без секретаря доложить не могу. А к тому же и сами, особливо давеча, заказали их не тревожить ни для кого, пока там полковник, а Гаврила Ардалионович без доклада идет. Чиновник-то? Гаврил-то Ардалионович? Нет. Он в компании от себя служит. Узелок-то поставьте хоть вон сюда. Я уж об этом думал, если позволите. И знаете, сниму я и плащ. Конечно, не в плаще же входить к нему». Князь встал, поспешно снял с себя плащ и остался в довольно приличном и ловко сшитом, хотя и поношенном уже пиджаке. По жилету шла стальная цепочка. На цепочке оказались женевские серебряные часы. Хотя князь был и дурачок, лакей уж это решил, но все-таки генеральскому камердинеру показалось, наконец, неприличным продолжать долее разговор от себя с посетителем, несмотря на то, что князь ему почему-то нравился. В своем роде, конечно. Но с другой точки зрения он возбуждал в нем решительное и грубое негодование.

0: внимание. «А генеральша когда принимает?» — спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место. «Это уж не мое дело-с. Принимают розно, судя по лицу. Модистку и в 11 допустят. Гаврилу Ардалионовича тоже раньше других допускают. Даже к раннему завтраку допускают». «Здесь у вас в комнатах теплее, чем за границей зимой», — заметил князь. «А вот там зато на улицах теплее нашего. А в домах зимой так русскому человеку и жить с непривычки нельзя».
1: «Не топят?»
0: «Да, да. И дома устроены иначе. То есть печи и окна».
1: «А долго вы изволили ездить?»
0: «Да 4 года. Впрочем, я все на одном почти месте сидел. В деревне».
1: «Отвыкли от нашего-то?»
0: «И это правда. Верите ли, дивлюсь на себя. Как говорить по-русски не забыл. Вот с вами говорю теперь, а сам думаю. А ведь я хорошо говорю. Я, может, потому так много и говорю. Право, со вчерашнего дня все говорить по-русски хочется». «В Петербурге-то прежде живали?» Как ни крепился лакей, а невозможно было не поддержать такой учтивый и вежливый разговор. «В Петербурге совсем почти нет, так только проездом. И прежде ничего здесь не знал, а теперь столько слышно нового, что говорят, кто и знал-то, так сызнова, узнавать переучивается. Здесь про суды теперь много говорят».
1: «Суды? Суды-то оно правда, что суды. А что, как там? Справедливее в суде или нет?»
0: «Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот опять у нас смертной казни нет».
1: «А там казнят?»
0: «Да, я во Франции видел, в Лионе. Меня туда Шнейдер с собой брал».
1: «Вешают?»
0: «Нет, во Франции все головы рубят».
1: «Что же, кричит?»
0: «Куды? В одно мгновение. Человека кладут, и падает этакий широкий нож по машине. Гильотиной называется. Тяжело, сильно. Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят. Вот тут ужасно. Народ сбегается, даже женщины. Хоть там и не любят, чтобы женщины глядели.
1: Не их дело».
0: «Конечно, конечно. Этакую муку. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный. В летах. Легро по фамилии. Ну вот я вам говорю, верьте, не верьте, на эшафот сходил. Плакал. Белый, как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну, кто же со страху плачет? Я не думал, что под страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в 45 лет. Что же с душой в эту минуту делается? До каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ничего. Сказано, не убей. Так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. Раз 5 снилось. Князь даже одушевился, говоря. Легкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь его по-прежнему была тихая. Камердинер с сочувствующим интересом следил за ним, так что оторваться, кажется, не хотелось. Может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль.
1: «Хорошо, еще вот что, муки немного», — заметил он, — «когда голова отлетает».
0: «Знаете ли что?» — горячо подхватил князь. «Вот вы это заметили, и это все точно так же замечают, как вы. И машина для того выдумана, гильотина. А мне тогда же пришла в голову одна мысль. А что, если это даже и хуже? Вам это смешно? Вам это дико кажется? А при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте, если, например, пытка, при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль может не в ранах, а вот что вот знаешь, наверное, что вот через час, потом через 10 минут, потом через 30 минут, потом теперь, вот сейчас душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно. Главное то, что наверно. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего здесь страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство – несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут всю эту последнюю надежду, с которой умирать в 10 раз легче, отнимают, наверное. Тут приговор. И в том, что, наверное, не избегнешь, вся ужасная эта мука и сидит. И сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, он еще все будет надеяться. Но прочтите этому самому солдату приговор, наверное, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасно? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: «Ступай, тебя прощают». Вот эдакий человек, может быть, мог бы рассказать об этой муке и об этом ужасе, и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать. Камердинер, хотя и не мог бы так выразить все это, как князь, но, конечно, хотя не все, но главное понял, что видно было даже по умилившемуся лицу его. «Если уж так вам желательно, — промолвил он, — покурить, то оно, пожалуй, и можно, коли только поскорее, потому вдруг спросит, а вас и нет. Вот тут, под лесенкой, видите дверь? В дверь войдете, направо каморка. Там можно, только форточку растворите, потому оно непорядок». Но князь не успел сходить покурить. В переднюю вдруг вошел молодой человек с бумагами в руках. Камердинер стал снимать с него шубу. Молодой человек скосил глаза на князя. «Это, — говорил Ардалионович, — начал конфиденциально и почти фамильярно камердинер, — докладываются, что князь Мышкин и барыни родственник приехал с поездом из-за границы и узелок в руке. Только дальнейшего князь не услышал, потому что камердинер начал шептать». Гаврила Ардалионович слушал внимательно и поглядывал на князя с большим любопытством. Наконец перестал слушать и нетерпеливо приблизился к нему. «Вы князь Мышкин?» — спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет 28, стройный блондин, средневысокого роста, с маленькую наполеоновскую бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его, при всей ее любезности, была что-то уж слишком тонка. Зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно ровно. Взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующий. Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется. Почувствовалось как-то князю. Князь объяснил все, что мог, наскоро, почти то же самое, что уже прежде объяснял камердинеру и еще прежде Рогожину. Гаврила Ардалионович меж тем как будто что-то припоминал. «Не вы ли, — спросил он, — изволили с год назад или даже ближе прислать письмо, кажется, из Швейцарии, к Елизавете Прокофьевне?» «Точно так. Так вас здесь знают и, наверное, помнят. Вы к его превосходительству... Сейчас я доложу. Он сейчас будет свободен. Только вы бы... Вам бы пожаловать пока в приемную». «Зачем они здесь?» — строго обратился он к камердинеру. «Говорю, сами не захотели». В это время вдруг отворилась дверь из кабинета, и какой-то военный с портфелем в руке, громко говоря и откланиваясь, вышел оттуда. «Ты здесь, Ганя?» — крикнул голос из кабинета. «А пожалуй-ка сюда». Гаврил Ардалионович кивнул головой князю и поспешно прошел в кабинет. Минуты через две дверь отворилась снова, и послышался звонкий и приветливый голос Гаврилы Ардалионовича. «Князь, пожалуйте!»
2: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. На Радио «Вера» программа «Истоки». Программа, в которой мы из сегодняшнего дня вслушиваемся и вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. В студии мой дорогой коллега Максим Печенкин, главный режиссер Радио «Вера». Привет.
2: Всем добрый вечер. И Константин Мацан.
1: Добрый вечер.
2: Кость, я предлагаю вернуться к истокам и взглянуть на такую вещь, как русская мысль. Вот основы русской религиозной мысли. Тема эта многогранная, тема эта сложная. Точек для отсчета может быть очень и очень много. Но давай с тобой поговорим о таком произведении, как «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Это середина XI века.
1: Да, действительно, это текст, от которого нередко принято отсчитывать возникновение на Руси самостоятельной мысли. Действительно, середина XI века. Есть у нас в разных исследованиях, понятно, что дела давно минувших дней, трудно вычленить точную дату, но, тем не менее, среди версий есть и такая, что мы даже знаем день, когда это было произнесено.
2: Что же за день?
1: 26 марта 1049 года. День, когда в церковном календаре, это очень редко бывает, Пасха совпала с Благовещением. И вот пресвитер Илларион, тогда еще не митрополит, а через несколько лет он станет митрополитом, тогда еще просто киевский священник Илларион, произносит в Киевском соборе Святой Софии пасхальную проповедь пред лицом князя Ярослава, сына князя Владимира, его семьи, свиты. И вот с этого текста принято, повторюсь, отсчитывать как бы самостоятельную русскую мысль.
2: Ну, давай немножко перейдем в тот временной отрезок, который мы с тобой сейчас очерчиваем. Середина XI века, время правления Ярослава Мудрого, время необычайного подъема на Руси, духовного, политического. В разных аспектах можно о нем говорить. Всего 60 лет прошло с того момента, как князь Владимир крестил Русь. И уже строится София Киевская, София Новгородская. То есть от того языческого времени Руси, которое отделялось чуть менее полувека, происходит вот такой настоящий культурный взрыв.
1: Это действительно поразительно, и, собственно, это тот первый удивительный факт, с которым рождение этого текста и связан. Действительно, ну вот я как-то в одной лекции у одного историка церкви слышал такую реконструкцию, что из себя представлял мир жителей этих славянских земель, жителей племенных союзов, которые, объединившись, стали Русью. Ну, это сельская местность. Да, возникают уже какие-то агломерации, которые претендуют на то, чтобы быть чем-то похожим на город. Ну, вот деревянный частокол, в общем, деревянная изба, в достаточной мере простая. И это вот был тот некий предкультурный контекст, в котором на Руси возникает христианство. А что вдруг вокруг себя начинает видеть вот этот житель этих земель после крещения Руси? Воздвижение храмов из камня по прекрасным византийским образцам. Это архитектура, которую не знал человек в то время в этих землях. В храмах росписи, в храмах иконы. Это искусство, в храмах книги, это литература. Действительно, мы говорим о том, что приход, собственно, культуры и возникновение русской культуры связано именно с принятием Русью христианства. И поразительно, что по историческим меркам это мгновение, 5-6 десятилетий после того, как Русь принимает христианство, возникает такой литературный памятник, как «Слово о законе благодати». То есть возникает в русских землях священник, который читал книги, знакомился с литературой, у которого были духовные наставники за эти десятилетия, который, очевидно, знал иностранные языки, и он пишет проповедь, которая по своим литературным и богословским достоинствам не уступает византийским образцам. И все это буквально формируется, вот среда, из которой эта проповедь могла бы произрасти, формируется буквально за десятилетия. Это действительно культурный взрыв, и мы об этом можем говорить. И слово о законе благодати есть такое вот свидетельство об этом взрыве, его как бы порождение его символа, если угодно.
2: А давай напомним нашим слушателям о том, кто вообще такой митрополит Илларион, потому что в данном случае, мне кажется, момент самой личности и даже происхождения этой личности, он очень важен, и важен в контексте рассмотрения слова «законе и благодати».
1: Абсолютно, да. Слово, напомню, будем исходить из того, что оно произносится в 49-м году, повторимся, что это не единственная версия историков, но примерно тот период в любом случае.
2: Историки очерчивают примерно 40-е, 50-е годы, примерно с разбегом там, в 10 лет.
1: Пресвитер Илларион, который в какой-то момент станет митрополитом Илларионом, киевский священнослужитель, служил в церкви Спаса на Берестове, которая в центре Киева, сейчас она тоже часть ансамбля Киево-Печерской лавры. Про него летопись рассказывает, что вот он ходил на берег Днепра, чтобы там молиться в уединении в лесах, и даже выкопал там себе пещерку, пещерку Малу, то есть небольшую такую келью, как говорят летописи. И потом эту пещерку обнаружил преподобный Антоний, основатель будущего Киево-Печерского монастыря. И вот так вот, собственно, от этой пещерки Киево-Печерский монастырь и начал свое бытование. А действительно, в какой-то момент, а именно в 51-м году, пресвитер, то есть священник Илларион, собором епископов и в согласии с волей князя Ярослава, становится митрополитом.
2: Он становится не просто митрополитом, он становится первым митрополитом славянином по происхождению.
1: Да, и это вот принципиально важно, потому что действительно в то время мы помним, что Русь – это епархия Византии. Русская церковь – это епархия византийского патриархата. То есть епископа в эту епархию поставляют из центра, из митрополии, из Византии, и по определению таким епископом мог быть именно византиец, то есть грек. И вот, опять же, спустя буквально несколько десятилетий после принятия Русью христианства возникает глава русской церкви или русской епархии именно из своих, из русских, из славян, потому что митрополит Илларион был русин. И это важнейший символ. Символ того, что Русь претендует на политическую субъектность, на самостоятельность. Своя церковь, пусть даже в составе Византии, своя епархия, возглавляемая русским епископом, это заявка на некую силу, на некую, повторюсь, самостоятельность. Любопытно, что после Иллариона долгое время не было на Руси епископа из славян. Снова были греки. Вот не стало этой тенденции длительной. Но в тот момент для Ярослава Мудрого это было принципиально важно. И вообще, когда мы говорим о слове о законе благодати, о самом этом тексте и о его главных темах, о его содержании, это не только проповедь религиозная, сказанная Самвона, это еще и начало, но, если угодно, такой социально-политической мысли о России. То, что потом в истории русской мысли получат обильные всходы, судьба России, предназначение, русский путь и так далее, вот зарождается уже здесь. Русь стала христианским государством. И это ввело ее в семью христианских народов. И это для Илариона принципиально важно. Ведь перед единым Богом все равны. И с тех пор, как Русь приняла христианство, она стала в очах Божьих, если угодно, такой же важной общностью, такой же важной семьей, как и более древние христианские государства. Да, она младший брат по отношению к Византии, в этой семье христианских народов, но младший не означает второстепенный, не означает подчиненный. Нет, это просто, по рождению младший, а по миссии, по значимости, может быть, по предназначению, глядишь, младшему предстоит и превзойти старшего. Такое в истории бывало.
2: Но, с другой стороны, это же не битва за исключительность. Это действительно, когда все равны между собой, и каждый относится друг к другу как к брату, то есть истинное христианство.
1: Конечно, да. Здесь речи не идет о том, чтобы кого-то непременно побеждать, но, тем не менее, история о том, а что теперь Руси предназначено, после того, как она стала христианской, у Илариона есть. И мы сегодня еще, наверное, об этом скажем, но будущая тема о том, что Москва, Третий Рим, как хранительница православия, Московское царство, ему поручено хранить православие, а Четвертому Риму не бывать, то есть Москве отступать некуда, она последний окоп, потому что дальше уже православие, которое сдавать нельзя. Вот эти мотивы начинаются уже здесь. А вторая, такая уже не историко-политическая, а более богословская, такая религиозно-личностная тема, это именно про то, что закон, как представление о религии, которое основывается на исполнении каких-то святых, важных, но все-таки правил, отступает перед благодатью. А что такое благодать? Это то, что Бог, то, в чем Бог являет сам себя человеку. То, что человек принимает верой. И теперь отношения человека и Бога не опосредованы нормами религиозного поведения, каковыми был иудейский закон, а могут быть непосредственными личными отношениями человека и Бога. И это для Илариона тоже очень важная тема.
2: Ну вот смотри, здесь очень много духовно-поэтических образов, закон и благодать. Да? Немножко забегая вперед и цитируя владыку Илариона, скажем, что он прибегает здесь к образам из Ветхого Завета, это Сара и Агарь, история Авраама. Но митрополит Иларион также ссылается и в день сегодняшний по отношению к нему. Расскажи о том, кому он посвятил свою проповедь. Расскажи о том конкретном человеке, потому что эта проповедь, она не только социально-политическая и прежде всего, конечно, духовная, но она же еще и адресная.
1: Да, и это вообще очень интересно посмотреть на текст с этой стороны, потому что можно себе вообразить эту ситуацию. Вот ее можно вам представить. Предположим, что мы согласны вот с теми историками, которые указывают на дату произнесения этого текста. 1049 год, 26 марта. Насколько я понимаю, почему эта дата возможна? Потому что, повторюсь, в этот день в календаре совпали праздники Благовещения и Пасхи, такое иногда, но редко, но бывает. И в слове о законе благодати в этой проповеди слышны мотивы и богородичные, и благовещенские, и пасхальные. Вот на такой, из такой реконструкции текста делается предположение, что не случайно в проповеди эти темы объединяются, потому что проповедь произносится всегда здесь, сейчас, по поводу. И вот стоит тогда еще пресвитер Иларион на амвоне. Кто перед ним в храме? Перед ним в храме Ярослав.
2: Ярослав Мудрый, да, правитель Руси.
1: Сын князя Владимира. И поэтому большая часть слова посвящена восхвалению князя Владимира. Ярослав Мудрый, тот, при ком был построен Софийский собор, в стенах которого эта проповедь произносится. И самого Ярослава тоже имеет в виду, говорящее это слово, говоря и о неком облике духовном нынешнего правителя, и говоря о том, какая на нем миссия в том, чтобы продолжать дело его отца, князь Владимира. И это тоже важная часть слова. Ну и, наконец, храм расписан, Софийский собор расписан. И у историков есть такое предположение, что, как это часто делает проповедник в таких ситуациях, говоря о каких-то библейских сюжетах, он указывает на стену. Вот здесь Сара и Агарь. Вот здесь Христос у Пилата, вот здесь апостолы. Он как бы подтверждает сказанное зрительным образом. Мы же не случайно знаем, что с какими целями расписывались храмы так подробно библейскими сюжетами. Для тех, кто не имеет читать, для тех, кто не может прочитать книгу, есть наглядное Евангелие в красках.
2: То, что сейчас назвали бы мультимедийными видами искусства.
1: Абсолютно. То, что сейчас назвали бы конвергенцией.
0: Истоки.
2: Программа «Истоки» на Радио Вера. В студии Константин Мацан и я, главный режиссер Радио Вера, Максим Печенкин. Сегодня мы говорим о слове, о законе и благодати митрополита Илариона, проповеди, которая написана в середине XI века, и посвящена она, ну, наверное, прямо так сразу и не скажешь. Костя, давай поговорим о том, чему же посвящена эта проповедь.
1: Любой хороший текст многогранен. Я предлагаю выделить для просто удобства восприятия три ключевых магистральных сюжета, о которых хотелось бы поговорить. Ими, конечно, слово не исчерпывается, любой текст не исчерпаем, но вот что мне кажется важным. Первое – это, собственно, сама дихотомия закона и благодати.
2: Дихотомия? Это
1: да,
2: что
1: такое? Вот разделение надвое. Вот эти парные категории закона и благодати, которые уже в названии этой проповеди, откуда они берутся, что они значат.
2: То есть такое противопоставление или даже сопоставление?
1: Да. Вторая тема – это тема, связанная с принятием Русью христианства и как это осмысляет митрополит Иларион. То есть это про Русь как православное царство. И третья тема – это, собственно, фигура князя Владимира. как очень важный сюжет. Вот мы знаем, князь Владимир святой, есть День памяти его 28 июля, День крещения Руси. И вот, наверное, чтение слова «закон и благодать» каким-то образом позволяет нам на этого святого посмотреть как на живого человека.
2: Потому что для митрополита Илариона это был, можно сказать, наверное, современник.
1: По историческим меркам, да, это вот... Как мы уже сказали, перед лицом Илариона сын князя Владимира, Ярослав, поэтому это вот все очень близко. Но давай, наверное, начнем с цитаты из слова «закон и благодати», которая нас как раз к нашей теме первой о законе и благодати как понятиях подведет.
2: О сопоставлении или, как ты красиво сказал, о дихотомии. Итак, давай процитируем. «Что дал закон и что благодать? Прежде закон, потом она благодать. Прежде лишь тень, потом истина. А образ закона и благодати – Агарь и Сара. Рабская Агарь и свободная Сара. Рабская прежде, потом свободная». О чем сейчас говорит митрополит Иларион? Агарь и Сара – образы из Ветхого Завета. Давай нашим слушателям напомним.
1: Да, Агарь и Сара – это книга Бытия, примерно с 16 по 21 главы, повествование о патриархе Аврааме, которому Бог обещал, что от него произойдет обильное потомство, народ иудейский. Но почему-то у Авраама и его супруги Сары все никак не рождались дети. И возникало в каком-то смысле даже сомнение, а как же мы исполним это Божье благословение, как же мы выполним это Божье обетование. И тогда Сара предложила Аврааму сделать так, чтобы Авраам вошел, как говорит книга Бытия, к рабыне Агаре, которая в их доме была служанкой, и от нее родил себе первенца.
2: С житейской точки зрения Сару можно было, ну, наверное, понять, потому что первенец в древнем мире, твой первый сын, это не просто продолжение рода, это род в самом своем концентрате. И Авраам и Сара, им уже довольно много лет, и первенца все нет, твой муж общается с Богом, Бог ему обещает, ребенка все нет и нет, и, ну, наверное, с точки зрения Сары, возможно, надо как-то своими силами с этим тоже попытаться справляться, может быть, как-то со своей точки зрения помочь исполниться тому, что обещано.
1: Этот поступок Сары, который нам может показаться странным, продиктован религиозными мотивами, не дать не исполниться божественному обетованию. То есть это, вот это недопустимо для человека такой религиозной ориентировки. И действительно был обычай, по которому, если служанка рожает ребенка на колени своей госпожи, то этот ребенок может считаться
2: он признается.
1: Сыном, сыном хозяев. И вот рождает Агарь сына Измаила. И тут очень важно для Илариона, что для митрополита Илариона в его слове, что именно Агарь рабыня, а Сара свободная. И сначала рождается ребенок у рабыни, то есть не свободный, тоже раб. Но потом, через какое-то время, как мы знаем из Библии, рождается Исаак, сын Авраама, уже законный наследник. И вот с этой образностью митрополит Иларион играет. Сначала рождается сын от рабыни, потом сын от свободной. Этот образ нужен митрополиту Илариону, чтобы рассказать об этой паре законной благодати. Откуда он сам эти понятия берет? Он их берет, во-первых, из Евангелия от Иоанна, где есть такие слова: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». А главным образом эта тема разработана подробно у апостола Павла в посланиях к римлянам и к Галатам. Можем какие-то цитаты привести.
2: Ну, давай я прочитаю. «Ибо мы оправдываемся верою, независимо от дел закона». Это из 3 главы послания к римлянам, а в 5 главе апостол Павел пишет следующее: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией». А что он пишет в послании к Галатам?
1: В послании к Галатам апостол Павел называет закон детоводителем ко Христу.
2: Детоводителем, вот какое слово интересное.
1: Педагог. Вот чуть было не сказал по-русски «педагог». Кстати, поэтому я где-то встречал, что не любят иногда преподаватели школ, например, или даже вузов, когда их называют педагогами, потому что педагог в древнем обществе тот, кто вел ребенка в школу, то есть
2: та функция, которую у нас сейчас няня исполняет,
1: да,
2: наверное.
1: Пет, да, пет — это ребенок, дедушки, вот, агог – вот некое, некое видение. Вот человек, который отводил, да, ребенка в школу. Но апостол Павел здесь очень точно это слово использует. Действительно, роль закона, с его точки зрения, была подвести к тому моменту, когда явился Христос. Почему? Потому что что такое закон как детоводитель? По апостолу Павлу закон, то есть религиозные нормы, которые регулировали жизнь иудейской общины, был нужен для опознавания греха, для указания на необходимость спасения от греха и оправдания. Но вот как человеку узнать, что Богу угодно, а что нет? Как поступать правильно и тем самым оправдаться? Для этого есть закон, регулирующий твою жизнь. То есть закон как бы опосредовал отношения человека и Бога. Но после воплощения, после того, как Слово стало плотью, когда Христос пришел в мир и обитал среди людей телесно, как говорит Новый Завет, отношения Бога и человека уже не должны быть опосредованы законом, это не нужно. Теперь они могут быть непосредственными отношениями человека и Иисуса Христа. Христос посылает людям в Святом Духе благодать, вот термин, который использует митрополит Ларион, благодать. Благодать воспринимается верой, и такое принятие может быть только актом свободы человека, свободным послушанием Богу, и поэтому в послании апостола Павла категории веры и свободы оказываются очень тесно связаны. Это в послании к Галатам апостол Павел так и пишет. К свободе призваны вы, братья. Тут, может быть, нужно, конечно, для нашего современного сознания особенно оговориться, что к свободе именно от закона, то есть от норм религиозной жизни, как они были приняты в иудейской общине. Вот к этой свободе призваны вы, братья, но не к свободе от нравственного суда своей совести, не к свободе от нравственности.
2: Я бы даже сказал немножко по-другому. К свободе от инструкции.
1: В каком-то смысле да. Поэтому апостол Павел и тут же отмечает, что только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. И вот в послании к римлянам, которое мы уже цитировали, такие слова есть. «Ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». И вот тут это наша образность Агарии и Сары.
2: Да, и возвращаясь к митрополиту Илариону, я бы обратил еще внимание вот на что. Он очень часто и много упоминает фразу «прежде и потом».
1: Да-да-да. Прежде был закон, как то, чему нужно подчиняться. А подчинение есть некая форма, ну, рабства в таком каком-то глубоком смысле слова, да, или какой-то несвободы. И вот поэтому первым рождается сын у рабыни Агари. Это такой символ закона. А вот потом, после, не прежде, а потом, приходит сын от свободной. Свобода, вера, благодать, вся вот эта тема, Агарь, да, как свободная. И вот приходит благодать, которая после закона. В чем здесь принципиальная идея? Можно подумать, что то, что было раньше, оно древнее, оно более уважаемое, более авторитетное.
2: Ну, конечно, устоялось.
1: Так
2: уже
1: принято было считать всегда. А вот митрополит Иларион как бы опрокидывает эту пропорцию. То, что прошло позже, оно совершеннее, оно завершает, оно не менее ценно, а может быть, в каком-то смысле более ценно, потому что это некое нечто последнее, некое свершение предыдущих надежд. Поэтому то, что что-то приходит позже, а не раньше. А вот позже приходит более главное.
2: И знаешь, какой здесь есть еще интересный момент? Поскольку мы говорим о божественном, Иларион тоже делает на этом акцент и как бы говорит, что да, пришел позже и пришел совершение, но фактически, может быть, он даже был еще древнее, чем то, что было первое, потому что Бог ведь до начала века изволил и промыслил Сына Своего в мир послать и им благодатью явиться. То есть благодать, получается, она, с одной стороны, даже первые законы еще по времени.
1: Да, так и есть. И вот продолжая ту фразу, которую ты процитировал в слове о законе благодати, пишет Иларион: «Безвестное и тайное в премудрости Божьей утаено было от ангелов и от людей, никак не явное, но утаенное и в конце века должно явиться». То есть, конечно, у Бога изначально был промысел и, если угодно, план послать в мир своего сына ради спасения мира. Но до времени это было неявно, до времени это было утаено от людей. Поэтому до времени нужно было, чтобы сначала прошел закон, как сначала родила Агарь Измаила, чтобы потом, позже, со временем явилась, стала явным благодать в Иисусе Христе.
2: И вот как об этом говорит сам Иларион. «Как отошел свет луны, когда солнце воссияло, так и закон, пред благодатью явившийся. И стужа ночная побеждена, солнечная теплота землю согрела. И уже не теснится человечество в законе, а в благодати свободно ходит. Ибо иудеи при свече закона себя утверждали, христиане же при благодетельном солнце свое спасение изъиждут». Ибо иудеи только тенью и законом утверждали себя, а не спасались. Христиане же истиной и благодатью не утверждают себя, а спасаются. Ибо среди иудеев самоутверждение, а у христиан спасение. Как самоутверждение в этом мире, спасение в будущем веке. Ибо иудеи о земном родили, христиане же о небесном. Вот на этой цитате я предлагаю нам прерваться. Мы продолжим через минуту. В эфире программа «Истоки».
0: «Истоки» – выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
1: На «Радио Вера» программа «Истоки». В студии мой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин и я, Константин Мацан. Мы продолжаем вслушиваться и вчитываться в слово о законе и благодати митрополита Илариона, древний текст, проповедь середины XI века, от которого, напомню, принято отсчитывать начало самостоятельной мысли на Руси, то есть это самый-самый исток, и продолжаем обсуждать ключевые сюжеты этой темы.
2: Кость, вот о дихотомии закона, о сопоставлении закона и благодати мы уже поговорили в нашей предыдущей части, и давай теперь перейдем на новую тему.
1: Вот теперь как раз вторая тема о принятии Русью христианства. И давай мы прочитаем еще один фрагмент, который нам позволит к этой теме перейти.
2: Давай. «Самоутверждение иудейское скупо от зависти». Ибо не простиралось оно на другие народы, оно стало лишь для иудеев, а христиан спасение благо и щедро простирается на все края земные. Так иудейство хоть и прежде было, отошло, но благодатью христиане возвысились. Закон прежде стал и вознесся в малом и отошел. Вера же христианская, после придя, первейшей стала и распространилась на множество языков. Ибо прежде в одном Иерусалиме поклонялись, ныне же по всей земле.
1: Я думаю, что современного слушателя может в чем-то смутить такая, как кажется, антииудейская риторика в словах митрополита Илариона. И я думаю, что если она звучит сегодня для нас как-то, может быть, неполиткорректно или ксенофобски, это вполне объяснимо с точки зрения вот нашей современной психологии. Но ведь такой текст нужно читать в контексте эпохи. А в то время человек другой религиозной традиции – это человек другой общины, другого народа, другого, если угодно, политического субъекта. И некая критика вот партнеров, она вполне нормальна для такого рода дискурса.
2: Знаешь, я бы даже больше сказал. Вышел за границы чистокола, уже попал в другую местность.
1: Да, но есть еще один момент исторический. Ведь в памяти митрополита Илариона и вообще жителей киевских земель того времени еще живы воспоминания о хазарском каганате, о крупном иудейском государстве соседнем, от которого Русь терпела набеги, платила дань, и с зависимостью от которого покончил князь Владимир. Поэтому вот эта, как кажется, антииудейская риторика, она продиктована историческими обстоятельствами.
2: И давай отметим еще вот, что в хазарском каганате основной религией было иудейство.
1: Да, именно об этом речь. И
2: поэтому для митрополита Илариона, собственно, так живы те образы, про которые он говорит.
1: И не случайно в самом тексте слова митрополит Иларион называет Владимира «Каган наш Владимир». То есть вот этот титул «Каган», глава каганата, как бы теперь переходит к князю Владимиру.
2: Так интересно, то есть не Цезарь, не Кесарь, не император, не король – Каган.
1: И еще один важный момент, быть может, самый важный. для митрополита Илариона – это указание на то, что иудейский закон был тем, что дано и как бы замкнуто внутри одного конкретного народа, конкретно иудейского народа. То есть он был явлением внутринациональным. А христианство, основанное на благодати Иисуса Христа, это религия мировая, она для всех народов, для каждого народа в равной степени. Вот такие же очень сильные слова, которые мы только что процитировали, «Ибо прежде в одном Иерусалиме поклонялись, ныне же по всей земле». И это для Илариона принципиально важно. Все, что сказано о достоинстве христианства как религии, теперь применимо и к Руси после крещения Руси князем Владимиром. И Иларион особо это подчеркивает, и в этом даже может быть основной, если угодно, пафос его проповеди.
2: Ну, наверное, надо отметить, что для него и самого это было очень актуально, потому что, несмотря на то, что в данный исторический момент православная церковь на Руси находится в иерархическом подчинении у Византии, он, Иларион, становится первым митрополитом-славянином.
1: Да, и все христианские народы равны перед Богом. Это принципиально важно. И в том числе Русь теперь, как часть этой семьи. И на этом Иларион настаивает, ведь, как ты совершенно справедливо говоришь, Русь к этому моменту совсем молодое христианское государство. Может быть, самое молодое на тот момент в семье христианских народов. Но вот тут мы к этой теме возвращаемся. Младшее не означает как бы подчиненное, второстепенные. Ведь перед Богом все равны. И здесь Иларион даже использует еще один библейский образ повествования о двух сыновьях патриарха Иакова – Манассии и Ефреме. Ну, вкратце напомню, Манассия был старшим, Ефрем – младшим, но Манассию, как говорит Библия, Иаков благословил левой рукой, а младшего Ефрема – правой. А поскольку правая, ну, символически считается более значимой, чем левая, то вот Ефрем младший как бы стал больше старшего, как бы возвысился над старшим. И этот образ Иларион привлекает для указания на некое, ну, если угодно, даже предопределение, некий Божий промысел о Руси. Младшему брату Руси, молодому христианскому государству, может быть, предстоит встать не только вровень со старшим христианским собратом и со старшими христианскими народами, но и в каком-то смысле в будущем, ну, может быть, даже их превзойти.
2: Кость, ну давай теперь про третью тему поговорим, о которой мы заявили в начале нашей программы. Это посвящение князю Владимиру.
1: Да, все, что связано с князем Владимиром, даже вот значительная часть слова является таким гимном князю Владимиру. Его митрополит Иларион сравнивает, например, с императором Константином, потому что как император Константин, мой небесный покровитель, прекратил гонения на христианство в Римской империи, так Владимир принес христианство на Русь. Вот у Константина была мама, царица Елена, христианка.
2: А у Владимира была бабушка,
1: княгиня Ольга. И та вот оказали влияние на воспитание будущего христианского правителя. И как царица Елена отправилась на раскопки в Иерусалим, и там обнаружила крест Господень, раскопала его и привезла его в Византию. Кстати, с тех пор, насколько я знаю, святая Елена – покровительница археологов. Вот так же, только символически, княгиня Ольга и князь Владимир принесли крест, то есть крещение, на Русь. Ну и даже с апостолами сравнивает митрополит Иларион князя Владимира, и мы же тоже знаем его как равноапостольного князя Владимира. Почему? Ну вот потому что, например, апостол Марк принес христианство в Египет, апостол Фома в Индию. Вот так же князь Владимир на Русь.
2: Ну, ты знаешь, обращение князя Владимира и, собственно, княгини Ольги, оно было более драматичным, чем у Константина и Елены. То есть и князь Владимир, и княгиня Ольга, они же были ярыми язычниками. И можно сказать, что это было не просто обращение, это было подлинное обращение ко Христу. И в том фрагменте, который я сейчас хочу процитировать, митрополит Иларион как бы говорит, что у Бога все живы, и он восхваляет князя Владимира, и он обращается к нему лично.
1: Во втором лице.
2: Ты. Во втором лице, да, он называет его «ты», как близкого друга. И вот что говорит митрополит Иларион. «Как уверовал, как разгорелся ты любовью Христовой, какой вселился в тебя разум выше разума земных мудрецов, чтоб невидимого возлюбить и на небесные подвергнутся. Как взыскал Христа, как предался Ему. Поведай нам, рабам Твоим, поведай, Учитель наш, откуда Тебе повеяло благоухание Святого Духа? Откуда испил Ты памяти будущей жизни сладкую чашу? Откуда вкусил и увидел, как благ Господь? Не видел Ты Христа? Не ходил Ты за Ним? Как учеником Его сделался? Иные, видев Его, не уверовали. Ты же, не видев, уверовал. Поистине избылось на Тебе благословение Господа Иисуса, реченное к Фоме. Блаженны не видевшие и уверовавшие.
1: Действительно, потрясающие слова, мне кажется, потому что мы часто дискутируем о таком вопросе, не было ли крещение князя Владимира только политическим решением, чтобы заручиться поддержкой Византии. И так, исходя из сегодняшней психологии, такой скептической по отношению к религии, было бы просто подумать, то есть попытка объяснить религиозное обращение князя Владимира с каких-то прагматичных причин. То есть, может быть, сам-то и не верил, но нужно было вот с Византией подружиться. Но вот почти современник князя Владимира показывает, как это переживалось тогда, как это чувствовалось, по крайней мере, им, что это не был просто политический поступок, это было действительное обращение ко Христу, которого князь Владимир не видел ходившим по земле, но вот как апостол Павел тоже встретил в своем сердце и принял как распятого воскресшего Бога. И вот в этом Илларион не сомневается, что это по-настоящему обращение сердца к Христу Спасителю.
2: Но справедливости ради надо отметить, что если бы это было просто сделано в угоду Византии, то христианство на Руси, наверное, долго бы все-таки не продержалось, потому что отношения с Византией были очень разными. Но вера осталась жива.
0: Истоки.
1: Это программа «Истоки». В студии главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин и я, Константин Мацан. Мы продолжаем читать и вслушиваться в «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона и продолжаем говорить о такой важной теме в этом слове, как размышление.

0: «Вознеси сон свой, возведи взор и узришь, что Господь таких почестей сподобив тебя там, на небесах, и на земле не без памяти оставил в сыне твоем. Восстань, посмотри на чадо свое, Георгия», то есть на Ярослава Мудрого, «посмотри на возлюбленного своего, посмотри на того, что Господь извел от чресл твоих, посмотри на украшающего престол земли твоей и возрадуйся». И возвеселись.
1: Ну вот, мне кажется, мы обозрели, насколько можно было бегло, основные темы этого текста про закон и благодать, про принятие Русью христианства и про саму фигуру князя Владимира. Но теперь, наверное, хочется поговорить не только о самом тексте, а о нас. Вот мы сегодняшний этот текст читаем, что он нам дает, почему он не просто предание старины глубокой, а что-то про... про сегодня.
0: Ну, слушай, почти 1000 лет прошло.
1: Да.
0: Без малого.
1: Да. И, ну, мне кажется, что эта тема есть. Вот я не случайно заговорил про то, что Илариону представляется, что младший брат Русь нет-нет, да и превзойдет старшую Византию, и как будто бы какой-то пророческое видение в будущее Илариона здесь просыпается, потому что вот здесь начинаются истоки концепции, которая в XVI веке оформится в словах «Москва, Третий Рим». Просто Илариона это еще пока не Москва, еще Москвы никакой нет, но Киев как Новый Иерусалим, как наследник Иерусалима и Второго Рима Византии. Вот теперь православие и в Киеве. А Москва, Третий Рим – это уже про то, что после Ферраро-Флорентийской унии, после того, как, ну, как принято тогда было считать, Византия, заключив унию с Римом, предала чистоту православия, ну, или предала, может быть, слишком сильное слово, утеряла, да, растеряла, не сберегла, скажем так, чистоту православия, теперь единственным православным царством в XVI веке оказывается Московская Русь. И старец Псковский Филофей, от которого мы эту концепцию и знаем, пишет в посланиях к Василию Третьему и к другим лицам, что вот Москва теперь Третий Рим, а Четвертому не бывать. Вот по большому счету эта вечная тема о предназначении Руси как хранительницы православия начинается с самого начала в истории русской мысли уже у митрополита Илариона. Это тема вечная, сквозь века.
0: А знаешь, что меня всегда смущало в этой фразе, в этой теме? Меня смущал некий налет возможной гордости или самопровозглашения такого. Третий Рим, Четвертому не быть. Ну, нет ли здесь какого-то такого высокомерия?
1: Знаешь, это суперточный вопрос, и я тоже об этом много думал и читал на эту тему разные размышления. Мне кажется, нам здесь важно разделить два понятия. Мессианство, от слова «мессия», и «миссия». Слово «миссия». Мессианство – это представление о том, что нам, допустим, как русскому царству, если мы встанем на позицию человека XVI века, дано сокровище православия, и поэтому мы самые крутые. Вот ни у кого нет, а у нас есть. Мы – мессия, мы – божьи избранники. И это, конечно, про гордость.
0: И
1: это про самовозвышение.
0: Мне кажется, где здесь как раз отличие от того самого закона, про который говорит митрополит Илларион.
1: Очень точно, я согласен, да. А вот второе – это миссия, что нам поручена задача хранить православие.

0: Это не про то, что мы самые крутые, мы империя, мы всем по шапке надаем. Это про то, что мы последний окоп. Вот отступать некуда. Да за нами православие и вера, которую нужно беречь, хранить, не предавать. Это про миссию, повторюсь. Это не про самовозвышение. С миссией еще можно не справиться. В каком-то смысле, может быть, и не хочется эту миссию на себя брать. Но кто еще, если не мы? И в этом отношении, причем вот кто еще, если не мы, в смысле обстоятельств исторических. Но вот так сложилось, что нам это выпало каким-то Божьим промыслом. И в этом смысле, может быть, можно мысль митрополита Илариона выразить, в общем-то, одним таким выражением. Вот в чем его послание? «Русь, храни веру православную». Но только мы это привыкли, по крайней мере, я это часто воспринимал, скажем так, как лозунг с рекламы. Какие-то сразу возникают такие, знаешь, большие билборды на дорогах.
1: С надписью, а ты сохранил православную
0: веру. Ну, что-то такое,
1: да?
0: Вот из серии, какой-то лубок, если угодно. Но ведь это очень глубокие слова, если в них вслушаться, и очень важен в нем, в этих словах, глагол в повелительном наклонении. Это поручение, это то, что требует усилий, это то, что требует, ну, если угодно, внутренней какой-то духовной мобилизации. И если мы читаем даже уже позднейшие тексты, именно послания старца Филофея, в которых возникает эта тема про Москву, Третий Рим, то там просто видно по тексту, что это не про возвышение, а про поручение, которое старец Псковского монастыря как бы озвучивает как духовное лицо правителя Руси Василию Третьему. Это миссию, которую нужно не провалить. Ну и еще одна тема, вот уже не историко-политическая, а такая сугубо человеческая, которая, мне кажется, красной нитью проходит через слово о законе благодати, это тема про то, что переход от язычества, от поклонения идолам к христианству – это не просто смена вер, это освобождение в подлинном смысле слова. Давай на эту тему прочитаем фрагмент.
2: «Ибо вера благодатная распростерлась по всей земле и достигла нашего народа русского, и озеро закона пересохло, евангельский же источник, исполнившись водой и покрыв всю землю, разлился и до пределов наших. И вот уже со всеми христианами и мы славим Святую Троицу, и уже не идолопоклонниками зовемся, но христианами, не без упования еще живущими, но уповающими на жизнь вечную». И уже не как прежде, жертвенную кровь вкушая, погибаем, но пречистую кровь Христову вкушая, спасаемся. Все народы помиловал преблагой Бог наш, и нас не презрел Он, восхотел и спас нас, и привел в познание истины. Тогда как пуста и иссохша была земля наша, ибо идольский зной иссушил ее, внезапно разлился источник евангельский, напояя всю землю нашу. Тогда как слепы были мы и не видели света истины, но блуждали во лжи идольской, к тому же глухи были к спасительному учению, помиловал нас Бог и воссиял и в нас свет разума к познанию Его».
0: Ну вот, мне кажется, очень важные слова. Действительно, говорит митрополит Иларион, как бы вторя Евангелию, что мы были чужды Богу, были народом чуждым Богу, были ему врагами, а теперь мы названы его сынами. Категория сыновства ведь очень важна в Евангелии и в контексте Нового Завета. Категория сыновства противоположна категории раба и наемника. Об этом много святые отцы пишут, что раб – это тот, кто следует воле Бога из страха наказания. Наемник – тот, кто следует воле Божьей, и хотя бы стремится следовать воле Божьей, ради вознаграждения. А сын подчиняется отцу из любви, зная, что отец любит и плохого не посоветует, что называется, и зная, что если будет вести себя не так, он просто огорчит папу. И вот поэтому эта категория богосыновства – это категория освобождающая. Ну, действительно, мне кажется, нам это достоверно внутренне понятно. Вот, наверное, среди нас, как таковых, вот в прямом смысле слова язычников нет, но каждому не чуждо какое-то суеверие маленькое. Ну, вот если я чего-то не сделаю, там сейчас, не знаю, вот этого жеста символического, а вдруг что-то плохое произойдет. Но ведь это подчиненность, это рабство каким-то безликим силам, которые над тобой давлеют. Насколько освобождающей оказывается вера в Бога, которая есть любовь,

0: который не действует по отношению к тебе как механический принцип, к которому можно обратиться, с которым можно быть в отношениях, у которого можно просить прощения или которого можно благодарить. Это про свободу. И вот про эту свободу духа в Боге перед Богом митрополит Илларион тоже много говорит. И мне кажется, что в этом, поскольку это тема вечная и человеческая, неприходящая актуальность слова о законе и благодати, о котором мы сегодня так интересно поговорили.
1: Дорогие друзья, в эфире была программа «Истоки». В студии был я, главный режиссер радио «Вера» Максим Печенкин и автор, ведущий Константин Мацан.
0: И ровно через неделю мы вернемся к «Истокам».
2: Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Вы слушаете радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Виктория Макарская.
1: «Цитадель». Глава 83. Если Бог отдалился, Он подает о себе весть ощущением пустоты. Море для моряка исполнено смысла, для мужа исполнено смысла любовь. Но приходит минута, и моряк спрашивает: «Зачем оно мне, это море?» Спрашивает муж: «Что она, это любовь?» Как им тоскливо, уныло. Все при них по-прежнему. Нет божественного узла, связующего все воедино. И у них нет больше ничего. Тот, кто замер перед улыбающейся статуей, прекрасным пейзажем или в тишине храма, обретает Господа.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Ивана Шмелева «Записки не писателя». 1948 год. Париж. «Я весь вышел из пряников. Мой отец был пряничный фабрикант. И деды из Кони были пряничники. Может быть, слыхивали про нашу фирму Печкин и сын? Во всяком случае, тверские пряники знаете. Такие белые, крутые, с мятным духом. На елку покупали. Человечки, рыбки, лошадки, овечки, петушки. Других не мяли. Дед внушал мне: наше дело — радость да сладость, помни. Благодарю тебя, Господи. Зла никому не делали, были нравы веселого. Радость, сладость. Пряники наши известны по всей России. Шел пряник и в Бухару. Остались в памяти пышные грамоты эмира. Ел наш пряник и император Николай Павлович. У меня хранится его юношеское письмо. Благодарю за пряники. Памятливый был. В 1828 году мой прадед получил почетное гражданство.

Радио «Вера». То в темную бездну, то в светлую бездну крутясь шар земли погружает меня. Питают, пытают мой разум и веру, то призраки ночи, то призраки дня. Не верю я мраку, не верю я свету, они грезы духа, в них ложь и обман. О, вечная правда, откройся поэту, отвей от него разноцветный туман. Чтоб мог он, великий в сознании обмана, ничтожный, как всплеск посреди океана, постичь, как сливаются вечность и миг, и сердцем проникнуть в святая святых. Яков Полонский.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Часть речи. Отрывок из повести Алексея Толстого «Неверный шаг». В церковь приходит Андрей раньше всех и поклоны кладет с таким умилением, что игумен однажды улыбнулся, глядя на него, подозвал к себе, расспросил, возлюбил и возвысил чином.
1: Игумен или ведущий, предводительствующий, в переводе с греческого обозначает церковную должность настоятеля и наместника православного монастыря, который осуществляет руководство обителью. В настоящее время подобную должность может занимать только монах. Вместе с саном игумену вручается посох, как символ пастырской власти и отеческого попечения о вверенной ему пастве. Монахиня-наместница женского монастыря именуется игуменьей.

0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает иеромонах Никандр Пелишин.
1: «Много бед происходит на свете из-за клеветы. Нарушив девятую заповедь Моисея, не лжесвидетельствуй, первосвященники оклеветали Христа пред Понтием Пилатом и добились распятия Спасителя на кресте. И сколько раз после этого клеветники обрекали на мученическую смерть христиан. Оклеветали святителя Иоанна Златоуста, осудили его и отправили в ссылку. Священномученика Серафима Чичагова по лживому доносу в советское время сначала арестовали, потом расстреляли. К таким вот страшным последствиям приводит клевета. Мы чаще всего сталкиваемся с мелкой клеветой в быту, в семье или на работе. Нам очень неприятно бывает терпеть напраслину. Нам хочется, чтобы все узнали правду, а клеветник был наказан. Но мы знаем заповедь о любви к врагам. Хочу поделиться с вами словами преподобного Максима Исповедника. Насколько ты молишься от всей души за оклеветавшего тебя, настолько Бог открывает правду тем, кто поверил клевете.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Ранним июньским утром жители села Сура, что в Архангельской губернии, высыпали на берег реки Пиниги. Впереди всех шел староста сельской церкви, держа в руках большой тяжелый образ Спаса Нерукотворного. Остановившись у деревянного причала, люди в ожидании пристально всматривались в излучину реки. Вдруг вдали показался дымок, а потом раздался протяжный свистящий гудок. И вот, наконец, из-за поворота вынырнул шустрый пароходик. Скоро можно было уже разобрать и надпись на его борту «Первенец». Пароходик вез в родное село всероссийского батюшку, отца Иоанна Кронштадтского. Славно-то как, что не пришлось батюшке на веслах сюда умел Макарова пароходством заняться. Яков Ефимович Макаров, купец из Архангельска и владелец парохода «Первенец», недавно вернулся из Санкт-Петербурга, где с успехом окончил технический институт. Дома Макаров основал литейную мастерскую. Заказчики к нему приезжали со всей округи. Большинство окрестных деревень и сел находились на островах, и Якову Ефимовичу не раз приходилось слышать от своих клиентов рассказы о том, с каким трудом удалось им найти лодочника и сколько пришлось ему заплатить. А многие и вовсе могли прийти в Архангельск только зимой по ледоставу. И Макаров всерьез задумался о том, как помочь людям, живущим по берегам и островам, наладить постоянное сообщение с городом. В результате в 1879 году Макаров построил пассажирский пароход, который символично назвал «Первенцем», а в течение нескольких лет еще 5 аналогичных судов. Вместимость их была небольшой, но зато теперь на Северной Двине и ее притоках появился пассажирский транспорт. Крестьяне из деревень и сел могли в любое время приехать в город, а лесорубам после тяжелого рабочего дня не нужно было садиться за весла. К тому же цена на билет была чисто символической, а в пути пассажирам бесплатно предлагался горячий чай с калачом. Поначалу Макаров на своих пароходах планировал сделать бесплатным и проезд. Много ли денег у крестьянина да у рабочего человека? Но воспротивилась губернская купеческая гильдия, и Яков Ефимович был вынужден назначить цену. К слову, самую минимальную. И несмотря на то, что такое пароходство приносило скорее убыток, чем прибыль, Макаров ни разу цены на проезд не поднял. Значительно дороже стоили билеты в летний театр, который Макаров открыл в Архангельске в 1913 году. Однако и эти цены были довольно приемлемые, тем более, что ни рубля из выручки от театра и театрального буфета Яков Ефимович не клал себе в карман. Все средства без остатка шли на содержание городской пожарной команды, весьма скудно финансируемой из городского бюджета. На 2/3 в то время деревянный Архангельск остро нуждался в отлично оснащенных огнеборцах. Яков Ефимович оказывал большую поддержку Свято-Троицкой и Скорбящинской церквям, которые находились неподалеку от принадлежавшего ему лесозаготовительного завода. Жил он тоже поблизости и по воскресеньям посещал с семейством богослужения то в одном, то в другом храме. Говорят, Макаров хотел завещать церкви доходы со своего завода, но этому, увы, не суждено было случиться. В 1917 году советской властью были национализированы все предприятия Якова Ефимовича, а в 1919 он эмигрировал за границу. Там следы этого простого и искренне заботившегося о людях человека безвозвратно потерялись, но память о нем живет.
0: Имена, имена милосердия.

Даже и внешность не удержалась. Один из тех безвестных и смиренных, каких много я встречал потом на Афоне, не имеющих куда преклонить головы, иногда всю жизнь проводящих в странничестве, иногда оседающих где-нибудь при скитах и келиях на тяжелом.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: О Господи, могу ли я довольна Тебя, мой Бог, благодарить? Ты дал мне лучшее из благ сей жизни дольной — писать, молиться —

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Благотворительный фонд «Анна-Мария» работает в России с 2018 года. Он поддерживает детей и взрослых с различными заболеваниями, оказывает материальную помощь малоимущим семьям, помогает детям-сиротам обрести родителей, проводит творческие фестивали и конкурсы для талантливой молодежи и многое другое. Одна из основных программ фонда посвящена лечению и реабилитации детей с нарушениями здоровья. На сегодняшний день под опекой фонда «Анна-Мария» десятки ребят, которым нужно лечение. Среди них двухлетний Максим Гончаров. Проблемы со здоровьем у мальчика начались с рождения. Максим родился раньше положенного срока и с низким весом. Врачи диагностировали у ребенка детский церебральный паралич. С 4 месяцев при поддержке мамы Марины Максим проходит реабилитации. Занимается с логопедом, остеопатом, нейропсихологом. Ежедневно делает упражнения дома. Занятия дают положительный результат. Максим научился ползать, узнает близких. Специалисты говорят, что у него сохранился интеллект и есть потенциал для развития. Но напряжение в мышцах мешает мальчику осваивать новые навыки. Чтобы Максим мог садиться, вставать, ходить и разговаривать, врачи рекомендуют сделать мальчику операцию. Она снизит напряжение в руках и ногах, уберет боль и откроет возможности для восстановления. Марина воспитывает Максима одна. Все средства семьи уходят на базовые нужды. Оплатить дорогостоящую операцию для ребенка женщина не может. Помогает семье фонд «Анна-Мария». Он открыл сбор в поддержку мальчика. Вы тоже можете принять в нем участие на сайте организации. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Когда привязался я к тебе, любовь моя, все прежние узы мои рассыпались. Смотрю, как ласточка тревожно мечется над разоренным гнездом своим, и говорю: не привязан я к гнезду своему. Смотрю на сына, скорбящего об умершем отце, и говорю: не привязан я к родителям своим. Смотрю, как задыхается оставшаяся без воды рыба, и говорю: вот так и я, если исторгнут меня из объятий твоих. В единый миг задохнусь, словно рыба, выброшенная на песок. Но разве мог я столь безвозвратно утонуть в тебе и жить, если бы прежде никогда не пребыл в тебе? Воистину пребывал я в тебе от начала твоего, оттого и чувствую себя, как в родном доме. Существует вечность вечности, так же, как существует продолжительность во времени. В одной вечности пребывал ты, Господи, в несказанной неизменности твоей и вечернем блаженстве. Тогда ипостаси твои, конечно, уже были в тебе, ибо не могли не быть, но еще не созерцали друг друга от того, что еще не познали различности своей. В другой вечности был ты в утреннем блаженстве своем, и ипостаси узнали и созерцали друг друга. Не было ни отца прежде сына, ни сына прежде отца, ни Духа Святого не было до или после отца и сына. Словно человек, просыпаясь, открывает одновременно оба глаза, так же и ипостаси твои вдруг и одновременно открылись в тебе. Нет отца без сына, нет ни сына без Духа Святого. Когда ложусь я на берегу озера своего и засыпаю сном без сновидений, то не умирает во мне ни сила сознания, ни желания, ни действия. Но когда солнце рассыплет золото по озеру, я пробуждаюсь, как триединство – сознание, желание и действие. Это отражение твоей истории в душе моей, Господи, толкователь жизни моей. Разве история моей души не есть толкование всей истории сотворения, всего рассыпавшегося и соединенного? И моя душа, прости дерзость мою, толкование тебе, Отче мой, Отечество мое. Так спаси же меня, Отчизна моя, от нашествия иноплеменников. Свет мой, изгони всякий мрак из крови моей. Жизнь моя, сожги все пятна смерти на душе и плоти моей.

0: Светлое радио. Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает Варвара Висбор.
1: Величайшее из заблуждений – хотеть уместить все в человеческую жизнь. Но кому передаст себя человек, умирая? Мне нужен Бог, который бы меня принял. Я хочу умереть, зная, что все идет своим чередом, что мои оливки соберет мой сын будущей осенью. Тогда я умру спокойно. Нет, не стоит слушать людей, если хочешь понять их. День — пространство, занятое суетой, хлопотами, перебранками. Но приходит ночь, и те, кто ссорился, нежно влюблены друг в друга. Любовь прочнее словесного сквозняка. Мужчина облокотился на подоконник, глядит на звезды. Он опять отвечает за спящих, за хлеб будущего дня, за покой лежащей рядом жены, такой уязвимой, хрупкой, приходящей. Любовь не надумаешь, она есть, но слышна любовь только когда тихо.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма писателя и философа Константина Леонтьева «Близким». 1872 год. Святая гора Афон. Поговорим о самой главной форме святогорской жизни. Форме киновиальной. В киновиях все подчинены одинаково и безусловно избранному обществом игумену и помощникам его, главным духовникам. Собственности не сохраняет при себе никто. Все отдается в общую кассу. В страхе христианском, если и есть эгоизм, то есть забота о загробном спасении души при разочаровании во всем земном и непрочном, то называть этого рода заботу эгоизмом было бы уже слишком недобросовестной натяжкой. Положим, думать о загробном спасении – эгоизм. Но благодаря этому воздушному, туманному, отдаленному и неосязательному эгоизму, от скольких движений эгоизма грубого, земного, ежедневного освобождается хороший христианин. Какое высокое забвение личного своенравия! Уничтожь в себе волю! Тебе не хочется сегодня молиться? Молитвы тебе кажутся сухими, они ничего не говорят твоему воображению и сердцу? «Молись», — говорит духовник. «Поверь мне, сын мой, что начнешь ты с досадой и тоской, а встретишь потом одно или два слова в этих заказных молитвах, от которых вдруг раскроется душа твоя в радости, и ты будешь утешен и вознагражден тут же за свое усилие». И это правда. Я сам это испытал.
0: Голоса.

Три светлых царя из восточной страны стучались у всяких домишек. Справлялись, как пройти в Вифлеем. У девочек всех, у мальчишек. Ни старый, ни малый не мог рассказать. Цари прошли все страны. Любовным лучом золотая звезда в пути разгоняла туманы. Над домом Иосифа встала звезда. Они туда постучали. Мычал бычок, кричало дитя. Три светлых царя распевали. Александр Блок.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Монахиня Палладия Абабковская.
1: Нижегородский купец Николай Алексеевич Акифьев с супругой сидели в гостиной. Они читали житие великомученика Георгия Победоносца и поражались его удивительным чудесам. «Как бы мне хотелось украсить храм такому великому угоднику Божию», проговорила купчиха Акифьева. «Теперь, — отвечал ей муж, — храмы везде благолепно украшены. Но если бы нашлась такая бедная церковь, я с большой радостью сделал бы пожертвование». При этих словах в прихожей послышался звон колокольчика. Явился лакей и объявил, что хозяев хочет видеть какая-то монахиня. В гостиную вошла невысокая, приятной наружности женщина в черном монашеском платье. С низким поклоном она рассказала, что зовут ее мать Палладия, что жила она в Арзамасском Николаевском монастыре, а теперь проживает при богадельне в селе Абабково, где хлопочет о восстановлении пришедшей в упадок церкви во имя святого Георгия Победоносца. Будучи много наслышанной от людей о милосердии супругов, Палладия осмелилась обратиться к ним за помощью в этом богоугодном деле. «Слышишь ли, Анна Васильевна, святой Георгий-то сам пришел к нам!» — воскликнул, обращаясь к жене купец. Супруги поведали Палладии, о чем говорили перед самым ее приходом. И все вместе они подивились действию Божьего промысла, приведшего в их дом монахиню. Купец Акифьев принял самое деятельное участие в благоустройстве обветшавшей Георгиевской церкви при Абабковской богадельне и просил Палладию и дальше во всех нуждах без промедления обращаться к нему за помощью. «Все у Господа связано», — говорила монахиня Палладия Абабковская. «Один нуждается, другой отдать желает, и сводит их Господь вместе непостижимым своим промыслом обоим во благо».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Монахиня Палладия Абабковская.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Протоиерей Василий Биксей.
1: Как трудно современному человеку жить по-евангельски. Эгоистическому сердцу невозможно уместить всю полноту любви Христовой. Куда проще отвечать злословием на обиду, а от того, кому сделал добро, требовать благодарности. Хочу поделиться с вами словами из проповеди митрополита Антония Сурожского. «Каждый раз, проявляя любовь, я буду требовать ответной любви, благодарности за благодеяние. Я должен обратиться к Богу и сказать: «Прости, Господи, я осквернил тайну божественной любви». Каждый раз, когда в ответ на чужую ненависть, на клевету, на отвержение, на отчуждение, я замкнусь и скажу: «Этот человек мне чужой, он мне враг». Я должен знать, что для меня не только во мне, но для меня самого закрылась тайна любви. Я вне Бога, я вне тайны человеческого братства. Я не ученик Христов. Митрополит Антоний Сурожский.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний Марины Шторх, дочери философа Густава Шпета. 1927 год. Тульская область. Из впечатлений детства ярко запомнилась Поленова. Именно там мне удалось не по рассказам почувствовать, что такое русская усадьба. Хотя имение у всех отняли, разграбили и сожгли, но Поленову, как художнику, редчайший, если не единственный случай, все-таки оставили. Конечно, тогда это место в Тульской губернии, где мне удалось побывать в последний год жизни самого Василия Дмитриевича, называлось иначе – усадьба Барок, близ деревни Бехово. Но Поленово будет привычнее. Итак, мы прожили в Поленове 2 лета подряд. Туда мы впервые попали через бабушкиных близких друзей. В начале дачного сезона мы отправились в путь. Мама с 3 детьми. Сестре Тане было 13, мне 11, а брату Сереже 8 лет. Это казалось так далеко от Москвы. Долго ехали паровичком до станции Тарусская, Курской железной дороги. И, конечно, черная труба дымила вдоль всего поезда. А дальше уже никакого транспорта не было, кроме как лошадиного. Поэтому обычно Поленовы, если знали заранее, высылали для своих гостей лошадей к поезду. С нами были еще наши друзья, 2 девочки-сиротки, которые воспитывались няней. Это дети покойной маминой подруги. Мы всегда лето проводили вместе. У нас 2 девочки, и там 2 девочки такого же возраста, как мы. Когда добрались до места, увидели большой красивый дом, построенный Поленовым. В тот же день состоялось знакомство с семьей Поленовых. Сам художник Василий Дмитриевич еще был жив, но уже тяжело болел. Он лежал в маленьком флигеле, поэтому нас предупредили: мимо вот этого окна не бегайте и не кричите. В том же флигеле и все семейство Поленовых расположилось. У Натальи Васильевны, дочери Поленова, была малюсенькая дочка Леночка, по-домашнему елка. Мне было очень интересно с ней. Мне не нужно было ни купания, ни гуляния, а только дайте мне маленького ребенка.
0: Голоса времени.

0: 14 ноября по новому стилю Православная Церковь отмечает День памяти святых братьев Космы и Дамиана. Братья лечили людей и никогда не брали за это ни денег, ни подарков. За такое бескорыстное служение Церковь прославила их как бессребреников. Косма и Дамиан родились в Малой Азии, на территории современной Турции, в IV веке. Их отец умер рано, мальчики были еще малышами, а мама, истинная христианка, постаралась привить детям любовь к Богу и к делам милосердия. Когда сыновья подросли, мать отдала их учиться. Педагог Космы и Дамиана преподавал им священное писание, а кроме того, будучи лекарем, посвятил их в секреты своей профессии. Уже подростками братья прекрасно знали о свойствах лечебных трав и умели готовить из них лекарства. О том, что Бог наделил Космы и Дамиана врачебным даром, стало понятно сразу, как только окончилась их учеба и началась самостоятельная жизнь. Не было человека, который, придя к братьям с жалобой на здоровье, не получил бы от них помощи. Слава о Косме и Дамиане распространялась быстро. К ним шли все новые и новые больные. Из бесноватых братья изгоняли демонов, слепым возвращали зрение, хромым – возможность нормально ходить. Косма и Дамиан, прекрасно понимая, что увечные люди из других мест не могут приехать к ним за помощью, сами ходили из города в город и предлагали свои услуги всем нуждающимся. Братья лечили людей бесплатно, ибо помнили заповедь Христа: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Только об одном братья говорили своим пациентам, прежде чем приступить к лечению. Косма и Дамиан напоминали, что исцеление даруют не они, а Бог, и что благодарить нужно не их, а Бога. И единственное, о чем братья просили людей, это жить во Христе по заповедям евангельским. Сила убеждения Космы и Дамиана была столь велика, что неверующие прежде люди уходили от них, уверовав во Христа. В житии братьев говорится о том, что легче измерить море и пересчитать звезды на небе, чем рассказать обо всех совершенных Космой и Дамианом чудесах исцеления. Но, наверное, главным феноменом братьев нужно считать не их врачебный дар, а талант человечности. Без него был бы невозможен христианский подвиг бессребреничества, который братья совершали всю свою жизнь и за который их так любили и уважали люди.
1: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете «Радио Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Есть в православной церкви совершенно особенная молитва, автором которой стал не человек, а сам Бог. По первым своим словам, это молитвословие называется «Отче наш». Когда Господь Иисус Христос начал проповедовать, некоторые люди воспротивились Его учению. Особенно слова Спасителя не нравились людям, которых называли фарисеями. Они считали себя людьми благочестивыми, любили, когда их хвалили. Еще фарисеи любили долго молиться так, чтобы все это видели. Христос обличал лицемерие фарисеев, чтобы люди не подражали их неискренности. Он сам дал людям образец настоящей молитвы. О ее содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Христос произнес молитву «Отче наш» по просьбе своих учеников, апостолов. Во времена Спасителя многие люди считали, что чем больше в молитве красивых слов и речевых оборотов, тем угоднее она будет Богу. И чтобы показать, что главное в молитве вовсе не это, не сложная форма, а наоборот, ее простота и, самое главное, искренность, Христос показал людям, как нужно молиться. Вот как об этом написано в Евангелии. «И сказал Христос, молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Начинается молитва с обращения к Богу «Отче наш». До того, как Спаситель был распят и воскрес, Царство Небесное было закрыто, и люди смотрели на Бога как на сурового судью, на небесного господина, но не как на любящего отца. А вот Христос произносит такие слова «Отче наш». И люди получают право обращаться к Богу Отец. И это значит, что Господь, наш Небесный Отец, всегда слышит людей, принимает их молитвы и просьбы, и самое главное, никогда не оставляет без своей помощи. В молитве «Отче наш» мы, по примеру Христа, обращаемся к Богу, как к Отцу, и просим Его о главных для себя вещах, чтобы жизнь наша была святой, чтобы в жизни нашей исполнялась воля Божия, чтобы в душе был мир, покой, и чтобы Господь давал нам все необходимое для нашей жизни, а еще чтобы Он оберегал нас от всякого зла.
2: Во время богослужения молитва «Отче наш» произносится многократно, но наиболее торжественно она исполняется в конце литургии. По традиции русской церкви «Отче наш» поется всеми прихожанами, а не только хором. Так выражается общая вера в Бога, как любящего Отца, пославшего в наш мир своего Сына Иисуса Христа. А теперь давайте послушаем молитву «Отче наш» в исполнении хора Сретенского монастыря Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Мы ошибаемся. И ошибаемся всегда в одном и том же. Нам непонятен истинный смысл того, что мы делаем. Не ковкой гвоздей, не обстругиванием досок рождается корабль. Страсть к морю и жажда плыть по нему рождает кузнецов и плотников. Процесс творчества мы поставили с ног на голову. Распоряжаться гвоздями, распоряжаться будущим. Какая нелепость! Нелепо регламентировать то, что чуждо регламентации. Порядок логики далек от порядка жизни. В свой час образуются и гвозди, и доски. Но начинать с них значит понапрасну тратить силы на то, чего заведомо не будет. Длиной гвоздей и формой досок распорядится жизнь. И, следуя ее указке, их изготовят кузнецы и плотники. Строить будущее означает неустанно обустраивать настоящее. –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Надежда моя ждет тебя, Господи. Ожидание тебя — единственное содержание и смысл грядущих дней моих. Трава ждет росы и не обманывается. Гора ждет грома и не обманывается. Крот под землей ждет пропитания себе и не обманывается. Упование всякого существа исполняешь ты, Господи. Я же тебя жду, и ты идешь навстречу мне. Ты приближаешься ко мне в согласии со скоростью моего движения к тебе. Чадо земли, что есть ваше завтра, если не надежда? Если лишитесь надежды своей, умрет и желание ваше видеть рассвет завтрашний. Не ропщите на небо, что не исполняет оно всех надежд ваших. На себя ропщите за то, что уповать не умеете. Небо исполняет не надежды, упование оно исполняет. К самому сильному и возвышенному упованию небо всегда преклоняется. Не ропщите на небо за то, что не слышит оно междоусобных ссор ваших, что безучастно оно к соперничеству вашему. Прозорливо оно и милостиво. Прозорливо видит оно добро в помыслах ваших и милостиво к немощи вашей, если сочетается она с волей доброй. Упование мое — не предчувствие. Упование мое — знание, что ты придешь. Дал ты мне обетование, и печать обетования твоего ношу в душе своей. Если до сих пор не пришел ты, не твоя тому вина, моя. Ты нежен и сострадателен. Не хочешь ты смутить меня неготовностью моей. Потому идешь неспешно и непрестанно напоминаешь о приближении твоем. Безнадежность, сложа руки, сидит. Упование чистит и метет непрестанно. Проветривает и кадит жилище, в котором готовится принять тебя. День и ночь заботится о том, чтобы не забыть ни о чем, что тебе угодно. Призывает ангелов и святых, тайновидцев, помощь, чтобы пещеру свою сделать подобной небу. Не имеет упование мое ни друга, ни соратника. Все прежние упования изгнаны мною, как проверенные лжецы, и на месте, от них очищенном, буйно цветет надежда, ожидающая встречи с тобой. Придешь ты с дарами богатыми, с тобой победниче смерти, придет победа над всеми заботами и обидами. С тобой придет свет и здоровье, и сила, и мудрость. И вся полнота упований человеческих от начала до конца времен. Те же, кто не в тебе полагает упования свои, сидят на вершине горы и ждут восхода солнца с запада. А я стою на восток, обратившись, и знаю твердо, что вот-вот взойдет солнце, ибо вижу, как заря румянится. Пока другие сажают в землю палки сухие, в надежде на зелень и плоды, сею я на ниве своей семя живое, что зеленеет и плодоносит. Упование мое на тебя негадательно. Упование мое — знание ясное. Подобно знанию о том, что солнце с востока восходит, и семя доброе, в землю добрую посеянное, прорастет и принесет плоды. Твоя нива, Господи, а ты семя и сеятель. Гряди, Господи, надежда моя ждет тебя.

0: Радио «Вера». Антуан де Сент-Экзюпери. «Цитадель». Читает иеромонах Фотий Мочалов.
1: Чтобы дом стал Господним, нужно, чтобы снизошел в него Господь. Смиренный, что затеплил свечу, знает, свеча – его молитва Господу. Для того, кто заодно с людьми, люди – не слово и словаря. Люди – это то, за что он в ответе. Нетрудно сказать, Господь Бог важнее возжигания свечей. Но я не знаю, что такое люди. Я знаю много разных людей. Не знаю, что такое счастье, знаю счастливых людей. Не знаю, что такое красота, знаю прекрасные творения. Не Господа Бога, но рвение в возжигании свечей. Так вот, тот, кто вечно всех судит и не стал ни с кем заодно, тот вечно на своей стороне, тот уперся в собственное тщеславие, как в глухую стену.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архиепископа Луки Войны Ясенецкого священнику Мартину Римше. 1929 год. Город Ташкент. Дорогой отец Мартин, спасибо вам за постоянную добрую память обо мне. О вас не перестаю молиться ежедневно. Ваш вопрос очень наивен. Неужели вы допускаете, что в СССР возможно перепечатать книжку о святителе Василии? Ведь все такие книги запрещаются и уничтожаются. Даже моей книге по хирургии, о которой дан превосходный отзыв в Ленинграде, не разрешают печатать, потому что ее автор – епископ. Мое здоровье значительно лучше. Принимаю с 10 часов утра до 4 дня, до 50 больных в день, и много остается непринятых. Церковная моя деятельность доселе под спудом. Шлю сердечный привет и благословение вам и всем членам паствы вашей, помнящим меня. Сердечно радуюсь вашей близости к Богу при совершении литургии. И я ее постоянно ощущаю. Епископ Лука.
0: Голоса

Радио «Вера». На своде неба голубого, реки в волнистом серебре, на трубке в желтом янтаре и на штыке у часового повсюду свет луны сияет. Там повсеместен свет иной, который ярко позлощает железный жребий наш земной. Федор Глинка.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Леонтий из скита святого Димитрия.
1: Афонский монах по имени Леонтий шагал по извилистой горной тропинке, ведущей из скита святого Димитрия, где он жил, в Корею, столицу Святой Горы. Отец Леонтий шел навестить знакомого монаха, который уже давно звал его в гости. Отлучался из скита отец Леонтий редко, а если вдруг случалось куда-нибудь отправиться, прежде монах подолгу молился перед иконой Божьей Матери. Он просил ее о помощи в предстоящем пути. Так было и в этот раз. Преодолев долгую дорогу, отец Леонтий наконец достиг Кореи. Знакомый радостно встретил его, проводил в Архандарик, комнату для приема гостей, и попросил немного подождать, пока он не управится с делами. Но только отец Леонтий присел на табурет, как со стула, стоящего напротив, поднялся незнакомый ему человек и ни с того ни с сего начал бронить отца Леонтия. «Ах, вот ты такой-сякой!» Чуть не с кулаками набросился он на опешившего монаха. «Притворяешься добрым человеком, но я-то знаю, какой ты негодный!» Отец Леонтий, хоть и совсем не ожидал такого поношения от незнакомца, лишь смиренно опустил голову. «Ну, Леонтий, теперь вспомни, о чем ты молил Пресвятую Богородицу?» Мысленно сказал он сам себе, а вслух, обращаясь к незнакомцу, произнес: «Так, брат, так, правду ты говоришь». Человек, не переставая браниться, приблизился к монаху. «Готовься, Леонтий, со смирением и побои принять», снова произнес про себя отец Леонтий. Но незнакомец вдруг упал перед монахом на колени и слезно стал просить у него прощения. «Прости, отче!» — восклицал он. «Обознался я, глазами плох, не разглядел как следует. За обидчика своего давешнего тебя принял». Оказалось, несколько дней назад его обидел какой-то человек, внешне похожий на отца Леонтия. И теперь, когда монах показался на пороге Архандарика, незнакомец решил, что это явился его обидчик. Расстались они друзьями. А вскоре пришел знакомый отца Леонтия, и монах с улыбкой рассказал ему о случившемся. «А если бы я не помолился перед уходом Божьей Матери, не спросил у нее кротости и смирения ко всему, что бы ни произошло, что из этого последовало бы?» – рассуждал отец Леонтий. «Я бы возразил, и дело того и гляди, дошло бы до рукоприкладства. Когда уничижит кто тебя, а ты не ответишь ему тем же, это путь Божий», – говорил афонский старец Леонтий из скита святого Димитрия. «С кротостью принимай невзгоды, и будешь готовым ко всему».
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Леонтий из скита святого Димитрия.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Протоиерей Василий Биксей.
1: Ненависть и пожелание зла другому человеку не могут даже возникнуть в сердце настоящего христианина. К сожалению, сегодня мы часто можем видеть обратное. Люди, считающие себя христианами, посылают проклятия, ненавидят, забывая о том, какого они духа, и оправдывают себя тем, что их ненависть возникла в ответ на действия недоброжелателя. Хочу поделиться с вами наставлениями святителя Тихона Задонского. «Ненавидь вражду, а не человека, истребляй ненависть его, которая любовью и терпением истребляется». Святитель Тихон Задонский.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма епископа Охридского Николая Сербского уездному казначею. Начало 30-х годов 20 века. Королевство Югославия. Город Охрид. Вы недовольны своим священником. Действительно прискорбно, что тот, кто должен утешать, огорчает вас. Но вы из-за одного восстали на все священство. Этим вы свидетельствуете о том, как трудно излечить людей от обобщений. Приведу вам в пример великих людей, как они были праведны и осторожны. Знаменитый русский писатель Николай Гоголь имел великий талант, но величие души и ума его превосходили его талант. Однажды он подвергся нападкам со стороны другого русского писателя Белинского за то, что благоговейно говорил о священстве. Отвечая на критику Белинского, Гоголь писал: «Отчего вы решили, что пою гимн нашему духовенству? Я знаю немало дурных священников и мог бы рассказать вам о них немало смешных историй. Но я встречал и таких, перед святостью жизни которых преклоняюсь, и знаю, что они чада нашей Восточной Церкви. Следовательно, я пою гимн не тому духовенству, которое посрамило нашу Церковь, а тому, которое возвысило ее, которое своим мученичеством запечатлело истину каждого слова Христа. Постарайтесь и вы рассуждать так же, как Гоголь. Что было бы, если бы Христос, скажем, из-за Иуды возненавидел всех апостолов? Но он не возненавидел даже Иуду и предостерегал его на Тайной Вечере, чтобы не губил себя предательством Сына Божия. Представьте, какая великая будет слава ваша в Царстве Божием, если вы, мирянин, будете милосерднее священника».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Нижегородский торговый дом «Емельян Башкиров и сыновья» хорошо знали в России. Предприятие Башкировых снабжали мукой главного булочника страны Филиппова. Продукция почтенного семейства, маркированная изображением государственного герба, считалась лучшей во всей стране. Ее продавали даже в Европе. А Якову Башкирову была оказана особая честь. Он поставлял муку императорскому двору, имел дворянское звание и титул почетного гражданина Нижнего Новгорода. Но награждали предпринимателя не за коммерческие успехи, а за благотворительную деятельность. Яков Емельянович был богатым человеком. Миллионы упорным трудом зарабатывал еще его отец. В свое время Башкиров-старший держал в своих руках всю переработку зерна в Нижнем Новгороде, имел грузовое пароходство и числился одним из самых обеспеченных купцов города. После смерти отца трем его сыновьям остался огромный капитал, который они полюбовно поделили. Яков Емельянович, получив наследство, построил в Нижнем несколько таких мощных паровых мельниц, что они работают по сей день. При этих мельницах находились домики, в которых бесплатно проживали работники Башкирова. На своих предприятиях он установил 8-часовой рабочий день, ввел пособие на роды для работниц, всерьез занимался техникой безопасности, очень ценил своих специалистов и сам же их обучал. В 1908 году Яков Емельянович открыл в городе школу для подготовки квалифицированных монтеров и мельников. При одной из башкировских мельниц работало училище мукомолов. Таких во всей России было всего 4 – в Нижнем Новгороде, Одессе, Варшаве и Минске. Заботился Башкиров и о духовной жизни земляков. Принял участие в создании Нижегородского Владимирского общества хоругвеносцев. Эта организация помогала беднейшим сельским церквям Нижегородской епархии. Опекал и поддерживал деньгами городской храм Всемилостивого Спаса и церковь в селе Крутец. Башкиров обращал особое внимание на образовательные учреждения. Он профинансировал строительство нескольких училищ в Нижнем и в городке Канавино. Предприниматель неспроста жертвовал деньги именно на училище, где дети получали не только общее образование, но и профессии. Башкиров рассуждал так: «Не могут все мальчики и девочки из бедных семей поступить в университеты и стать врачами, инженерами и адвокатами. Поэтому нужно обучать их ремеслам. Так будет проще устроиться во взрослой жизни». Яков Емельянович оказался прав. Множество таких выросших детей после окончания училищ успешно работало на его мельницах, баржах и пароходах. Свои образовательные проекты сам Башкиров считал крупными. К малым же причислял, например, строительство водопровода в заречной части Нижнего. Хоть и стоило сооружение недешево – 40 тысяч рублей. Крупные суммы Яков Емельянович пожертвовал и на возведение театра, и на сооружение памятника императору Александру II. А когда началась русско-японская война, Башкиров вошел в комитет помощи раненым и больным воинам. Якова Башкирова любили в Нижнем Новгороде. Когда предпринимателя и благотворителя не стало, депутат городской думы Таланцев сказал так: «Я встретил крупную силу, перед которой преклониться не стыдно. От нас ушел человек могучей воли, стоявший на страже общественных интересов.

пенится море, не плещет волна, деревья листами не двинут, на глади прозрачной царит тишина, как в зеркале мир опрокинут. Сижу я на камне, висят облака, недвижные в синем просторе.

безмятежна, душа глубока, сродни ей спокойное море. Алексей Толстой.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Святой Иоанн Дамаскин – один из тех авторов, которые серьезно повлияли на формирование православного богослужения. Он собственноручно написал множество песнопений. С особым духовным подъемом Дамаскин сочинял гимны в честь Божией Матери. Кроме того, святой Иоанн стал систематизатором православного богослужения, адаптировав для христианских нужд античную систему восьми гласов. Гласами называются мотивы, на которые распеваются церковные молитвословия. Певчие могут впервые видеть текст песнопения, но, посмотрев указание, на какой глас произведение составлено, они способны его спеть без затруднений. По замыслу Дамаскина гласы меняются каждую неделю. В течение 7 дней исполняется песнопение первого гласа, затем также в течение 7 дней второго и так далее. Начало цикла всегда выпадает на воскресенье. Сегодня мы поговорим об одном из песнопений первого гласа – «Тропаре в честь воскресения Христова». О содержании молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Тропарем в православной церкви называется краткий торжественный гимн, прославляющий обычно победу Бога над грехом и смертью. Тропарь первого гласа не исключение. Он кратко рассказывает нам о событиях, произошедших в ночь воскресения Христа из мертвых. Так звучит церковнославянский текст молитвословия. «Камени запечатано от иудей, и воинам, стригущим пречистое тело Твое, воскреслось и тридневный спаси, даруй мир и жизнь. Сего ради силы небесной вопияху ти, жизнодавче, слава воскресению Твоему Христе, слава царствию Твоему, слава смотрению Твоему, едине человеколюбче». Прозвучавший текст сложен для понимания, и поэтому его нужно перевести. «Хотя камень был опечатан иудеями, и воины стерегли пречистое тело Твое, воскрес Ты в третий день, Спаситель, даруя миру жизнь. Потому силы небесные взывали к Тебе, податель жизни. Слава воскресению Твоему Христе, слава царству Твоему, слава промыслу Твоему, единый человеколюбец». Тропарь первого гласа рассказывает нам о том, какие препятствия устроили для Христа его враги. Опечатали камень, закрывавший гробовую пещеру, поставили у ее входа стражу. Но никто и ничто не смогло удержать Спасителя. Он воскрес из мертвых, открыв людям путь к вечной жизни.
2: Тропарь первого гласа поется на субботне-вечернем богослужении и воскресной литургии. Он воодушевляет молящихся, напоминая им о чуде воскресения Христа из мертвых. А теперь давайте послушаем тропарь первого гласа в исполнении хора издательского отдела Московского патриархата.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Артему Алискерову из Москвы 37 лет. На протяжении многих лет он профессионально занимается спортом. Артем – ультрамарафонец. Он бегает на сверхдлинные дистанции. Любимое дело мужчина не бросил даже после тяжелой болезни. В 2019 году Артему поставили диагноз – острый лейкоз. Он прошел курс химиотерапии и вышел в ремиссию. А после выздоровления продолжил заниматься спортом и устанавливать рекорды. Среди достижений Артема – восхождение на Эльбрус, забег по льду озера Байкал и марафон длиной в 71 день, который объединил 71 город России. Свои спортивные проекты Артем посвящает людям, столкнувшимся с тяжелыми заболеваниями крови. 1 июня совместно с благотворительным фондом «Свет Дети» Артем запустил ультрамарафон «Бежим вместе». На протяжении 111 дней спортсмен ежедневно пробегает по 50 километров на московском стадионе в поддержку детей с онкологическими заболеваниями. Все это время к проекту присоединяются участники из 100 городов России. Каждый желающий может пробежать любую дистанцию по своему маршруту и сделать пожертвование. Средства, собранные во время марафона, который продлится до 19 сентября, пойдут на лечение подопечных фонда «Свет Дети». Узнать подробности и поддержать проект можно на сайте светдети.орг в разделе «События и акции». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Верой своей вижу Тебя, Господи. Вера – свет и зрение очей моих. Вера моя в ощущении всеприсутствия Твоего. Она преклоняет колени мои к земле и воздевает руки к небу. Вера моя в соприкосновении моей души с Тобой. Она зовет сердце плясать и душу петь. Когда ласточка приближается к гнезду своему, птенцы волнуются, чувствуя приближение матери. Вера моя в волнении, в предчувствии приближения Твоего. Когда друг пишет мне письмо из краев далеких и обо мне думает, тогда и я, оставив другие мысли, думаю о нем. Вера моя, мысль о Тебе, побуждающая и Тебя, самого чуткого, обо мне думать. Когда льва разлучают со львицей, гаснут глаза его от тоски по ней. Вера моя, печаль моя по Тебе, когда Ты вдалеке от меня, красота моя. Когда скрывается солнце, бури страшные возмущают море. Вера моя, затихшая буря души моей, ибо свет Твой согревает и приносит мир. Говорили глаза мои, мы не видим Его. Утешил я их словами, воистину, созданы вы не Его видеть, но дела Его. Говорили уши мои, мы не слышим Его. Вразумил я их словами, воистину, созданы вы не Его слышать, но о делах Его. Ни одному творению не дано слышать или видеть Его, но только дела Его. Тварь видит и слышит тварь. Только от Него рожденное может Его слышать. Не может картина видеть художника, не может колокол слышать Создателя своего, но дочь льющего колокола слышит Отца своего. Око не может видеть Его, ибо для того и создано, да не видит. Ухо не может слышать Его, ибо для того и создано, да не слышит. Но зрение может видеть Его и слух слышать. Вера моя видит Тебя, Господи, так же, как рожденная видит родителя своего. Вера моя слышит Тебя, Господи, так же, как рожденная слышит родителя своего. Бог во мне видит и слышит Бога в Тебе. Бог не сотворяется, Бог рождается. Вера моя, погружение в бездну души моей и возвращение на поверхность с Тобою. Вера моя, единственное достойное знание мое, остальное детское собирание цветных камешков на берегу озера. Вера моя, единственное достойное дело жизни моей, воистину. Остальное – комедия чувств. Когда говорю «помоги маловерию моему», мыслю «дай мне еще себя, Отче мой и Боже мой».